0: 200. Всего в Махачкале, согласно схеме остановочных пунктов, предусмотрено 495 локаций. В ближайших планах мэрии Махачкалы установка новых пунктов на всех доступных местах, где позволяют условия. Глава Дагестана Федор Щукин обозначил красные линии для чиновников, которые нельзя переходить при исполнении своих обязанностей. В Дагестане состоялось совещание по координации противодействия коррупции. По словам главы региона, перед ним стоит задача не фиксировать нарушения, а настроить механизмы, при которых не будет возникать коррупционных схем. Основной проблемой для чиновников Дагестана он назвал фактор «мертвых душ». В Дагестане завершена реализация инвестпроекта по расширению производительных мощностей кондитерской фабрики «Юнион», об этом сообщает РБК «Кавказ». Предприятие расположено на площадке индустриального парка «Уйташ», где инвестору был предоставлен дополнительный земельный участок площадью 10 гектар. За счет этого на предприятии создано порядка 100 новых рабочих мест. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса. Это К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива таких низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Ранее напомню, что правительство разрешило до 1 июля 2027 года производить и ввозить, продавать бензин классов 2, 3 и 4, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и избежать возможного дефицита. Наша страна собрала в этом году 75 миллионов тонн пшеницы, что на 9 миллионов тонн больше, чем год назад. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, урожайность выросла на 8%, и страна полностью обеспечит себя пшеницей. Общий сбор зерна в России сейчас приближается к отметке 100 миллионов тонн. Итоговые прогнозы по урожаю еще не опубликованы. В прошлом году сбор пшеницы составил 91 миллион тонн без учета новых регионов, а общий сбор зерна с их учетом оценивался 147 миллионов тонн. На Оренбурге суд оштрафовал 37-летнюю женщину за оскорбительные комментарии о мужчинах, которые она размещала в интернете с января по февраль. В своих публикациях женщина назвала мужчин бесполезными, подлыми, а также сравнивала их с бездомными собаками. Суд пришел к выводу, что в сообщениях содержались негативные оценки мужчин как социальной группы. Сама она пояснила, что имела в виду только мужчин, которые, по ее мнению, ведут себя неподобающим образом, а к остальным относятся положительно. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сотни лет назад, когда мы сражались с дикими животными, если бы мы покинули свое стадо, нас бы убили и съели. В каком бы году это ни было, а мы все еще слишком напуганы, чтобы думать иначе. Мы все еще слишком напуганы, чтобы говорить своим собственным голосом. Мы все еще слишком напуганы, чтобы преследовать свою мечту. Мы все еще слишком напуганы, чтобы жить по нашим ценностям, а не по ценностям наших родителей или нашего соседа, или ценностям общества. Я устал от того, что люди не начинают жить своей жизнью по одной очень простой причине. Они беспокоятся о том, что подумают другие люди. Будто их мама, их друзья и, что хуже всего, грёбаные комментарии в социальных сетях. Я имею в виду, что это просто какой-то детский сад. Неужели ты действительно не собираешься жить своей жизнью из-за чьей-то анонимной обратной связи, которую ты получаешь? Не имеет значения, что они думают. Разожги страсть в своем сердце и беги с ней, делай что-нибудь. Потому что единственное, что тебя сдерживает, это то, что ты беспокоишься о том, что скажут другие люди. Оставь это дерьмо в детском саду. Пора уходить. Жизнь испытывает больших мечтателей, страстных революционеров. Только сильные и лучшие получают возможность жить своей сердечной песней. А знаете что? Если бы было легко добраться до мирового класса и экстраординарного, все бы это делали. Страх парализует и очень мешает вывести свою жизнь на более высокий уровень. Можно бояться идти в тренажерный зал, думая о том, что скажут другие люди, и оставаться в плохой форме и со слабым иммунитетом. Можно бояться сменить нелюбимую работу из-за страха неизвестности. Можно бояться начинать инвестировать свои накопленные деньги и смотреть на то, как их постепенно съедает инфляция. По инвестициям есть грамотный телеграм-канал, читая который можно научиться управлять своими накоплениями, сохранять и приумножать их. Подписывайтесь по ссылке в описании этого видео. Делать то, что боишься, это единственный способ избавиться от страха. Делая это, ты почувствуешь облегчение и гордость за самого себя. Каждая мечта начинается с малого, но ты хочешь начать и продвигать ее вперед каждый день. И пока все остальные смеются над тобой и критикуют себя, не обращай на них внимания, продолжай продвигать свою мечту вперед. Потому что есть что-то волшебное в том, чтобы придерживаться своей мечты, даже если в тебя никто не верит и говорят, что у тебя не получится. Проделай внутреннюю работу, необходимую для того, чтобы выйти на уровень, где негативные мнения и болтающие голоса циников не сбивают тебя с твоих амбиций. Ты должен быть настолько сильным в своей собственной шкуре, что когда люди отвергают твои идеи или не понимают их, или смеются над тобой, ты просто продолжаешь идти вперед. Если ты принял решение, не останавливайся, пока не выиграешь. Просыпаешься утром, встаешь и начинаешь вкалывать. Ты начал ходить в тренажерный зал? Не останавливайся, продолжай. Ты начал этот бизнес? Продолжай. Твой ум должен быть непоколебимым, несмотря ни на что. Потому что чемпионы никогда не сдаются.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Это вот просто...
2: А вот про лишнюю важность, я вот с этим работаю всю жизнь. Потому что я начинал как тренер, обучающий продавцов, продажников активных. О том же тоже очень важно, не слишком хотеть продать. Не суетись под клиентом. В продажах есть такой принцип.
1: О, интересно.
2: Да, да. Поэтому, если ты хочешь слишком сильно чего-то, ты блокируешь этот процесс. Обращали внимание?
1: Да.
2: Поэтому важна цель, ну и убираем лишнюю важность. Быть готовым проиграть.
1: Окей.
2: И фиг с ним.
1: Теперь, касательно лидерства. Лидерство и команды. Вот очень интересная эта тема. Сам, ну, я лидер для своей команды, и мне вот это очень интересно. Кто это лидер? Какие у него должны быть навыки, способности, как он должен проявляться, как он не должен проявляться, вот, какие есть вот тут классные идеи, критерии.
2: Ясно, ну понятно, есть разные мысли про... В моей версии,
1: да.
2: Как меня обучали, да. Как меня жизнь обучала прежде всего, лидер не тот, кто самый, кто наверху, главнее всех, сильнее всех. И лидер тот, рядом с которым другие люди растут. Он создает контекст, в котором люди становятся сильнее. А если вы вспомните первую матрицу, не смотрели, нет, матрицу?
1: Смотрел.
2: Морфеус, он там лидер, а вдруг его лидером оказалась бабушка на кухне, которая печет печеньки, да?
1: Офигеть, да, точно.
2: Вот, часто бывает лидер – это маленький незаметный человек, но он создает контекст и определяет курс.
1: Окей, какие есть качества у него, у того самого лидера, за которым выстраиваются, вот, почему есть лидеры, за которым выстраиваются тысячи людей, а есть лидеры, которые не могут и собрать двоих-троих людей, что их отличает? Они оба как бы, так как скажем, по закону у них есть там, условно, бизнес, официально все оформлено, они там являются официально владельцами, ну вот что-то вот происходит такое в личностных их качествах, что за одним 1000 человек, за другим 2.
2: Я бы все-таки, знаете, не ориентировался бы только на количество.
1: Да.
2: Потому что там, ну, есть люди там, ну, условная Бузова, у которой там миллионы, да, подписчиков, я ни в коем случае не буду обсуждать, комментировать, а я знаю таких лидеров, у которых даже нет, я знаю такого лидера, у которого нет социальных сетей вообще, он вообще даже не фотографируется, он не, медиа-стратегия такая, да, ну, кстати, у Абрамовича знаете, какая медиа-стратегия? Не давать вообще интервью. Да, и при этом, значит, он там очень... Поэтому известность в моей версии – это еще не определение лидерства.
1: А. Нет, это 100%. Я имею в виду, какие личностные качества, типа там умение там, не знаю, отдавать, да, там что-то вот, какие-то, может, критерии есть у вас такие?
2: Нет, я могу сказать, что на какого лидера я ориентируюсь и каким хочу сам быть.
1: Да, да, да.
2: Да, это, конечно, заряжающим. Лидер, рядом с которым другие люди растут. Человек такой, который часто переполнен энергией. А почему он переполнен энергией? Не потому, что он такой, просто он, потому что он проснулся, очнулся и часто в своем потоке. А творец переполняет энергию. И рядом другие люди растут. Даже многовариативность, харизма лидера – это когда он разный. Он то жесткий в какой-то момент, то нежный, то мягкий, то как ребенок. Харизматичный лидер обязательно иногда как ребенок. Ему даже говорят иногда, ты чё как ребенок себя ведешь? Так, без этого не бывает, да?
1: Вау, очень круто. Супер.
2: И он непредсказуемый, как стихия, как море, внезапный.
1: Я просто тоже слышал, а тоже поделюсь своими какими-то критериями, что одно из критериев – это, естественно, vision, да, видение. То есть иметь какое-то видение, которое сплочает людей, как правило, оно, ну, должно быть… Чем духовнее цель, скажем так, тем больше людей пойдет за ней. Ну, то есть вот такая идея первая. Второе – это то, что именно способность отдавать и способность выращивать людей вокруг. То есть тех, кто вот прям целостный и как в экспертном плане, и как личность.
2: Ну, чтобы, вот, да. Чтобы люди рядом росли.
1: Да. Третье, это вот непредсказуемость, точно, как этот, быть разным, то есть не один ключ во все двери засовывать, а в каждый раз каждую дверь открывать с разного ключа. Где-то жестким быть, где-то мягким, это 100%. И, кстати, интересная еще одна штука, я вот не, ну, из одного обучения брал тоже, что есть такое понятие, как знак. То есть иметь какие-то знаки. Ну, допустим, если раньше там, допустим, там на погонах можно было посмотреть знаки, какие, какой статус, то сейчас это отчасти где-то даже брендированная одежда какая-то качественная или там крутая машина, возможно. Это тоже имеет какой-то сигнал для команды, как некий такой пример, ориентир того, что человек действительно имеет какую-то вот, какой-то статус, какие-то вот такие вот штуки. Я такой думаю, о, прикольно. Ну, как бы, как идея такая. Такая, тоже как критерий. Вот. Теперь давайте пойдем дальше. Касательно лидерства, понятно. Касательно команды. Вот в начале еще самом вы сказали, что это вот такое притирка и вот как бы несколько...
2: Гладко команды не создаются крутые.
1: Вот, а как правильно? Как
2: А вы обратили на это внимание,
1: ну, да,
2: Роман? Гладко
1: да.
2: Разве крутые команды создаются? Крутые команды создаются через кризис, через иногда через скандал, через... То есть команда как организм заболевает в какой-то момент, либо умирает, либо через эту болезнь, очистившись, усиливается и выходит на новый уровень. Я всю жизнь, я прежде всего людей тренирую создавать команды, потому что это самый актуальный навык. Потому что нам везде с ребенком команда. Или да. Есть команда, нет команды. С женой, с партнером по бизнесу. Если я бухгалтер, у меня есть начальник. Мне тоже с ним команду важно создать. Да. Донести свои какие-то мысли. И большинство людей не командные игроки. Так обучают, потому что мировая система не заинтересована в том, чтобы все 8 миллиардов были командными игроками. В основном одиночки. Причем есть одиночки очень успешные. Очень часто очень богатые, в социальном смысле, да, там да. На крутых тачках. Можно быть одиночкой, а иметь большой коллектив и хороший бизнес, и быть одиночкой, не командным игроком. И у меня постоянно приходят от Джексена Васильевича предприниматели, часто такие.
1: А в чем разница между командными лидерами и некомандными?
2: Ну, согласитесь, может человек заработать деньги, будучи закрытым?
1: Да.
2: Будучи даже забирающим энергию, да. С тяжелой энергией, да. За счет... волевых качеств, хотел, бойцовских, да. Чуйка, интеллект, да. Там и так далее. Там, да. Ко мне иногда, знаете, приходит человек успешный, он как танк. У таких людей нету, деньги есть, а радости нету.
1: Угу.
2: Значит, я могу сказать, что вот в процессе тренировки мы приходим к тому, что настоящую радость от жизни мы получаем только, когда мы открыты в кругу открытых людей. Это и есть команда. А есть коллективы, где каждый за себя. Ты закрыт, я закрыт, он закрыт. Но мы взаимодействуем, там можно даже без конфликта, но каждый за себя. И вот эта стратегия одиночки, я помню, долго жил в этом. Я один Булат, и я борюсь с этим миром за место под солнцем. Один Булатик. Тяжелая стратегия. И вот это, или вот еще пропагандируется идея пагубная. Сильная личность надеется только на себя. Есть такая установка?
1: Ну да, да, есть.
2: Я так думал, это ничего подобного, это слабая личность. Если я надеюсь только на себя, на мой профессионализм, я слабак. Кстати, та корона вырастает, носик задираем, когда мы себя очень крутыми чувствуем, сразу нас ставят на место. Кто я такой без энергии Творца, без божественного потока? Я ноль. Я не выдержу этот график. Кто я такой без ангелов-хранителей? Кто я такой без моих команд? Все деньги, которые я зарабатываю, это результат моих доверительных отношений
1: да.
2: С окружающими, да?
1: Да.
2: Вот так вот. В одиночку. Ну и плюс там дисциплина тоже.
1: Вот можно вопрос да. Уточняющий? Вот тут два человека, команды и некоманды.
2: Да-да-да, ну, чем отличаются?
1: Да,
2: я не ответил на вопрос.
1: Да.
2: Я не ответил на вопрос. Значит, некомандный игрок, любая команда проигрывает, согласны? Любые
1: да,
2: коллективы
1: да.
2: Проигрывают. Какая-то фигня происходит. Вот некомандный игрок перекладывает ответственность на другого, а командный игрок берет ответственность за этот проигрыш на себя без чувства вины. То есть некомандный игрок говорит, что ты виноват. Командный игрок говорит, никто не виноват, но здесь есть моя ответственность. И еще некомандный игрок зациклен чисто на своих интересах, в фокусе на своем эго. Только мне, мне, мне. И он все время отстаивает свою территорию, да?
1: Да.
2: Командный игрок в фокусе на интересах обоих и на фокусе на другом члене команды, но без предательства самого себя.
1: Угу, угу.
2: То есть я готов быть за тебя, братан, но я себя предавать не буду.
1: Угу, понял. Ну, здоровая такая история.
2: Нет, ну просто, часто же люди помогают окружающим,
1: да.
2: Предавая себя.
1: Ну, такое, радикальность, да, короче?
2: Нет, нет, нет, предавая себя.
1: Ну, да, да,
2: вы
1: да.
2: Когда-нибудь помогали родственникам, предавая
1: да,
2: себя,
1: да,
2: друзьям?
1: Да, да,
2: есть позитивный результат? Никогда нет благодарности, потому что вы в этот момент вампирили
1: да.
2: И не были командным игроком.
1: 100%.
2: Потому что в этот момент еще есть такое понятие, вы их жалели,
1: угу.
2: А это значит не уважали. Поддерживали их слабости, значит слабаками их видели. И забирали энергию, силу забирали, а сами были высокомерными, считали себя круче, так?
1: Ну, да, 100% так. Благодарю за так... Такой подробный, классный, энергичный у нас подкаст получился. У нас еще есть такая рубрика «Вопрос-ответов» в конце. Что, по вашему мнению, отличает хорошего лидера от великого?
2: Слушай, ну я великим лидером не был. Вообще понятие «хороший» мне не очень нравится. Оно девальвировано. Как Сергей Довлатов, такой писатель есть, царство ему небесное, он сказал... Так девальвировано понятие «хороший человек». Если жених выглядит полным ничтожеством, потом добавляют «зато человек хороший». Но великий, наверное, тот, кто влияет на огромную массу людей, там, миллионы.
1: Да.
2: Наверное, так.
1: Какие конкретные шаги вот можете порекомендовать по созданию сплоченной и высокомотивированной команды?
2: Первый шаг – с собой заняться. Потому что большинство людей – энергетические вампиры. Мы живем в мире энергетических вампиров. Когда ты один, угу. Работы нет, этого нет.
1: Угу.
2: Надо забить время постоянно полезной движухой, не обязательно за деньги.
1: Угу.
2: Мебель кому-то перевинести, еще чего-то. Постоянная движуха, чтобы мысли отключились, энергия появится, собой заняться,
1: угу.
2: Привести себя в чувство. Тогда люди начнут к тебе тянуться, логично.
1: Да, окей, хорошо. А еще какие-то, вот кроме первого шага? Ну, то есть, понятно, собой заняться... Еще, ну, чтобы с командой.
2: Чтобы
1: команду создать, собрать, да.
2: Идею, цель, идею придумать, которая бы тебя торкала. Команду же под идею мы еще
1: да.
2: подбираем, правильно, да?
1: Да.
2: Да. Вот, давайте там создадим империю, кто-то говорит, да, еще чего-то. С этого же начинаются очень часто команды.
1: А вот как правильно распределить роли? Может быть, у вас есть какие-то, ну, там, не знаю, термины, психотипы? Как вот, вот недавно я был
2: есть.
1: На обучении.
2: В команде, да?
1: Да.
2: Есть, понятно, что люди по-разному классифицируются,
1: да.
2: Но есть вот одна из таких классификаций.
1: Угу.
2: В команде есть 4 типа игроков.
1: О.
2: 4 типа игроков. Моторы – это креативщики, творческие люди, да-да-да-да-да, которые сначала делают, потом думают. Они решительные очень, генерируют постоянно, зажигательные. Но если в команде будут все моторы, хана этой команды, да-да-да, далеко не уедет. Потом есть контролеры, это, как правило, первые лица компании.
1: Директоры,
2: люди,
1: директора.
2: Они нацелены на результат, они надежные, бойцы, они жестковатые. Жестокие местами, как танки, но, блин, они заточены на результат. А есть такие типы игроков, их поддержка. Они мягкие, гибкие, и вроде бы они не создают такую активную движуху, но они в коллективе разряжают атмосферу. Они мягкость привносят. Поддержка.
1: Как их называют?
2: Поддержка.
1: Угу.
2: Значит, они не очень решительны, но они создают необходимую атмосферу, добрую, человеческую, любовь. Без таких людей контролеры и моторы никуда не уедут.
1: Окей, окей.
2: И есть анализаторы.
1: Угу.
2: Это люди нерешительные, но очень надежные. Вот им нужно 7 раз отмерить, прежде чем отрезать. Они умеют обрабатывать информацию, но на них можно положиться. Если мотор, он непредсказуемый. сегодня его одна идея, завтра другая. Он иногда может быть ненадежным. То анализаторы – вот это идеальные исполнители.
1: Окей, супер. Как правильно расходиться с людьми? Окей, про найм много слышал советов. А как с человеком разойтись хорошо?
2: В смысле, с сотрудником?
1: Да, может, есть какой-то инструмент конкретный. Вот я недавно услышал про...
2: А что, есть проблемы с этим у многих, да?
1: Нет, просто вопрос хороший на самом деле. То есть
2: как,
1: многие
2: как
1: говорят...
2: Расстаемся когда? Когда человек не на своем месте.
1: Да.
2: Не после первой же ошибки его увольняют. Допустим, один косяк, второй, третий. Даешь ему обратную связь. Он не корректируется. И часто бывает, человек не на своем месте. И очень важно не жалеть. Поддерживать в силе. Не жалеть. Допустим, если ты сотрудника оставляешь только потому, что у него маленькие дети дома, и он приехал из другого города, у него нет своего жилья, тогда ты жестко его подставляешь, ты его не уважаешь. И просто сказать, что мы не сходимся, в моей версии ты не на своем месте. И то, что ты здесь находишься, и тебе от этого не лучше.
1: Да.
2: И нам не лучше, и тебе не лучше. Ты не виноват.
1: Прикольно.
2: Мы просто,
1: да,
2: наши энергии не совпали на этот момент.
1: Завершая наш подкаст, во-первых, хочу выразить большую благодарность. Очень классно сегодня. Вообще, знаете, это вот встреча с вами, это какое-то путешествие для меня произошло только что.
2: Я Мне вот тоже прям... было интересно и весело.
1: Да, мы вот с вами начали так, я такой аж запереживал, думал, блин, может не получится, что-то, что это за трения такие. Потом раз оно началось, потом вот это все полилось. Ну, в общем, прожил новый опыт. Спасибо вам за это. Благодарю. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Ты должен понять одну простую вещь. Страхом управляют. Им тебя держат в клетке. Не силой, не законами, а тихо, через сомнение. Страх – это самый удобный инструмент контроля. Он не требует оружия. Он заставляет тебя самому опускать голову. Но все меняется в тот момент, когда ты перестаешь бояться. Не потому, что мир становится безопаснее, а потому, что ты понимаешь – бояться бесполезно. Страх не спасает, он парализует. А тот, кто парализован, не способен на власть. Макиавелли писал: «Люди больше боятся потери, чем жаждут приобретений». И в этом вся суть. Большинство жмет, удерживает то, что им давно мешает. Работу, отношения, мнение других. Они боятся потерять иллюзию стабильности. И потому теряют самих себя. Но тот, кто готов потерять все, становится свободным. Ты не можешь управлять другими, пока не научишься управлять страхом. И это не красивое слово, это оружие. Тот, кто владеет собой, не подвластен шантажу, угрозам, мнению толпы. Сила начинается там, где заканчивается зависимость. От чужих взглядов, от одобрения, от страха быть непонятым. Ты не обязан быть понятым. Ты обязан быть собой и оставаться стоять, когда другие падают. Макиавелли учил: миром управляют не те, кто прав, а те, кто способен действовать, когда все остальные ждут. Не ищи справедливости, ищи результат. Мир не обязан быть честным, и твоя задача быть умнее, а не чище. Тебя учили: добро побеждает зло. Но реальность другая. Побеждает тот, кто расчетлив и хладнокровен. Не тот, кто злой, а тот, кто контролирует себя, когда другие теряют контроль. Настоящая сила не в ярости, в безмолвии. Сильный не объясняет, он делает. Он не угрожает, он действует. Он не ищет доказательств, его поступки говорят сами за себя. Ты не должен быть жестким постоянно. Ты должен быть точным. Тот, кто ударяет во все подряд, тратит энергию. Тот, кто ждет, наблюдает и выбирает момент, становится судьей. Макиавелли писал: «Если нужно нанести вред, нанеси его сразу и полностью». Потому что слабость – это не мягкость, слабость – это нерешительность. Она разрушает быстрее, чем поражение. Если ты позволишь страху решать за тебя, ты проживешь жизнь полную сожалений. И хуже всего – ты даже не заметишь, как перестанешь быть собой. Посмотри на тех, кто наверху. Их отличает не происхождение, а способность идти против течения, когда остальные плывут за страхом.

0: среди волков. Ты не обязан быть любимым. Ты обязан быть уважаемым. Любовь изменчива. Уважение долговечно. Твоя холодность не порок.
1: Мысли вслух.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Уоррен Баффет известен своей простой, но глубокой финансовой мудростью. Он убежден, что люди часто тратят свои деньги на абсолютно глупые и ненужные вещи, таким образом сами себе перекрывают путь к богатству. И если искоренить следующие, самые распространенные финансовые ошибки, вы сможете все кардинально изменить и наконец-то стать богатым. Первое, что делают все бедные люди, это пренебрегают личным развитием. Баффет считает, что лучшее вложение, которое можно сегодня сделать, это инвестировать в себя. Повышение квалификации, получение качественного образования – вот что может значительно увеличить ваш доход. Работодатели ищут людей со знаниями, часто им нет времени заниматься обучением, и они хотят найти того человека, который уже будет знать, что нужно делать. И такому человеку готовы платить приличные деньги. А если вам хочется быть самозанятой личностью, компетентность в бизнесе и его процессах никогда не станут лишними в создании своего дела. Ваши знания и способности – это активы, которые никто и никогда не сможет у вас отнять. Постарайтесь собрать их как можно больше. Использование кредитных карт – это вторая ошибка всех бедных людей. Безусловно, кредитки могут быть удобными и полезными, особенно когда есть желание что-то приобрести, а своих средств пока недостаточно. Но процентные ставки кредитных карт затмевают абсолютно любые преимущества, если вы забываете вовремя заплатить по долгам. Просто сядьте и подсчитайте, сколько на самом деле вы можете потратить за год на то, чтобы закрыть все кредитные долги. Уверен, сумма вас удивит. Уоррен Баффет рекомендует обходить стороной подобную часть расходов. Во-первых, таким образом вы перестанете тратить больше, чем зарабатываете, а во-вторых, сбережете кругленькую сумму, которую можно будет потратить, например, на свое образование. Следующая статья расходов бедного человека – погоня за новейшими технологиями. Новые гаджеты – это всегда приятно. Маркетинговые уловки современного мира умеют сделать так, чтобы люди возжелали свеженький продукт. Но если вы точно решили встать на путь обогащения, начните здраво оценивать ваши возможности и надобность нового гаджета. Вполне вероятно, ваш старый все еще отлично работает и пока не требует замены, а соответственно тратить средства на это не имеет никакого смысла. Например, Уоррен Баффет отдает предпочтение функциональным технологиям. Если он видит, что продукт практически не отличается от того, что у него уже имеется, да, богатейший человек планеты не покупает это устройство. Посещение баров, ресторанов и пабов. Это делают все, а особенно бедные люди. Расходы на ужины в ресторанах и выпивку в барах являются одними из самых проблемных зон человека. Если вы решили стать богатым, стоит забыть о подобного рода роскоши. Особенно на этапе, когда вы двигаетесь к финансовой свободе. Поскольку мы все люди живые, общение и веселье – важная часть нашей социальной жизни. Замените посещение заведений на посиделки дома. Ваше эмоциональное состояние не пострадает, а вот финансовая часть обзаведется сэкономленными средствами. Теперь на очереди перерасход на одежду. Замечали, как одеваются самые богатые люди мира? Большая часть из них отдают предпочтение простоте в гардеробе, в том числе и Уоррен Баффет. Это особенно применимо для тех, кто хочет вырваться из бедности. Забудьте о ярких и дорогих брендах. Зачастую вы переплачиваете лишь за то, что на вашей футболке будет красоваться известное имя. Это всего лишь одежда. Магазины полны альтернативных вариантов, которые во многих случаях не уступают качеству брендовых марок. Неиспользованные абонементы в тренажерный зал – еще одна статья расходов бедного человека. Знаете ли вы, что по статистике 80% тех, кто купил абонемент, бросают спортзал? Сейчас очень распространены выгодные предложения от сетей фитнес-клубов. Мол, покупаешь абонемент на год или полгода по очень привлекательной цене. Однако в конечном итоге большая часть людей перестают посещать тренажерные залы. Казалось бы, вы крупный

0: На сэкономили, купив выгодный абонемент. Но на самом деле опять потеряли, ведь просто его не использовали. Баффет пропагандирует активный образ жизни, но предостерегает от подобного рода затрат. Если вы из той категории людей, которые уже покупали годовые абонементы, а потом переставали ходить, попробуйте сначала заниматься сами и абсолютно бесплатно дома или на свежем воздухе. Или рассмотрите вариант брать месячный абонемент, но конкретно в тот месяц вы должны оказаться в зале. Услуги подписок тоже являются финансовой ошибкой бедного человека. Регулярно проверяйте и контролируйте, на что и где вы подписаны. Очень часто, предоставляя выгодное предложение, сервисы требуют указывать данные карт, чтобы после окончания бесплатного периода неожиданным образом снять с вашего счета средства. Об этой подписке вы вспоминаете только после транзакции, обещаете отменить любые автопродления, затем снова об этом забываете, с вас опять списываются средства и все идет по кругу. Денег становится все меньше и меньше, а ведь они могли пойти на благие дела. Контролируйте ваши подписки. Если оформили что-то по выгодному предложению, поставьте себе напоминание отключить продление после окончания акции. А лучше сделайте это за сутки или двое, ведь некоторые сервисы любят списывать деньги заранее. Покупка новых автомобилей. Это, по мнению Уоррена Баффета, является серьезной частью расходов, которые стоит избегать. Машины печально известны своим быстрым износом. Миллиардер рекомендует обращать внимание на поддержанные марки и использовать их до тех пор, пока это возможно. И не забывайте, что любой автомобиль в целом требует постоянного осмотра и ремонта. Когда вы планируете такую довольно серьезную покупку, подумайте о том, как вы в будущем будете обслуживать свой автомобиль. А перед этим хорошенько поразмыслите о том, нужен ли он вам вообще, ввиду вашего финансового состояния. Нередко люди покупают подобный предмет роскоши, потому что хотят быть в комфорте, равняясь на других людей, но на самом деле их финансовое положение не позволяет такого рода затраты. И следующая ошибка звучит так – азартные игры. Хоть это может показаться кратчайшим путем к увеличению благосостояния, но Уоррен Баффет подчеркивает важность понимания вероятности того, что вы преуспеете в азартных играх. Миллиардер призывает людей принимать финансовые решения, которые будут благотворно влиять на вашу жизнь в долгосрочной перспективе, нежели обращать внимание на сиюминутные варианты обогащения. Большое количество людей именно на этом и погорело. Мы склонны спускать крупные суммы денег, надеясь на удачу, и этот процесс может происходить постоянно. Хорошо, если вы можете становиться, но есть и те, кем азарт овладевает целиком и полностью. Знаете, долгосрочная перспектива с продуманными шагами намного важнее заработков здесь и сейчас. И не забуду упомянуть курение. Да, это именно то, что вытягивает деньги из вашего кармана, а еще негативно сказывается на здоровье. Уверен, вы не раз встречали статьи о том, сколько можно сэкономить на курении, не говоря уже о том, что элементарный индивидуальный подсчет может показать вам цифру в $1000, которые определенно могут привести вас к значительному увеличению личного бюджета. Путь к финансовому успеху любого богатого человека закладывается перед сном. Практически все бедные люди этого не делают. Речь идет о планировании. Каждый вечер перед сном запишите список самых важных дел, которые с утра необходимо выполнить, чтобы приблизиться к желаемым вершинам. Каждый вечер анализируйте проделанный путь за день, делайте выводы, корректируйте свое направление, записывайте задачи, ложитесь спать. А на утро в голове и на листе бумаги у вас будет дорожная карта, готовый план, выполняя который вас ждет несокрушимый успех.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Жителям Дагестана для покупки квартиры на первичном рынке потребуется более 6 лет непрерывных накоплений. При подсчетах предполагалось, что откладываться будет вся заработная плата целиком. Об этом пишет «Экономика Дагестана» со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир». Средняя цена новостройки в республике сейчас составляет более 4 миллионов рублей. Цены в Дагестане в июле 2026 года выросли почти на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляция достигла отметки 7%, что заметно выше среднего показателя по стране. Как сообщили в отделении по Дагестану Южного главного управления Банка России, основной вклад в рост цен внесли непродовольственные товары. За месяц они подорожали на 2%, а за год сразу на 13%. Продукты питания за июль выросли в цене на 0,5%, услуги практически не подорожали. В годовом выражении продовольствие прибавило более 6%, а стоимость услуг увеличилась на 3%. Дагестан занимает первое место в стране по количеству оборудованных спортплощадок, которые появились с 2025 года в рамках программы благоустройства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. За это время в парках, скверах и других общественных пространствах по всей России установили порядка 830 площадок. В топ-5 регионов вошли Дагестан, Башкортостан, Самарская область, Ленинградская и Тульские области. В следующем году работающие россияне будут отдыхать 146 дней. В это число входят выходные, праздничные дни, а также минимальный оплачиваемый отпуск, который составляет 28 дней. Об этом сообщил эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. Кроме того, глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что компания вправе устанавливать более удобный график работы, в том числе 4-дневную рабочую неделю. В этом году в России ожидается значительный рост объема выдачи рыночной ипотеки. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. По его словам, снижение процентной ставки способствует увеличению числа ипотечных сделок на вторичном рынке. Уже в этом году показатели выдачи могут существенно превысить уровень прошлогоднего года. Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. В своей речи он подчеркнул, что триколор наряду с гербом и гимном является одним из основных национальных символов страны. По словам президента, российский флаг отражает в себе гордость народа за отечество, ответственность за будущее и преемственность великой истории России. Путин пожелал стране общих побед, новых достижений и сплоченности многонационального народа. День государственного флага отмечается ежегодно 22 августа. Бело-синий-красный триколор сегодня широко используется на государственных и общественных мероприятиях. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росол худулхаве, нухта халмах кве. В ауле друга надо иметь, и в дороге товарища. Росол худулхаве, нухта халмах кве. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Из одного воина войска не составится, из одного камня башня не выстроится. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Киневгу имам Шамиль Адава кринчил, киневгу бахарчи хажимрад Адав тлуинчил. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Киневгу имам Шамиль Адава кринчил, киневгу бахарчи Хаджи Мурад Адав тлуинчил. Халт арастасала хинк азул таам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт арастасала хинк азул таам. Голбац аснакет цокотула, адам цартула. Лев после себя шкуру оставляет человек имя. Голбац аснакет цокотула, адам цартула.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Если бы кто-то знал, когда сдаваться, а когда рубиться, мы бы жили в совершенно другом мире, где достичь успеха было бы намного легче. Никто не знает. И все ошибаются. При этом в истории бывают совершенно безумные кейсы. Например, вот два интернет-магазина. Озон и Утконос. Озон запустился в 1998 году. Компания, по-моему, называлась RedSoft. И 20 лет был убыточный. 20 лет сплошные убытки, вообще чемодан без ручки, постоянные перепродажи одним другим. Черт ногу сломит. И вдруг через 20 лет поперло. 20 лет эта штука генерировала не только убытки, постоянно меняла владельцев. Постоянно ее думали, как бы ее кому продать, втюхать, чтобы хотя бы часть вернуть. Но через 20 лет оно полетело. Или Утконос. Эти несчастные продавали продукты, доставку на дом. Ждали, все мучились, мучились. Потом приходит пандемия. Казалось бы, вот в этот момент-то дождались, и они все просирают. Нет ни Утконоса, ни доставки продуктов, ничего. Вроде и ждали, вроде и дождались. А как время пришло, все потеряли. И вот кто был прав? Как надо было? Надо было бросать. А сколько людей бросило по пути эти интернет-магазины? И вот они, два примера.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположенное на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зираятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зираятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики люди. Среди них доктор физико-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: Меня иногда спрашивают, как мне удается быть настолько работоспособным? Как получается писать 4 книги в год, проводить сотни выступлений, участвовать в коммерческих проектах, заниматься общественной работой, летать по миру? Ответ — моя система организации времени. Как-то во время опроса среди 50 президентов быстрорастущих компаний им задали вопрос, какой системой управления временем вы пользуетесь. И оказалось, что 49 из 50 пользовались обычным блокнотом, в который они записывают все свои задачи. А как же приложение для смартфона? Как же всякий навороченный софт? Нет. Просто накануне вечером они записывают в блокнот все, что нужно сделать, и на утро идут по списку. И это ровно то, что делаю я всю свою жизнь. Это самый мощный инструмент тайм-менеджмента из всех. Он простой, понятный и очень наглядный. Вы добавляете новые задачи, вычеркиваете их по мере выполнения, вы переносите задачи на следующий день, если не успели что-то сделать. Это самый классный инструмент управления временем из всех существующих. Блокнот, ручка и ваше внимание. Каждый день.
2: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ». Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пару лет назад друг рассказал мне о своей идее. Это была крутая концепция, написание которой нужно было много времени, о чем он знал. В его защиту стоит сказать, что он очень серьезно работал первые несколько дней, но, как вы уже догадались, мотивация быстро ослабела, и он прекратил работать над книгой. Мы не хотели, чтобы он забивал на проекты, и когда это произошло, предложили ему сначала разбить большой проект на несколько маленьких, возможно, написать короткую историю или пост в блоге, в общем, что-то, что заставило бы его писать регулярно. Он ответил, что хочет заниматься только своим великим делом и не будет тратить время на небольшие проекты. Такое происходит часто. Когда люди ставят перед собой большие цели, им не хочется идти в обход своего видения ради меньших задач. Этот образ мышления, целеустремленный и решительный, как может показаться, является одной из главных причин, почему люди не могут достичь больших целей. Я бы назвал эти обходные пути промежуточными целями. Они необходимы для того, чтобы вы смогли набрать нужные навыки, которые помогут выполнить крупный проект. По сути, какая бы ни была цель, вы должны видеть постоянный и ощутимый прогресс, иначе мотивация будет ослабевать, и вы перестанете работать над главным проектом. Чтобы доказать это, я хочу поделиться несколькими примерами. Начнем с одного из моих любимых авторов в мире, Нила Стивенсона. Он пишет огромные сложные романы, как правило, в жанре научной фантастики. В одной из его книг «Лавина», которую я очень люблю, фактически был придуман термин «аватар», по крайней мере в контексте виртуальной реальности и видеоигр. Если вы изучите еще такие работы Стивенсона, как «Криптономикон» или «Ртуть», вы начнете понимать, у этого парня до смешного широкий спектр знаний и есть эта сверхъестественная способность сочетать сложные темы, типа шумерской мифологии с действительно странными сюжетными линиями и с участием фехтовальщика, владеющего катаной, который доставляет пиццу мафии, и это почему-то работает. Стивенсон является одним из титанов жанра. Он пользуется уважением и за пределами литературных кругов, делил сцену университета штата Аризона с такими людьми, как Нил Деграсс, Тайсон, Билл Най, Брайан Грин. Даже работал советником аэрокосмической компании Джеффа Безоса Blue Origin. Вас, наверное, удивит, что первый роман Стивенсона The Big U не пользовался успехом. На самом деле, он и сам особо не гордился им, заявив, что The Big U такой, как есть. Первый роман, написанный в спешке юношей давным-давно. И долгое время после публикации в 1984-м книгу было почти невозможно найти. Позже успех Стивенсона убедил издательство переиздать роман. Если посмотреть обзоры книги на сайтах типа Goodreads, можно заметить, что большинство людей не считает ее плохой. Космических баллов не ставят, но и ужасно не считают. В этом весь смысл. Вы ожидали увидеть в его ранней работе неких слонов. Слонов? Некоторые основы, усовершенствованные в успешных работах, но ключевым моментом является то, что Стивенсон не гордится этой книгой и все же опубликовал. Затем вышла вторая книга «Зодиак», которая тоже не подняла волну. С каждой опубликованной книгой Стивенсон оттачивал свое дело, а потом опубликовал «Лавину». Это был безумный успех, и с тех пор он продолжает писать грандиозные истории. Учитывая это, позвольте мне сказать так. Если вы знаете, что относитесь к тем немногим гениям, если вы спокойно трудились над своим шедевром в перерыве от занятий и недооцененных смен в качестве повара в забегаловке, то не обращайте на меня внимания. Обоснованные аргументы кого-то в интернете никогда не смогут затмить вашу убежденность, но если вы чувствуете в себе одинокого гения, которому не стоит избегать великого видения, вы должны признаться, что работаете регулярно над проектом. С другой стороны, если грандиозность амбициозного проекта сложнее, чем когда-либо, и вы замечаете, что работаете неравномерно, забиваете на проект на несколько месяцев, возвращаетесь домой после занятий или работы и решаете, что заслуживаете перерыва, садитесь за Overwatch вместо того, чтобы поработать еще часа 4, тогда вы похожи на меня и большинство других людей. Просто у вас нет бешеного уровня фокуса и решимости работать долгие годы в забвении, без какого-либо фидбэка, признания или даже удовлетворения от законченного проекта. Честно говоря, это нормально. Есть причина, по которой мы запираемся в чулане на 6 лет. Большинство из нас справляется лучше с задачей, которая расширяет возможности до определенной степени, но не настолько далеко, чтобы нельзя было увидеть прогресс от проектов. Вот вам одна идея. Когда ставите цель, ограничьте временной отрезок и спросите себя, что можно сделать за неделю или даже день. Если хотите делать видеоигры, бросьте себе вызов сделать одну игру за неделю, даже если речь идет о красном прыгающем блоке. Или, может, вы хотите научиться готовить? Найдите блюдо, в котором используется несколько простых ингредиентов, и сделайте его вечером. А на следующей неделе приготовьте что-то более амбициозное. Часто бывает так, что ваше великое дело полно вызовов и трудностей, о которых вы даже не подозреваете. Это называется некомпетентностью второго порядка. Вы буквально не знаете того, что не знаете, но выполняя небольшие проекты, каждый из которых расширяет ваши возможности, вы начинаете строить эту базу знаний, которая позволит вам когда-нибудь выполнить эту грандиозную цель.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Про бизнес. Ты говорил много раз, говоришь, что рынок салонов перенасыщен. Тем не менее, говоришь...
2: Ныряйте.
1: Ты же приглашаешь людей, выходит, ну, достаточно Красный океан, такой кроваво-красный бордовый океан, где не так-то легко выжить. Ты же сам сказал, суровый. Бизнес — это такая суровая штука, где, ну, не все выживают. Поэтому давай так, дай статистику, только честную. Сколько людей, начиная бьюти-бизнес, не выживает? У тебя же есть честная статистика.
2: Есть. Да?
1: Вот. Ну и второе, значит... Гонка на выживание, значит, дай какие-то, я не знаю, advice, советы, да, людям, кто вступает в этот путь. Как повысить вероятность своего успеха?
2: Ну, давай я на примере персоны, а потом рынка. Да. Смотри, я за 30 лет, ну, 20 лет, наверное, франшизе, было продано около 180-200 франшиз. Из них выжило 130, то есть где-то около 20% закрылось. И частично мы лишили лицензии. Это мы стали делать только последние 3 года. Обычно всех с принятием поддерживали. Но из сетей, вот если собрать всех, Жак де Санж, Жан-Луи Давид, Аль де Копполо, Мане, мы будем больше, чем... Объясню, почему. Мы в премиальном сегменте, а он, мать его, дико тяжелый. И там уход одного мастера, салон восстанавливается год. То есть поэтому мне и пришлось совершенствоваться в том, в чем ты красиво описал, построение сообщества. У меня есть немного жестких принципов, но основной принцип — это принятие и помощи. Ты знаешь, у нас когда-то была встреча крупных франчайзи, и генеральный инвитро говорит, это еще до ковида было, он говорит, у нас 1300 точек, а мы достигли потолка. Я такой, есть потолок? Я тебе скажу, сейчас куча моностудий. Моностудии — это барбершопы, ногтевые студии, лазерные. Они остановили своем развитии. Ты сказал, рынок стал красный. Да. Но если рынок красный, есть место для салонов красоты будущего. Смотри, нам нынешняя ситуация дает развитие новых технологий. А там еще ушли Велла, часть Лореаля, Шварцкопф. Наши сейчас заводы, я работаю как ментор с 2 заводами, я тебе скажу, придут фантастические премиальные бренды с крутыми именами на рынок, замещая весь импорт. Осталось 1.5-2 года. И ты как производитель, может быть, один из лучших в мире, понимаешь, как наши умеют вот это собирать технологии. Второе. Салоны красоты в классическом смысле требуют тоже обновления. Айтишки. CRM-система перестает быть уже чем-то необычным. Аналитика становится прикладной. Мобильное приложение. Третья вещь. Здоровье. Ментальное, физическое. Я прихожу в салон, VR-очки, отдыхаю, наушники, что-то со мной делают. Я выхожу, сместив точки сборки. Мне хорошо. Я вижу, что вот этот океан, он вполне себе рабочий. И я за крафтовые проекты, которые потом поменяют рынок. Здесь нет противоречия. Рынок красный, но всегда есть острова, где могут рождаться крафтовые проекты.
1: Крафт — это...
2: ручной сборки.
1: Отличие от... Shift такое. Смещаемся из того, где происходит Красный океан, в то, где как раз сейчас как раз изобилие.
2: Абсолютно. Да. Абсолютно.
1: Да, очень здорово. Ты по персоне сказал статистику. Ну, там примерно 50%, говоришь.
2: 130 больше, тысяч, да? Салонов было до ковида.
1: Да, давай общую статистику.
2: Да, 60 тысяч салонов мы до СВО считали, до ухода брендов, считали 60 тысяч предприятий. Это базово делали индустрию. Да. Плохие новости. Осталось 40 тысяч. 20 тысяч рухнули. Причины 3. Первое. Не очень высокий уровень образования у собственников. Второе – серьезнейшая поддержка самозанятых. И самозанятые ушли работать на дом, пока это не регулируется. И рынок в этом плане расколот. И третье – ушли иностранные системообразующие предприятия. Ну, Вэлла, что я называю? Ты, когда покупаешь шампунь или краситель, тебе дают образование, возят тебя в Турцию отдыхать, учат твоих мастеров, но за это ты имеешь полки. И четвертое. Сильно меняется потребительский рынок. Смотри, Озон, Валберес снесли рынок, мы научились покупать онлайн. Я теперь... Раньше на тюбике было написано: продается только в профессиональном салоне красоты. Индустрию предали, они теперь все отнесли на Озон и лишили нас 20% выручки. Но что нас это заставило сделать? Мы теперь продаем российских дизайнеров, мы сделали почти офлайн супермаркеты в салонах красоты и вернули 30% торговли от выручки салона. Дальше мы перестали разбрасываться людьми, и теперь для меня человек – это мой капитал, и я теперь забочусь о нем.
1: Человек-капитал. Человек-ключевая инновация. Какая-то проявленность превосходящая. Ну.
2: Давай для тех, кто уже около миллиарда с выручкой годовой, пусть человек будет инновация. Ребят, кто еще до ярда там карабкается, и у кого 1-2 салона, пока работаете в зоне человеческого капитала, его можно потрогать, но о нем все равно нужно беспокоиться и переживать. Поэтому смотри, вот на этом стыке, ну, точно есть где работать, и открывать нужно с умом и с творческим потенциалом. Вот это когда сперматозоид с яйцеклеткой, и у тебя рождается идея. Не открывайте пустых, дурацких парикмахерских и клиник. Я тебе скажу, такая же проблема колоссальная. Вот еще ее важно отметить. Я знаю, у нас... У тебя учатся и у меня там одни и те же люди с клиниками красоты. Новая тенденция, которая в бьюти началась 10 лет назад, из клиник, из стоматологических клиник, эстетических, крутые хирурги уходят и открывают свои предприятия. Салонам и клиникам, собственникам, не хватает такта, ума и понимания, что надо договариваться со звездой на партнерство. И они теряют и бизнес, и теряют людей. И ты понимаешь, вот еще крафтовые туда же именные студии, где есть имя. Помнишь, на это есть запрос у клиента. Он хочет понимать, что Иван Иванов, его знают, у него там 100 тысяч подписчиков, его любят, и он публичная личность. За каждым брендом стоит имя. Поэтому есть красный и есть, как ты это тонко сказал, остров, где есть изобилие, где можно создавать и творить. Ну и клиент всегда хочет обычного, необычного, заботливого и понятного. Поэтому рождение технологий, IT к нам приходит, мастера известные. Ну, я последнее здесь скажу. Работаю с разными русскоязычными по всему миру, я тебе скажу, что русское бьюти лучшее в мире. Из-за культурного нашего кода заботы, плюс мы вот эти еще педантичные, ну, прям мы умеем копаться, но...
1: С душой копаться.
2: Копаться с душой.
1: Иногда закапываемся.
2: И в душе. Сейчас одну мысль важную скажу. Но не дай бог нам перейти на обычные трудовые отношения, платить парикмахерам и стоматологам зарплаты. Мы будем, как европейцы, работать качественно плохо. Ты понимаешь, вот эта рыночная экономика, когда мы мастеру платим процент, заставляет и предприятие, и мастера сильно беспокоиться о... в том, что он работает сдельно. Как поработал, так и полопал. И мне бы очень не хотелось, чтобы нас синтезировали, и мы перешли на классику трудовых отношений, как это в Европе. Я хочу, чтобы мы остались на... когда качество ценно не только мне как работодателю, но и моему мастеру. Вот это такие тонкие моменты, извини, но они такие, может быть, отраслевые, но для нас они, Игорь, прям ключевые.
1: Да, ну, в общем, ты достаточно много идей сейчас, кстати, набросал, кто вот нас смотрит, мне кажется, тут есть что почерпнуть. Особо мне понравилось, что ты отметил вот этот переход. Раньше о нем говорили импортозамещение, не люблю это слово, оно не отражает суть. Это удивительные возможности, которые связаны вот на текущем тектоническом вот этом разломе. Российские бренды, там всяких там штучек в бьюти-сфере.
2: Технологии,
1: инновации. Вот. Также ты отметил то, что сейчас фактически во всем мире бум российских мастеров, мастериц.
2: Да. У них проблем с трудоустройством нет.
1: Нет вообще никаких
2: нигде.
1: Проблем. Клиенты во всем мире уже оценили. Да? Я очень рад, что ты также отметил про трудовые отношения. Здесь я не соглашусь с твоей позицией. У меня другая. Я считаю, вот эта вот кропотливость, усердие, оно не связано с тревогой за доход. Но, тем не менее, хотя бы в чем-то мы же должны были не согласиться.
2: Однозначно.
1: Хорошо. Я знаю, что у тебя тоже были периоды, когда ты выгорал, восстанавливался потом. Давай так, расскажи об этом. Вот первое. Возможно ли не выгореть вообще ни разу? Дальше, если ты выгорел, и как это почувствовать, подметить, и что в этот момент делать, чтобы не остаться там и не сдохнуть окончательно?
2: Выгорать — это нормально. И я тебе скажу, X10 без выгорания сделать невозможно. Но надо понимать, что ты в эту топку лезешь, надо понимать, где есть края. Я выделяю 3 стадии выгорания. Первое — это обоссанные дрова. У нас их с тобой, таких людей вокруг, скорее всего, процентов 70. Это тлею, но не грею, дымлю, но не понимаю. Те, кто старается пробиться как раз к осознанности и пониманию. Второе...
1: Как ты назвал это?
2: Обоссанные дрова, прости.
1: То есть дымят такие?
2: Дымят, прям смердят. И да-да-да.
1: Вот. Смерть.
2: Да, но это прям стремление либо выгореть, умереть до того, пока ты умер. Это угли. Я выгорал до пепла. Угу. До пепла выгорание – это смерть и поиск новых смыслов. Это было как раз в мои 40, и ты сказал, в 42 ты тоже, там у тебя переход был.

0: у меня есть 3 недели. Но я тебе скажу, прошло 7 лет. Та личность была стерта наглухо, и я себя, как феникс, возрождал. Но я работал, а мне кажется, ты это понимаешь, как не в себя. То есть 10 лет для нормального было человека, для ненормального – 7 лет. Я путешествовал вовнутрь, наружу, много чего. Поэтому, наверное, 3 вывода. Первое – выгорание – это нормально, надо понимать о последствиях. Было бы здорово, если бы был партнер или партнеры, либо Катя, кто тебе бросит спасательный круг и скажет: «Игорян, ну, ты уже не дрова, угли, ты либо догорай, если нужно доделать это, либо давай отматывай и сушись». Второе, выгорание может исцеляться, но для этого придется много работать над собой и с сообществом, и один на один, и сам собой, и с ментором-наставником. Там прям целая экосистема исцеляющая, чтобы ты мог переродиться. Ну и третье, я, наверное, скажу свежее осознание, почему происходит выгорание. Первое, когда нет вот этого, ты достиг вот этого, и когда ты не понимаешь свои точки Б и С, а С за горизонт обязательно нужна, ты не восстановишься, если видишь только горизонт, ну какую-то там цифру или что-то. Тебе нужно, может быть, за пределы жизни заглянуть. В Перу участвовал. Холотропное дыхание и про состояние во время работы с выгоранием пришлось погружаться. Вот. То есть этот опыт, это один из был первоначальных таких опытов.
1: Да, и когда отдавал ключи от контроля, от власти, вот ты помнишь эти? Когда
0: абсолютно.
1: Тебе, да, и вот потом, когда ты возвращал себе этот контроль, вот в этот момент тебя никогда не постигало чувство, что вообще говоря, когда мы отдаем кому-то власть, да, кому мы отдаем власть?
0: Ох, вот. Рыбаков, ты красивые вопросы. Но давай за откровенные вопросы откровенный ответ. Не было вариантов, потому что мне нужен был любой лифт. Я много чего тогда искал с верой связанное. И лежа в верхней сельве, у меня был молитвослов. Я уходил с молитвой «Отче наш» и по ней возвращался. Второй важный фактор. Понимаешь, я вот тебе как мастер-мастер, учитель-учитель говорю. Без доверия ты далеко не продвинешься. Я тебе скажу, я не знаю, как у тебя, но те ученики, которые приходят ко мне, там, где есть тотальное доверие, там 100% результаты. Угу. И ко мне приходят ребята и говорят: ты знаешь, я что-то вот думал, идти, не идти, потом пришел и думаю, раз уж я пришел, вот я пойду в полном доверии. Я шел туда и, может быть, учился заходить с полным доверием. Я ложился и говорил: Хорхе, я тебе доверяю. И в полном доверии я возвращался в целости и безопасности. Но ты абсолютно прав. Каналы разные. Возвращение не всегда бывает чистым. Надо быть в очень чистой осознанности. И знаешь, что важнее? Сильным намерением личным вернуться туда, таким, каким ты туда зашел. У меня получилось... Но это скорее исключение, чем правило. Спасибо тебе за это предостережение.
1: Принято. Значит, я действительно... Ты вот все уже подрезюмировал, да? Что это очень важно для тех, кто в странствиях ищет и, да, едет куда-то, отдавая ключи на какой-то обряд, там, айваску, еще что-то. Я почему, значит, так подробно в это погружаюсь? Дело в том, что корни, которые есть здесь вот в пространстве Великого Севера, где мы живем, они весомые, могучие. И, конечно, вот это безвремение, я его так назову, оно растерзало немножко вот это вот весомость и вот это вот все вот естество, которое у нас всегда было, да, в общем-то, оно и есть. И мы в странствиях пытаемся вот вспомнить, да. И, может быть, когда-то придет время, а может, уже пришло, да, чтобы цельность homo totus,

0: мысль, вот эта наша, ну, вера в то, что да есть у нас корни, вот они. И те, кто шел туда и вернулся, и вспомнил, да, они вдруг вспомнят что-то более важное, что у нас всегда все это было. И станут не бизнес-буддой, как тебя называют, иногда я видел такое название, да, а мы, те, кто прошли это очищение или там вознесение, ну, станем ролевыми моделями или примерами для людей, которые вот поверят в себя.
1: Я тут согласен, это взрослые разговоры, кажущиеся на детские темы.
0: Хорошо, для молодых предпринимателей, кто, наслушавшись наших размышлений, вдруг примет решение занырнуть в Красный океан или, может быть, в Голубой океан, в бьюти-индустрию, а может быть, в другие индустрии. Давай несколько, там, три совета, на что обратить внимание. Прям вот, ты знаешь, люди хотят каких-то три совета, давай.
1: Три совета?
0: Да, три.
1: Слушай, мне 55 в этом году. Я вот себя представил сейчас, вспомнил, там, мне 18 или 20.
0: Ну, ты я приходишь,
1: вот три совета
0: сидит
1: себе.
0: Да. И он такой.
1: Я бы, знаешь, что себе сказал и через себя всем. Иногда будет страшно, иногда будет непонятно, но точно надо двигаться. Поэтому первое я рекомендую двигаться и открывать. Если тебе некомфортно, если ты нас слушаешь, Стоянова и Рыбакова, значит, что-то тебе свербит чуть-чуть. Что-то ты чем-то не удовлетворен. Вот эту неудовлетворенность есть смысл использовать для движения. Второе. По-большому все равно, чем заниматься. Если это приносит пользу и развитие тебе, и хотя бы 10-15, а кому-то там несколько миллионов человек, просто делай это не только для себя и для людей. Третье. Ресурсов больше, чем ты думаешь. Они есть здесь, здесь, здесь. Все, что вокруг, это ресурс. Поэтому три вещи. Делай, даже если тебе страшно. Второе. Используй все свое недовольство, весь свой дурной характер. Все годится в топку.
0: Неудовлетворенность – это хорошо.
1: Да. Здорово. Все, если ты недоволен.
0: Делай пользу другим.
1: Ресурсов много. Учителя, ученика, деньги, идеи – все есть. Ну и, может быть, посмотри, ты сегодня про это сказал, может быть, как ориентир, маяк, ролевую модель, просто как ориентир. И такой, в этом фарватере можно двигаться.
0: Спасибо, Игорь. Значит,
1: спасибо тебе.
0: Сегодня был замечательный разговор, я тебе очень, кстати, благодарен за такой вайб, за ощущение и глубины, и полноты, и бесконечности, и конкретности, все одновременно. Спасибо тебе за этот разговор.
1: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале устанавливают современные цифровые остановочные павильоны. Первые 54 комплекса будут установлены уже до конца октября текущего года. А к началу 2027 года их количество увеличится до 110. До конца следующего года до 200. Всего в Махачкале, согласно схеме остановочных пунктов, предусмотрено 495 локаций. В ближайших планах мэрии Махачкалы установка новых пунктов на всех доступных местах, где позволяют условия. Глава Дагестана Федор Щукин обозначил красные линии для чиновников, которые нельзя переходить при исполнении своих обязанностей. В Дагестане состоялось совещание по координации противодействия коррупции. По словам главы региона, перед ним стоит задача не фиксировать нарушения, а настроить механизмы, при которых не будет возникать коррупционных схем. Основной проблемой для чиновников Дагестана он назвал фактор «мертвых душ». В Дагестане завершена реализация инвестпроекта по расширению производительных мощностей кондитерской фабрики «Юнион», об этом сообщает РБК «Кавказ». Предприятие расположено на площадке индустриального парка «Уйташ», где инвестору был предоставлен дополнительный земельный участок площадью 10 гектар. За счет этого на предприятии создано порядка 100 новых рабочих мест. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса. Это К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива таких низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Ранее напомню, что правительство разрешило до 1 июля 2027 года производить и ввозить, продавать бензин классов 2, 3 и 4, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и избежать возможного дефицита. Наша страна собрала в этом году 75 миллионов тонн пшеницы, что на 9 миллионов тонн больше, чем год назад. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, урожайность выросла на 8%, и страна полностью обеспечит себя пшеницей. Общий сбор зерна в России сейчас приближается к отметке 100 миллионов тонн. Итоговые прогнозы по урожаю еще не опубликованы. В прошлом году сбор пшеницы составил 91 миллион тонн без учета новых регионов, а общий сбор зерна с их учетом оценивался 147 миллионов тонн. На Оренбурге суд оштрафовал 37-летнюю женщину за оскорбительные комментарии о мужчинах, которые она размещала в интернете с января по февраль. В своих публикациях женщина назвала мужчин бесполезными, подлыми, а также сравнивала их с бездомными собаками. Суд пришел к выводу, что в сообщениях содержались негативные оценки мужчин как социальной группы. Сама она пояснила, что имела в виду только мужчин, которые, по ее мнению, ведут себя неподобающим образом, а к остальным относятся положительно. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, сегодня в гостях у меня моя коллега по Академии социальных технологий, заведующая кафедрой интегративных технологий
2: здоровья.
1: Наверное, ведущий в стране эксперт и специалист в области гомеопатической медицины Ирина Никулина. Ир, спасибо, что нашли время и пришли.
2: Спасибо большое за приглашение.
1: И вопрос сначала общий. Ирина, вы специалист, практик. Что же мешает современному человеку быть здоровым?
2: Хороший вопрос. Вы знаете, мне кажется, есть два момента, на которых я хотела остановиться. Прежде всего, современный человек, особенно живущий в нашей стране, замечает себя в последнюю очередь. Мы не видим себя, мы не осознаем себя, мы не находим время на то, чтобы почувствовать себя, потому что мы очень заняты. У нас очень много социальных обязанностей, мы многое, что должны успеть сделать
1: за очень... «должны» здесь ключевое.
2: Да, за очень короткий промежуток времени. И, к сожалению, вот в этой беготне мы практически не обращаем на себя внимания до тех пор, пока наше ехает. Тело не останавливает нас и говорит, что да, мы уже не можем двигаться. Вот тогда мы начинаем думать о чем-то. И второй момент, мне кажется, очень важный, что даже если мы замечаем что-то, мы очень нехотя как-то отнекиваемся, не обращаем внимания на то, что происходит, на те сигналы, которые нам уже дает наш организм, и не реагируем вовремя. И меня поразило в этом плане исследование, которое проводила некоммерческая организация «Культура здоровья». Оно проводило опрос в рабочих...
1: А вы же создатель этой организации.
2: Я, так сказать, вдохновитель. И мне понравились результаты исследования, которые они провели в рабочих московских коллективах. Когда задали вопрос людям, работающим, как они оценивают свое здоровье, 80% сказали, что как хорошее и очень хорошее. И эти же люди... В 60% отметили, что у них нарушен вес, в 70%, что у них недостаток энергии, и в 35%, что у них проблемы с позвоночником и постоянные боли.
1: Это вы еще не спрашивали по сон.
2: Да. И второй момент, еще на который стоит обратить внимание, это, к сожалению, очень низкий уровень медицинской грамотности у нашего населения.
1: И вы как раз в своем этом фонде же и поставили задачу, да? Там
2: популяризация,
1: пропаганду, популяризация здорового образа жизни.
2: И просто информация о здоровье, и о тех знаниях базовых, которыми должен обладать любой человек. Потому что, к сожалению, у нас нередки ситуации, когда случается инсульт, а люди дома лечатся от какого-нибудь отравления.
1: Ну, кроме того, мы же понимаем, что у огромного количества заболеваний, практически всех, там успех в первую очередь зависит от... насколько рано была проведена диагностика.
2: Безусловно.
1: Это проблема онкологии, что когда человек приходит с очевидными признаками, это уже вторая, третья стадия. А если бы он пришел, когда первая стадия, то 95% вероятности полного выздоровления, а на второй, третьей это уже порядки другие.
2: Совершенно верно.
1: И то же самое в других заболеваниях. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, там понятно, что попасть в больницу с инсультом, это уже надо реабилитироваться, а вот не допустить.
2: Да, там каждая минута на счету.
1: Да. Хорошо. И вот, что вообще подразумевает под собой такое понятие «здоровый образ жизни»?
2: Здоровый образ жизни – это оптимальный для вас здесь и сейчас. Тот образ жизни, который дает вам прежде всего энергию и который поддерживает вас в ресурсном состоянии, как и физическом, ментальном, эмоциональном.
1: Жить полной жизнью, называется.
2: Да.
1: Получать удовольствие от жизни.
2: И быть счастливым.
1: Быть счастливым, активным.
2: Да.
1: Какие компоненты все включает вот этот здоровый образ жизни?
2: Вы знаете, согласно многим исследованиям, сегодня факторы, которые входят в здоровый образ жизни, выглядят в виде перевернутой вот такой пирамиды, где на первом уровне находится питание, на втором – питьевой режим, причем вес первого фактора 7%, второго – 13%, 20% отводится на физическую активность и 60% на психоэмоциональные какие-то наши эмоции, взаимоотношения социальные, туда же подходит сон и отдых. То есть де-факто это четыре основные группы, и перевернутая эта пирамида не случайно.
1: То есть мы думаем, что это зависит от еды, а от еды это зависит меньше всего на самом деле.
2: Да, но фокус в том, что еда находится на первом базовом уровне, и каждый нижележащий уровень дает энергию на вышележащий уровень.
1: Понятно.
2: Да. Поэтому если... И часто я вижу людей, которые приходят ко мне и говорят, что никак не могу заставить себя идти заниматься спортом. Уже дорогой абонемент купил в зал. И вот занимаются самобичеванием, самосъеданием. И вы знаете, я все время в такой ситуации говорю, скажите спасибо своему телу за то, что оно вас туда не пускает. Потому что когда мы смотрим на ниже лежащий уровень, на то, как люди питаются и какой у них питьевой режим, совершенно очевидно, что они находятся в жутком нутритивном дефиците. И организм, не пуская в спортзал, де-факто экономит тот ценный ресурс, который есть, на жизненно важные функции. Да, и поэтому нужно спускаться на ниже лежащий уровень. И то же самое касается каких-то конфликтов
1: это
2: и стрессов.
1: Это касается и режима питьевого. Потому
2: да.
1: что тоже здесь при неправильном питании, в общем, опасно менять свой питьевой режим. Надо сначала сходить к нефрологу, прежде чем переходить на питье 2-2,5 литра воды в день.
2: Оно не должно быть обязательно 2-2,5, все зависит от того, что вы едите. Потому
1: Я
2: что
1: про это
2: если,
1: говорю.
2: Да, потому что если вы едите пищу, которая, ну, условно, вас закисляет, это продукты животного белка, это сахар, это алкоголь, если у вас много в рационе или там кофеин, то, понятно, вам, наверное, потребуется больше жидкости, потому что все продукты, кислые, так таковые, они выводятся через мочевую систему, через почки. И для этого нужна чистая вода.
1: Вы же как раз учились в нутрициологии.
2: Да.
1: Да, и даже я помню, в каком-то вашем интервью я читал, что для вас было открытие вот эти курсы нутрициологии, которые вы прошли, да, за рубежом. Это очень важно там понимать, что нутрициологи, например, там, с одной стороны, рекомендуют меньше употреблять свинину, а с другой стороны, единственной диетой, признаваемой Всемирной организацией здравоохранения, является средиземноморская диета, в которой есть все.
2: Mm-hmm.
1: Это и хамон, это и сало, это и масло, это и макароны, это и хлеб. И, да, много морепродуктов, да, много овощей и фруктов, но там есть все. Там есть все, в том числе и то, что нам рекомендуется избегать. Вот эта полноценная средиземноморская диета в правильных пропорциях,
2: угу.
1: да, еще с хорошим воздухом.
2: Вот, мне кажется, ключевое слово это, потому что все зависит от общей, так скажем, нагрузки на человеческий организм. Понятно, и климата, и то, что вы сказали, взаимоотношений, и позитивного настроя. Конечно, если вы вот так вот живете, как на острове Окинава, вы можете позволить себе есть свинину, да, потому что вот эта нагрузка на организм, она будет, ну, все равно не такая большая. А если мы добавим сюда грязный воздух, токсичные отношения, плохую еду, да, алкоголь и так далее и тому подобное, то уже здесь получается, что мы, ну, настолько перегружаем возможности организма, что очень сложно избежать каких-то проблем со здоровьем.
1: Вы говорили в интервью, что для вас было откровением, вот открытием, это теория нутрициологии. Наверное, вы были одной из первых, кто это слово сюда привез, потому что до этого было слово диета, да, диетология. А нутрициологию мы слово это используем всего несколько лет. Как раз, наверное, когда такие, как вы вот привезли вот эту идею о том, что это не только диета, это не только ограничение себя в чем-то, а это правильный
2: не
1: набор
2: микрокомпонентов. Да.
1: Да.
2: Как раз это смысл
1: ограничения. Да, не ограничения. Я как раз против любых диет, не придерживаюсь никакой диеты. В чем было это откровение? Вот какие основные мысли, идеи вы привезли и считаете важными для интегративного, комплексного, системного, холистического, я бы сказал, отношения к собственному здоровью?
2: Я закончила медицинский университет.
1: Это я знаю.
2: И как многие врачи, была уверена долгие годы, что если найти правильную терапию, подобрать правильную таблетку, то все вопросы со здоровьем можно решить.
1: А оказалось, что можно решить только симптом.
2: Да. И одна из мыслей, она не моя, она моего гуру и наставника французского натуропата Ирен Грожан. Мне очень нравится аналогия, о которой она говорит. Она говорит, вот когда вы едете на машине, и на табло загорается красная лампочка, вы что делаете? Вы лезете под капот и ищете причину, почему она загорелась. А когда вы едете в своем...
1: А не лампочку меняете.
2: Да. А когда вы едете, да, в своем теле, которое де-факто ваша машина, в которой вы должны пересечь дистанцию в название «жизнь», и у вас появляется симптом, вы его замазываете, принимаете таблетку и едете дальше, пока не упадете. И для меня, наверное, это было основное. Действительно, лезть до сути и понимать, почему тот или иной симптом возник, а не останавливаться на том этапе, как его убрать. Потому что убрать его можно разными способами сегодня, но это не значит, что вы решили вопрос. И основное сегодня для меня, и когда я помогаю людям разобраться с тем, что с ними происходит, это все-таки понять, что в вашем образе жизни, в вашем образе питания привело к тому, что тот или иной симптом у вас появился. Нам нужна энергия, для того, чтобы не только для того, чтобы двигаться, но для того, чтобы поддерживать равновесие в организме, бороться с заболеваниями и так далее. Вы освободили энергию, которая, вероятно, уходила на совершенно что-то другое. И моя, наверное, вторая главная мысль после дополнительного обучения нутрициологии и другим холистическим подходам – это то, что наш организм – это уникальная машина, которая имеет колоссальный потенциал к саморегенерации, к самовосстановлению. Но чтобы она могла это делать, нужно хотя бы ей не мешать, а лучше дать ей ресурс для того, чтобы она правильно его им распорядилась. Поэтому здесь хороши разные методики, да, и прошивка, и, может быть, какая-то психотерапия, или, может быть, коррекция питания.
1: Это
2: я к тому, что неважно, да, то, что освобождает потенциал и энергию, и ресурс вашего организма, он просто потом распределяет
1: его.
2: Убирает
1: какой-то ограничитель, да, использование. Теперь вопрос, вот как вы воспринимаете, видите, доверяете гомеопатическому подходу? Я объясню, что в принципе это является одним из видов магии. Существует два вида магии. Контагиозная, которая базируется на древнем представлении людей. У нас же все медицины, все хилерства и традиционные медицины, они все равно вышли как одна из форм магии. Когда-то этим занимались шаманы, знахари, лекари, и потом это постепенно стало там формулироваться в науку. Это же было чудо, да, когда происходило излечение, этим занимались шаманы. И контагиозная магия держится на представлении, что два объекта, если они пересеклись в одной точке пространства и времени, то с этого момента их судьбы будут связаны. Понятно, что первобытный человек видел, что кто-то больной подошел к здоровому, а потом здоровый тоже болеет. Возникало магическое заключение, что просто то, что они пересеклись, просто влияет на их судьбу. Они же не знали, что есть там вирусы, бактерии, инфекции. Они просто видели вот саму феноменологию, да, что этот болел, теперь и этот болеет, потому что они сконтактировали. И это понятно, что там, вот для такого примитивного мышления это было самое простое объяснение. А второй тип магии базируется на другом представлении, тоже древнем, еще дорелигиозном, что мельчайший элемент большого объекта несет в себе все характеристики этого большого объекта. И вот тогда начали подниматься такие талисманы, какие-то вещи, обладающие особыми свойствами. Тогда появилось представление, что можно передать не материей, а через мельчайшую частичку можно передать свойства. И вот именно эта магия называется гомеопатической. И вот, по сути, Ведь гомеопатическая медицина использует именно вот этот принцип. Там же не количество вещества, а характеристики вещества или характеристики объекта, из которого взято это вещество, раскатанное в этих сахарных шариках, передается. Вот расскажите, как вы видите эффект, вот эту причинность, механизм действия гомеопатических лекарств? Вы как специалист. Я не лукавлю, я действительно пытаюсь разобраться, я открыт и ищу сам, и с удовольствием найду подтверждение эффективности, потому и так люблю общаться с людьми, у кого есть сформулированная точка зрения, которые себе уже доказали и могут с уверенностью привести мне какие-то аргументы. И поэтому я изучаю этот вопрос вместе с моими зрителями, чтобы сформулировать свое собственное личное отношение к этому.
2: Ну, вы знаете, степень разведения в гомеопатических лекарств разная. Есть разные лекарства, и те, в которых есть действующее вещество, определяемое стандартными методиками, с одной стороны. С другой стороны, и в аллопатической медицине, нашей стандартной, есть лекарства, но с минимальными вообще дозами, разведенные до нельзя. Возьмите, например, препараты адреналина, которые вкалывают в случае каких-то острых состояний.
1: Да, анафилактического шока.
2: Да, там просто дозировки практически неулавливаемые. Возьмите сердечные гликозиды, которые используются при сердечной недостаточности. Там дозировки 0,000, да, то есть там такие же практически разведения, если хотите, как используются в некоторых гомеопатических лекарственных препаратах. Поэтому здесь на самом деле есть очень много близкого.
1: Это аргумент, я его принимаю.
2: С другой стороны, вот многие говорят, ты веришь в гомеопатию? Мне кажется, слово «верить» – это же не религия. В нее не надо верить, нужно просто попробовать. Я в медицинском университете вообще не изучала гомеопатию. И когда я приехала жить во Францию, для меня просто было удивительно узнать, что это такой за метод и что им оперируют стандартные врачи, терапевты, педиатры. И, собственно говоря, первый эффект я увидела на своем ребенке. И у меня была ситуация, наверное, исключение, потому что у нее были частые отиты. И когда в четвертый раз за год нам назначили системную антибактериальную терапию, ну, я как-то уже призадумалась, я же понимаю, что я не могу своего ребенка до конца ее жизни лечить антибиотиками столько раз в году.
1: Это можно испортить вообще весь метаболизм и кишечник.
2: И убить микробиоту навсегда, чего, наверное, уже случилось.
1: А восстанавливается она там годы?
2: Ну, считается, что после одного курса антибактериальной терапии нужно минимум 5 лет для того, чтобы она полноценно восстановилась. И у меня, собственно говоря, был опыт работы с педиатром, которая обладала знаниями по гомеопатии, и мы эту ситуацию решили. Поэтому здесь на самом деле вопрос, наверное, самый главный, что сегодня есть много исследований, которые доказывают эффективность метода. И если вы зайдете в международную библиотеку PubMed, там более 3000 исследований с различными гомеопатическими лекарственными препаратами. Это работает, это помогает. И сегодня нет волшебной таблетки, независимо она гомеопатическая, аллопатическая. Да, здоровье не равно таблетка. Здоровье – это гораздо более сложные, комплексное понятие, если хотите. И сегодня весь мир идет к тому, что есть так называемая интеграция, интегративный подход разных методов, которые нужны вам здесь и сейчас. И то, что вам подходит сегодня, совсем не факт, что будет подходить завтра. Возможно, завтра вам потребуется другая комбинация терапевтических и нетерапевтических методов. И мне кажется, если есть этот ассортимент, которым можно пользоваться, из которого можно выбирать, то это же здорово.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Боб Проктор. Хочу поделиться с вами одной идеей, за которой и вагона золота было бы мало. Надо только ее изучить. Я узнал о ней уже давно. Впервые услышал об этом в далеком 1961 году и до сих пор под впечатлением. Представьте-ка себе вот что. Примерно 3% населения действительно суперуспешны, а остальные 97% нет. А ведь люди всю жизнь проводят в борьбе за заработок, они стремятся заработать больше, за здоровье, пытаются найти работу получше, пытаются улучшить свой бизнес. Каков же главный компонент всего этого успеха? Это отношение к жизни. Отношения. Задумайтесь-ка об этом. Что такое отношение к жизни? Это ведь не тот предмет, который преподают повсеместно. Я учу отношения уже давно и усердно работаю над тем, чтобы и мое отношение к жизни оставалось правильным. Если бы вас спросили, что это, что бы вы ответили? А между прочим, это очень важное понятие. Пересмотрите-ка это видео еще 1000 раз. Впечатайте эту мысль в ваше сознание, а затем начните обращать внимание на тех, с кем ежедневно пересекаетесь, и просто задумайтесь, а какое у них отношение? Давайте-ка я объясню, покажу кое-что, чем давно пользуюсь. Узнал я это много-много лет назад от одного хорошего друга, доктора Харри Родера, и его единомышленника Лила Вала Ван де Волла. Оба были моими наставниками, и они говорили, что никто никогда не видел сознание. В Сан-Антонио, в Техасе, в 1934 году один доктор Турман Флит также сказал, что никто никогда не видел сознание. Сознание — это движение, это не физический предмет. Многие считают сознанием мозг, но это не так. Доктор Флит сказал, «Сейчас я нарисую сознание», и, нарисовав круг, сказал, «Пусть это будет тело». А сознание давайте разделим на две части и назовем эту часть сознанием, а эту часть подсознанием. В наше сознание поступает мощная энергия. И эта энергия не плохая, не хорошая, не положительная, не отрицательная. Она просто есть. Когда эта энергия поступает сюда, она просто есть, а у нашего сознания есть способность управлять тем, куда эту силу направлять. Иными словами, здесь мы думаем, и мышление — функция сознания. Да, это так. Это происходит благодаря рассуждениям, благодаря индуктивному фактору логического мышления, если выражаться терминами. Мы можем думать обо всем, что угодно, и вот здесь, в активном сознании, мы выстраиваем идеи. Эти идеи могут быть как негативными, так и позитивными, но о чем бы мы ни думали, мы посылаем эти идеи во Вселенную. Да, это так. Это энергия, который мы посылаем во Вселенную. Можно уловить мысли другого. Можно сказать, что мысли — это космические волны, проникающие сквозь время и пространство. Здесь также то, что мы называем нашим эмоциональным сознанием. И когда мы внушаем идею этой части сознания, она начнет контролировать вибрацию вот этой штуки, которую мы называем своим телом. Предположим, какое-то умозаключение пришло к вам здесь. И это заключение негативно. Мы начинаем излучать негатив. А это позитивная идея, и мы переходим в позитивную вибрацию. Теперь мы передаем во Вселенную вибрацию и чувства. И эти чувства, проходя через тело, заставляют нас действовать сообразно вибрациям того, как мы думаем. В итоге вы получаете результаты, соответствующие вашим действиям. Отношение к жизни лучше всего описано у Эрла Найтингейла. По его словам, наше мнение или точка зрения — это сочетание мыслей, чувств и действий. Мысли, чувства и действия — совокупность всех трех факторов. Давайте подумаем вот над чем. Можно думать негативные мысли и посылать позитивные чувства. Можно сознательно думать о негативных вещах и при этом не участвовать в них эмоционально. Можно быть эмоционально погруженным во что-то очень приятное, так, что даже негативные мысли не помешают излучать положительные вибрации. Тогда и тело будет ощущать себя очень положительно. Но, предположим, вы эмоционально находитесь во власти негативной идеи. Тогда вы будете совершать негативные поступки и посылать негативную вибрацию. Поэтому, как видите, ваше отношение к жизни — это ваши мысли, чувства и действия. Вообще-то у нас есть способность видеть положительное во всем. Кто видит положительное, тот и победит. Кто видит только то, что идет не так, тот проиграет. Люди с позитивным отношением к жизни оказываются на вершине естественным образом. Дело не столько в таланте, сколько в отношении. Можно встретить совершенно гениальных людей с паршивейшим отношением, но есть и те, чье отношение просто замечательно. С позитивным отношением вы всегда будете успешны. Что это такое? Это наши мысли, чувства и действия. Важно понять и запомнить. У вас есть сознание, а живете вы в теле. Есть сознание, подсознание и тело. В сознании происходит мышление, в подсознании у вас чувства, а тело — это инструмент сознания. Сделайте ваше отношение к жизни правильным, и вы всегда будете в выигрыше. С вами был Боб Проктор. Спасибо.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сельбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Значит, советская школа была совершенно замечательной школой психологии, поскольку было показано и в достаточной степени доказано, что человек развивал себя и свой интеллект в процессе совместных действий. Почему это капитально? Потому что все религии говорят о том, что у человека есть две ипостаси. Одна от Господа Бога, это его чувства, интеллект и так далее. А вот двигательные все, работные части, это он сам. Так вот, в соответствии с советской психологией, тот, кто развивал свое мастерство, неважно в какой области, он развивал и свой интеллект. И поэтому понятия «быдло» у нас не было. Если человек мастер своего дела, то он уже замечательный человек, он развивается. Вот это очень такая серьезная вещь, потому что сейчас опять начали говорить, что народу много, они ничего не знают, что мы теперь с ними будем делать, у нас механизация. Надо сказать, кстати, может быть, и не очень это нужно, но тем не менее богатые люди своих детей ведь по-другому воспитывают. Обязательная музыка, только определенные виды спорта, обязательные путешествия и не более часа за компьютером, а лучше 45 минут в сутки. То есть они растят элиту. А наши родители очень часто считают, сидит за компьютером, как хорошо, тихо, волноваться не надо. И вот придешь в кафе, сидят три молодые женщины, а три ребенка по 3-4 года стукают на компьютерах. А коляски – это же вообще кошмар. Раньше были коляски, когда ребенок смотрел на маму. А теперь коляски, когда он смотрит куда-нибудь. И вот три женщины стоят, болтают, три коляски, все дети смотрят в разные стороны.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что древнегреческому историку и путешественнику Геродоту, которую называют отцом истории, принадлежит следующее точное описание Каспийского моря? Это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Длина его 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте 8 дней. Каспийское море – это самое большое бесточное озеро на планете, расположенное на стыке Азии и Европы. Возникает вопрос, а почему Каспийский водоем называют морем, а не озером? Благодаря своим размерам, а также происхождению ложа, земная кора океанического типа, Каспий и получил название «Каспийское море». Площадь Каспия в настоящее время составляет около 371 тысячи квадратных километров. Наибольшая глубина – 1025 метров. По глубине Каспийское море уступает только озеру Байкалу и Танганьике. Животный мир Каспийского моря насчитывает 1809 видов, из которых 415 относятся к позвоночным. В море зарегистрирован 101 вид рыбы, среди которых можно встретить даже пресноводных. А растительный мир Каспийского моря и его побережье, насчитывающий 728 видов, поражает своим великолепием и неповторимостью. Некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно, некоторые – на днищах кораблей, приплывших из других морей и водоемов. Важно отметить тот факт, что Каспийское море с каждым годом постепенно опресняется. Дело в том, что реки, впадающие в море, ежегодно приносят 355 кубических километров пресной воды. Залив Карабогазгол ежегодно забирает у моря огромное количество соли, в два раза больше того, что вносят все реки Каспия. Неординарность и самобытность флоры и фауны водоема признана мировым научным сообществом, а в 2008 году была подписана рамочная конвенция, ставшая международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия. Именно с этого момента каждый год, 12 августа, отмечается Международный день Каспийского моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Жителям Дагестана для покупки квартиры на первичном рынке потребуется более 6 лет непрерывных накоплений. При подсчетах предполагалось, что откладываться будет вся заработная плата целиком. Об этом пишет «Экономика Дагестана» со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир». Средняя цена новостройки в республике сейчас составляет более 4 миллионов рублей. Цены в Дагестане в июле 2026 года выросли почти на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляция достигла отметки 7%, что заметно выше среднего показателя по стране. Как сообщили в отделении по Дагестану Южного главного управления Банка России, основной вклад в рост цен внесли непродовольственные товары. За месяц они подорожали на 2%, а за год сразу на 13%. Продукты питания за июль выросли в цене на 0,5%, услуги практически не подорожали. В годовом выражении продовольствие прибавило более 6%, а стоимость услуг увеличилась на 3%. Дагестан занимает первое место в стране по количеству оборудованных спортплощадок, которые появились с 2025 года в рамках программы благоустройства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. За это время в парках, скверах и других общественных пространствах по всей России установили порядка 830 площадок. В топ-5 регионов вошли Дагестан, Башкортостан, Самарская область, Ленинградская и Тульские области. В следующем году работающие россияне будут отдыхать 146 дней. В это число входят выходные, праздничные дни, а также минимальный оплачиваемый отпуск, который составляет 28 дней. Об этом сообщил эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. Кроме того, глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что компания вправе устанавливать более удобный график работы, в том числе 4-дневную рабочую неделю. В этом году в России ожидается значительный рост объемов выдачи рыночной ипотеки. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. По его словам, снижение процентной ставки способствует увеличению числа ипотечных сделок на вторичном рынке. Уже в этом году показатели выдачи могут существенно превысить уровень прошлогоднего года. Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. В своей речи он подчеркнул, что триколор наряду с гербом и гимном является одним из основных национальных символов страны. По словам президента, российский флаг отражает в себе гордость народа за отечество, ответственность за будущее и преемственность великой истории России. Путин пожелал стране общих побед, новых достижений и сплоченности многонационального народа. День государственного флага отмечается ежегодно 22 августа бело-сине-красный триколор. Сегодня широко используется на государственных и общественных мероприятиях. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда вы инвестируете в себя, вы инвестируете в свое будущее, уверен Джо Диспенза. Он говорит, что если человек сможет научиться использовать свою внутреннюю силу, то сможет в кратчайшие сроки внести значительные изменения в свою жизнь и стать богатым. Более того, Диспенза говорит, что прислушиваясь к его советам, вы измените видение мира вокруг вас на субатомном уровне. Это значит, что вы настолько детально сможете проработать изменения в своем организме, что в будущем никакие внешние факторы не смогут помешать вам в достижении успеха и богатства. О шагах, которые изменят вашу жизнь навсегда, мы поговорим прямо сейчас. Шаг номер один. Отключитесь от своего мира. Выделите немного времени из своей повседневной, занятой жизни и отключитесь от окружающего вас мира. Джо Диспенза говорит, что большинство людей привязаны ко многим неправильным вещам. Телевидение, социальные сети, электронная почта и другие ненужные отвлекающие факторы. Хорошей идеей станет отключиться от всего этого и делать небольшие перерывы. Вашему мозгу необходимо отключиться, чтобы переподключиться к своему бесконечному источнику, который будет вам помогать, утверждает Диспенза. Закройте глаза, разместитесь горизонтально. Это позволит прислушаться вам к своему внутреннему голосу. Диспенза считает, что это один из важнейших шагов, чтобы начать путешествие к невероятным изменениям. Повторяйте подобную практику каждый день, делая перерывы во время работы, настраивайте свои атомы тела на поток концентрации. Вы почувствуете результат уже с первых повторений, но главное, сделайте это ежедневной привычкой. Шаг номер два. Сосредоточьте свое внимание на настоящем моменте. Далее, как только вы отключитесь от всех отвлекающих факторов, необходимо начать практиковаться в умении сосредоточиться. Чем больше вы подключаете, настраиваете и сосредотачиваете свое внимание на чем-то особенном, тем больше вы сможете осознать то, кем вы являетесь на самом деле. Когда вы сосредотачиваете свое внимание на настоящем моменте, вы используете свою истинную силу энергии. Она обладает возможностями создать ту жизнь, которую вы желаете, утверждает Диспенза. Важно научиться быть в настоящем моменте, направлять свои мысли на то, кем вы являетесь сейчас и чего вы хотите добиться. Диспенза говорит, что человеческий мозг настроен так, что очень часто блуждает где-то в прошлом или в предсказуемом будущем, но важно настроить себя на актуальность и быть в потоке мыслей, которые способны создавать реальные изменения. Сделав рутиной способность сосредотачивать свое внимание на настоящем моменте, вы откроете для себя истинное понимание, кем вы являетесь на самом деле и что вам нужно делать, чтобы не оказаться на обочине жизни. Практиковать концентрацию внимания необходимо, когда вы поймали себя на тревожных мыслях о прошлом или будущем. В этот момент остановитесь, сделайте глубокий вдох и подумайте о том, кем бы вы хотели быть и сколько зарабатывать. Важно смоделировать в своей голове что-то весомое, что действительно способно изменить вашу жизнь. Подобные мысли направят активные клетки мозга работать над вашей целью. Это мгновенно вернет вас в настоящий момент жизни. Шаг третий. Визуально отрепетируйте, кем вы хотите быть. Диспенза говорит, что вы должны приучить себя к репетиции своего будущего снова и снова, чтобы сделать его конкретным и знакомым для вас. Поэтому крайне важно сначала осознать, что все решения, которые вы принимаете, действия, которые вы делаете и мелочи, которые вы используете, например, в перерывах между повседневными делами, должны предприниматься тем человеком, которым вы хотите стать, а не тем, кем вы когда-то были в прошлом. Вот здесь и пригодится та самая визуализация. Диспенза говорит, что с ее помощью вы настроите себя на создание долговременных и желанных изменений. А вместе с отключением от внешнего мира и способностью сосредоточиться, визуализация помогает нарисовать ту физическую реальность, которую вы со временем начнете достигать. Мысленно записывайте в течение дня, что бы вы хотели изменить, корректируйте ваши ежедневные действия, исходя из этих пометок. Ваш мозг начнет активно работать в сторону изменений, ведь вы будете думать только о них. Шаг четвертый. Делайте маленькие шаги в сторону своей мечты. Представьте, что ваши мысли и визуализации – это карта. Но сама карта не приведет вас к цели, если вы не начнете по ней двигаться. Именно маленькие ежедневные действия становятся тем мостом, который соединяет воображение и реальность. Не обязательно совершать сразу грандиозные поступки. Достаточно простых шагов. Прочитать несколько страниц полезной книги, завести новый полезный контакт, уделить час обучению новому навыку, записать идеи, которые пришли в голову. Каждый раз, когда вы делаете, пусть даже маленькое действие, связанное с вашим будущим «я», ваш мозг фиксирует новое направление развития. Джо Диспенза подчеркивает, регулярные микродействия меняют не только ваш мозг, но и всю вашу жизнь, потому что именно они превращают мечту в реальность. Секрет в том, чтобы не ждать идеального момента, а начать прямо сейчас, хоть с самого маленького шага. Пятый шаг. Задайте себе важные вопросы. Начните с такого: что я хочу иметь в своей жизни? Если вы сумеете определить видение своего будущего вместо того, чтобы вспоминать о прошлом, вы начнете активно мыслить нестандартно. Вот еще отличные варианты. Где и кем бы я хотел бы быть в ближайший год, 5 или 10 лет? Когда последний раз я выходил из зоны комфорта? Использую ли я свои сильные стороны? Как только вы начинаете размышлять и обдумывать ответы на такие мощные вопросы, вы меняете свой мозг. Когда вы заставляете свой мозг работать в новых последовательностях, с новыми комбинациями, ваш разум начинает искать новые способы помочь вам. Отвечайте искренне на поставленные себе вопросы и каждый раз задавайте новые. Так вы четко будете осознавать, где находитесь, что нужно делать дальше и какие результаты это принесет. Шаг 6. Следите за своими привычками, чтобы исключить плохие. Определите действия и бессознательные привычки, которые вы хотите изменить, а после составьте план того, как вы будете это делать. Обращайте внимание на мысли, которые вас посещают. Чаще всего именно они являются первым сдерживающим фактором для изменений. Потратьте время на то, чтобы выяснить, что является самым важным в вашей жизни и почему. Начните мечтать. В детстве мы часто рисовали то, кем хотим быть и чего желаем добиться. По прошествии времени эти мысли ушли далеко на второй план, но начните снова фантазировать. Установите цели, неважно большие или маленькие, главное, чтобы они имели исключительно позитивный характер. Отпустите прошлое, которое может тянуть вас физически и ментально назад. Столкнитесь лицом к лицу со своими страхами, примите их и начните с ними бороться. Так вы сможете вывести свои способности на новый уровень. Живите сбалансированной жизнью. Возьмите под контроль свой сон, откажитесь от вредных привычек, введите здоровый образ жизни. Внедряя хорошие привычки в свою повседневную жизнь, у вас просто не останется места для чего-то плохого. В буквальном смысле берите с собой хорошие привычки на работу, в университет или на прогулку. Таким образом, каждый ваш день, неделя и год будут наполнены только теми действиями, которые благоприятно скажутся на вас.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кутхул – село в Агульском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения – сельсовет Кутхульский. Расположено в 2 километрах к востоку от районного центра села Тпик на реке Чиракчай, вместе впадения в нее реки Мисичай. Старая часть села – показатель архитектуры прошлых веков. Круглая боевая башня, выявленная в селе, относится к типу старинных оборонительных сооружений, на верхних этажах которые могли разместиться как мирные жители, так и воины. По сообщению местных жителей, башня имела 7 этажей. Сохранились лишь 2, на высоту около 6 метров. По наружному диаметру башня в Кутхуле в 9 метров, что в 2 раза больше башни в Кураге. Такого типа боевые башни в Агуле обнаружены только в этих 2 селах. В уцелевших стенах, толщина которых почти 2 метра, нет бойниц. Вероятно, они были устроены в стенах верхних этажей. Перекрытия 1-го и 2-го этажей опирались на 3 сокращающих пролет выступа в стене. На 1-м этаже на выступы опирались основные прогоны. На 2-м между выступами перекинуты 2 арки. На 1-й этаж башни ведет арочный проем с четвертями. О Кутхульской башне пишет в своих статьях Борис Калоев. Он связывает ее строительство с деятельностью казикумухских ханов. На рубеже примерно 17 века казикумухские ханы становятся фактически хозяевами агульских ущелий, в частности ущелья Агул-Дере. Здесь, в селении Кутхул, расположенном в узком горном проходе, казикумухские ханы построили против шерванских правителей укрепление, именуемое крепостью Наипхана. Крепость эта, по словам стариков, состояла из 7 этажей. Еще в конце 18 века верхние этажи крепости развалились.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, всем привет, друзья, в студии Евгений Чеботков.
2: И Николай Тисенко.
1: И у нас сегодня в гостях человек, которого мы очень давно с Коляном хотели пригласить в наш подкаст. Да, спасибо, что нашел время. Сегодня Оскар Хартман, друзья.
3: Да, какая у нас тема сегодня?
1: Сегодня попытаемся узнать, как ты за это время, когда мы последний раз созванивались с тобой, вообще научился распоряжаться деньгами.
3: Когда мы раскроем первый раз, что я написал все твои шутки?
1: Не сегодня.
3: Не сегодня. Ты открыл, сделал недавно свой бренд одежды, я так понимаю.
1: Есть такой момент.
3: Ты хочешь быть как Майкл Джордан?
1: Ну, слушай, во-первых, я белый. Давай с этого начнем.
3: Оля красный.
1: Ну, так. Просто я замахнулся сильно. Я просто знаю нескольких стендап-комиков. Некорректно будет называть там их фамилии, имена, но...
3: Но они все из Казахстана.
1: Это реальные люди. Нет, они не из Казахстана. Они из телевизионные, медийные ребята, у которых хорошие заработки в стендап-комедии, которые все свои деньги, ну так или иначе, хранят буквально в шкатулках дома.
2: Да. Да.
1: В наличке. Просто в наличке дома.
3: Чтобы эти деньги чувствуют, да?
1: Да.
3: Вот они.
1: Именно для... Потому что он говорит, да я не знаю, если я куда-то их отнесу, с ними что-то случится, да. А здесь они, вот они лежат. И я когда это слышу, я просто считаю, что мне неправильно лезть со своими советами. Я не финансовый эксперт, я не финансовый аналитик. У меня есть свое мнение, но я просто такой... Я говорю, ты уверен? Они делились со мной этими ощущениями. И они говорят, ну да, я уверен. Я говорю, ну тогда это все, пожалуйста.
3: Есть базовое правило, что надо тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Вот обычно доход растет, траты растут, а потом даже выше повышаются, да, потому что ожидание, что так всегда и будет. Вот так.
2: Да, да. Да.
3: Ты начинаешь уже тратить из будущего, ожидания будущего, а потом вот эти ожидания будущего где-то не сбываются, и вот уже... Да. Ты справился с этим? У тебя получилось? У тебя доходы росли в последние 7 лет беспрерывно?
1: Ну, я бы сказал, что начиная с 21 года.
3: А, окей.
1: Да.
3: То есть... А закончил ты университет в 15 году?
1: Нет. Магистратуру. Да.
3: По какому предмету?
1: Маркетинг.
3: Маркетинг.
2: Да. Круто.
3: Самое легкое из всех.
1: Да. Но интересно. Но я потом работал в рекламе, и мне это очень было для меня как бы... Мне очень
3: это в Канаде было.
1: Это в Канаде, да.
2: А что ты, Оскар, так будто обесценил? Самое легкое в каком плане? Учиться самое легкое?
3: Ну, это то, что невозможно не сдать. Но если ты маркетинг не сдал...
1: Ну, я согласен, на самом деле.
2: Да?
1: Ну, да. Я здесь вот, Оскар сказал, я не испытал такой, эй, ну, нет. Вообще-то... Ну, я трезво это оцениваю. Основная у меня... Я закончил специалитет в Томском государственном университете «Мировая экономика».
3: Вот. Но это все-таки финансовые.
1: Ну, да.
2: Круто, мы сейчас томские финансы над канадским.
3: Ну, конечно, 100%.
1: Но я клянусь,
3: намного сложнее.
1: Было круче и сложнее.
3: После томского экономического маркетинг в Канаде, это просто прогулка.
1: Это прогулка вообще легкая, потому что я, ну, у нас бухучет был на втором, там, третьем курсе, который нас просто из нас душу вынимали. То есть там было настолько жестко все. И я аудит, бухучет, все. Я такой, боже. Ой, как тяжело. И потом ты приезжаешь в Канаду, где все такое... Ребята, мы чуть ли не в ладоши там били, чтобы всем было все понятно.
2: Ладно, мы тебя сбили с мысли.
3: И ты закончил университет, у тебя была какая-то финансовая база все-таки. Потом пошли... Доходы уже начали расти.
1: Да, я бы сказал, что я потом переехал вот в Москву в 2015 году, начал работать в рекламе. И просто я работал копирайтером, получал деньги и выступал. И выступал, по сути, абсолютно бесплатно. То есть Коля знает эту практику, этот начинающий стендап-комик, ты выступаешь просто.
2: Ты даже иногда платишь, чтобы
1: иногда
2: выступить.
1: Иногда ты тратишь деньги, чтобы выступать. Главное выступать. Да. И все так и происходило. Потом я попал в стендап на ТНТ и работал на Камеди Радио. Ну и то это было... ну, я бы не сказал, что...
2: Это небольшие деньги.
1: Да, это вообще небольшие деньги. Это очень...
3: Работал на известность.
1: Можно сказать так. Моим поворотным моментом был 21 год. Концерт большой, который попал как-то в аудиторию. И потом у меня вышел «Вечерний Ургант», который тоже... Я на все подряд попал. И как-то вот с того у меня стало и другие гонорары, другие подход.
2: Я вот здесь вот должен добавить, вот как ты, Оскар, сказал про ступеньки, и в медийности также. Многие же люди получают этот эфир на ТНТ, они его ждут как ману небесную,
3: да.
2: А они такие, ну все, я выступлю, и карьера полетит. И выступает, и ничего не происходит, потому что по факту, ну нет такого, что тебе все дает этот эфир. То есть дальше как ты с этим работаешь, потому что пул комиков большой, но те, кто из них двигается дальше, опять-таки единицы, кто что-то придумывает, какие-то свои проекты делает, или придумывает, как там медийность свою подругу другому подпитывать, развивать, монетизировать, опять-таки собрать их куда-то. Люди там соцсети даже не ведут и так далее. Поэтому в этом плане Женя сделал первый шаг к, так скажем, вот этой финансовой независимости и в медийном плане, что он это начал как-то собирать.
3: Да, первый шаг звучит так. Трать меньше, чем зарабатывать.
1: Угу.
3: И инвестируй разницу. Так люди становятся богатыми. Именно так. У тебя доходы начали расти, у тебя была разница между тем, что ты тратишь. Да? Ты тратил меньше, чем зарабатывал.
1: Да, конечно.
3: Все это время.
1: Конечно.
3: И разницу ты инвестировал во что? Ну, сейчас вот я видел, ты сделал инвестицию в искусственный интеллект. До этого что здесь?
1: Первый проект, который мы начали в 2021 году, был сразу с брендом одежды связан, который до сих пор Skol. Бренд у нас уходит. Мы делаем его, начинали втроем, сейчас мы вдвоем это делаем. По большому.
3: Почему решили именно бренд одежды? Всего, что можно делать в мире?
1: Не знаю, мне всегда хотелось с брендом одежды выстраивать ассоциацию, которую я бы хотел. И для меня это было важно сделать именно визуально прикольно и интересно, потому что для меня он и до сих пор бренд одежды, он, мы начали сейчас работать в плюс.
3: Это третий год.
1: Вот третий год,
3: да. Первые два года было в минус.
1: Да. Потому что мы вкладывались реально в... У нас очень-очень высокое качество этой одежды. И это не... Если кто-то говорит, что это мерч, это меня немножко даже, ну, обижает, потому что, ну, это не мерч. Это мерч, это... Ну, это ты сделал футболку там, что-то, да. Бренд, да, ты такой бам, типа... Просека, да, условно. Это мерч. И у меня под туры я делаю мерч. Типа вот под какой-то тур. А бренд — это все-таки то, что существует отдельно от меня. И как я это себе объясняю, что это может существовать отдельно от меня самостоятельно. И...
3: Ну и все-таки ты на маркетинг учился.
1: Тоже верно.
3: Все-таки.
1: Да. И плюс это был интересный такой эксперимент. Мы решили попробовать.
3: Втроем.
1: Втроем, да, и получается мой менеджер, и он же вот как бы идейный тоже вдохновитель этого, Саша, он от этого дела немножко отошел, и мы сейчас вдвоем занимаемся с...
3: Вы его выкупили или как?
1: Мы это на начальном этапе, когда еще мы просто, да, там все решили. Вот. А Миша, с которым мы вдвоем сейчас это все делаем, у Миши большая экспертиза в одежде, потому что он работал долго с одеждой разной. Он работал ассистентом у больших там дизайнеров одежды, и там где-то участвовал в показах организационной точки зрения, мировых. И у него большие связи. И мы еще на это ориентировались, что у него есть связи, выходы, у него есть контакты, он понимает
2: процесс. У тебя есть амбиции делать международный бренд?
1: Слушай, ну он у нас, в принципе, уже международный. Мы же продаем и в Казахстан. И он у нас и в разные места летает. Но пока мы работаем над тем, чтобы это было... И мне очень нравится качество. Действительно, я сам с удовольствием это все ношу, там, дарю, я вижу это. И, да, конечно, амбиции есть. Посмотрим.
3: В бренде там есть такая особенность, когда ты, если ты растешь,
1: да,
3: у тебя все прибыльно,
1: да,
3: но кэша никогда нет, потому что вся прибыль уходит в склад.
1: У тебя абсолютно так и есть. Да.
3: У тебя просто растет товар. Во всем товарном бизнесе это, да, очень будет. Вроде все успешно, а денег нет.
2: Но это... Вот мы с Мишей говорили про разные модели бизнеса с Гребенюком, что есть модель от того, что когда ты такой, что ты хочешь или что мы можем делать, да, и собираем под эту команду людей. И есть когда ты такой, ой, я определил нишу, в которой есть, там, не знаю, сколько-то ярдов, какая-то перспектива, определили, да, целевую аудиторию, их боль, и пошли под это собирать там команду и решать.
3: Как ты видишь свой бренд? Про что он?
1: Наша ассоциация его внутри и вообще в принципе, она с севером. То есть у нас все через север. Это название у него Skol отсылает нас к такому скандинавскому вообще представлению мира. У нас очень много мифологии завязано внутри, в дизайне. Каждый наш сезон мы делаем разные цвета бомбер. Бомбер — это наша основа. И у каждого бомбера есть своя мини-легенда, связанная с мифологией скандинавских стран. Мы делаем технологично, потому что у нас есть специальные метки, которые считываются через телефон, в которые мы можем и зачастую мы это используем и сообщаем нашим владельцам этих бомберов о том, что вы можете по метке в своем бомбере забрать бесплатный билет на мой концерт или сделать какой-то, получить какой-то приз. Поэтому это технологично, это для современных людей точно. Это север, а в данном случае для нас мы берем в нашем понимании севера, это какую-то прямолинейность, какую-то сдержанность одновременно и какую-то свежесть в идеях, свежесть в подходе. Это все, что нам нравится.
3: Это прямо это независимый полностью проект, который... Да.
1: Там
3: точно не мерч, это отдельная компания.
2: Какая ценовая категория, какая аудитория?
1: Слушай, мы довольно дорогие у нас вещи, и они оправданы качеством на самом деле. То есть это не просто, что мы быстро как-то сшили, тяп-ляп и далее. Поэтому я бы сказал, что есть определенный процент людей, которые мне пишут такие: «О, я бы хотел купить бомбер», а потом пишут: «Что он столько стоит?» И сколько я всегда им говорю...
2: 60?
1: Нет, меньше.
2: У меня есть какое-то, видимо, моральное... 60? Я такой: так, если сейчас жена скажет 60, скажу: ну в натуре ты что-то...
1: Я бы сказал, что... Я всегда таким людям говорю: да, это довольно дорого, но... Значит, это просто сейчас не для вас, вот и все. Но я не пытаюсь их навязать им, потому что у меня не стоит задача. Понятно, что любой бизнес должен приносить прибыль, и я рад, что сейчас мы вышли на такие показатели, но мне хочется, чтобы именно...
3: Вы уже вышли на показатель, чтобы прям дивиденды выплачиваете или просто реинвестируете?
1: Не, мы реинвестируем пока. Все реинвестируем, да. Были пару моментов, я в таком был восторге, когда я просто... Это один даже самый яркий момент, когда я просто увидел на улице человека в бомбере, который... Ну, я просто шел по улице в моем бомбере. Я испытал какой-то восторг. Я подумал: как это круто!
3: Это предпринимательская радость, когда ты видишь, что... А если это еще происходит там 10 тысяч километров от того места, где это вообще такой вау, да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: В настоящее время люди разделились на две части. Первая из них поддерживает чтение и любые другие формы саморазвития. Вторая утверждает, что это просто пустая трата времени. Первая уверяет, что чтение благоприятным образом воздействует на все сферы жизни человека. Вторая всеми силами пытается доказать, что кроме вреда оно больше ничего не приносит, так как отрывает человека от действительности, погружая в воображаемые миры, и тем самым делает его менее социально приспособленным. Но так ли это на самом деле? Время. Время – это то, из чего состоит вся твоя жизнь. И как несложно догадаться, у каждого из нас время ограничено. Многие из нас привыкли тратить свое время впустую, так как будто оно для них ничего не стоит. Мы всю свою жизнь гонимся за деньгами, успехом, славой, признанием, но при этом позволяем нашему времени бездумно ускользать, как будто у нас есть его безграничные запасы. Мы привыкли тратить такое огромное количество времени впустую, прокручивая ленту Инстаграма, перелистывая каналы по телевизору и прокачивая своего игрового персонажа. И уже стабильно, в конце каждого дня мы задаемся одним и тем же вопросом. «Да куда опять ушло все мое время? Почему я ничего не успеваю?» Сколько времени уже прошло с момента, когда ты проснулся? И сколько времени ты уже успел потратить впустую? 5 минут? 25 минут? 1 час? Задумайся над этим. Если ты тратишь впустую всего 5 минут каждого часа, когда ты бодрствуешь, а это около 16 часов, то в день ты тратишь около 80 минут впустую. 80 минут в день, 560 минут в неделю, 29 120 минут или 485 часов в год. У тебя действительно нет времени. То, что чтение полезно, многими воспринимается как аксиома. И если поинтересоваться у людей, что именно полезного получает человек от чтения, большинство скажут о расширении кругозора, увеличении словарного запаса, способности лучше общаться с людьми, развитии памяти и мышления и тому подобных вещах. Но что если я скажу тебе, что чтение без преувеличения способно продлить твою жизнь? Йейский университет. Исследование на тему влияния чтения на организм человека. По результатам исследования ученые смогли обнаружить связь между чтением книг и увеличением продолжительности жизни. 12-летние исследования показали, что у людей, которые читали в неделю более 3,5 часов, риск преждевременной смерти в наблюдаемый период оказался ниже на 23% по сравнению с теми, кто не читал книги. Ученые обосновали свои результаты тем, что чтение способствует увеличению связи между мозговыми клетками, что в свою очередь снижает риск нейродегенеративных заболеваний, которые укорачивают жизнь. А между тем, сотрудники университета Сассекса в Великобритании пришли к выводу о том, что чтение способно снижать уровень стресса на целых 68%. А ни для кого не секрет, что стресс – это очень опасный фактор многих заболеваний. Например, он может повышать риски инсульта и заболеваний сердца на 50 и 40% соответственно. Кроме того, чтение помогает замедлять возрастное снижение когнитивных функций и, возможно, даже развитие более тяжелых форм когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли американские ученые из университета Раш в Чикаго, изучавшие данные 300 пожилых человек, средний возраст которых составлял 89 лет. Исследователи обнаружили, что в мозге тех, кто на протяжении жизни увлекался чтением, реже наблюдались признаки развития деменции, то есть такого заболевания, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. И это подкрепляет результаты другого исследования, которое установило, что у пожилых людей, которые на протяжении своей жизни много читали, было в 2,5 раза меньше шансов на развитие болезни Альцгеймера. Еще один плюс заключается в том, что чтение благотворно влияет на сон. Согласно выводам медиков из клиники Майо, чтение книг перед сном способствует улучшению сна, помогая нашему переходу от бодрствования в состояние сонливости. А вот использовать смартфоны перед тем, как отправиться в кровать, не самая лучшая идея, потому что это плохо влияет на качество сна. Дело в том, что свет, который излучает экраны смартфонов, снижает выработку гормона мелатонина, который напрямую связан со сном.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Надо ли помогать детям 18-23 лет? Покупку квартиры, машины при имеющейся возможности или ограничиться образованием? Обязательно надо. Почему? Потому что другое дело, когда мы говорим квартира, квартире рознь. Это может быть однушка, а может быть пятикомнатный пентхаус, да? То же самое с машиной и со всем остальным. Но супер важно обеспечить детей базовым доходом, который, в свою очередь, обеспечит им свободу выбора. Лучшее, что мы можем дать своим детям в старте карьеры, это свободу заниматься тем, чем они хотят. Для этого у них должно быть жилье, еда, и должны быть закрыты их базовые потребности. И вот тогда у них появляется вот этот суперресурс. Называется он 2 года можно заниматься ерундой. И это важно, это круто. И это, кстати, то, что легло в основу моей собственной карьеры, потому что родители оставили меня с квартирой в центре Москвы. Ну, сами уехали, а я остался в этой квартире. Да, можно сказать, что это был мой первый бизнес-проект. Я сидел один в 3-комнатной квартире в центре Москвы и в какой-то момент понял, что это глупо. Я достал денег, сделал в этой квартире ремонт, сдал ее в аренду, сам переехал в квартиру попроще. И на разницу между большой и маленькой квартирой, собственно, жил. Можно сказать, что это мой был первый бизнес-проект, но на самом деле на выходе что получилось? Получилось, что у меня есть жилье. Ну, та квартира, которую я снимаю, у меня есть базовый доход, и я действительно могу несколько лет ничего не зарабатывать. А я первые несколько лет в бизнесе не зарабатывал вот вообще ничего, вот вообще ни копейки. Ну, там, первые 3 или даже 4 года. И это суперресурс. И если мы можем нашим детям обеспечить этот вот суперопцию, ничего не делать, делать, что хочет пару лет, это круто. И мы должны завидовать тем родителям и тем детям, которые это могут обеспечить. Ни в коем случае мы не говорим про пентхаусы, Феррари и прочее. Вот от этого, скорее всего, будут больше проблем. Потому что непонятно, чего достигать. То есть ребенок, конечно, должен быть в дискомфорте. Ему должно быть к чему-то стремиться. Если мы сразу купили 5-комнатную квартиру и подарили ему Феррари, у него не 2 года ничего не делали, у него 20 лет ничего не делали, в принципе, потому что все уже сделано. То есть понятно, что должен быть дискомфорт, но не должен быть голод. То есть человек не должен испытывать нужду и идти на работу, которую не хочет, потому что там платят какую-то базовую зарплату.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Чистая тарелка в некоторых странах может запутать или оскорбить хозяина. На Филиппинах, в Северной Африке и в некоторых регионах Китая хозяин будет класть больше еды на тарелку, как только она станет чистой. А в Северной Африке даже есть небольшая игра. Хозяин предлагает больше, гость говорит нет. Хозяин снова предлагает, гость снова говорит нет. Хозяин предлагает еще раз, и гость, наконец, соглашается. Только когда гость оставляет немного еды на своей тарелке, хозяин будет считать, что тарелка переполнена.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале устанавливают современные цифровые остановочные павильоны. Первые 54 комплекса будут установлены уже до конца октября текущего года. А к началу 2027 года их количество увеличится до 110. До конца следующего года до 200. Всего в Махачкале, согласно схеме остановочных пунктов, предусмотрено 495 локаций. В ближайших планах мэрии Махачкалы установка новых пунктов на всех доступных местах, где позволяют условия. Глава Дагестана Федор Щукин обозначил красные линии для чиновников, которые нельзя переходить при исполнении своих обязанностей. В Дагестане состоялось совещание по координации противодействия коррупции. По словам главы региона, перед ним стоит задача не фиксировать нарушения, а настроить механизмы, при которых не будет возникать коррупционных схем. Основной проблемой для чиновников Дагестана он назвал фактор «мертвых душ». В Дагестане завершена реализация инвестпроекта по расширению производительных мощностей кондитерской фабрики «Юнион», об этом сообщает РБК «Кавказ». Предприятие расположено на площадке индустриального парка «Уйташ», где инвестору был предоставлен дополнительный земельный участок площадью 10 гектар. За счет этого на предприятии создано порядка 100 новых рабочих мест. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса. Это К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива таких низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Ранее напомню, что правительство разрешило до 1 июля 2027 года производить и ввозить, продавать бензин классов 2, 3 и 4, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и избежать возможного дефицита. Наша страна собрала в этом году 75 миллионов тонн пшеницы, что на 9 миллионов тонн больше, чем год назад. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, урожайность выросла на 8%, и страна полностью обеспечит себя пшеницей. Общий сбор зерна в России сейчас приближается к отметке 100 миллионов тонн. Итоговые прогнозы по урожаю еще не опубликованы. В прошлом году сбор пшеницы составил 91 миллион тонн без учета новых регионов, а общий сбор зерна с их учетом оценивался 147 миллионов тонн. На Оренбурге суд оштрафовал 37-летнюю женщину за оскорбительные комментарии о мужчинах, которые она размещала в интернете с января по февраль. В своих публикациях женщина назвала мужчин бесполезными, подлыми, а также сравнивала их с бездомными собаками. Суд пришел к выводу, что в сообщениях содержались негативные оценки мужчин как социальной группы. Сама она пояснила, что имела в виду только мужчин, которые, по ее мнению, ведут себя неподобающим образом, а к остальным относятся положительно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Мысли вслух.
2: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
3: Когда ты говоришь про малый бизнес, это же удивительно, но малый бизнес делают очень глупые люди. Это очень глупая затея, но очень амбициозные, очень тщеславные. Была такая поговорка, которая меня когда-то очень сильно порадовала. Чем мельче контора, тем генеральный директор. Я решил, что я буду производить зеленые пончики. Никто меня с этого не собьет. И он долбит эти зеленые пончики. Все говорит, что не надо больше продолжать. Но вдруг одному из 100 удается пробить эту стену. Потом мы перед ним преклоняемся, говорим, вот его настойчивость, упертость. Мы не видим остальных 99, которые сдохли в своем упорстве. И это, кстати, самый большой вопрос в бизнесе. Где проявлять упорство, а где сдаться? И это, может быть, и есть главный навык успешных предпринимателей – в какой-то момент сдаться, а в какой-то момент проявить упорство. И вот какая должна быть такая чуйка, где стоит рубиться, а где стоит отпустить. Откуда идет эта упертость? От самомнения. Я гений, я решил, что зеленые пончики победят. Я не могу ошибаться. Ну, то есть мне все говорят, что ты не прав. Нет, я прав. И вот это качество в предпринимателях во всех ты обязательно встретишь. А второе, что нужно для успеха – это наглость. Это то, что я подмечаю, когда говорю со всеми успешными ребятами. Всегда. Вот ты меня спросишь, что их объединяет, это наглость. Они очень наглые. По-хорошему наглые такие вот. А что, а можно? И вот эта наглость какая-то в каком-то смысле, куда-то пойти, пролезть, с кем-то поговорить, она тоже очень важна. Наглость, упорство, самомнение, тщеславие. Вот качества, которые присущи предпринимателю.
1: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, дедойцев, кайтаксов и ногайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца, рядовых горцев, в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться, как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал, многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное – понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимы средства для операции, в этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести средний число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но, увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличится в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды, а магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходятся во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируете свадьбу через 1 или 2 года? Тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумываете о приобретении недвижимости? Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышения заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируйте бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечит стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная Библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Михаил Кучмент, сооснователь компании HOF. Я думаю, компания, которую знают все. Михаил, спасибо большое. Очень приятно. Очень рад, что мы наконец-то встретились. Прям такой, не знаю, один из самых долгожданных людей на моем канале, честно сказать.
3: Ну, давай так, вот я работал в Самсунге. Почему я, например, там перешел в МВидео? Потому что я со стороны Самсунга, общаясь с разными на тот момент ритейлерами, понимал скрытый потенциал МВидео. Я понимал, что у них, например, там, давай с простых вещей, там, самый такой правильный формат магазинов, который можно масштабировать. Они обкатали модель там в Москве тогда и как раз вот выходили с этим форматом в регионы, что у них там амбиции акционеров, это очень важно, которые сфокусированы на 100% на своем бизнесе, у которых нет идеи заниматься еще параллельно банками, недвижимостью там, и там типа все подряд на всем зарабатывать деньги. Нет, они как бы все ресурсы направляли вот именно в тот бизнес. Там, допустим, ну еще каких-то ряд конкурентных преимуществ. Итак, не нужно быть, скажем так, каким-то, не знаю, очень опытным человеком для того, чтобы понять, есть у этой компании преимущество или нет. Сейчас можно элементарно отзывы, там, не знаю, почитать. Можно обязательно самому сделать клиентский опыт, там, не знаю, поспрашивать людей на рынке. То есть важно, наверное, еще, что эта компания финансово устойчива. Что, ну, потому что мы же все-таки, бизнес все-таки это про деньги зарабатывать. Вот. И та компания, которая финансово устойчива, она всегда будет, это тоже конкурентное преимущество, правильно? Потому что ты сможешь больше инвестировать в продукт, ты сможешь привлекать более талантливых людей, ты в кризис, там, не знаю, скупишь своих обанкротившихся конкурентов и увеличишь долю рынка и так далее. Ну, какие-то такие вот, вот эти два простых критерия. Растущая индустрия и компания, которая потенциальный лидер, потому что имеет какие-то серьезные конкурентные преимущества в этой индустрии.
2: Звучит хорошо, и, наверное, в целом это супер логично и понятно, да, что если ты хочешь сделать что-то большое, тебе нужна большая какая-то, большой глобальный рынок растущий и понятный твердый продукт в этом. Мне, кстати, очень понравилось, ты пример приводил про то, что вот этот закон 4P, да, что сейчас осталось 1P, продукт только, да, все остальное прайс, там, place и так далее, это все в меньшей степени имеет значение. Но вот смотри, здесь достаточно много кейсов, когда люди начинали делать бизнес в каких-то больших рынках или даже приходили в компании, но им с точки зрения, видимо, каких-то личных качеств не удавалось доводить дело до конца. У тебя, получается, смотри, Samsung, там, по-моему, 7 лет, да, 7 лет компании с там, позиции менеджера по продажам до топ-менеджера, который возглавлял огромное направление. MVideo то же самое, а с 200 миллионов долларов, по-моему, там, до 2 миллиардов.
3: До 2 миллиардов,
2: да. До 2 миллиардов, X10 рост, да, и, соответственно, там, HOF, еще сейчас отдельно дойдем. Вот если, как бы, окей, мы обрисовали стратегию, предполагаем, что она у нас есть в голове целостная. Что касается вот именно персоналей, личностных качеств, какие ключевые точки там, в тебе конкретно, которые позволяли так пристально фокусировать внимание, не отвлекаться, не сбиваться с этого вектора и довести дело до конца? Потому что это как-то невероятно сложно, мне кажется.
3: Ну, давай начнем, наверное, с простых вещей. Во-первых, позитивное мышление. То есть, ну, я думаю, ты уже почувствовал, у нас такая, благодаря тебе в том числе, дружеская атмосфера. Но я всегда как бы смотрю на какие-то, я называю это, знаешь, точки роста, у меня такое слово, которое я чаще всего употребляю. То есть я, в принципе, открыт к новому. Я стараюсь видеть все возможности, которые есть. я не, ну, все время как бы у меня голова работает в формате проблемы-решения. Да? То есть, если я вижу какую-то проблему, я даже эту проблему не называю, я называю это точками роста. Поэтому, наверное, такой в целом как бы подход, он позволяет, с одной стороны, все время ну, что-то совершенствовать, потому что вот этот вот большой успех, он складывается из, на самом деле, тысячи маленьких каких-то достижений. Вот так вот шаг за шагом любая компания большая, она все равно, ну, как бы фундаментальные какие-то достижения, их можно разложить на какие-то очень такие маленькие вот незримые детали. Ну, вообще, знаешь, как говорят, кстати, retail is detail. Вот.
2: Хорошо.
3: Поэтому, ну, наверное, еще очень важно это время. Я считаю, что время – это основной ресурс. Меня с детства так вот родители воспитали. Потом там где-то, вот, знаешь, даже говорят такую фразу «время – основная валюта». То есть я всегда старался все-таки время не тратить впустую. Что мне это давало? Мне это давало возможность постоянно учиться. То есть, не, ну, то есть я очень любопытный, вот сам по себе, по своей природе, знаешь, любопытный. Я задаю много вопросов. Мне интересно, как устроен бизнес. И я всегда старался такую, знаешь, пронести культуру поиска точек роста, чтобы мы как бы смотрели по сторонам, искали какие-то новые идеи, смотрели, как это работает у конкурентов, вообще задавали вопросы, себя постоянно челленджили, потому что зачастую компании в первую очередь сами с собой конкурируют.
2: Угу.
3: Знаешь, такая простая мысль, что просто компании, которые базовые вещи делают хорошо, это уже может быть вот как конкурентное преимущество.
2: Ну да. А вот к слову про любознательность, вот эту, я тоже от тебя это слышал. Вот ты как-то это в себе тренируешь, или это просто тоже природный какой-то навык? Потому что зачастую вот я, кстати, это вот особенно к ребятам с физтеха тоже относится, что очень много чем интересуется. Знаешь, вот я прям слышал, по-моему, мне как раз Витя рассказывал, Кузнецов, что... Вот он загорится идеей, да, как стакан вот отливает. И вот и все. И он посвящает этому огромное количество часов, разбирается тому, как это происходит. И вот эта вот любознательность как-то тренируется?
3: Ты знаешь, она, ее можно какими-то навыками тренировать, вот, но в любом случае, ну, наверное, это такая какая-то внутренняя уже установка. То есть есть люди, которые хотят учиться.
2: Угу.
3: Есть люди, которым нравится задавать вопросы. Вот... там, ты познакомишься с человеком, вот кто-то с ним не понимает, вот просто, что его спросить, а другой 10 вопросов ему задаст и все из него выудит. И еще сделает так, что как-то с ним законнектится, вот, и постарается быть ему полезным. Пример вот один приведу, там вот такую историю. Мне в свое время была очень важна такая компания Wayfair, которая, скажем так, лидер американского рынка в онлайн-продажах мебели и товаров для дома. И фактически это единственная категория, в которой Amazon не номер один. То есть Amazon во всех нон-фуд категориях номер один, но вот в этой категории лидер там Wayfair. И было очень интересно как-то вот, ну, понять их опыт, потому что мы, конечно, следили за этой компанией, там какие-то выходят, не знаю, квартальные отчеты, это презентация, я ее сразу смотрю, там, не знаю. То есть я понимаю там, что они делают, но я вижу только картинку. Но за каждой вот этой картинкой стоят какие-то процессы, то есть ты видишь картинку, но ты не понимаешь, почему они так делают, до конца не понимаешь. Uh-huh. То есть есть какая-то мысль, да, то есть ты придешь в магазин, вот, а вот я тебе в этом магазине могу рассказать, там, не знаю, каждый квадратный сантиметр, почему так устроен, а ты просто как бы будешь видеть картинку. Также вот в таком бизнесе. И мне было важно, вот какие-то, вот я понимал, что надо как-то вот достучаться до основателя компании и с ним поговорить. И там вот, не обладая, кстати, такой настойчивостью, как ты, вот, но тем не менее, найдя там какие-то способы, там как-то на него выйти, удалось договориться о встрече. Там штаб-квартира была в Бостоне, мы туда специально там, я еще несколько моих коллег, там топ-менеджеров компании полетели, и он сказал, у меня будет 45 минут. Вот, пожалуйста, слот, 45 минут, пролетайте, я вам там что-то все расскажу. У меня так получилось, было ровно 45 вопросов. Такое, знаешь, просто совпадение.
2: Чек-лист.
3: Да, чек-лист. И я ожидал, что вот, знаешь, я сейчас зайду, это большая корпорация, там она стоит, не знаю, там тогда там капитализация была 12 миллиардов долларов, да, у него там 50% компании примерно, да, то есть такой человек типа 6 миллиардов такой. Я думаю, сейчас мы пройдем, там 20 менеджеров такие, знаешь, зайдут, он такой большой босс, там скажет, так, на этот вопрос там, Джон, ты отвечаешь на этот вопрос, там, Мэри, вы отвечаете и так далее. А в итоге заходит сам основатель один, и реально за 45 минут, не видя там особо, я так понимаю, предварительно вопросов, хотя мы их заранее высылали, на все вопросы отвечает. И дает нам, конечно, очень такое, как бы, ну, свое какое-то новое видение. Для нас это было важно. То есть важно, как сказать, не просто быть любопытным, да, а иметь какой-то еще механизм системный, как получать информацию. И это очень важно, потому что сейчас информации много. Вот я разговариваю, например, там с селлерами на маркетплейсах. Это очень огромная интересная индустрия.
2: Я знаю, что вроде даже инвестируешь.
3: Я инвестирую даже, да, можем про это отдельно поговорить. Вот, например, спрашиваю человека, в чем вот твой там, не знаю, секрет успеха? Он, знаешь, у меня ответ прям вот приятно поражает. Он говорит, я 14 часов в сутки смотрю на аналитику.
2: Угу.
3: Ну, то есть, ну, я понимаю, что это немножко утрировано все, да, вот, но тем не менее, то есть важность информации, она имеет огромное значение, потому что информация позволяет, ну, как бы она является ценной когда? Тогда, когда мы на базе нее принимаем управленческие решения. Сама по себе она, ну, как бы бессмысленна, да, она нужна только, вот, ты смотришь на отчет, он тебе нужен только для того, что если на базе каких-то цифр, отклонений, метрик, ты будешь принимать какие-то управленческие решения. Поэтому быть любознательным, давай это шире как бы поставим, что важно просто иметь определенные алгоритмы, которые тебе помогают получать какие-то данные, которые ты потом в своей голове, там, как компьютер, как-то обрабатываешь и принимаешь управленческие решения. Вот такой, знаешь, полный цикл тебе даю, потому что сама по себе любознательность, ну, она большого смысла не имеет.
2: Да, это на самом деле очень классный тезис, да. Потому что в реальности любознательность, она разная бывает, и даже там иногда порой сидишь, потребляешь гору какого-то контента, прочитаешь там гору книжек, а потом ты не понимаешь, как это помогло принять решение, это, знаешь, только запутало еще сильнее.
3: Да, и да, в итоге... здесь же как бы, начиная любой процесс, важно понимать, что на конце. Любознательность, да. Давай так, это начало процесса, а на конце этого процесса управленческое решение.
2: Тогда возвращаемся обратно. Мы начали с того, да, какие вот личные качества лежат в основе реализации всей этой стратегии, и мы начали про любознательность, да, про желание постоянно искать вот эти вот точки роста и там проблемы в точки роста превращать. Что еще?
3: Ну, я стал говорить про время.
2: Да. Да?
3: То есть время – это, ну, как бы... Никогда ты не тратишь время на что-то там второстепенное, да, то есть, когда ты фокусируешься на каких-то приоритетах, это тоже важно, то есть, вот фокус давай сюда добавим, то, конечно, у тебя остается вот время не погрязнуть в рутине, да, но у тебя всегда будет время какое-то вот как раз понимать, что лестница там стоит, да, и смотреть по сторонам, получать какие-то новые знания, новую информацию. То есть у меня такая всегда очень сильная тяга к знаниям была. У меня не было классического бизнес-образования, я уже его, как бы, как сказать, по ходу пьесы вот, учился. То есть сам вот такой операционный бизнес, это, по сути, и была моя школа. Потом я, кстати, когда я брал какие-то модули в международных бизнес-школах, я закончил Сколково, Executive MBA, вот. Но для меня это больше была, знаешь, такая теоретическое подтверждение моих практических достижений, по сути. То есть я такой, о, да, все, мы это делал, но теперь я понимаю, как это вот можно, как сказать,
2: на бумажке
3: академически
2: описать, да?
3: Да, да, да, совершенно верно. Вот, поэтому много работать. Давай так, я не знаю ни одной успешной истории, в котором основным ингредиентом не было бы словосочетание «много работать». Вот. Ну, фокус тоже очень важно, потому что в этом бизнесе все-таки побеждает не спринтер, а стайр. И вот сейчас, знаешь, несколько лет назад вот это возникла ситуация, вертолетные деньги, вот это бесконечное количество вот это стартапов и вот охота за единорогами, все такие, знаешь, вот все как-то вот, все как-то решили, что вот типа все, вот все как-то должно очень быстро произойти. То есть как-то вот раз, типа вот презентация в PowerPoint, а через 3 года типа единорог. И такие кейсы есть, да?
2: Действительно, да.
3: Ну, наверное, не все из этих единорогов, они там существуют, или там их капитализация, может быть, там в 10 раз упала. Но был такой момент, да, и ожидания такие были людей, знаешь, какое-то количество вот людей, вот типа мы там фаундеры, сейчас вот мы что-то сделали, построили, вот мы там какие-то получили раунды, оценки. Сейчас ты видишь, ну, мы вошли в цикл высоких ставок, да, в другой просто экономический цикл, по сути. И все эти мультипликаторы, то есть кэш is a king, все как бы вернулось на свое место. То есть, наверное, вот все-таки некое такое должно быть понимание, что ты не можешь по-настоящему большую историю быстро построить. Ты идешь в какой-то забег, в этом забеге могут быть свои ups and downs.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия.

0: наравне с родственником. Ганчув налбахаса, чахучув гуйкейса. Закантуву, тиняв кисри архальса, кулаке все пальцы равны. Закантуву, тиняв кисри архальса.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени? Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень — это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно...

0: Нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам: «Подожди минутку, ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить?» Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй, вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса, это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя. 5, 4, 3, 2, 1. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего 5 минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку. И таким образом избавитесь от лени.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 8 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале устанавливают современные цифровые остановочные павильоны. Первые 54 комплекса будут установлены уже до конца октября текущего года. А к началу 2027 года их количество увеличится до 110. До конца следующего года до 200. Всего в Махачкале, согласно схеме остановочных пунктов, предусмотрено 495 локаций. В ближайших планах мэрии Махачкалы установка новых пунктов на всех доступных местах, где позволяют условия. Глава Дагестана Федор Щукин обозначил красные линии для чиновников, которые нельзя переходить при исполнении своих обязанностей. В Дагестане состоялось совещание по координации противодействия коррупции. По словам главы региона, перед ним стоит задача не фиксировать нарушения, а настроить механизмы, при которых не будет возникать коррупционных схем. Основной проблемой для чиновников Дагестана он назвал фактор «мертвых душ». В Дагестане завершена реализация инвестпроекта по расширению производительных мощностей кондитерской фабрики «Юнион», об этом сообщает РБК «Кавказ». Предприятие расположено на площадке индустриального парка «Уйташ», где инвестору был предоставлен дополнительный земельный участок площадью 10 гектар. За счет этого на предприятии создано порядка 100 новых рабочих мест. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса. Это К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива таких низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Ранее напомню, что правительство разрешило до 1 июля 2027 года производить и ввозить, продавать бензин классов 2, 3 и 4, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и избежать возможного дефицита. Наша страна собрала в этом году 75 миллионов тонн пшеницы, что на 9 миллионов тонн больше, чем год назад. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, урожайность выросла на 8%, и страна полностью обеспечит себя пшеницей. Общий сбор зерна в России сейчас приближается к отметке 100 миллионов тонн. Итоговые прогнозы по урожаю еще не опубликованы. В прошлом году сбор пшеницы составил 91 миллион тонн без учета новых регионов, а общий сбор зерна с их учетом оценивался 147 миллионов тонн. На Оренбурге суд оштрафовал 37-летнюю женщину за оскорбительные комментарии о мужчинах, которые она размещала в интернете с января по февраль. В своих публикациях женщина назвала мужчин бесполезными, подлыми, а также сравнивала их с бездомными собаками. Суд пришел к выводу, что в сообщениях содержались негативные оценки мужчин как социальной группы. Сама она пояснила, что имела в виду только мужчин, которые, по ее мнению, ведут себя неподобающим образом, а к остальным относятся положительно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Часто люди пренебрегают замачиванием фасоли, риса и гороха перед приготовлением блюд. По мнению доцента кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрия Быстрова, эта оплошность может быть опасной для здоровья. Эксперт напомнил, что в цельных зернах и бобовых содержится фитиновая кислота, связывающая фосфор, поэтому при попадании в организм он неправильно всасывается. Из-за недостаточной обработки бобовых и зерновых фитиновая кислота соединяется в кишечнике с магнием, кальцием, железом, медью и цинком, препятствуя их усвоению и приводя к нарушению кальциево-фосфорного обмена. При замачивании подобные риски нивелируются. Продолжительное нахождение в воде позволяет энзимам, лактобактериям и другим микроорганизмам расщепить и нейтрализовать часть фитиновой кислоты. Оставшаяся нейтрализуется при варке. Замачивать нужно в теплой воде. Это способствует выработке энзимов, посоветовал Быстров. Действие этих микроэлементов повышает количество витаминов, особенно витаминов группы В. Ну а время замачивания различается в зависимости от вида зерна.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Салта, Гунибский район. Одним из главных видов промыслов у салтинцев была обработка кожи. Этим ремеслом в конце 18 века занимались около 25 хозяйств. Каждую пятницу в Салта на базар собирались люди из окрестных сел. Торговлю вели по нескольким дорогам. Одна из них была проложена в 60-х годах 18 века. Эта дорога протяженностью 144 версты шла из Гуниба и через Салтинский мост, Хаджал-Махи, Леваши, Автеврахан-Шуру и порт Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. В Салта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
6: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
7: Притчи народов мира.
8: Высунув голову из гнезда, орленок увидел много птиц, летающих внизу. «Мама, что это за птицы?» – спросил он. «Наши друзья», – ответила мама. «Орел живет в одиночестве, такова его доля, но и он порой нуждается в окружении. Иначе какой же он царь птиц?» Удовлетворенный маминым разъяснением, орленок с интересом продолжал наблюдать за птицами. Вдруг он закричал: «Они украли у нас еду!» «Успокойся, сынок, они ничего не крали, я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я тебе сейчас скажу. Как бы орел не был голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству. Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском.
7: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Просматривая разные интервью с Уорреном Баффетом, сегодня сложно поверить, что когда-то это был очень стеснительный и зажатый парень, которому было трудно говорить с людьми. За эти годы я, конечно, научился говорить на публике. Раньше меня это страшно пугало, особенно когда надо было выступать на публике в средней школе или в колледже, рассказывает Баффет в одном из интервью. Будущему миллиардеру в те годы пришлось оплатить себе курсы Дейла Карнеги, чтобы избавиться от своих страхов. И как только Баффет заговорил, своим ртом он сразу стал зарабатывать большие деньги на бирже. Иногда правильное слово в нужный момент способно помочь вам сэкономить пару долларов сейчас и заработать миллион в будущем, говорил Баффет. Как только Уоррен проанализировал свои слабые стороны, исправил их и стал создавать вокруг себя миллиардные капиталы, в первую очередь он убрал из своей жизни привычки, которые обрекли бы его на вечную бедность и невезение. Миллиардер составил целый чек-лист вещей, которые высасывают из вашего кошелька деньги. И прямо сейчас мы скрупулезно разберем каждый пункт, указанный Баффетом. Нельзя бравировать деньгами. У некоторых людей от стремительного обогащения голова идет кругом. Никогда не держав в руках больших денег и не умея управлять ими, такие люди начинают вести себя самым неподобающим образом. Покупают дорогие, но совершенно ненужные вещи или тратят их на безумные развлечения. Фонтан из дорогого шампанского, поедание ложками черной икры, скупка вещей целыми рядами. Все это попытки шокировать публику и прославиться за счет имеющихся денег. Но сорить деньгами не позволено никому. И жизнь показывает, что люди с подобным поведением очень скоро теряют шальные деньги, попавшие к ним в руки. Баффет яростно придерживается принципа сохранения денег. Многие ошибочно сравнивают его подход со скупостью. Хотя на самом деле миллиардер понимает, что к любой сумме денег нужно просто относиться с уважением и бережливостью. Тогда деньги ответят взаимностью и будут сами приходить в вашу жизнь. И именно поэтому Уоррен Баффет ведет себя настолько экономно. А самое главное, что такой подход дает результат. И вселенная всегда поддерживает Уоррена. Так, например, его компания Berkshire Hathaway многие годы остается на плаву, даже несмотря на кризисы 2008 и 2020 годов. Нельзя жить с девизом «не хуже, чем у других». Желание подражать окружающим творит с людьми страшные вещи. Если у друга есть дорогой телефон, у меня должен быть не хуже. Сосед купил автомобиль представительского класса, а чем я хуже? Подружка похвасталась новым кольцом с бриллиантом, а я разве нищая? Примерно с таких фраз начинается процесс, который загоняет современного человека в настоящую финансовую кабалу. Желание жить не хуже и иметь вещи, которые уже есть у других людей, толкает человека на необдуманные поступки. Не рассчитывая своих финансовых возможностей, человек берет кредиты в банке, покупает вещи в рассрочку, но не имеет возможности за них платить. Итогом становятся огромные задолженности и нищенское существование, вынуждающее работать исключительно на выплату кредитов. Уоррен Баффет же всегда говорит, что все приходит к тем, кто умеет ждать. Поэтому в погоне за богатством всегда побеждает тот, кто умеет ждать. Поклоняться дорогим брендам. Баффет считает, что нынешнее поколение живет в эпоху брендовых вещей. Это самые обыкновенные вещи, не лучше и не хуже других, но широко разрекламированные, а потому невероятно популярные, что заметно сказывается на их стоимости. Люди, которые хотят выделиться из толпы, готовы платить за брендовые вещи огромные деньги. Более того, готовы влезать в кредиты и жить впроголодь. На самом деле, за огромные деньги они получают посредственную вещь, которая ничем не отличается от дешевого аналога. Про таких людей принято говорить, что для них понты дороже денег. Но окружая себя разрекламированными брендовыми вещами, можно заработать себе лишь мнимую популярность и в то же время загнать себя в огромные долги, став рабом вещей. Нельзя жить непосредством. Существует категория людей, которые научились зарабатывать большие деньги, но совершенно не научились их тратить. И они не бравируют деньгами, не пытаются шокировать окружающих дорогими покупками. Просто у них отсутствует культура потребления, из-за чего заработанные деньги убегают, как песок сквозь пальцы. Эти личности могут вложиться в бизнес, совершенно в нем не разбираясь. Могут покупать себе дорогие вещи, не соизмеряя их со своими реальными доходами. Обычно таким подходом к деньгам отличаются люди, которые вышли из низов и которым не привили культуру обращения с деньгами. Баффет подчеркивает, что траты этих людей необдуманные, и именно они приводят к постоянной утечке денег и угрозе бедности. Нельзя презрительно относиться к бедным. Некоторые люди, особенно те, которые ощутили в руках шальные деньги и поднялись из грязи в князи, начинают с презрением относиться к окружающим, особенно к бедным, едва сводящим концы с концами. О таких людях можно сказать, что они озабочены своим материальным статусом. Происходит это потому, что как личности они ничего собой не представляют и ничем не могут выделиться. Люди с подобным отношением к окружающим имеют проблемы с коммуникацией. Им трудно выстраивать отношения, на них трудно положиться и им невозможно доверять. Баффет уверен, что с таким плохим человеком хороший бизнес не построить. А значит, со временем данная проблема приводит их к потере денег вплоть до полного разорения. С бедностью расставаться тяжело. Менять свою жизнь очень тяжело, особенно когда приходится отказываться от чего-то привычного ради фигуральных перспектив. Уоррен Баффет, в свою очередь, называет это первым испытанием на пути к богатству. Жертва, которую нужно принести, не трагичная. Она просто чаще всего приносит множество неудобств людям. Хотя сделав этот шаг, например, отказавшись от любых брендов или начав жить посредством, вы становитесь денежным магнитом. Этот эффект не будет мгновенным, потому что нужно уметь ждать. Но в перспективе вы расстанетесь с бедностью навсегда и сможете наконец-то наслаждаться личным богатством.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Вопрос за пределами страны. Огромная компания, талантливые люди, талантливые партнеры. Вы понимаете, как работает бизнес. Почему вы не пошли за пределы? Почему вы не пошли в международный бизнес и там, до сих пор?
9: Ну, во-первых, мы пошли.
8: Близ.
9: В 22-м году у нас уже даже в Хорватии и в Болгарии уже даже магазины были арендованы.
8: Угу.
9: Но это закончилось же как-то.
8: Понял. То есть намерения были?
9: Не намерения.
8: Ну, были, уже даже говорю, нет. Даже уже вот хочу, уже могу, делаю.
9: Должно было произойти. То есть в 22-м году они должны были открыться.
8: Понял.
9: Уже были команды, уже была структура, уже все работало. Но оно сейчас, ну, вообще-то, из России, я бы сказал, почти невозможно. Есть те части бизнеса, которые можно делать, но на самом деле сейчас это сильно против шерсти и против трендов. Мы пытаемся, да, мы видим в этом перспективу, но это сейчас тяжелая история.
8: Понял. Это мы про то, что обсудили в самом начале, что, в общем-то, не сильно бенефициары кризиса, скажем так. Смотрите, 25 лет уже компании, и у вас сейчас, на самом деле, довольно много уже других активностей. Я слышал ваше предыдущее интервью, где вы рассказывали как раз про там поселок, который вы строите, про то, как вы там пляжи вы делаете, много разной инфраструктуры, и это все, на самом деле, очень круто, и, конечно, это восхищает безумно. Вопрос, тем не менее, вопрос непосредственно про ДНС. Какой вообще горизонт у вас именно видение, опять же, есть, да, к чему вам хочется прийти? То есть вы часто говорите, что наша задача, по сути, делать, как бы, да, классный сервис для клиента, для того, чтобы клиент мог получать продукт по правильной цене, в правильном месте, там, так далее, чтобы ему все было удобно. Но, тем не менее, вот есть какая-то такая амбициозная цель, к чему хотелось бы привести именно компанию?
9: Слушайте, но в нынешней ситуации амбициозные цели довольно вредная штука, потому что неопределенность слишком большая. Мой горизонт планирования заканчивается январем месяцем следующего года.
8: Если взять еще более широкие мазки, если не пытаться все-таки...
9: Но в принципе, если вот, допустим, представим какой-то этот гипотетический мир, да, параллельная реальность, да, и в чем можно было бы, на чем можно было бы сфокусироваться, то, конечно, бы я бы развивал бы тот бизнес, который у нас есть. И кажется, что самым большим вызовом для нас это было бы сделать его глобальным. И мы видим, что много, в принципе, есть примеров глобального бизнеса, розничного, да, розница. Хороший вид бизнеса, у которого хороший эффект от масштаба. То есть редко где какой бизнес так... Ну, информационные технологии еще лучше, конечно, масштабируются. Но розница это один из тех видов бизнеса, где эффект от масштаба хороший. Там вот в сервисе это плохо работает, почти везде, а в рознице хорошо. И мы видим много и примеров того, что ну, там есть очень удачные примеры, которые хорошо ходят по миру. И если бы ДНС смог бы стать там, условно какой-нибудь Зарой, но только в области электроники и бытовой техники, вот это было бы, конечно, хорошая штука. К сожалению, сейчас это мимо трендов, мимо ситуации. Это очень против шерсти делать.
8: К слову про тренды, я слышал...
9: Но вдруг не навсегда это.
8: Ну, я уверен, что не навсегда. К слову про тренды, я слышал вашу мысль про то, что сейчас в целом нету розницы, которая не работала бы в параллели с онлайном, да, то есть это там плюс-минус. Ну, она есть, но имеется в виду большой, да, что она вся так или иначе как бы есть у всех онлайн-платформы, да, что человек там... И там вы рассказывали модели, что есть, там, выбрал на сайте, пришел купить, там, в магазине, там, и так далее, разные есть модели. Допускаете ли вы ситуацию, в которой через, не знаю, 5, 7, 10 лет физические вот эти магазины, они просто потеряют какой-либо смысл, и вы их будете превращать просто, я не знаю, в пункты самовывоза, там, пункты выдачи.
9: Ну, не во многом и сейчас пункты выдачи.
8: Ну, тем не менее, это сейчас все-таки...
9: Да, я это, в принципе, вижу, но для этого нужна технологическая революция. Если мы сможем убрать людей из доставки, да, придумаем какую-то... Ну, то есть вот нынешняя доставка – это, конечно, издевательство над бизнесом, над людьми, над здравым смыслом.
8: В каком плане?
9: Ну, так быть не должно.
8: А можете конкретно объяснить?
9: Ну, это эксплуатация арабского труда. Мне она вот прям... вот эти вот отвратительные модели. Вот сейчас мы выйдем, у вас рядышком магазин. Ладно.
8: Я был. Ну, я видел на углу.
9: Да.
8: Да.
9: Да. И там есть эти доставщики.
8: Да.
9: Ну, это же издевательство. Ну, это ну, так не должно работать.
8: А вы зашли и посмотрели?
9: Это арабский труд, ну, конечно. То есть так неправильно, понимаете? Вот эта вот модель, когда как бы датируется для людей доставки, ну, непонятно за счет кого там, за инвестора, видимо, да, но эта штука с доставкой, она противна самой сути бизнеса. Понимаете, бизнес хорошо работает там, и вообще вот весь, там, не знаю, 20-й и даже 19-й век развитие бизнеса связано с тем, что труд людей заменяется капиталом. То есть хорошо развивается тот бизнес, где там машины и другие способы автоматизации замещают людей. А мы розничную торговлю с помощью миллиона доставщиков, да, и курьеров, наоборот, делаем существенно более человекоемкую. Это неправильно, это против шерсти. И, в принципе, эту отрасль изменит инновации, если действительно мы придумаем способы там, доставки, либо это будут какие-то там, не знаю...
8: Дроны.
9: Дроны, какие-то трубы с доставками или еще что-то там. Роботы человекоподобные, которые будут разносить. То да, это хорошая история. Все, что связано с привлечением миллионов курьеров, это все мимо, это противно человеческому развитию и вообще издевательству над человеком.
8: Интересный, на самом деле, взгляд, потому что как бы есть люди, которые говорят абсолютно обратное, в плане того, что как бы вот там, не знаю, есть люди из регионов, где нет работы, где нету денег, и условно те же самые курьеры приезжают.
9: Что вот это? Я думаю, что это из Дубаев так видится. Нет, ну то есть это, ну это не так.
8: Ну это не дубайская статья. Да что? Это статья, где разбирали разного рода доставки, все сервисы с едой, и там, собственно, была как раз проблема кадрового голода, которая там случилась сейчас в этой области, и как бы вот эта вот история.
9: Ну, кадровый голод, ну, физика процесса в чем? В том, что это работает тогда, когда стоимость времени курьера существенно дешевле, чем ваша стоимость, да. Стоимость вашего времени. А вы же понимаете, что это, ну, и есть рабский труд. А что это за мир, да, в котором есть люди, у которых принципиально рабочее время должно стоить там существенно дешевле, чем ваше рабочее время? Вот что это такое? Тем более, что у вас-то как раз вы оптимальное время используете. Вы можете зайти в магазин по пути, там, по пути. А человек, который вам приносит домой, он точно не по пути идет. Он идет это делать для вас. То есть поэтому это принципиальная штука, да, вот когда есть такое расслоение, как в Москве, где есть, как бы так сказать...
8: Вот я эти... понял, очень бедные, очень богатые, просто
9: да,
8: языком.
9: Да, да. И тогда... Но из-за того, что московские инвесторы считают, что за этим будущее, да, почему-то, не знаю почему, и готовы платить, то они часть потребления даже не очень богатых, а там среднего класса дотируют через то, что платят, ну, как бы компенсируют вот эту разницу стоимости труда курьеров, да, и потребителей. Но в нормальном мире это бы не работало. Если бы это не датировалось.
8: Ну, понятно. Но
9: поэтому,
8: это, по сути...
9: поэтому кажется, что это вот, противоестественная модель, она так жить не должна.
8: Интересный взгляд, учитывая то, что... Понятное дело, что если мы там берем какую-то там, условно, там, такую определенную уберизацию, да, и там мы все понимаем, что Uber станет очень эффективным и прибыльным в тот момент, когда, как бы, машины поедут сами.
9: Ну, посмотрите, даже в такси мы видим хотя бы, ну, как бы, фундаментальную модель, почему это лучше работает. Потому что на самом деле это все равно количество труда уменьшает. Потому что это повышает...
8: эффективность передвижения.
9: Ну, как бы, да, загрузку. Ну, как бы быстрее. Ну, ездите в такси, вы только подъезжаете, а уже видите, что у таксиста блякает следующий заказ. То есть сделать это без информационных технологий mm-hmm. было бы невозможно. Более того, но это же еще и избавляет целых там этих... колл-центров, барышня, мне там это самое, такси на Дубровку. Там, это...
8: Помню это время.
9: Да. Вы видите, вы даже эти...
8: Я помню.
9: Старперские мемы
8: даже, чтобы вы понимали, это, я даже помню, что 956-8956 такси у меня
9: было.
8: А
9: мем про такси на Дубровку вы...
8: Про Дубровку я тоже знаю прекрасно.
9: Знаете, конечно. Откуда, слава богу.
8: Я не настолько молод.
9: Вот, понятно, что это как раз пример того, что на круг человекоемкость отрасли уменьшилась, угу. И есть тот шаг, когда вот, ну, там юридические проблемы скорее, чтобы вообще там кардинальным образом, то есть это все нормально, но в рознице это же, ну, не так.
8: Я понял, то есть тут нет концептуальной вот проблемы, которая ведет к улучшению, которая решается этим, а это, по сути, затыкание просто дешевым трудом того, что должно делаться по-другому.
9: Да.
8: Интересно, я первый раз слышу такой взгляд на эту вещь, честно сказать.
9: Ну как, вот для этого и нужен диалог, что ты разбираешься.
8: Ну да, у меня картина мира расширилась.
9: В картину мира. Вот, и можно себе, в принципе, представить инновации, которые бы это изменят. И если это будет изменяться, то, ну, конечно. А так, смотрите, вот все говорят маркетплейсы, да, но с точки зрения количества там, труда человеческого у нас вот там, ну, в разы меньше, чем у маркетплейсов.
8: Угу.
9: И поэтому, естественно, это дорогой канал, который сейчас просто окупается там инвестиций непонятно чем, да, отсутствием прибыли.
8: Ну, нет, оно надо окупать, скорее всего, более высокой маржинальностью в моменте времени за счет вот
9: или не окупается.
8: Да.
9: Но это, ну, на самом деле, розница постоянно меняется. И магазины эволюционируют. И да, мы во многом сейчас уже похожи на ну, некий симбиоз между пунктом доставки и шоурумом.
8: Угу.
9: Да, у нас можно в магазинах покупать, не встречаясь с людьми. Это вот моя мечта, мне нравится. Ну, и, что ты пришел в магазин, и я людей люблю, но вот кажется, что с ними коммуницировать нужно не в магазине, а там,
8: за столом, за разговором, да,
9: да, да. А в магазине я все-таки... Человеческий фактор — это плохая штука. В идеале, конечно же, не должно быть там людей. И мы об этом постоянно работаем и думаем, и сеть продвигаем в эту сторону.
8: Книга, которая жизнь поменяла.
9: Я готовился. Я так и вас. Слушайте, мне периодически спрашивают этот вопрос. Я извиняюсь, не совсем будет блиц. Ну, показалось важным это проговорить. Долгое время отшучивался бы от этого вопроса, либо уходил, а потом все-таки подумал, что наверное, нету книги, точнее, если ее назвать, то, наверное, это будет это, там, полдень 22 века Стругацких. Но надо проговорить, почему. Угу. Это штука, которая... Литература, которая, наверное, сформировала во многом наше поколение, это взгляд, вот, увлечение фантастикой интеллигенции, там, позднесоветской интеллигенции, во многом это попытка вырваться куда-то из такой серости жизни, mm-hmm. да, наверное. Потому что, ну, это вот подход к тому, что, особенно у Стругацких, это не описание каких-то вот там концепции там реалистичного мира, там видения мира будущего, а это описание мира, в котором хотелось бы жить. И вот этот вот подход к тому, что со временем, дальше, когда ты получаешь какие-то ресурсы и возможности, ты эти установки помнишь и пытаешься их реализовать. И, наверное, во многом мой подход, он к жизни, он сформирован вот этим вот таким позднесоветской интеллигентской фантастикой, вот, вот этим культурным слоем. Да? Мне хочется попробовать не просто подумать о мире, в котором хотелось бы жить, а его еще и создать. И, наверное, этот посыл, он вот реализуется в жизни. Я пытаюсь, ловлю себя на мысли, что я вот пытаюсь жить вот в этой парадигме.
8: Класс, я не читал, но добавлю обязательно в свой список прочтения.
9: А я, кстати, вот не уверен, что современной молодежи это вообще зайдет, и это будет...
8: Для общего развития, знаете, я к подобным вещам отношусь так, что порой самые неочевидные вещи могут тебя навести на какие-то новые мысли, так что...
9: Возможно, у Стругацких это не лучшая книга, но просто... Опять же, если вот вспоминать там, детство, вопрос же, как формировался, не лучшая книга, а то, что поменяло жизнь. Я не люблю там фэнтези, да, где совсем угу. фантастика. А это такой вот специфический, и, наверное, он встречается только как раз вот в советской литературе, где... Ну, никто, конечно же, в коммунизм не верил. Ну, все понимали, да, про это дело. Но некая мечта, некий мир, ну, то есть вера в то, что, ну, должно же оно быть как-то по-нормальному. Оно было, и... А это у Стругацких получилось сделать его довольно ярким и привлекательным. Думать на эту тему, да, вот. И вплоть до того, что, ну, вот кажется, что можно даже что-то реализовывать.
8: Супер. Следующий вопрос. На ваш взгляд, следующее десятилетие, какой будет самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
9: Банальный ответ все-таки целеустремленность, потому что она все равно будет и в этом, и в следующем, и так далее. Вы же, кажется, спрашиваете про некую актуалочку.
8: Актуальный навык, да.
9: Актуалочку, да. Я не очень понимаю, опять же, что такое навык, но и буду опять говорить эту банальность про нейронные сети, да, которые mm-hmm. очередным, да, предпринимателем, который говорит, что там умение промтить — это там крутой навык. Я бы, наверное, все-таки чуть пошире бы на это дело смотрел. Я бы сказал, что кажется, что это новая революция, которая сильно поменяет наш мир. Если мы вот

0: и что огромное количество предпринимателей, деятельных людей посмотрят наш выпуск. Спасибо.
1: Буду стараться проще и яснее излагать.
0: И так было
1: вижу,
0: вполне.
1: Вижу, что тяжело.
0: И так было вполне. Друзья, все, кто досмотрел нас до конца, если вам было полезно, понравилось, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк под этим видео. Самое главное, делитесь в комментариях своими выводами, идеями, инсайтами, которые вы подчеркнули, обменивайтесь, это всегда самое интересное. Если не понравилось, втыкайте дизлайки, всех запомним. Спасибо еще раз.
1: Спасибо.
0: Всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе в книге «Путешествие в Икслен» Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога, перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзи. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать

0: себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху счастливой жизни. Первый прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия, процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание, процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций, методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мохаммад Али, знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя фразу «Я самый великий», даже до того, как стал мировым чемпионом. Это укрепляло его уверенность в себе и помогало сохранять фокус на цели. И седьмой и последний прием заключается в управлении вниманием и отвлечениями, способности концентрировать свои мысли и энергию на задачи, несмотря на существующие помехи. На тему самоконтроля и личностного роста множество мировых личностей и специалистов предлагают свои советы и рекомендации, которые смогут служить направляющими принципами для каждого, кто стремится к самосовершенствованию. Далай-лама XIV высказывался о важности позитивного мышления и внутреннего спокойствия. Он говорил, что важно не дать негативным эмоциям управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела Дюкворт, психолог и автор книги «Грит. The Power of Passion and Perseverance», подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас есть закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Подросток утонул в водоеме, образованном на месте нефункционирующего карьера в Кайтакском районе Дагестана. Трагедия произошла в селе Янгикент. Тело погибшего доставили спасатели. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют, об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Участок автомобильной дороги с сегодняшнего утра закрыт между поселками Временный и Шамиль-Кала в Унсукульском районе Дагестана. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Здесь сейчас проводятся специализированные работы по восстановлению земляного полотна полки дороги. Я напомню, что она была разрушена в результате прошедших ливневых дождей и аварийного сброса воды с Ирганайской ГЭС. Объехать этот участок можно будет по маршрутам Майданская, Балахни, Харачи, Унсукуль и Временный поселок. А также по другому маршруту – это Махачкала, Леваши, Ташкапур, Гиргебель и Шамиль-Кала. Милькала. Праздничные акции, флешмобы и концерты, которые приурочены ко дню государственного флага России, прошли во всех городах и районах Дагестана. Об этом сообщает Минмолодежи Республики. Волонтеры выходили на улицы, чтобы поздравить жителей, раздавали ленточки, флажки и буклеты с историей российского триколора. В Хасавюрте акцию «Флаг России. Знак безопасности» организовали совместно с Госавтоинспекцией Республики Дагестан. В Дербенте волонтеры раздавали символику на центральных улицах Дербента. Общий вылов рыбы в республике с января по 10 августа достиг более 15 тысяч тонн. Об этом сообщили в Северокавказском территориальном управлении Росрыболовства. Лидером промысла традиционно стала килька – более 14 тысяч тонн. На втором месте – сазан – 255 тонн. На первые два вида приходится подавляющая часть всего вылова. Рыбаки республики продолжают работу, обеспечивая перерабатывающие предприятия региона стабильными объемами сырья. Ну и в регионах России планируют заключать соглашение о ценах на топливо с независимыми автозаправочными станциями. При этом Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба будут подписывать аналогичные договоренности с малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами. Об этом сообщает вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько российских МПЗ недавно завершили ремонтные работы и уже начали наращивать поставки топлива на внутренний рынок. Правительство также приняли решение, заправки должны заранее предупреждать покупателей о продаже топлива с пониженным экологическим классом. Минтранс подготовил новые правила проведения технического осмотра, которые должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на проект документа. Главное изменение затрагивает автомобили, работающие в такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у автомобиля разрешение на перевозку пассажира. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Байрам Аул, село в Хасавюртовском районе Дагестана, является административным центром Байрам-Аульского сельского поселения. Расположено к северо-востоку от города Хасавюрт, недалеко от реки Сулак. Ближайшие населенные пункты на западе – Батаюрт, на востоке Генджи-Аул, на юге село Муцал-Аул. Селения Тимир-Аул, Байрам-Аул, Муцал-Аул и Генджи-Аул, согласно кумыкским преданиям, названы так по именам их владельцев – сыновей индереевского князя – Тимира, Байрама, Муцала и Генджи. Известно, что по приказу генерала Ермолова в 1818 году жители чеченского села Байрам-Аул были выселены и под конвоем перепровождены до чеченской границы. В 1831 году во время восстания на Кумыкской плоскости под Внезапную прибыл крупный отряд царских войск под командованием генерала Эммануэля, который разорил на своем пути кумыкские села Сала, Батаюрт и Байрам-Аул. Некоторые сведения утверждают, что села Баташурт и Байрам-Аул были населены выходцами из Кабарды. В частности, они указывают, что в конце XIX века кабардинцами считались жители Байрам-Аула.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречи, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Весь мир обошел, рай дома оказался. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. И совесть, и подлость с собой человек в могилу унесет. Остерегайся друга, а не врага.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Каждый день огромное количество людей зарывает свои таланты в землю, пытаясь заработать на том, в чем у них нет абсолютно таланта. И это тупиковый путь. Проблема большинства людей в том, что они не фокусируются на том, что является их сильной чертой или их сильной стороной. У меня по этому поводу есть высказывание, что размер вашей маржи или цены на ваши услуги зависит от степени распакованности вашей уникальности. Чем больше вы распаковали свою уникальность, тем большую цену вы можете просить за свои услуги. И проблема людей, во-первых, они не умеют фокусироваться, а во-вторых, самая большая проблема в том, что они фокусируются зачастую не на том, на чем нужно. Они фокусируются на том, на чем можно заработать деньги, а не на своих талантах. Именно поэтому талант у них в одной стороне, а зарабатывают или пытаются заработать они в другом. И вот когда ко мне приходят ученики, первое, на что я обращаю внимание, это на то, в чем они талантливы, что у них получается лучше всего. И после этого я их учу и настраиваю на том, чтобы они фокусировались только на том, в чем они сильны. По принципу усиляй сильное. И тут возникает вопрос, как определить то, в чем я силен? Как определить то, в чем я талантлив? Каждый человек талантлив, не существует без талантных людей. Всевышний создал людей, и у каждого человека есть предназначение и таланты, и способности, и темперамент, который дан для того, чтобы человек максимально раскрыл свои способности. В исламе говорится, что человек на том свете будет отвечать за свои поступки, за свое тело и за те таланты и способности, которые он использовал. Использовал ли он свои таланты, раскрыл ли их или нет, это является ответственностью человека. Поэтому это вопрос не только заработков, это вопрос и вообще проживания счастливой жизни. Как можно определить свой талант? Пошаговый план. Это я создал, исходя из огромной литературы, которую я прочитал, японской концепции икигай, благодаря своему опыту и так далее, и так далее. Первое, просто возьмите, составьте себе список того, что вы любите. Смотрите, сколько людей, столько хотелок. Очень много людей хотят разные вещи, и кажется, в этом разнообразии трудно разобраться. На самом деле, все люди хотят только три вещи. Первое, они хотят что-то иметь, так же, как и вы. Они хотят что-то иметь, они хотят кем-то быть, и они хотят что-то делать. Поэтому первый шаг. Напишите себе три списка. Первый список. Что вы хотите иметь? Прямо честно, один на один, сидя один на один, напишите, что вы хотите иметь. Второе. Напишите список, кем вы хотите быть. И третий список. Напишите, чем вы хотели бы заниматься. После того, как вы составите эти три списка, первый и второй список отложите в сторону, потому что их можно достичь, ставя цели. Они являются побочным продуктом того, что вы делаете. То есть то, что вы хотите, то, кем хотите быть, является продуктом того, чем вы хотите заниматься. Поэтому вы берете третий список, чем вы хотите заниматься. И после этого вам нужно проверить, а получается ли у вас это. Поэтому вы должны спросить своих близких, друзей и составить список, что, по их мнению, хорошо получается у вас. Второй список составьте, что, по вашему мнению, хорошо получается у вас. И третий список, просто составьте список артефактов, различных дипломов, наград, медалей, за что они были вам даны, за что вам дали эти медали, дипломы, сертификаты и так далее. И из этих трех списков, когда вы вместе сложите, вы поймете то, что есть в каждом из этих трех списков. Это и будет то, что у вас хорошо получается. Дальше. Мы же говорим про заработки, а для того, чтобы зарабатывать, вы должны понять из того, что вы любите, из того, что у вас хорошо получается, что нужно людям. Вот бывает так, что человек любит кататься на сноуборде, и у него это хорошо получается. Но разве это нужно людям? На этом вы деньги не сделаете, на этом вы не заработаете. Поэтому вы можете сделать таким образом. Вы любите кататься на сноуборде. У вас это хорошо получается. А что нужно людям? Людям нужно не ваше катание, а их катание. Людям нужно, чтобы вы научили их кататься так же, как катаетесь вы. И таким образом из первых двух вещей вы составляете третий список, что нужно людям из того, что вы любите, и из того, что у вас хорошо получается. И таким образом у вас получается уже три больших списка, из которых вы выбираете. Дальше напишите список, о чем вы думаете каждую свободную минуту. Напишите список того, в чем вы постоянно саморазвиваетесь. Какие видео вы смотрите, какие аудио вы слушаете, какие книги читаете. И напишите список того, за занятие которым вы сами готовы были бы заплатить. И благодаря этому вы поймете, в чем вы действительно талантливы, для чего вам даны способности и тот темперамент, который у вас есть. И благодаря связыванию со списком, что нужно людям, вы поймете, за что люди готовы будут платить. Таким образом, вы для себя четко определите, в чем ваш талант. После того, как вы определили талант, это может быть не один, их может быть там 2-3. Напишите 2-3 занятия, в которых у вас есть талант. И после этого вы уже можете двигаться дальше и составлять план дальнейших заработков. А для этого сначала оформите гипотезы. Любое ваше желание на чем-то заработать – это прежде всего гипотеза. Ошибка многих бизнесменов в том, что они ставят себе идею, вот я хочу сделать вот это, построить завод, либо открыть пекарню, или открыть ресторан. Стой. Я часто им говорю, подожди, кто сказал, что это будет успешно? Ну, он говорит, ну вот же рестораны есть, которые классно работают. Я говорю, подожди, каждый случай уникален. Вот у него, да, но не факт, что будет у тебя успешно. Поэтому любую свою идею подвергайте сомнению и называйте ее гипотезой. Почему важно любую свою идею называть гипотезой? Потому что вы не имеете эксклюзивных прав на то, чтобы быть все время правым. Каждый человек ошибается. Мы все ошибаемся, и нам нужно минимизировать последствия наших ошибок. Так вот, для минимизации последствий наших ошибок мы должны убрать эго, иначе мы не будем признаваться в своих ошибках. Проблема в том, что когда мы говорим, вот моя идея, я хочу открыть ресторан, мы продолжаем заниматься этим рестораном, хотя он давно уже превратился в чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. А почему мы это делаем? Потому что наше эго не соглашается с проигрышем. Оно говорит, ну как, мы же крутые, мы же умные, мы же сказали, построим ресторан. Вот мы и строим из принципа. Так в бизнесе не работает. Любую свою идею назовите гипотезой. И тогда, когда вы назовете эту идею гипотезой, вы даете себе право на ошибку, потому что гипотеза подразумевает, что она, не каждая гипотеза срабатывает. Соответственно, вся хитрость заключается в том, чтобы пройти возле своего эго на цыпочках, не разбудив его, и при этом признав свое ошибочное решение, если оно было ошибочным. Ну а если ваша гипотеза оказалась верной, и метрики и цифры подтверждают, что вы на правильном пути, то вам остается делать только одно – усиляй сильное. Направляйте весь фокус на то, в чем вы сильны, что больше всего приносит вам денег, и вы будете успешны и богаты. Часто говорю, что основным мерилом успеха в этой жизни является счастье. Если вы чувствуете себя счастливым, то не имеет значения размер вашего бизнеса. Ведь в конечном итоге все 100% людей хотят быть счастливыми. Я в своей жизни встречал много богатых людей, но не все из них были счастливы. Но я ни разу не встречал счастливого человека, который считал бы себя неуспешным. Поэтому в случае, когда человек занимается, ищет, делает кучу разных бизнесов, меняет сферы деятельности и так далее, это просто человек, находящийся в пути. Он ищет свое счастье, он еще не обрел. Потому что когда он обретет свое счастье, он обретет покой. Счастье обязательно связано со спокойствием и с фокусом, концентрацией. Поэтому, когда он найдет свое, он обретет покой, и он поймет, на чем фокусироваться и чем заниматься. И он готов будет всю жизнь заниматься только этим. А тот случай, когда бизнесмен занимается своим маленьким бизнесом, этот бизнес, может быть, даже и не растет, но это ему и не нужно. Он счастлив, ему ничего делать не надо. Он счастлив. Надо жить в настоящем моменте и наслаждаться жизнью.
0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сейсембаев.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: У меня в гостях наш ведущий китаист, переводчик, знающий там с десяток языков, включая древнекитайский, Бронислав Виногородский. с которым меня судьба свела несколько лет, и я очень горжусь нашей дружбой и уважительным, теплым отношением друг к другу. И вот мы с тобой много говорили про восточное и западное мировоззрение, про особенности мышления, про особенности психологии, восприятие этого мира. Мы мыслим в категориях, заложенных когда-то еще древнегреческими объективными идеалистами, Платоном, Сократом, потом Аристотелем. Это мысль, устремленная к образцу. А Восток живет в других категориях, там совершенно другое отношение к движению, к действию. Там вот эти две категории син и ши, конфигурации, потенциал, заложенные конфигурации, и совершенно по-другому воспринимается цель и способ достижения цели. И если европейский человек ориентирован на цель, то восточный человек больше ориентирован на процесс, восприятие себя частью этого мира, а не манипулятором этого мира. И вот эта знаменитая фраза Суньцзы: добиться такого состояния вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти, в скобках сам.
4: Ну да.
3: И вот скажи, пожалуйста, первый вопрос. Вот мы сейчас находимся в новой фазе там, восстановления, возрождения вот этих отношений с Китаем. Действительно, великая империя с великой историей. Ты же увлекся Китаем, когда был совершенно кризисный период в отношениях с Китаем. То есть это было не очень перспективно и не очень модно.
4: Вообще бесперспективно.
3: Согласись, да?
4: Да, да, да.
3: Вот почему тебя заинтересовала китайская культура, китайский язык? Почему ты пошел на китайский язык? Почему ты потом работал там переводчиком, возглавил там ряд проектов, связанных с переводом, первым перевел, вот участвовал в переводах великих, великих произведений китайской философии? Почему? Вот скажи, что тебя заинтересовало?
4: Вот очень интересно, на самом деле. Вот ты пока говорил, я отметил несколько для себя вещей. Во-первых, вообще концепция Востока и Запада как цивилизационных единиц – это западная концепция. Это вот очень интересно, да? И мы оперируем, ну, само собой, колониальный западный взгляд, вот это, на колониальный Восток. Но мы привычно оперируем в терминах вот тех, да, по сути дела.
3: Ну, мы воспитаны на древнеримской и латинской литературе, потому что в университетах преподавание до 19 века было на латыни. Все мировоззрение воспитано.
4: Да, ну и русский язык, он подвергся там огромному влиянию, да, ну, авраамическое в любом случае видение как таковое, да. И много таких вещей, которые, слава богу, что сейчас они стали видны, их стало видно, потому что, с одной стороны, это вещи, которые вроде как тебя приобщают к прогрессу, а с другой стороны, они очень тормозят развитие как таковое.
3: Есть такой термин, что Китай – это прошлая цивилизация, но это и будущая цивилизация.
4: Ну, да. При этом, однозначно, конечно, взгляд на историю надо менять, а, следовательно, раз меняется взгляд на историю нам самим, да, потому что история была описана таким образом, предыдущая как таковая, то придется историю переписывать. Как это не неприятно обыденному уму всегда, значит, который говорит, нет.
3: Да, потому что в нашей истории все-таки центр мира – это Европа.
4: Да. Факты должны быть. Ну, карта у нас такая географическая, где вот все вокруг этого, евроцентрическая, да? А почему я заинтересовался? Я поступил, во-первых, совершенно случайно. У меня не было никакого намерения изучать китайский язык. Так просто сложилось. И покуда я учился, это было с 1974 по 1979 год, этот самый Китай у меня не вызывал никакого интереса. Было очень плохое преподавание, абсолютно мне это, ну, никуда оно не годилось, я не знаю. То есть меня не сумел заинтересовать там ни один человек. И в 79-м году я когда закончил, у меня не было шансов, и ни у кого не было шансов работать с Китаем, потому что Китай абсолютно не присутствовал на территории. Я во Владивостоке заканчивал как раз университет. Китайцев никаких не было, их вообще невозможно было увидеть нигде, кроме там нескольких там репатриантов, да, которые тоже шли изучать китайский язык с тем, чтобы там иметь профессию как таковую. А вот заинтересовался я позже, когда я столкнулся внутри среды, в которой я выращивался, значит, вот этого заката социалистического застоя, или застоя социалистического заката.
3: Да.
4: Я заинтересовался в первую очередь китайской традиции, потому что я столкнулся с вопросами, на которые мне современный дискурс не мог дать никаких ответов, собственно говоря. Я там сталкивался. Западная философия меня не устраивала. Я туда копнулся, сюда копнулся, значит, потрогал всех, кого только можно потрогать было, значит, в то время. В какой-то момент я осознал, что ответы на мои вопросы к этому бытию как таковому, значит, они лежат в области каких-то древних знаний. значит, древних знаний. Это была первая часть.
3: И неевропейской ментальной культуры.
4: Может быть, и не так, но, в принципе, я понимал, что они в древних знаниях лежат, и достаточно древних. И с этой точки зрения там Греция и Рим не, никак не попадали в эту обойму древних цивилизаций. Да? Вот они были как бы, они были частью истории. А вот
3: то древние есть, скорее, Ригведы и Веды.
4: Да, нет, и китайские древние тексты. Знания, в конечном счете, туда попадало по тому моему видению, по той карте моей ментально-интеллектуальной, да, туда попадал древний Китай, туда попадали в какой-то степени шумеры какие-нибудь древние, значит, Египет туда попадал, и Веды, ну, и древнееврейская традиция, конечно же, да, но при этом, так как это был 80-й год, у меня не было никаких шансов, находясь в городе Хабаровске, изучить что-либо еще, да, потому что просто не было доступа к информации, и поэтому я выбрал древний Китай с тем, чтобы выучить древний китайский язык, и с тем, чтобы самому иметь доступ к этим текстам, потому что я почувствовал, что туда идет некий такой поток энергоинформационный, назовем его, не люблю это словосочетание, но тем не менее, да, вот какой-то поток, когда ты соприкасаешься. И мне вот на днях, интересно, мне человек где-то написал вопрос где-то в каких-то соцсетях, вот, а вот как вы считаете, вот что вот исихасская традиция, не более ли она мощная, значит, чем даосская традиция, ну и какие-то там привел аргументы. Я ему ответил следующим образом: вы знаете, вы удивитесь, но меня, может, даосская традиция даже меньше интересует, чем исихасская. Исихасская меня вообще не интересует. Меня интересует то ощущение, да, в этих древних текстах китайских, которые я трогаю, которое я получаю, соприкасаясь с этими какими-то, с этим способом, с этой, что ли, интонацией. Здесь дело даже не в словах. Там понятное дело, что вы учите какие-то схемы ментальные, там учишься как-то мыслить, там берешь какие-то образцы, модели, значит, внутриязыковые какие-то, которые сохраняются в древнем языке, значит, и с помощью этого начинаешь видеть себя в этой реальности, даже не реальность видеть, да, а себя в этой реальности. Значит, и вот я пошел по этому пути, реально выбрав два самых сложных, с моей точки зрения, на тот момент текста древнекитайских. Это был Дао Дудзин и была книга «Перемен». Значит, про Дао Дудзин еще можно было что-то как-то понимать, про книгу «Перемен» непонятно было ничего абсолютно, значит, потому что существующие на тот момент источники, а это был единственный текст, наверное, который был, это перевод Юлиана Щуцкого, значит, который был издан в 60-е годы в начале, значит, Конрадом, китайская классическая книга «Перемен», он, несомненно, представляет собой научный подвиг, значит, и гениальное какое-то там устремление человеческого духа, но не отражает, он не вскрывает вообще суть и смысл книги «Перемен» от слова «совсем». Совсем. Более того, наверное, он даже куда-то в сторону уводит человека, если ты пытаешься понять, что такое книга «Перемен», то, задав этот вопрос и прочитав этот текст, ты получишь массу каких-то, массу ложной информации по этому поводу. И вот я начал изучать. Вот, собственно, я начал изучать, начал пытаться понимать, научиться понимать эти самые древние тексты, значит, а более того, в силу того, что, опять же, аврамическая традиция мне говорит о том, что ткань бытия – это есть текст, потому что слово «текст» переводится понятием «ткань», да, как таковое, и тема мира как текста давно сложилась в моем видении.
3: От слова «текстура»,
4: да? Да, «текстура», да, ну, «текстура» от слова «текст», а «текст» прямо дословно означает «ткань». Ткань – это то, что ткется, да, вот это ТК. И это общий индоевропейский корень какой-то. Ткать, качество и так далее, ткань, текст. То есть покрывало Изиды, да, наброшенное на этот мир. Мне

0: Хотя при этом я практикующий работник слова, я там вряд ли я назову себя писателем в прямом смысле этого слова, меня описательность реальности мало интересует, имеется в виду, особенно внешней реальности, меня интересует опять писательство как работа с текстом, вообще текстом как технологией управления тканью бытия.
1: Слушай, вот еще вопрос. Мы внимательно наблюдаем за тем, как сейчас развивается Китай. И понятно, что там мы как ресурсно там, технологическая такая империя тянемся к смысловой, другой тип энергии, другой тип мышления. Мы видим, что происходит в китайской экономике и восхищаемся. Ну, правда, сейчас и индийская тоже удивляет. Угу. Да, потому что когда у Китая было там 6-8% роста ВВП в год, мы восхищались. Сейчас 14% у Индии, мы даже не знаем, как к этому относиться. И мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Во-первых, мы видим, как Китай встраивается в остальные цивилизации, как он захватывает Африку, как он захватывает Латинскую Америку, притом ни с кем не воюя, ничего не захватывая войсками. Он захватывает социально-экономические, захватывает через системы образования, да, через инвестиции, через то, что китайцы учатся сейчас, половина классов в Англии, в Америке. Китайцы, мало того, 3/4 возвращаются обратно. Но, кроме этого, когда наш туда уезжает, он тут же вдруг становится там, американцем, да, или англичанин, а китайцы остаются китайцем.
0: Это правда, да.
1: Он остается китайцем. Мало того, если там, например, русские за рубежом себя ведут как черный перец, чем отличается черный и красный перец? Черный перец, когда сыпешь на поверхность, каждая перчинка, она гидрофобная, она боится воды, она гидрофильная, она любит воду, и она присоединяет как можно больше воды, и поэтому ей хочется быть одной. Чтобы большим количеством воды себя окружить. И поэтому, когда черным перцем перчишь, этот черный перец равномерно распределяется по всей тарелке. А красный перец, он гидрофобный, он боится воды, поэтому они друг дружки. То есть вода – это чужеродная, и поэтому они друг дружки тянутся, и они сливаются сначала в капли, а потом появляется одна большая капля красного перца. И вот за рубежом русские друг от друга отталкиваются, делают вид, что они не русские, а китайцы объединяются. Появился один китаец, через год уже 100 китайцев, потому что он притягивает себе, зовет своих соотечественников. Кроме того, ни в одной стране мира нет Russian Town, но во всех столицах мира есть Chinatown. И мы наблюдаем за тем, что происходит в китайской там, экономике, социальной жизни, с удивлением и не понимая, что с этим делать. У меня несколько примеров приведу. 2 года назад, да где были китайские автомобили? Прошло 2 года, скоро уже будем думать о том, а где будет Мерседес.
0: Ну да.
1: То есть за 2 года захватили мир. Захватили мир. Европа сейчас не знает, как защититься от китайских автомобилей, потому что они уничтожат европейское машиностроение, на чем держится практически половина европейской экономики. Это раз.
0: Придется смиряться.
1: Дальше. Мы смотрим, что происходит в науке. Например, Китай недавно объявил, 2 новости, меня, их больше было новостей, но 2 меня убили. Китай протестировал 10G. Мы о 5G еще мечтаем, да, чтобы запустить 10G. И второе, Китай недавно заявил, что создал квантовый компьютер, который, внимание, в 10 миллиардов раз быстрее американского. Не в 10, а в 10 миллиардов раз быстрее американского. Это наводит на мысль, что еще следующая итерация, еще в 10 миллиардов лет, уже раз, уже там столько нулей нет. Дальше. Что происходит в науке? Китайцы разрешили генетические эксперименты над геномом человека. То, что в Европе, в России, в Америке, в Японии запрещено. Китайцы, во-первых, изобрели искусственную матку. И если мы в фантастических фильмах еще несколько лет назад смотрели, как на фантастику, когда человеческие зародыши вдруг развиваются до полноценного человека в какой-то капсуле, то сейчас это реальность.
0: Да.
1: Яйцеклетка оплодотворенная кладется, и через 9 месяцев забирается ребенок.
0: Да.
1: Второе – это то, что они сейчас делают не из 2 клеток, а из 3. Они сливают 3 клетки и таким образом практически минимизируют в миллиарды раз вероятность того, что все 3 аллеля будут рецессивными. То есть генетические заболевания.

0: в этом случае практически не имеют шанса. Угу. Да, какие-нибудь гемофилии, другие там рецессивные болезни. Следующее, это они разрешили вставлять, встраивать эффективные гены.
1: Угу.
0: Они берут неэффективный ген, вставляют эффективный. А вот уже повышенный иммунитет, вот лучше же интеллект, вот трудолюбие, а вот работоспособность, а вот выносливость и так далее. И мы вот с генетиками, с моими коллегами и одноклассниками, одногруппниками из университета обсуждаем, что хорошо, мы сейчас за этим наблюдаем. Но когда через 20 лет во все университеты мира будут поступать только китайцы,
1: да.
0: Ну просто набрав больше всего баллов, а что мы будем делать? Через 20 лет уже не догоним.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Подросток утонул в водоеме, образованном на месте нефункционирующего карьера в Кайтакском районе Дагестана. Трагедия произошла в селе Янгикент. Тело погибшего доставили спасатели. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют, об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Участок автомобильной дороги с сегодняшнего утра закрыт между поселками Временный и Шамиль-Кала в Унсукульском районе Дагестана. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Здесь сейчас проводятся специализированные работы по восстановлению земляного полотна полки дороги. Я напомню, что она была разрушена в результате прошедших ливневых дождей и аварийного сброса воды с Ирганайской ГЭС. Объехать этот участок можно будет по маршрутам Майданская, Балахни, Харачи, Унсукуль и Временный поселок. А также по другому маршруту, это Махачкала, Леваши, Ташкапур, Гиргебель и Шамиль-Кала. Праздничные акции, флешмобы и концерты, которые приурочены ко дню государственного флага России, прошли во всех городах и районах Дагестана. Об этом сообщает Минмолодежи Республики. Волонтеры выходили на улицы, чтобы поздравить жителей, раздавали ленточки, флажки и буклеты с историей российского триколора. В Хасавюрте акцию «Флаг России. Знак безопасности» организовали совместно с Госавтоинспекцией Республики Дагестан. В Дербенте волонтеры раздавали символику на центральных улицах Дербента. Общий вылов рыбы в республике с января по 10 августа достиг более 15 тысяч тонн. Об этом сообщили в Северокавказском территориальном управлении Росрыболовства. Лидером промысла традиционно стала килька – более 14 тысяч тонн. На втором месте сазан – 255 тонн. На первые два вида приходится подавляющая часть всего вылова. Рыбаки республики продолжают работу, обеспечивая перерабатывающие предприятия региона стабильными объемами сырья. Ну и в регионах России планируют заключать соглашение о ценах на топливо с независимыми автозаправочными станциями. При этом Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба будут подписывать аналогичные договоренности с малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами. Об этом сообщает вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько российских МПЗ недавно завершили ремонтные работы и уже начали наращивать поставки топлива на внутренний рынок. Правительство также приняли решение, заправки должны заранее предупреждать покупателя о продаже топлива с пониженным экологическим классом. Минтранс подготовил новые правила проведения технического осмотра, которые должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на проект документа. Главное изменение затрагивает в автомобиле, работающие в такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у автомобиля разрешение на перевозку пассажира. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Тукита. Этот аул занимает одно из живописных мест, расположенных в высокогорных районах Дагестана. Он находится на высокой изолированной горе, со всех сторон окруженной высокими неприступными скалами и утесами. Гора образует плоскогорье, протянувшееся до хунзахской границы. Путь к селению идет по крутому подъему, покрытому лесами и субальпийскими лугами. Высота расположения села составляет примерно 2000 метров над уровнем моря. По преданию, поселение было образовано тремя братьями. Их звали Ганс, Дог и Гуд. Они были хорошими охотниками и прекрасно ориентировались в прилегающей к селу местности. Братья были рослыми, статными, сильными и смелыми людьми. Место, где они скрывались, располагалось на гребне высокого холма и изобиловало естественными природными укрытиями, пещерами со сквозными проходами. Позднее, как гласит легенда, к ним примкнула определенная часть их тухума – жены и дети. После прибытия на место обитания братьев и их родственников, каждый из них со своей семьей занял определенную пещеру в черте нынешнего села и заселил ее. Происхождение названия селения Тукита относится к свинцу. Якобы селение Тукита располагается у серебро-свинцовых месторождений. Однако проведенные геологические исследования не подтвердили подобные высказывания. Имеется и другая версия происхождения названия села, которая исходит от окрестных сел. Якобы село получило название от слова «крыша» – «тох», так как оно расположено на одной из горных вершин, с которой, как с крыши, видна вся округа. И действительно, с центра села видно большинство сел Ахвахского и Ботлихского районов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай мисик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай мисик и сита джаридач. Эл каниди, элдин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Эл каниди. Элдин арада жеда. Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Лахайди ахмак хаитани, уан хайди. Махавайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, уан хайди, махавайди ханаканда. Гишинди фахкакада, тухди бахтуних. Голодный хлеба ищет, сытый – счастье. Гишинди фахкекада, тухти бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Так как армяне очень гостеприимные люди, вы можете ожидать, что во время вашего делового визита в страну вас могут пригласить в гости. Не стоит отказываться от приглашения, так как своим отказом вы можете нанести личную обиду. Во время застолья с армянами стоит ожидать большого количества тостов. В Армении большая часть населения, особенно старшего поколения, хорошо знает русский язык. Поэтому особых проблем в общении нет. Молодежь также неплохо владеет английским и французским языками. В армянской культуре принято дарить и получать подарки. Для делового подарка лучше всего подойдут офисные принадлежности с логотипом вашей компании. Желательно, чтобы подарок был в упаковке. Если же вам вручили подарок, не стоит открывать его в присутствии других людей. Армяне придерживаются традиционного европейского делового стиля в одежде. Для мужчин это темный костюм и галстук. Для женщин – высококачественный деловой костюм с юбкой по колено в темных цветах. Женщины в Армении уделяют большое внимание своему внешнему виду. Для деловых встреч редко используется повседневная одежда.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
11: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
12: А знаете ли вы, что в 2006 году на церемонии вручения премии ЮНЕСКО город Дербент стал обладателем почетного диплома 2006, как один из самых толерантных городов мира? Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. В этот день, в 1995 году, государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ООН ежегодно отмечать этот день и приурочить к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Несмотря на яркую смесь культур, люди в Дербенте уважают чужие традиции и обычаи. Важно отметить, что на территории Российской Федерации на сегодня расположено 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 из которых являются объектами всемирного природного наследия. В Дагестане с 2003 года статус объекта культурного наследия имеет только цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. Собирательное название, под которым ЮНЕСКО в 2003 году внесло в список объектов всемирного наследия – средневековое архитектурное наследие города Дербента.
11: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
9: Всем привет! Сегодня мы поговорим с Романом Бузуновым, это доктор медицинских наук. Роман, приветствую. Дело в том, что у предпринимателей часто вот эта проблема, знаете, они очень заняты, они достигают. Я вот сегодня вот пришел сюда, честно говоря, меня рубит вот, и спал мало. А это же постоянная проблема у предпринимателей. Давайте разберемся. Вы в своей книге, в частности, написали, что предприниматели стали спать в два раза меньше. Как вы это поняли вообще? Вы стояли со свечки, что ли? Давайте, расскажите, пожалуйста.
10: Есть же доказательные какие-то исследования. И, в частности, например, очень большое исследование McKinsey 2016 года, когда они порядка 80 тысяч предпринимателей опрашивали, оценивали. И, собственно, исследование так и называлось «Влияние сна на работу менеджеров и предпринимателей». Основные выводы, которые были сделаны, что порой человек думает, что он еще может принимать какие-то адекватные решения, но если он не выспался, то прежде всего страдают высшие нервные функции. Анализ, прогноз, эмпатия, то есть понимание других людей. Если нужно какие-то комплексные решения принимать, да еще в состоянии стресса и многозадачности, то очень часто начинаются ошибки, которые стоят потом, не знаю, миллионов и, наверное, не рублей, должностей, карьер и прочее. Еще Билл Клинтон сказал, что самые глупые решения сделал тогда, когда был не выспавшийся.
9: Принял. То есть, если я сегодня буду тупить, я знаю причину, да?
10: Ну, в общем, не надо принимать стратегических решений, когда вы не выспались.
9: С чем связано сокращение сна? Ведь это же так естественно, пойти поспать, отрубиться и так далее. С чем вообще связано?
10: Для чего живет любое живое существо, животное? Угу. Поспать, пожрать, извините, и физическая нагрузка. От кого-то побегать или за кем-то погоняться. А у нас человек, который достигатор, он ради каких-то идей, которые он когда-то там в будущем достигнет, всего этого себя лишает. Угу. И проще всего себя лишать сна. Ну, казалось бы. Угу. Да, ну, что ты там не доспал, а причем все эти великие бизнесмены, которые за успешный успех, они говорят, так ты ж спи мало, работай много, и ты всего успеешь. Ко мне часто приходят пациенты, которые говорят, доктор, давайте сократим у меня сон. Я говорю, прекрасно, а давайте будем через раз дышать. А давайте будем воды меньше пить. Ведь сон – это генетически определенное состояние. И если лишать сна, любое млекопитающее, в конце концов, умирает. Нарушается функция внутренних органов, полиорганная недостаточность, сепсис и смерть. Так что, когда вы лишаете себя сна, вы берете в долг у организма здоровьем. А отдавать придется с процентами.
9: Мне понравилась вот эта вот метафора, да, что как будто ты в банке взял, значит, кредит, да, и отдаешь с процентами, и может дорого оказаться, да?
10: Абсолютно. Причем есть прямо исследование такое интересное, где-то порядка там нескольких десятков тысяч проводилось исследование, там буквально по 6-5 пунктам оценивалось, хорошо ли вы спите, спите вы ли там 7-9 часов, не принимаете ли вы снотворных таблеток и так далее. И если у человека 5, ну, то есть все хорошо, и 0. Так вот, разница у женщин 2,5, у мужчин 2,5 года, у женщин почти 4 в продолжительности жизни. Ну, если человеку 30 лет, например, да, вот время, так называемое время дожития. Получается, что это реально просто сокращает жизнь. И, соответственно, я людям говорю, ну, а вы сколько лет хотите жизни потерять, экономя сейчас на сне?
9: То есть, если Алексей Ситников, наверняка вы его знаете, говорит, что надо спать 4 часа, и у него получается, как он утверждает, такое может быть или это какая-то мыслеформа?
10: Здесь разная ситуация бывает. Первое, бывает действительно коротко спящие люди. Ну, известно, что Тэтчер спала 4 часа, что Наполеон 4 часа спал. Трамп, кстати, всем рассказывает, что он 4 часа спит. Правда, он столько всего рассказывает.
9: Вот это медийная позиция, может быть? Или как это проверить?
10: Никак.
9: Статистика?
10: Ну, слушайте, вы тоже говорите. Да. То есть это когда человек фактически играет какую-то роль. А уж на самом деле и так. Но есть действительно коротко спящие люди. Но другое дело, что есть длинно спящие люди. У нас же средняя норма 7-9, а вариабельность длительности сна 4 до 12 часов. И тот же Эйнштейн говорил, что я там сплю треть жизни, не самую худшую, а вообще 11 часов – это мое любимое время поспать.
9: Я много встречал людей, которые говорят, что самое лучшее, что у них в жизни происходит, то во сне происходит.
10: Да.
9: На самом деле, в юности постоянно ночью мне приходили какие-то идеи, я вскакивал, записывал их, потому что я так их, если не записал, с утра не помню. А утром я читал эти идеи, а там было так, позвонить тому-то, соединить этого с тем-то. Вот такое вообще возможно, что вот именно во сне или вот как вот эти приходы ночные, да, возникает суперспособность мозга, что ли, нейронные сетки связывать одно с другим, которые вот, если ты бодрствуешь, вот оно не связывается, а вот во сне связывается. Возможно ли это с точки зрения вот науки?
10: Это вполне возможно. У нас зачем нужны сновидения? Ну, то есть REM-сон, так называемый, Rapid Eye Movements, это быстрое движение глаз. Когда мы видим сны, у нас под закрытыми веками глазки бегают. Вот это мы сны видим, да? И у нас приблизительно распределено по ночи 2 часа суммарно сновидений. Ну, если человек 8 часов спит, 20% времени занимает REM-сон. И это анализ накопленной за день информации. Большинство мы, слава богу, забываем. Люди с абсолютной памятью, они часто психически не очень устойчивы. Мы анализируем, принимаем решения и формируем долговременную память. Ну, если так вот простым языком объяснить, мы очищаем оперативную память, как винчестер. Знаете, выключили, оперативная память обнулилась, да? Так вот, человек заснул, он должен оперативную память очистить, сформировать долговременную память и с утра встать с новыми, так сказать, свободным мозгом для восприятия информации. Но принимая решения, они у нас могут быть, у нас так называемые свободные ассоциации. То есть мы можем летать, не смущает нас, что мы летаем. И какие-то изобретения мы можем делать. Ну, Менделеев там придумал свою таблицу Менделеева. Бензольное кольцо там было изобретено. Да. Много какие идеи человеку приходят, потому что он мыслит алогично. Но это не значит, что это неправильно.
9: А логично, это имеется в виду, наверное, отлично от набранных каких-то рациональных концепций. Да.
10: Ну и вообще употребительно.
9: Плавающие ассоциации вдруг связываются в какую-то картину, которых ранее не было или не могло возникнуть, да?
10: Мне нравится визионерство. Вот так любят у бизнесмена говорить, да он же визионер. Вот ему что-то пришла эта мысль. Он даже сам может не понять, почему, какие там уголки подсознания ночью ему об этом сказали. Но это оказывается, что это реально, так сказать, работает.
9: Похожий эффект, то, что ты описываешь, вот он со мной случается, вот утром встаю, то есть вроде спишь, вроде не спишь. Я даже слышу, как люди там ходят, говорят, но я как будто досматриваю и рассматриваю что-то, и вот, вот в этом состоянии мне приходят лейауты заводов новые, что вот надо вот этого человека поставить на эту позицию, а этого убрать. Почему так происходит? Вот, что это за облегченное такое состояние строить ассоциации, которые вот при бодрствовании никак не строятся?
10: Я, может быть, так немножко тоже алогично отвечу. Мы не знаем.
9: Я первый раз вижу, друзья мои, доктора наук, который говорит, мы не знаем. Спасибо вам большое за ответить на какой-то вопрос. Не знаю, это высшая благость. Мне кажется, тогда ты открыт для получения новых комбинаций. Это здорово. Спасибо тебе.
10: Вообще сомнологии всего это 50 лет. Ну, так чуть больше, да. Вот о всей медицине от Гиппократа больше 2000 лет. И, как говорится, заходите через пару тысяч лет, и я вам точно расскажу, почему так, а еще запишем ваш сон на видеомагнитофон.
9: Да. Значит, это научно и постоянно фиксируется получение каких-то идей во сне, да, изобретений и так далее. А можно ли сделать повторяющимся вот это вот состояние, в котором приходят идеи? То есть, может быть, есть какие-то настройки для сна, периоды или специальные приспособления, когда приходы вот тебе будут просто... настигать вот эти приходы, открытия, озарения и так далее во сне?
10: Пока я о таких технологиях не слышал. Может, конечно, есть, но засекречены. Но на самом деле, скорее всего, что нет. Что где-то близко к этому, это так называемые люцидные или осознанные сновидения. Когда человек может осознавать себя во сне и руководить этим сном. И это очень интересное ощущение. Я сам, наверное, раза три испытывал. То есть ты, с одной стороны, чувствуешь, что ты во сне, так. Но, с другой стороны, ты становишься режиссером. А вот ты хочешь там, не знаю, космонавтом стать? Пожалуйста. Mm-hmm. Хочешь там президентом? Тоже пожалуйста. И это такой очень хороший опыт, когда ты можешь свои какие-то идеи фактически проигрывать, ну, почти как в реальности. И есть даже технологии, которые позволяют этому учиться. Не то, чтобы я специально этому учился, но есть вот так или иначе даже группы поддержки, которые занимаются вот тем, что человек может попасть в этот люцидный осознанный сон. Ну и там, наверное, вот люди говорят, что раскрывается их сознание, они как-то лучше реализуют свои какие-то планы, идеи. То есть они там это проживают реально.
9: То есть сон – это важно? И более того, во сне происходит, я так зачастую, больше всего интересного, чем в жизни. Но сейчас давайте поговорим вот о чем, что у каких-то людей прям бессонница, ну, случается, да, и кто-то, ну, прям, ну, не успевает поспать или так увлечен, там, не знаю, достигаторством чего-то, что отказывает себе во сне и так далее. И это надо, видимо, лечить, как-то помогать человеку, да. И есть таблетки. Таблетки от бессонницы и так далее. Кроме таблеток, существуют какие-то другие способы помочь человеку войти в вот этот более благостный режим?
10: Я в принципе, это говорю, что первые 15 лет я не совсем, если не сказать совсем неправильно, лечил пациентов с хронической бессонницей. То есть я заведовал сомнологическим центром, мы исключали органику, ну, там апноэ сна, какие-то дефициты витаминов и так далее. Но если мы не видели какой-то органики, а у человека была бессонница, мы думали, что это какая-то психопатология. У меня прямо работали психиатры, психотерапевты. Они, конечно же, ставили свой психиатрический или около того диагноз, но я понимал, что мы никогда не вылечим человека таблетками. Будем назначать, отменять, будет рецидив, добавлять и так далее. Это просто десятилетие приема таблеток. Где-то 10 лет назад уже начала активно развиваться такая теория павловской модели развития бессонницы. Я, может быть, потом несколько слов об этом скажу. И в 2017 году поменялись все абсолютно стандарты, российские, американские, европейские, по лечению бессонницы. И на первом месте стала когнитивно-поведенческая терапия бессонницы. Вот даже потом, видите, я вам подарю такой учебничек. Держите. Давайте. По когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.
9: Отлично.
10: В чем проблема? У человека бывает часто
9: так называемый... То есть это без таблеток, без химии?
10: Без таблеток, да, абсолютно. Бывает реактивный сон. Это что такое? Допустим, перед поездкой, перед экзаменом человек плохо спит. Но он плохо поспал, он что думает насчет следующей ночи? Да высплюсь, экзамен же прошел. Но на каком-то этапе жизненного пути у человека возникает тянущаяся стрессовая ситуация, которая реально ухудшает сон. Начальник негодяй, проблемы с деньгами, семейные проблемы, со здоровьем проблемы. И эта проблема тянется. Достаточно 3 месяца тянущейся проблемы. И человек говорит, все, начался развод, бессонница, все ужасно. Женился, детей нарожал, дом построил, дерево посадил. Все прекрасно. А бессонница осталась и прогрессирует. Достаточно 3 месяца, чтобы закрепились условные отрицательные рефлексы боязни не заснуть. Потому что человек ведь попытался, а у него не получилось. 20, 30, 40 раз попытался, все, рефлекс боязни не заснуть. Человек идет в постель с тем, что он не заснет.
9: Понятно.
10: Второе.
9: То есть установки такие.
10: Да, постель сама, он же лежит в постели и пытается. Сама постель начинает ассоциироваться с бессонницей. Вот здоровый человек, он идет в постель, думает, ой, моя хорошая подушечка, все, заснул. А пациент с бессонницей идет, ненавистная подушка, ужасный матрас, не так дует, не так светит. А тут еще сосед, подлец, спит довольный. В красках рассказывает, как... А еще храпит, да? Следующее, это, то есть так называемое негативное прогнозирование развивается. Если человек здоровый, ну, плохая у него ночь была, он думает, на следующую ночь высплюсь. А человек с хронической ситуацией думает, да я вообще скоро умру. Ну и последнее, это так называемое дезадаптивное и ограничительное поведение. Человек думает, так, я не доспал, нужно лечь пораньше и встать попозже. Особенно у кого есть такая возможность. И он начинает дольше лежать в постели. Классика, человек говорит, мне раньше хватало 7 часов. А сейчас я лежу в постели 10 и вообще не сплю. Но чем дольше человек лежит в постели, тем больше сон расплывается на эти 10 часов. Угу. Еще больше проблем с засыпанием, пробуждением и так далее, и так далее. А следующее, человек думает, так, плохо поспал, спортом перестану заниматься, в гости не пойду, пост какой-то не займу.
9: То есть развивается целый ворох сопутствующих таких.
10: Да, так называемая катастрофизация ситуации. Ну, представьте себе, человек убедил себя, что у него рак мозга. Он как себя чувствует? Он завещание пишет. Да? А ему говорят, да ты расслабься, у тебя нет. А он говорит, есть. Так вот, и с бессонницей то же самое. И фактически это ведь не болезнь какая-то, там, как сахар крови при диабете или там, атеросклероз. Это нарушение мышления и поведения. И в этом смысле, когда мы даем таблетку, да, симптоматически мы человека усыпим, но мы не уберем рефлексы. Более того, мы сформируем следующий условный рефлекс боязни заснуть без таблетки. И потом, забирая таблетки, человек думает, я же сейчас не засну, и все, тут же не засыпает. И забрать невозможно. И поэтому в основе сейчас лечения бессонницы лежит когнитивно-поведенческая терапия, когда мы меняем мышление и поведение, как ни странно, используя, допустим, технику ограничения сна. Прекрасно. Самая эффективная техника, как отучивать человека не спать. Тем, что ты не даешь ему спать какое-то время, у него начинается такая сонливость, что он только добирается до постельки, падает и тут же засыпает.
9: Хорошо, значит, все-таки часто слышу рекомендации, причем прям докторов, не только вот там, каких-то там шарлатанов там в Ютубе, там везде много всего, да, а прям докторов, что вот, например, вечером магний, вот эти БАДы или какие-то там витаминчики, ну вот. То есть сейчас ты так ярко рассказал про таблетки, ну, слушай, значит, получается так, любая таблетка создает когнитивно-поведенческую такую привязку, что вот, ну, магний там, витаминка, но это же тоже привязка. Значит, магний тоже, значит, возможно, следует исключать и все-таки нормализировать, так сказать, вот эту вот поведенческую среду.
10: Смотрите, или все-таки дефициты можно? Возможны. Вообще, что касается магния, вот, допустим, исследования американские. В 19 веке средний американец употреблял 400 миллиграмм магния. Это фактически суточная норма. В 20 веке уже 200 миллиграмм магния. А, наверное, в 21-м все 100 будет употреблять. А магний участвует в массе тормозных процессов. И, в частности, его недостаток вызывает раздражение нервной системы. И в этом смысле, кстати, в многих штатах прямо законодательно воду должны насыщать дополнительно магнием. Питьевую. И так же, как с дефицитом витамина D. У нас 50% взрослого населения находится в дефиците витамина D. И в этом смысле это даже считается официально безрецептурные препараты. Я все-таки за то, чтобы сначала посмотреть концентрацию магния, витамина D, а потом принимать. Но если мы говорим о поддерживающих дозировках, то да, это вполне себе возможно. То есть профилактика дефицитов. И я не против абсолютно добавок. Единственное, что я, может быть, немножко против того, что у нас есть некий перечень того, что может вызывать бессонницу. Магний, дефицит витамины группы В, допустим, недостаток железа. Но иногда человек приходит к нутрициологу, сдает 250 различных анализов. Из них 200 вообще непонятно, как влияют на сон. Но говорят, мы должны вам назначить 30 различных там каких-то добавок. А есть такое понятие полипрагмазии. Когда мы даем 5 препаратов, уже невозможно понять, как они между собой взаимодействуют. И, допустим, та же клиника Мио говорит, что вреда часто уже начинается больше, чем пользы. То есть можно, но разумно. И все-таки может быть, посоветовавшись с доктором, прежде чем что-то выпивать. Потому что иногда приходит человек, а у него там витамина В12 там, в 10 раз выше нормы. Ну, потому что он там опился, обкололся этим витамином В.
9: Я тоже недавно проверялся, у меня тоже D витамина там что-то не хватает, и я вот это КД К там для усвоения, там, Д для этого, и магний. То есть раз в год, ну или иногда два раза в год курсы так пропиваю вот это вот. То есть это нормально?
10: Да, это вполне допустимо.
9: То есть и при этом вроде как у меня не развивается этот как синдром привязки к таблеткам.
10: Ну, у нас есть два вида зависимости. Первое – это психологическая. Если вы просто понимаете, что вам нужен месячный курс, и вы его закончите, ну, как правило, человек по этому поводу не напрягается. Другое дело, когда он пьет таблетки от бессонницы, он же не понимает, когда он их закончит пить. И сначала психологическая зависимость, он боится, что он не выпьет и не заснет. Да. Тут же вы не боитесь, но вы не выпили магния, вам все равно хуже не стало. А тут вы не выпили, сработал рефлекс боязни не заснуть, и вы не заснули, и ночь не проспали. Все, ужас-ужас. А если мы пьем такие там снотворные, транквилизаторы, то несколько месяцев – это физическая зависимость. Это уже лекарственный наркоман. Ну, а вот как насчет кофе-чая, смотрите?
9: Ну, вот я попиваю.
10: Давайте сейчас поговорим о вреде кофе. Я вам тут тоже расскажу такое. Смотрите, кофе.
9: Давай.
10: Сам кофе никакой энергии не содержит. Там нет калорий в кофеине. У нас в мозге нет кофеиновых рецепторов. То есть он ни на что, в принципе, не может действовать. Тогда вопрос. Если нет энергии, нет рецепторов, а как же он, почему он нас бодрит? Как ты думаешь?
9: Ну, я не думаю.
10: А, правильно. Оказалось, что молекула кофеина похожа на молекулу аденозина. А аденозин – это такая тормозная молекула, которая образуется при разрушении молекулы АТФ. Она у нас, молекула АТФ, запасы энергии в организме имеет. И как только разрушается АТФ, образуется аденозин, который в мозге сигнализирует, что запасы энергии у нас снижаются. Ну, такая обратная биологическая связь. А кофеин, оказывается, блокирует аденозиновые рецепторы, аденозин отдыхает в сторонке, и мозг не понимает, что энергии нет. Он на форсаже работает. Ладно, если мы только употребили с утра, и потом чуть-чуть провальчик где-то через 4 часа в активности случился, мы его не заметим. Но если человек употребляет каждые где-то 4 часа дозу чая или кофе, практически постоянно аденозиновые рецепторы оказываются заблокированными, и мозг не понимает, когда ему нужно отдыхать. К вечеру перевозбужденная нервная система, человек не может заснуть. Более того, если человек регулярно употребляет, то адаптация наступает, и человек

0: О, слава богу, она реально, вот вы сейчас бросили, буквально, может быть, недельку будет тяжеловато, потому что вы будете чувствовать какую-то немножко усталость. Но через неделю рецепторы все очистятся, и вы начнете прекрасно, без кофеина, чувствовать себя бодрым днем и с утра вставать бодрым, веселым и работоспособным.
1: Ты в своих книгах рекомендуешь вести электронный дневник сна.
0: Да.
1: Да. Значит, расскажи, что это, зачем это, что это дает?
0: Ну, я, может, по аналогии скажу. Люди, которые занимаются снижением массы тела, они часто ведут пищевой дневник. Дело в том, что вот что человек съел сегодня или как он спал сегодня, он помнит. Что было 3 дня назад, уже практически нет. А что было неделю назад, человек рассказывает сказки, как ему казалось бы, что он там ел или что он спал от сегодняшнего настроения. Вот сегодня человек пару дней поспал плохо, все, говорит, я скоро умру. А поспал пару дней хорошо, говорит, да вообще неделька прошла прекрасно, и вообще месяц тоже замечателен. И невозможно оценивать, особенно если ты предпринимаешь какие-то действия по улучшению сна, вот эту ситуацию, потому что это каждый раз зависит от настроения человека. А что позволяет делать дневник? Он позволяет более-менее объективно 6, 8, 10 недель смотреть в динамике. Ну, вот спортом вы как-нибудь занимались?
1: Да.
0: А каким?
1: Подкачивался. Лыжи.
0: О, лыжи. Вы пришли в секцию и пробежали, не знаю, там, километр на лыжах там, за сколько? За 10 минут, например, да? А потом вы тренировались 3 месяца и пробежали опять за 10 минут. Ну, наверное, что-то не так тренировали. А если бы вначале не посмотрели, за сколько вы пробежали, то и непонятно бы, куда мы пришли. И дневник позволяет нам исходно оценить ситуацию, что мы имеем, и потом, предпринимая какие-то действия по улучшению сна, сравнивать с тем, что у нас было в самом начале. То есть это такая контроль, более-менее объективный, который позволяет нам оценивать наши результаты того, что мы сделали, и насколько у нас улучшился сон. Вот за этим и нужен дневник.
1: Ну, то есть это инструментарий как раз вот в этой когнитивно-поведенческой терапии.
0: Да, абсолютно.
1: То есть самонаблюдение.
0: Самонаблюдение, и, собственно, дневник у нас такая веб-версия, то есть человек ведет его, и я его тоже могу посмотреть прямо в онлайне. Потому что, кстати, между прочим, эти все программы, они в онлайн идут.
1: Я встречал сейчас очень много теорий, значит, про интервальные, например, сны. Как ты к этому относишься? Может быть, что-то скажешь здесь? Вот сейчас, если я вот тут вот 2 дня не доспал, мне что, может, сейчас вот после интервью пойти, там, 15 минут покемарить, и это вообще работает? Как с точки зрения науки?
0: Здесь, смотря что понимать под интервальными или несколько раз, когда за ночь, да? Например, сиеста. Ну, классика, когда человек спит, ложится там в 1:00 ночи, встает в 5:00 утра, поспал там 4-5 часов, но потом 2-3 часа спит еще днем. Ну, и набирает, собственно, достаточное количество времени. Другое дело, когда пропагандируется, допустим, там 20 минут сон каждые 2 часа. Ну, как там Тесла какой-нибудь там спал, или вот там Леонардо да Винчи. Смотрите, у человека сон циклами длится.
1: Да.
0: Обычно это 1,5-2-часовой цикл, когда у нас проходит 1-я, 2-я, 3-я стадия и REM-сон, так называемый законченный цикл сна. И если хотя бы циклами спать по 2 часа, то можно просто интервально набрать, допустим, те же 6-8 часов. Но если человек короткими интервалами спит, то он не может дойти до глубоких стадий сна, когда гормоны продуцируются. Он не очень хорошо попадает в REM-сон, когда обработка информации происходит. То есть все те эксперименты, которые проводились, и когда был вот такой короткий интервальный сон по 20 минут с интервалом в 2 часа, они ничем хорошим не закончились. У человека начинается раздражительность, потом чуть ли не до галлюцинаций все это доходит и так далее. Но что касается того, что если вы просто не доспали, да, вполне можно поспать. Но здесь есть тоже несколько рекомендаций. Первое. Если вы всю ночь не спали, то можно с утра компенсировать половину дефицита сна. Ну, допустим, у вас 8 часов вы не поспали, ну, не знаю, там, поездка, что-то случилось такое, можете с утра поспать 4. С одной стороны, это позволит вам профункционировать на следующий день, с другой стороны, вы к вечеру должны испытывать сонливость. Потому что если вы легли с утра и поспали 8 часов, вы следующую ночь вообще не заснете.
1: Да-да.
0: Такой сбой произойдет. Если же вы, допустим, 2 часа не доспали, то лучше вообще не компенсировать. То есть встать в свое время и нормально профункционировать день, ничего страшного не будет. Если больше, ну, допустим, 4 часа не поспали, то можно компенсировать тоже половину дефицита сна. То есть легли на 4 часа позже, а встали на 2 часа позже.
1: Понятно.
0: Или что еще относительно дневного сна. Даже 5-минутный такой пересыпчик, он может уже немножко восстанавливать. Считается оптимум где-то 15, 20, 30 минут. Это вполне себе позволяет организм восстановить и вечером продолжить нормальное функционирование. Не

0: рекомендуется только спать больше часа где-то, больше 40, даже 5 минут, потому что можно дойти до глубокой стадии сна. А если сработает будильник, очень сложно просыпаться из глубокой стадии сна, будет такое ощущение дезориентации, ну, просто все будет противно, да, и вы будете не совсем понимать, что происходит. И даже разбитость дополнительная может быть. Или тогда уже нужно полный цикл сна спать, то есть те же 2 часа, но если вы серьезно не доспали днем. То есть, да, варианты возможны, и здесь, слушайте, ну, а возьмем природу. Лев как спит? Знаете, сколько спит лев?
1: Нет.
0: 15 часов в сутки. Царь зверей, да? Поел, поспал.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Потолок обвалился в дагестанском селе Гунип в детском саду, который торжественно открыли чуть более 2 лет назад. Штукатурка рухнула прямо на кровати в спальне. К счастью, детей в этот момент там не было. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Шамиль Хадулаев. Хадулаев также напомнил, что 13 марта 2024 года в райцентре Гунип состоялось открытие нового типового детского сада номер 3 на 60 мест. На праздник тогда приезжали чиновники и депутаты, звучали торжественные речи. Но спустя 2 с лишним года с потолка в спальне обвалилась штукатурка прямо на детские кровати. Хадулаев назвал настоящим чудом, что в этот момент в комнате никого не было. По словам общественника также, что в Гунибе не было ни урагана, ни смерча, ни бомбежки. Ребенок утонул в озере в Бутлекском районе Дагестана. Об этом сообщает МЧС России по республике. Трагедия произошла накануне в 3 километрах от села в озере Аркула. Его тело визуально вдоль берега искали местные жители и родственники. Позже к поискам подключились и спасатели МЧС. Фабрику кондитерских изделий «Юнион» мощностью 12 тысяч тонн продукции в год открыли в Дагестане, об этом сообщает Магомед Рамазанов. Проект обошелся почти в 3 миллиарда рублей. Компания уже несколько лет работает в Дагестане, теперь значительно расширила производственные возможности, сделав основной акцент на выпуске продукции для детей. Ну и количество самозанятых в России выросло до 17 миллионов человек по сравнению с данными регистрации на конец 2025 года. Число россиян, которые оплачивают налог на профессиональный доход, увеличилось на 2 миллиона. Такие сведения представлены на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни августа было зарегистрировано чуть более 150 тысяч новых самозанятых. Центральный банк с большой долей вероятности в конце октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз газете.ру дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Кстати, по его мнению, взять паузу или даже повысить ставку регулятор может по 3 причинам. Из-за инфляционных ожиданий, из-за цен на топливо или из-за дефицитного бюджета. Кстати, по словам Кирилла, в октябре в Госдуму вносят бюджетные проектировки на 3 года, а более высокий дефицит бюджета требует более жесткой политики по ставке. С нового учебного года в России начнется эксперимент по восстановлению школьников оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 9 школ от каждого субъекта. Как рассказал у портала nefs.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая мера может стать инструментом для диалога с ребенком или родителями. При этом, по ее словам, кстати, критерии должны быть четкими и прозрачными. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, а также учебную активность и участие в школьной жизни ученика. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
4: В какой-то момент времени задумывается об обустройстве семейного очага, его атмосфере и уюте. Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Ваш радиогид и помощник в вопросах создания домашнего комфорта.
5: Приветствую, друзья! В эфире партнерская с фондом «Чистое сердце» программа. Рубрика называется «Голос добра». Здесь мы знакомим вас, дорогие слушатели, с благотворительными дагестанскими проектами. Совсем недавно у нас в Дагестане, параллельно в Махачкале и в Каспийске, запустили обучение мамочек. Мамочек особенных детей, а также инвалидов, людей с ограниченными физическими возможностями. Идет подготовка к профессиям, которыми и можно будет заниматься удаленно. Академия Прокомфортно, так называется проект, а обучение, подготовка посвящены такому направлению, как управление персоналом. Ее самая начальная базовая часть – рекрутинг. Рекрутинг – это поиск и найм персонала. Рассказать все подробности мы пригласили спикера Академии Прокомфортно, карьерного консультанта и коуча с опытом более 10 лет в подборе и управлении персоналом. Гость нашего эфира Алпият Магомедова. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Амисей. Спасибо за приглашение. Большая честь быть здесь и вообще частью этого проекта. Спасибо.
5: Для начала, Алпият, расскажите слушателям радио «Диалог», кто такой HR и чем он отличается от привычного нам кадровика?
6: Да, есть такое, что нас часто называют отделом кадров. На самом деле есть сильное такое различие. Кадровик, в первую очередь, человек, который работает с документами. То есть для компании очень важно, чтобы человек был правильно оформлен по трудовому кодексу, чтобы увольнение, прием и отпуска, они все оформлялись правильно, и чтобы у компании никаких проблем не возникало. И HR же это более, скажем так, про людей, да, human resource. Мы отвечаем за то, чтобы подбирать в команды нужных людей, правильно их адаптировать, создавать корпоративную культуру и в целом такую выстраивать атмосферу, где мы работаем на эффективность, на результат. Ну и, конечно же, HR следит за вовлеченностью, за тем, чтобы человек комфортно чувствовал себя на работе и также устраивал свое руководство, скажем так.
5: А чтобы быть хорошим HR-менеджером, что нужно знать?
6: Ну, первое, опять-таки, это трудовое право, но этого недостаточно. Основа психологии и коммуникации. И также это должен быть у человека очень высокий эмоциональный интеллект, чтобы понимать человека, чтобы понимать, как его слушать, как его слышать. И HR очень важно уметь разрешать конфликты. Разрешать конфликты, понимать истинные мотивы людей, почему эта проблема сейчас возникла и как ее решить так, чтобы, скажем так, с наименьшими потерями и рисками. А второе, это очень важная составляющая, это каждый HR должен понимать, как вообще выстроен бизнес изнутри, всю кухню он должен понимать. И без этого HR, он становится просто каким-то исполнителем. А когда он в этих всех процессах погружен, понимает, он знает истинные мотивы, причины, да, того, что вот что-то происходит в компании, ему легче принимать правильные решения, чтобы эти проблемы как бы искоренить. Ну и, конечно же, очень важная составляющая – это подбор персонала. И тут нельзя опираться только на интуицию. Поэтому хороший HR должен знать инструменты подбора и должен ими правильно уметь пользоваться.
5: Сколько вы уже в этой профессии и каких на сегодняшний день добились результатов?
6: Конкретно в HR и вот в консультациях, скажем так, да, я более 6 лет. Но важно понимать, что я пришла не сразу в HR. Я была продажником, начиная с сегмента B2C, потом B2B, то есть я прошла вот эту всю кухню от начала до конца.
5: Давайте чуть подробнее для наших слушателей. Вот B2C, это кто такой, какой продавец?
6: Это розничный продавец, где мы конечному потребителю продаем. B2B это когда бизнес что-то предоставляет другому бизнесу.
5: Да? Получается, вы были и тем, кто продавал конечному потребителю, и тем, кто продавал компаниям.
6: Да, да. То есть это немножко разные уровни продаж и, в принципе, разные системы в компании внутри, да, другие процессы. Казалось бы, да, вот большая ошибка многих, все думают, что продажи – это продажи. То есть нет там никакой градации, разделения – это иллюзия. На самом деле есть колоссальная разница между продавцами, смотря в какой организации, чем занимается сама организация. И это как раз-таки мы на обучении IMSA и раскрываем, да, что есть такая сильная разница. И, в принципе, вот мой путь в HR, он почему начался? Потому что я поняла, что иногда результата нет не потому, что человек плохой или компания плохая, а потому что некоторые очень важные задачи даются не тем людям. Или людям даются не те задачи. То есть настолько это сильно влияло, и я видела это со стороны, то есть, да, что в какой-то момент я в одной из компаний, в которых работала, я просто предложила: дайте мне возможность, когда я уже у них поднялась от менеджера колл-центра до руководящей должности, я попросила сама у собственника компании.
5: А давайте я буду отбирать этих менеджеров, потому что я лучше знаю.
6: Да, и вот компания, конечно же, дала мне огромный, скажем так, буст для роста. Они пригласили Светлану Иванову, я получала
5: ту самую Светлану Иванову?
6: Ту самую Светлану Иванову. Она приезжала к нам, мы ее очень тепло встретили, она нас обучила азам, базе, я читала ее книги до ее приезда. То есть я получила колоссальное, просто мощнейшее обучение. И вот по сей день я вам скажу так, сколько бы спикеров я не слушала, сколько бы обучения я не проходила, я понимаю, что все берут базы от Светланы Ивановой.
5: То есть, вы каждый раз так обучаетесь, да, я это знаю.
6: Да, в общем, вот так и пришла эмиссия.
5: Получается, вы, пройдя путь продавца, кстати, вам сложно было перестраиваться от продавца в B2C-сегменте на продавца B2B-сегмента?
6: Честно, мне не было сложно, мне было интересно, потому что это был для меня какой-то вызов. Это было уже апгрейд такой, то есть уровень проведения переговоров, он уже был немножко тяжелее. Это как-то меня вот драйвило, скажем так. Сильно такого этого я не заметила.
5: И тогда в какой-то момент вы стали тем человеком, который отбирает непосредственно продавцов, знает, кто в команде нужен, и сегодня вы уже HR-директор.
6: Да.
5: HR-директор. Как сильно его функция отличается от тех ваших предыдущих?
6: Ну, смотрите, если говорить о функционале HR-директора, то подбор персонала — это такой одна из веток, скажем так, да? Чем занимается HR-директор? Контроль, скажем так, да, этого фильтра рекрутинга и всего остального. Но HR-директор — это больше про стратегию, это больше про внедрение каких-то новинок в компанию, это больше про то, чтобы быть, скажем так, на рынке, позиционировать компанию тоже правильно. Это тоже задача, как бы где-то соприкасается.
5: То есть тот самый пресловутый HR-маркетинг формирует не маркетолог, а HR-директор.
6: Ну да, вот сейчас это модно. Есть даже отдельно HR-мар, есть такая должность, если вы слышали. Ну, как-то так.
5: Не то, не это.
6: Да.
5: А в какой момент вы почувствовали, что вы уже находитесь в том состоянии, когда готовы делиться своими знаниями и опытом?
6: Я просто поставила себя на место тех, кто только заходит в эту профессию, вспомнила себя, как я как бы, да, сама это все
5: начинали.
6: Изучая, начинала, потом как бы пригласили, да, Светлану Иванову. И я понимала, насколько важно этот фильтр правильно настроить, скажем так.
5: Угу.
6: И как важно, чтобы этот фильтр понимал, что я делаю все правильно. И вот уже когда тысячи собеседований провел, когда уже есть свои наработки, свои инструменты, захотелось таким начинающим помогать, чтобы они смотрели не вот эту всю воду, скажем так, в интернете, а больше на какие-то практические инструменты опирались. Захотелось поделиться. Я понимаю, что закон Вселенной, он такой: пока мы не выгрузим те знания, которые у нас есть, мы новое не получаем. То есть эту емкость надо куда-то выгрузить. Да? Вот. И у меня вот оно так и произошло. То есть я поняла, что моя операционная память уже все. Мне надо что-то там слить, чтобы что-то новое получить. Ну, так и произошел этот апгрейд.
5: На сегодняшний день вы являетесь одним из спикеров Академии ПроКомфортно. А можно подробнее, кого и чему вы обучаете?
6: Еще раз скажу, большая честь в этом проекте быть. Мы обучаем рекрутингу женщин, мамочек, особенных деток и женщин с ограниченными, да, физическими возможностями. Я скажу так, это невероятно сильные женщины. Я понимаю, что им пришлось в силу этих жизненных обстоятельств отодвинуть свое развитие, свои какие-то личные амбиции, свой потенциал заглушить и полностью посвятить свою жизнь этим детям. То есть первое занятие, когда я провела, я проплакала потом. Потому что это невероятно сильные женщины. Они сами не понимают, какой сильный потенциал у них внутри. Потому что на всех они смотрят, вот это вокруг успешный успех, Инстаграм, который везде пестрит, как у всех все классно и так далее, да. И когда я на них посмотрела и увидела, что они не ждут какой-то подачки со стороны, что они не ноют, не ждут, пока кто-то им их проблемы решит. Они просто идут и делают какое-то дело, чтобы реализоваться. Я просто, вот, как говорится, снимаю шляпу. Это настолько сильные женщины, и я прям, у меня ожидания реальность были, ну, другие. И я очень рада, что так получилось, что у нас вот такой коннект произошел. И я вижу, как им это интересно, их горящие глаза. Я понимаю, что из этих людей действительно выйдут такие замотивированные, хорошие сотрудники, которые будут работать именно на результат. Это вот прям вот та категория, которую я бы всем рекомендовала.
5: То есть таких специалистов вы готовы и сами брать, да, в команду и будете рекомендовать тем, кто сегодня нуждается в рекрутере, в менеджере по персоналу на удаленке?
6: Совершенно верно.
5: Несмотря на их вот какой-то физический недуг или на их занятость, насколько они могут полноценно вливаться в работу и приносить пользу?
6: Могут, потому что сейчас, в 21 век, мы живем в век технологий, и это как раз-таки та профессия, в которой они забудут о своих вот этих вот, да, скажем так,
5: проблемах.
6: Если у них есть хороший выход в интернет, хороший телефон, этого достаточно, чтобы реализоваться там на все 100%.
5: А если вы пользуетесь провайдером Элко, у вас есть хороший интернет?
6: Отлично.
5: Маленькая реклама.
6: Да, отлично. Физический контакт, вот посмотреть на человека воочию, никто не отменял. То есть есть...
5: Ну, по сути, он и не так нужен.
6: И знаете, как им сесть? Тут вот первый фильтр, который рекрутеры как бы, да, осуществляют, это как раз-таки про то, чтобы поговорить с человеком на берегу, прежде чем тратить его время на то, чтобы он приехал и свое время, да, чтобы на этого человека потратить. А для нас это самый ценный ресурс. Что делает рекрутер на первом, как бы, созвоне? Он определяет вообще его опыт. Подходит нам, не подходит. Мы будем этого человека звать, не будем. По тем критериям, которые ему дал заказчик. То есть, чтобы этот первый фильтр, как бы, да, вот на него, чтобы HR время не тратил. HR должен видеть свой загруженный день, да, что рекрутер ему загрузил вот этот день по собеседованию. И просто принимает этих людей уже на второе собеседование.
5: Получается, это очень важный этап, потому что ведь именно там можно пропустить тот бриллиант, да, который посчастливилось, да, поймать в этом океане возможностей.
6: Да, я вот расскажу свой кейс, и он у меня не один за мою практику. Я вот, когда какие-то обучения слушаю, иногда сильно удивляюсь, вот неправильно составил кандидат резюме, и его не приглашают. Или же пустое резюме без сопроводительного письма. Но для меня это такая ересь, если честно, потому что у меня есть в практике случаи, когда с абсолютно пустым резюме мы просто набрали, и вот я как бы поинтересовалась, а почему резюме пустое, вы откликнулись, у вас есть опыт, как бы, да, релевантный или как? И там человек такое стал про себя рассказывать, я понимала, вот пропусти я это резюме, я таких взяла на работу, и они дали огромные результаты для компании, вы понимаете? Это же, мы же в Дагестане живем, многие говорят, а что я за себя буду что-то писать? Ну хотя бы где вы поработали?
5: Получается, что вот это резюме пресловутое, за, да, которым мы все гоняемся, оно ничего не дает по сути.
6: Дает.
5: И для вас, вот вы, будучи HR-ом, это не показатель, вы уже смотрите дальше. Mm-hmm. Если других HR-ов учат, а смотри на резюме, если нет сопроводительного письма, вообще не рассматривай этого кандидата. А вы говорите, так, ребята, а давайте смотреть все и будем внимательны.
6: Смотрим все. Я как бы своих рекрутеров никогда не оставляю, чтобы мы что-то пропускали. Мы смотрим абсолютно все. Сопроводительные письма для меня вообще неинтересны. О себе можно рассказать очень
5: придумать.
6: Красиво. придумать. Бумага стерпит все.
5: И тем более сейчас только обучение, как правильно.
6: Правильно резюме составлять.
5: Как обмануть HR.
6: Да, вот в Инстаграм попадаются же такие видео, и смешно. Ну и настоящий хороший HR, он на это резюме так сильно не смотрит. Он лишь проверяет, насколько опыт этого человека подходит, да, скажем, на, вот на то место, которое мы ищем человека. Угу. И все. То есть я даже иногда вижу, когда резюме через ИИ было прогнано, и когда уже вот мы на очном собеседовании какие-то вопросы задаем и понимаем, что человек даже так ответить не может, как он написал в резюме. Да? Поэтому это очень важно.
5: Вы когда шли в обучение, была какая-то готовая программа? Может быть, вы интуитивно уже готовились?
6: Вот сейчас обучение, которое... Я готовилась к этому. Я готовилась как? Вот этот мой опыт, который есть, я потихоньку по крупицам собирала, и мне как раз-таки этот вот сейчас вот опыт с прокомфортно очень сильно помог выстроить правильно, получается, да, вот это все в один пазл собрать. И что хочу сказать, у меня было в голове, и сейчас это есть, только практика. Только практика, только практика. Никакой теории, никакой воды теории я даю на дом. То есть, да, задаю специально каверзные вопросы потом, чтобы понимать, теорию читали или нет. А в основном мне нужно, чтобы человек умел на практике. Вот он от меня выйдет, сядет на работу, и у него каких-то вопросов в голове не возникнет. То есть он понимает, все, я знаю, делать раз, делать два, делать три, все. То есть и именно по этому принципу я и выстроила уже его в конце. Мы с вами уже 5 уроков прошли. И вот оставшиеся уроки — это будет практика, где они будут задействованы. Я дам им реальных кандидатов, я дам им реальных людей, реальные вакансии, которые они будут отрабатывать передо мной. То есть я буду уже какую-то работу над ошибками с ними проводить. Я себя вспоминая, я бы очень хотела, чтобы на моем пути такой человек встретился и меня вот так прогнал по обучению, понимаете? Потому что первые мои собеседования на какие-то высокие позиции, я тряслась внутри, это был ком у горла, потому что мне казалось, что там сидит, там дядя на меня смотрит такими глазами, ну сидит там какая-то девочка, что-то она там у меня сейчас спросит и пойдет, да? А для меня было важно, я ведь компанию продаю, для меня было важно эту компанию правильно продать. Я первый фильтр. Я, если там сидит неадекватный человек, не понимающий все, что происходит внутри компании, ну, туда такие и будут приходить, потому что подобное притягивает подобное. И мне вот хотелось, это как бы, не знаю, может, за то, что мы миллениалы такие, да, вот на результат. Вот не работа ради работы, да, там, кадровичка, как говорят, да? А вот чтобы это было прям вот для результата.
5: Ваши слушатели сегодня, вот те, которые обучаются на модуле рекрутинг, насколько они серьезно воспринимают все, что вы им рассказываете, все, что вы им даете? Что вы видите в ответ?
6: Я вижу заинтересованные глаза. Во-первых, мне очень нравится, что каждый из них осознанный. Они осознанно подошли туда. У нас ведь и были ученики, которые отсеялись в силу каких-то своих, да, обстоятельств. И это тоже был естественный отбор. То есть сейчас в команде остались только заинтересованные люди, заинтересованные в собственном росте. Им нравится эта профессия. В конце я вижу, как они друг с другом начинают обсуждать вот этот урок. И я понимаю, что все не зря. Вот все не зря. То есть и у них вот есть это огромное желание, скажем так. И у нас получается это доносить.
5: А насколько, как вам самой кажется, перспективно вообще обучать? Ведь лозунг Академии прокомфортно, что всем должно быть комфортно везде, и на работе, и дома. И вот обучение профессиям на удаленке. Насколько за этим будущее?
6: Ну, опять-таки, я не за чистую удаленку, я за гибридный формат.
5: Угу. Объясню, все-таки почему. Так, да?
6: Да. Угу. На удаленке мы с вами можем, нам никто не помешает спокойненько отобрать эти резюме, сделать первый скрининг, да, потом обзвонить, позвать на собеседование. И уже на собеседовании, да, там...
5: Пусть это получается, львиная доля работы может проделана быть на удаленке.
6: Да. А если будут работать в тандеме рекрутер и HR, то она вообще может быть на удаленке. Потому что...
5: В целом.
6: Да. HR задает ей фильтр, кого мы берем, кого не берем, да, исходя из культуры компании и так далее, из запроса компании. На удаленке рекрутер готовит этих кандидатов, HR принимает уже на территории, чтобы кандидат пришел, посмотрел, где он будет работать, свое рабочее место, как он доехал, устраивает локация, не устраивает, нравятся люди, не нравятся. То есть это же тоже очень важно. Мы по телефону можем что угодно друг другу наговорить, да? И мы можем даже где-то, если неправильно пользоваться инструментами, неправильно прочитать человека. А это очень важно, когда мы вот так сидим и общаемся, видим невербальные какие-то моменты, да, в человеке. Ну и есть такой случай, который Светлана Иванова рассказала, если можно коротко объясню вот свой принцип, почему именно такой, про гибридный. Она очень долго искала в очень крупную компанию помощника генеральному директору. Прям по всем критериям прошла. И я, говорит, выдохнула. Я думала, вот сейчас он скажет, там, Светлана, классно, мы закрываем вакансию. Она прогнала довольно-таки большое количество людей. Но когда руководитель вышел и сказал, ищем дальше, она просто зашла спросить для интереса, что было не так, потому что в ее понимании она прям идеального нашла. На что он сказал, вы знаете, она так сильно... На мою тещу, похоже, даже разговаривает так же, как она, бесит. То есть, понимаете? И вот все. И вот тут вот что может рекрутер или HR в этом случае сделать?
5: Искать следующего.
6: Только пожать плечами и искать следующего. И вы знаете, я лично в такие истории не раз упиралась. Что-то он какой-то хлюпкий. Что-то он такой толстый. Что-то он такой, понимаете? И тут ты сидишь и думаешь... Господи, а все вот эти собеседования, вот это все. Поэтому я девочкам говорю, на берегу очень важно даже о внешних каких-то вот этих моментах проговорить с заказчиком. Я знаю людей, у которых кредо мы толстых людей в компанию не берем. То есть вот они ленивые, все. Вот у них вот такой стереотип. Mm-hmm. Понимаете? Вот это про это. За гибридный график.
5: За плечами у Алпият Магомедовой очень много компаний, с которыми вы успешно сотрудничаете. И вот сейчас, обучая в Академии Прокомфортно, видя, как вы говорите сами, горящие глаза ваших слушателей, вот вы видите этот коннект между компаниями Дагестана и будущими рекрутерами? Насколько именно они востребованы рынком? Насколько они впишутся и насколько этот рынок ёмкий, сколько еще вам нужно будет обучить для того, чтобы в полной мере рынок рекрутеров насытился?
6: На данный момент очень востребованная вакансия. Наконец-таки бизнесмены Дагестана, они поняли, что в компании должен быть свой рекрутер, свой HR, который... пропитан вот этой любовью к компании, пропитан пониманием, что нужно компании, да. И как раз-таки, если говорить про учеников, я уже вижу нескольких из учеников, с кем бы я сама хотела бы сотрудничать и иметь в команде таких. Это же IMC, это люди, которые сядут и будут работать, которым, вот как сказать, какие-то витальные моменты не так сильно интересны. Им интересно вот стать частью чего-то такого глобального, да, большого, вот этот свой потенциал раскрыть. Я вот когда смотрю, вижу, что вот спит потенциал в человеке, я понимаю, что когда...
5: Просто учителя рядом не было, да, никто не разбудил.
6: Быть. Ракета, она же не полетит, пока у нее что-то гореть не будет даже.
5: Ну
6: вот,
5: да.
6: Вот надо вот правильно их зажечь и все. А для компании они получат преданных сотрудников, которые с ними на долгие года будут... сотрудничать.
5: Люди с ограниченными физическими возможностями, мамочки особенных детей — это такая уязвимая часть общества, Алпият. И здесь хочется задать вопрос, а почему именно им вы решили помогать, делиться именно с ними своими знаниями? Быть причастны к их будущему успеху?
6: Наверное, я хочу... быть тем человеком, который поможет им раскрыть этот потенциал, как я говорила, и который даст им достойное применение это в этой профессии, даст им вот этот буст, даст им возможность в какие-то компании зайти. Опять-таки, у меня очень много хороших товарищей, скажем так, с кем я сотрудничаю, да, кто у меня на консультациях и так далее. И я сейчас вторым этапом себе как бы в план поставила обязательно пойти в гости к своим вот этим вот товарищам и предложить им своих учеников, да, дать, чтобы хотя бы дали какой-то испытательный срок. Потому что я понимаю, мы заряжены этой идеей, да, я понимаю, оттуда может что-то, где-то какие-то сомнения возникнут, да. Но вот мне, это для меня, наверное, сейчас какая-то такая личная миссия внутри моей профессии помочь этим женщинам, потому что, опять-таки, я настолько восхищена вот этой силой и тем, что они не хотят быть ни от кого зависимы, зависимы мы, и это дорогого стоит.
5: Если, допустим, человек считает, что он неплохо разбирается в людях, считает, что он умеет управлять какими-то процессами, этого достаточно для того, чтобы стать сначала рекрутером, а потом HR-менеджером? Или что-то еще нужно?
6: Это недостаточно. Это, может быть, звучит как-то так, да, но я вам скажу так, интуиция может обмануть. А вот HR-метрики и структурированное интервью никогда не обманет. То есть уметь пользоваться инструментами – это тоже очень важно. Ну и, конечно же, никто не отменял аналитический склад ума. Плюс для меня и вообще по миру сейчас, это многие доказывают, да, скажем так, люди, которых мы в Ютубе слушаем и так далее, большие личности, уже и какие-то исследования проведены и поставили на этом точку, что эмоциональный интеллект, он выше интеллекта. Да, вот мы вот IQ свою как-то считать любим, да, там тесты делать, проходить. На самом деле эмоциональный интеллект — это прям основа для HR. Он должен видеть и понимать, что чувствует человек, с которым он сейчас общается, и почему именно эти эмоции вышли у человека. То есть причины и понимать причинно-следственные связи. Мало просто быть HR-ом, который улыбается, ходит по компании, какие-то тимбилдинги организовывает или еще что-то. Надо каждый день работать с их болью, которая для них препятствие для получения результата. Поэтому вот интуиция — это хорошо, но все, что я перечислила, гораздо важнее.
5: Алпият, вы до проекта «Академия про комфортно» вообще преподавали? У вас был такой опыт?
6: Нет.
5: Насколько для вас это было сложным?
6: Честно скажу, трудно было. Вот трудно, потому что, опять-таки, я человек, который пытается до сути докопаться все время. Я не хотела быть одной из тех, кто льет воду, вот эту бесконечную теорию, да. И вот было трудно, но потом, когда вот влилась уже, я поняла уже по тому, как отзывается аудитория, что пока все хорошо, правильно все делаем.
5: Ваша программа, по которой вы обучаете, она же составлена вами.
6: Да.
5: Это авторский труд.
6: Авторский.
5: А по ходу преподавания он как-то корректируется, ваш труд, ваша программа?
6: Да, это я смотрю уже на, в процессе обучения, какие вопросы задают те, кто обучаются, ученики. Ну и в целом уже там как бы пазлы так собираю, что сейчас лучше это на второй план отодвинуть, а вот это вот прямо сейчас лучше дать. И смотрю, заходит, отлично. Если нет, уже корректирую как бы, да, на следующий урок.
5: Вы на самом деле взялись за очень гуманную миссию. Наверное, в обществе по каким-то наблюдениям вы видите еще целевые аудитории, кому можно было, допустим, предложить обучение в этом направлении. Как вы думаете, вот та же молодежная аудитория, может быть, для каких-то компаний, или, может быть, еще какую-то вы целевую аудиторию видите? Было такое, какой-то анализ?
6: Есть он. Я скажу так, бизнесу сильно не хватает хороших айтишников. Сильно. Не хватает тех, кто любит говорить по телефону, отвечать.
5: Это колл-центр, да?
6: Колл-центр на холодные звонки. Вот когда собеседование проводим, и когда говорят, ой, только не холодный звонок. Меня это сильно напрягает и пугает. Почему люди вот боятся даже в работе получить какой-то интересный опыт, да, какой-то апгрейд вот свой сделать, да. Не знаю, с чем это связано, это глубокая очень тема, но я вижу, что вот как раз-таки про удаленный формат, если говорить, операторы колл-центра, пожалуйста.
5: А я вот хотела вас спросить насчет этого. Искусственный интеллект не может нам заменить оператора колл-центра, или все-таки человек хочет на том конце провода человека слышать?
6: Я когда робота слышу, я бросаю.
5: То есть вы не общаетесь?
6: Вообще нет.
5: Ну, наверное, вы не одиноки.
6: Да, почему? Объясню. Везде уже с каждого утюга про этот ИИ кричат. Иногда человеку вот простого человеческого отношения не хватает, где тебя как клиента действительно как бы, да, по-человечески обслуживают.
5: Угу.
6: Я думаю, наш менталитет еще к ИИ не быстро привыкнет.
5: Угу, не готова.
6: Не готов, да. И я бы вот как раз-таки над этим подумала, что еще собрать можно группы, обучать колл-центру. Я была сама оператором колл-центра. Я потом стала руководителем колл-центра.
5: Какой у вас богатый опыт, Алфия.
6: Да, у меня был и такой опыт. То есть это был еще и B2B-сегмент, поэтому...
5: То есть вы сами формировали колл-центр и обучали своих коллег?
6: Нет, скорее всего, это были уже коллеги, которые работали, и мы как бы создали этот отдел, который потом закрылся, потому что мы всю базу сделали теплой.
5: Перевели.
6: Перевели на менеджеров, да, и мы закрыли и пошли дальше. Мне уже дали другой отдел, там тоже стала руководителем, в общем.
5: Ой, у нас тут проблема, Алпият, пожалуйста, помоги.
6: Может и так. Так что есть куда двигаться. Айтишники, операторы колл-центра — это как раз-таки люди, которые могут... Очень даже хорошо помочь
5: бизнесу. То есть вы увидели
6: бизнесу.
5: Новые ниши, да, и есть, да, куда развиваться, Академия про комфортно.
6: Есть.
5: А вообще вот я понимаю, что вы пришли и стали сразу делиться со взрослыми учениками. А как вы сами думаете, делиться знаниями с молодыми и с взрослыми, это разница большая в этом или разницы на самом деле никакой нет?
6: Большая. Потому что, опять-таки, зумеры — это зумеры.
5: То есть вы нас уже так сегментировали, да?
6: Да, почему, объясню. Хотя многие говорят, нужен подход. Я согласна, нужен подход. Он индивидуально к каждому. Но есть некоторые особенности, да. И мне очень не нравится то, что сейчас в моду вошло. Мы 35+ сотрудников не берем.
5: Ну это вообще, я не знаю.
6: Понимаете, когда я с заказчиком общаюсь, я говорю, в смысле? Вот мне 38. Да ну! Я говорю, да. То есть, если я вот сейчас за 40 перейду, все, вы больше со мной не сотрудничаете. Ну, как бы логичный вопрос даже. Я говорю, как так? То есть человеку стукнуло 35, он должен на себе вот такой крест поставить, сидеть дома, ждать смерти. То есть все, ему жизни нет.
5: Это несправедливо.
6: Несправедливо. Я с этим не согласна в корне. Я сейчас, например, я вам скажу так, я искала на склад человека. И у меня запрос, Алпият, умоляю, до 26. В смысле? Вот до 26, я говорю, почему не до 25? Молчание. Почему не до 27? Ну откуда этот стереотип? А у нас там был один мага, ему 25 было. Лоботрясничал, в телефоне сел. Я говорю, мы по маге будем как бы определять наш рынок или как? Вы знаете, я им привела человека, которому... за 40, который дорос до завсклада. То есть я эти стереотипы ломаю. И я скажу так, я не для всех, со мной нелегко работать в плане того, что вот где-то я шаблоны все-таки двигаю. И это больно для людей. Но вот все-таки...
5: Результата вы именно так и добиваетесь.
6: Да.
5: Ломая шаблоны.
6: Да. И я вам скажу, вот вы говорили, HR чем отличается? HR отличается тем, что когда собственник, руководитель говорит, надо сделать так, а HR понимает, что так делать ни в коем случае нельзя, он не должен говорить, да, поехали, я за компанию, за идею. Он должен объяснить, почему это нельзя.
5: Зачем я, будучи собственником, за свои родные деньги должен покупать человека, который во всем со мной соглашается? Я не хочу такого. А вот мне нужен тот, который действительно разбирается в этом лучше, чем я.
6: И вот только и с такими я сотрудничаю, Аймисей. А ведь у нас львиная доля других, которые хотят, я плачу деньги, и я диктую правила.
5: Ну тогда сам и работай.
6: Вот. Поэтому я и говорю, что это не про меня. То есть я, если увижу, что мы куда-то не туда идем, я обязательно скажу, товарищи, мы не туда идем.
5: Ну а как иначе оптимизировать расходы заказчика? Нужно ему честно говорить,
6: как
5: мы не
6: есть.
5: Туда идем.
6: Да, да. То есть вот поэтому я больше за то, чтобы со взрослой аудиторией работать. с более осознанной аудиторией, которые понимают, что им нужно, для чего им нужно. Казалось бы, это такой легкий путь нашла Алпиат и идет по нему.
5: Демографический кризис никто не отменил. Он есть. И как, имея такую ситуацию на рынке, говорить до 26 лет нам, пожалуйста, завхоза?
6: Вот это реалии, которые я вам рассказываю. То есть это для меня, я понимаю, что это, ну, тупиковая, скажем так, ветвь развития. Я не готова под это подписываться. Я за то, чтобы в компании люди работали, которые результат приносят. А сколько ему лет?
5: Какого цвета его
6: какого
5: кожа?
6: Какого цвета глаза и кожа? Нравится он кому-то внешне или не нравится? Меня это должно меньше всего, как бы, да, волновать. Я хочу видеть, что человек пришел, сел, и вот чтобы сказали, вот человек дал результат, все, кто его привел?
5: Ну, наверное, его этические качества,
6: ну,
5: человеческие.
6: Да. Конечно, HR — это не ясновидец, он не может заранее предполагать, что у человека там где-то он споткнется, результата не будет, но вводные, которые он должен и знать, и сопоставлять, да, с возможностями этого человека, их контролирует HR, понимаете? Это чуть-чуть больше, чем просто в отделе кадров работать. Вот это отсылка к тому, чем отличаются кадровик от HR.
5: Я уверена, что у вас все прекрасно будет развиваться. Ваши ученики достигнут именно того состояния, когда вы скажете: ну все, ребята, вы знаете достаточно для того, чтобы завтра вас трудоустроить. Какой вы видите эту идеальную картину? Где ваши слушатели себя найдут? В каких направлениях? И какие направления бизнеса острее всего нуждаются в ваших учениках?
6: На производствах. У нас очень много хороших производств мебели. Я их прям вижу там. На производствах, в любых торговых компаниях, в любых. Потому что там есть и отделы контроля качества, есть и колл-центры, есть и тот же рекрутинг, да?
5: Есть и текучка.
6: Текучка есть. То есть
5: это прям болезнь, по-моему,
6: да,
5: у многих.
6: Да, да. И я их вижу на самом деле везде.
5: Своих учеников.
6: Да.
5: И спрос на них есть везде.
6: Есть.
5: А вообще, вот вы, будучи профессионалом, как можете объяснить вот эту болезнь, текучка? Во многих компаниях ситуация именно такая. И неважно, это линейный персонал, или это специалисты, или это топ-менеджмент. У каждой профессии как будто есть срок жизни. Угу. А дальше этот человек снова в поиске. Почему, по какой причине? Или это нормальная история, на которую можно и не реагировать?
6: На нее надо реагировать обязательно. То есть текучка — это болезнь, которую надо лечить. Но зачастую, знаете, как бывает, AMCA? Бывает так, что управленцы компании, собственники, они думают, что у них все окей. А проблема в людях. Они заходят и выходят, вот они вот такие нехорошие, неответственные, не умеют работать. Практика показывает немножко иное. Когда внутри не выстроены правила, когда внутри нет понимания, как человеку двигаться, что ему можно, что ему нельзя. Да? Когда нет четких задач, вы знаете, сколько на собеседованиях я слушаю, когда задаю вопрос, вот что для вас послужит фактором встать и уйти? Руководство, которое не слышит, это ответ номер один. Вот это с каждого просто выходит. И, конечно же, когда недооценивают, когда не видят результаты, когда сильно распространена в Дагестане сейчас вот эта тема. Не знаю, насколько правильно ее задевать сейчас, но все-таки задену. Родственные связи на работе. Ну вот каждый второй заказчик в это упирается. То есть когда-то компания открывалась, и компания как бы в партнеры, в исполнители брали людей, которым сильно доверяют. И это как, ну, в Дагестане
5: зачастую
6: повелось. Зачастую это тухум. Угу. То есть близкие очень люди. У меня у нескольких заказчиков вот сильно было, прям уперлись в эту проблему. Почему? Потому что когда компания на этапе стартапа, когда она только развивается, за идею, за вот это вот желание выйти на рынок, быть номером один, они все топят, все так классно. Да. А потом, когда это надо структурировать, когда это надо в регламенты, когда надо вот шаг влево, в шаг вправо нельзя, вот тут штраф и все остальное, что начинается? Саботаж. То есть, когда уже должен быть апгрейд у компании, тянут вниз именно те, кто помогали ее открыть. Это закон. Поэтому у компании тоже есть цикл жизни. не только у сотрудника, у компании он тоже есть. Есть цикл жизни у компании, есть цикл жизни у сотрудника в этой компании. Когда собственник игнорит, что текучка именно потому, что человеку что-то не понравилось в компании, и говорит, я красавчик, все хорошо, подберите мне нормальных людей, это болезнь, ее лечить надо. То есть тут надо правильно...
5: Но кто согласится, что он болен сам? Тем более он, будучи вашим заказчиком, он вам скажет, все больны, кроме меня.
6: Да, но тот, который уже в итоге устанет деньги на ветер выкидывать, вот текучка — это же деньги на ветер.
5: Ну, это расходы, конечно, да. И немалые.
6: Когда он устанет, я задала такой вопрос на одном из конференций, был очень интересный спикер, я задала вопрос, что делать в таком случае? Мне сказали, ждать, пока устанет.
5: Собственник.
6: Собственник. Мы посмеялись всем залом, но это, она говорит, это истина. Девочки, вы не думайте, говорит, что это только в Дагестане, это по России проблема. То есть на этапе стартапа мы все вот так вот начинаем, а потом мы боимся.
5: А я, знаете, какой рецепт слышала от одного из операционных директоров, кто вот именно приходит в ту или иную компанию в найм на какой-то период, чтобы сделать зачистку. То есть он убирает родственников и ставит работающих сотрудников.
6: Смотрите, Амисей. Я бы хотела что подметить. Я не против родственников компании. Ни в коем случае
5: конечно,
6: нет.
5: Конечно, никто не
6: просто
5: против родственников.
6: Просто чтобы слушатели не подумали,
5: наоборот,
6: что я такая
5: за...
6: вот родственник и все.
5: И
6: да,
5: как
6: там...
5: я понимаю, только родственники на старте ведут себя именно так, как это нужно, когда формируется компания. Это же как семья происходит, а семья — это и есть твои родственники.
6: Если я вижу, что родственник компетентный, если я вижу, что на его участке никаких проблем нет, нет жалоб со смежных отделов, нет жалоб от клиентов конечных и так далее, я вообще на это не, ну, как бы глаза закрываю. Родственник отлично, он еще и компетентный, он еще и душой болеет, он еще и классный профессионал. Но если там другая история, когда тянет вниз, и вот эта табличка на голове, я родственник, я неприкосновенное лицо, меня сильно триггерит.
5: Табличка — это еще ничего, а корона?
6: Корона, вот, вот, вот, которая сияет так, что на Луне видно. Поэтому вот это вот, вот про это я говорю, что я никак не смогу с этим смириться.
5: Ну, мне кажется, сейчас такое формируется другое поколение собственников и руководителей, предпринимателей, которые не смотрят, родственники или нет.
6: Я надеюсь.
5: Я как будто, знаете, такой боль-боль.
6: Я надеюсь.
5: Уткнулась в вашу. Так вот, был рецепт от этого привезенного операционного директора. Он говорит, да, окей, пусть будет родственник, но я параллельно еще в команду беру кого-то. Непосредственно действие производит тот, а тому такую номинальную должность
6: то же даем. Самое мне ответили там же на конференции, сказали, да назовите вы его директором свежего воздуха, в конце концов. Пусть контролит, какой воздух заходит в вашу компанию. То есть, да, вот настолько с иронией он к этому как бы вопросу подошел. Вы, говорит, не первая, не последняя, кто с этим столкнетесь. Ну вот как-то так можно решить.
5: А вот интересно, как вы сами думаете, по каким критериям собственники компании оценивают работу HR-специалистов?
6: О, это прям в первую очередь та же самая текучка. То есть если где-то не хватает сотрудника и место простаивает, это деньги на ветер. Там упущенная прибыль — это раз, да, и если мы еще неправильно подбираем, и там постоянно на этапе внедрения и адаптации проблема, то это вообще прям боль-боль. И это то, за чем в первую очередь собственники наблюдают. Сколько новый человек по времени задерживается в компании. Да? Потому что вы сами понимаете, Амисей, 3 месяца человек, он как такового результата сильного не показывает.
5: А это расходы.
6: Конечно, это зарплата. И плюс какой, если говорить про адаптацию, первый месяц мы даем ему и зарплату, и обучение, и внедрение, и так далее, да? А уже потом смотрим на его динамику роста. И вот поэтому и так сильно и важен рекрутинг, вот этот подбор в компанию, да? На это смотрят. На, конечно же, бизнесмены хотят, чтобы HR работал на опережение. Если он видит, что где-то в каком-то отделе дым, да, вот сейчас будет пожар, то им бы хотелось, чтобы этот пожар их не коснулся, и они вообще про него не знали, чтобы туда зашел HR и это решил. Зачастую не всегда, не всегда получается это делать без собственников, без их поддержки какой-то, да. Опять-таки, особенно в компаниях, где есть родственные связи, да, но все-таки на это сильно смотрят. То есть, чтобы все были на своих местах, у всех был распределен функционал, все знали, за что они отвечают, и чтобы у нас не было пожаров в компании. То есть чтобы мы могли предотвратить или вовремя их потушить.
5: Знаете, слушая вас, возникает такой портрет спасателя, который должен, не вовлекая самого руководителя, устранять все какие-то проблемы, ведь действительно от того, какой сам HR-специалист, будет формироваться экосистема компании. Да. Ведь если на этом входящем потоке человек без принципов, с какими-то искаженными критериями отбора, если он сам не этически силен, кого он будет набирать?
6: Таких же. Таких же амисей. Я поэтому и говорила, это зеркало. Если вы увидите, что львиная часть в компании людей, ну какая-то она не такая, вот что-то не то, зайдите в HR-отдел. Вот это вот истина. Вот она истина в последней инстанции. Если там плюс-минус по времени, в одно и то же время люди пришли, какой-то костяк сформировался, и там коалиции, там кто-то дружит против другого, там отдел против отдела и так далее, да? Если не решается проблема годами, бывают конфликты, которые год длятся, но они потом решаются. Такое тоже бывает. И бывает
5: не но это какой-то переходный, может быть, период.
6: Да, и не на все может HR влиять. Чтобы вы не думали, что это такой человек-спасатель заходит, и прям вот он такой раз.
5: Честно,
6: и...
5: слушая вас, возникло да. такое мнение.
6: Это огромная работа всех в совокупности. И когда я про другое, я про то, когда годами работает какая-то коалиция, не скажешь, что по эффективности они прям супер-пупер. На рынке есть те, кто это сделает гораздо быстрее, и путь будет не зигзагообразный, mm-hmm. а прямой. Тут задаешься вопросом, а что эти люди здесь делают? А кто их, скажем так, крышует здесь? Mm-hmm. Почему они тут? И знаете еще, что не нравится? Не нравится, когда HR боятся сильно брать. Ой, ими так управлять сложно. А вы зачем здесь? То есть, да? Если HR правильно выявляет рычаги, как этого человека мотивировать и как его демотивировать, это же в тени всегда остается. Мы же все про мотивацию, про семью и так далее, угу. даже. Но все этот рычаг почему-то так сильно упускают. Рычаг демотивации.

0: Не дай бог кто-то скажет, посмотрите, он компетентнее, чем наш руководитель. И что происходит? Никто не вспоминает про интересы компании в этот момент. И становится грустно. То есть если собственник понимает, что человек, который сейчас в компанию пришел, он даст мне больше результата, нужно только время, да, он должен еще проследить за тем, под чьим руководством этот человек. И что ему транслирует уже, как сотруднику, скажем так.
1: Что самое сложное в работе HR, что самое неприятное, от чего вам бы хотелось немного предостеречь своих учеников?
0: Отличный вопрос. Самое сложное — быть между молотом и наковальней. Вот HR, он должен... Я всегда говорю, я даже когда устраиваюсь на работу или когда мы идем в партнерство, я им говорю, товарищи, ни вам не принадлежу, ни вашей команде не принадлежу. Вот я нейтралитет, вот такая между вами, мост, называйте как хотите. То есть в глазах сотрудников я не буду на вашей стороне, и в глазах руководителей я не буду на, чисто на их стороне. Вот, вот стою на одном берегу, и все, такого не будет. Это самое сложное в HR. Мы между молотом и наковальней. Нам надо, чтобы сотрудники эффективно сдавали, да? В то же время у всех же возникают какие-то недопонимания, еще что-то. Вот HR важно не превратиться вот в эту жилетку, в которую все бегут и плачут.
1: Ненормальная
0: ситуация.
1: И она ситуация.
0: Такая, забыла про интересы компании, забыла про все, ах, они вот такие-сякие. Без,
1: или
0: работы.
1: Другая крайность, жестко и давить, вот, потому что лоббирую интересы
0: вот,
1: руководства.
0: Я такая, нет, руководитель сказал, надо сделать. Я за причинно-следственной связи. Почему не хочешь? Во что уперся? В кого уперся? То есть эти неудобные разговоры, их многие HR просто вот так за километр обходят. За километр. И вот эти мои заказчики, имея HR в компании, они вынуждены бывают обращаться к кому-то, кто не боится этих разговоров. То есть посадить человека и правду увидеть, и правду эту правильно донести до руководства. А зачастую бывает так, что вот HR больше за то, чтобы руководитель был мною доволен, я такая вот лицо компании, лицо команды, я всегда улыбаюсь, я тимбилдинги устраиваю, и вот все такие розовые пони бегают у нас по
1: человек
0: компании.
1: Человек-праздник.
0: Да, да, да. Многие же говорят, а зачем HR нужен в компании, а это кто? Так что это самое сложное.
1: Баланс. Работа, семья, хобби. Насколько он у вас есть и возможен ли он в вашей профессии, в вашей деятельности?
0: Мне кажется, вот так, чтобы был прям идеальный баланс, не будет и не, нет, наверное, ни у кого. Потому что если ты чуть больше в работу углубляешься, где-то страдает эта часть, да, личная. Но я стараюсь вот эти инструменты HR-менеджера применять. В этом,
1: по отношению,
0: да, по
1: к,
0: отношению
1: себе
0: к себе тоже. Почему? Объясню. На работе я личные разговоры не веду. У меня все знают родственники, что ко мне во время работы вообще лучше смысла нет звонить. Я на работе, я на совещании, до свидания. А вот дома то же самое. Я могу там, пока ужин приготовлю, еще что-то где-то в чате, что-то ответить там и так далее. Но вот после 8:30 табу я телефон уже убираю. Я как бы на рабочие уже не реагирую. Я и то как бы отсылку дала до 8:30 вечера, да? Вот. Если вот это все вот, как бы балансировать, можно. Я тоже должна уделять время. Я и жена, я и мама, как бы, да, и постоянно быть вот в этой рабочей рутине, это энергозатратно, очень энергозатратно. Особенно нам, HR-ам.
1: Интересно услышать завершение нашего интервью, какие у вас карьерные цели и насколько они связаны с проектом «Академия Прокомфортно».
0: Всевышний так интересно все устроил. До вашего знакомства с вами, Аймисей, я вам рассказывала при нашей первой личной встрече и при знакомстве, если вспомните. У меня куча наработок было в ноутбуке. Вот я сейчас и вот это сделаю. И моя мечта, прям цель, которую я прописала, создать онлайн-школу HR-ов и рекрутеров. И как раз-таки я себя вижу во главе вот такой какой-то платформы, где мы учим людей.
1: Именно онлайн?
0: Именно онлайн. Да можно и не онлайн. То есть эти знания, которые мы даем, они везде применимы.
1: Угу.
0: Это только вопрос договора с работодателем, и все. А вот вижу себя вот во главе вот такой платформы, помогающей людям найти свое место под солнцем и раскрыть свой потенциал.
1: Алпият Магомедова, карьерный консультант, коуч с опытом работы более 10 лет в подборе и управлении персоналом. Сегодня она абсолютно бесплатно обучает будущих.

0: менеджеров по персоналу, рекрутеров, дает возможность не только заработка, но и социализации категории нашего общества, кто в силу разных обстоятельств находился до сих пор вне интеграции в рабочие будни республики. Спасибо вам огромное, Алпият. Пусть Всевышний примет ваш вклад в то большое важное дело, что вы делаете.
1: Аминь. Спасибо большое, Эмисе, и вам. Я и вас благодарю за возможность этот вклад внести, стать, скажем так, да, тем, кто получит вознаграждение, надеюсь, иншалла, от Всевышнего. Хочу сказать, что смотрю вот на вас со стороны, и я также прошу Всевышнего, чтобы он и ваши все усилия принял, удвоил их, скажем так, вознаграждение на том свете. Делаем благое дело. Надеюсь, оно будет принято. Спасибо вам за этот опыт, который сегодня я тоже прожила. Мне было очень приятно и интересно со всеми с вами. Так что, надеюсь, не последний раз.
0: О том, что радует, волнует, вдохновляет, помогает в рамках партнерской с благотворительным фондом «Чистое сердце» программы поговорили со спикером Академии «Прокомфортно». Проекта, который готовит мамочек особенных детей, а также инвалидов, людей с ограниченными физическими возможностями, профессиям, востребованным дагестанским рынком труда. Надеюсь, что это наша первая, но не последняя встреча. Ждем вас снова и до новых эфиров.
2: Авторская программа Аймисе Амировой «Очаг горянки».
3: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
4: Во время Второй мировой войны нацисты создавали империю по подделке британских денег. Крупнейшую аферу доверили заключенным фальшивомонетчикам. Это была одна из самых необычных денежных операций 20 века.
3: В Дагестане 12 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Потолок обвалился в дагестанском селе Гунип в детском саду, который торжественно открыли чуть более 2 лет назад. Штукатурка рухнула прямо на кровати в спальне. К счастью, детей в этот момент там не было. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Шамиль Хадулаев. Хадулаев также напомнил, что 13 марта 2024 года в райцентре Гунип состоялось открытие нового типового детского сада номер 3 на 60 мест. На праздник тогда приезжали чиновники и депутаты, звучали торжественные речи. Но спустя 2 с лишним года с потолка в спальне обвалилась штукатурка прямо на детские кровати. Хадулаев назвал настоящим чудом, что в этот момент в комнате никого не было. По словам общественника также, что в Гунибе не было ни урагана, ни смерча, ни бомбежки. Ребенок утонул в озере в Бутлекском районе Дагестана. Об этом сообщает МЧС России по республике. Трагедия произошла накануне в 3 километрах от села в озере Аркула. Его тело визуально вдоль берега искали местные жители и родственники. Позже к поискам подключились и спасатели МЧС. Фабрику кондитерских изделий «Юнион» мощностью 12 тысяч тонн продукции в год открыли в Дагестане. Об этом сообщает Магомед Рамазанов. Проект обошелся почти в 3 миллиарда рублей. Компания уже несколько лет работает в Дагестане, теперь значительно расширила производственные возможности, сделав основной акцент на выпуске продукции для детей. Ну и количество самозанятых в России выросло до 17 миллионов человек по сравнению с данными регистрации на конец 2025 года. Число россиян, которые оплачивают налог на профессиональный доход, увеличилось на 2 миллиона. Такие сведения представлены на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни августа было зарегистрировано чуть более 150 тысяч новых самозанятых. Центральный банк с большой долей вероятности в конце октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз газете.ру дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Кстати, по его мнению, взять паузу или даже повысить ставку регулятор может по 3 причинам. Из-за инфляционных ожиданий, из-за цен на топливо или из-за дефицитного бюджета. Кстати, по словам Кирилла, в октябре в Госдуму вносят бюджетные проектировки на 3 года, а более высокий дефицит бюджета требует более жесткой политики по ставке. С нового учебного года в России начнется эксперимент по восстановлению школьников оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 9 школ от каждого субъекта. Как рассказала порталу nevs.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая мера может стать инструментом для диалога с ребенком или родителями. При этом, по ее словам, кстати, критерии должны быть четкими и прозрачными. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, а также учебную активность и участие в школьной жизни ученика. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU05004149. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
3: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Друзья, здравствуйте. Я Альбина Сункулиева, и это первый выпуск моего авторского подкаста «Репутация». Вы знаете, когда мы задумывали этот проект, я очень долго размышляла. А что ж такое на самом деле репутация? Однозначно, что это не звание, не регалии, тем более не громкое имя. Для меня репутация – это то, что остается, когда стихают аплодисменты. Это реальный ресурс человека, который доказывается не словами, а поступками. И сегодня мы начинаем серию интервью с людьми, которые обладают этим реальным ресурсом в полной мере. Мы будем говорить с теми, чье мнение в республике для определенной целевой аудитории – это истина, чьи слова не расходятся с делом. Это будет откровенный разговор о силе характера, о победах, о провалах и о той внутренней правде, которую не утаишь ни за какими красивыми фразами. Итак, поехали. Первый гость нашей программы – советник муфтия республики по связям с органами власти, общественностью и средствами массовой информации Айна Гамзатова. Айна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ваша репутация, построенная на основе общественного мнения. Мы не один день мониторили социальные сети, и я тезисно обозначу отношение к вам многочисленных подписчиков. Ну, я сразу обозначу, что это очень все субъективно, ничего личного. Основные векторы восприятия. Айна Гамзатова – железная леди за спиной муфтията, нравственная, консервативная, очень амбициозный политик, резкая, скандальная, публичная, жестокая и даже токсичная. Айна, вы главный медийный человек духовного управления мусульман. Но вас давно в обществе воспринимают не просто как советника муфтия, а как серого кардинала. Скажите прямо, на чем строится ваше влияние? На личном авторитете перед муфтием? На умение выстраивать политические связи? Ну или же вы обладаете определенным компроматом на серьезных людей в региональной политике?
2: Нет, компромат я вообще не собираю. Нет, что-то. Вот все, что ты перечислила, вот за счет чего это все собралось и почему вот так вот разные такие мнения, я думаю, в первую очередь длинного, большого опыта работы. Это все-таки 30 лет, больше 30 лет уже, да? С 95 года я работаю, сейчас уже 26 год, 31 год пошел. Это огромное, мне кажется, количество лет. И за это время все-таки, наверное, ты обрастаешь опытом, возможностями, умением общаться с людьми, видеть людей насквозь, уже там, знаешь, человека просто вот с первого взгляда понимать, кто перед тобой, можно ли доверять человеку или нет. И для кого-то, наверное, конечно, я токсичный человек, потому что я же не всех воспринимаю и принимаю. Это ненормально, 31 год работать и доверять всем подряд вокруг себя, как пятилетней девочке, это был бы абсурд. Есть такой тип людей, наверное, ты знаешь, который вот в любой ситуации все эмоции держит внутри себя. Он по-другому не умеет, потому что он так создан. Есть разные люди. Вот, например, какая-то ситуация, которая вот для человека, например, да, тяжелая, трагичная, там, может быть, какая-то, вот, которая у кого-то вызывает панику. У меня какая-то другая реакция. Но меня такой создал Всевышний. Я не истерю, я не паникую, я не кричу, наверное, даже не плачу. Хотя странно, да, вот женщина, которая не плачет. Но при первой нашей встрече я рассказывала тебе одну историю из моей жизни, которая, наверное, полностью говорит о моем характере. Мне было 19 лет, меня прооперировали, аппендицит вырезали. И, ну, как всегда, да, после операции выписывают домой, говорят, в течение года 3 килограмма нельзя поднимать больше 3 килограмм. И проходит 2 недели. Я на кухне готовлю, у нас была еще веранда, частный дом в Махачкале, перед кухней веранда, и я слышу какой-то звук. Открываю дверь, а папа там газовый баллон подключал. Тогда были баллоны, мы жили на Пржевальского, да, нам привозили баллоны эти годы. Потом уже у нас провели, да, везде.
1: Да, вот это, газоснабжение.
2: Да, газоснабжение, уже. Потом уже провели трубы ко всем. А тогда были баллоны. И папа вот этот баллон, он проверяет. А он, оказывается, это август месяц. А там была утечка и огонь. Сразу пошел огонь. Все, представляешь, в августе какое сухое, и моментально это все на соседние участки. Папа не может потушить, из баллона идет. То есть есть вероятность за секунду, что баллон может взорваться. И я даже не разговариваю. Я открываю дверь, вижу огонь. Проход уже перекрыт, потому что...
1: Вот, все горит, да,
2: все горит. Я ни одну секунду, просто я не думаю. Я перепрыгиваю через этот баллон во двор. Там еще 3 ступеньки. Я перепрыгиваю и бегу на улицу. По дороге вот что-то хватает, первое, что попадется, не останавливаясь. У нас перед домом был песок. Какие-то там строительные работы были, я к нему бегу. Откуда вот эта секунда, представляешь, вот моментально я вспоминаю, что когда газовый баллон водой потушить, там...
1: Ну, это невозможно.
2: Невозможно, потому факту, что он же внутри.
1: Конечно.
2: Там нужен песок. Я не знаю, откуда я это знаю. Я бегу, какие-то тазики хватаю, какие-то ведра хватаю по дороге. У меня вот что-то было, по-моему, 2 ведра, тазик. Я это вот так просто черпаю. Это все, наверное, в течение секунд каких-то. Черпаю вот так, вешаю ведра, ставлю на руки вот так вот этот таз с песком, бегу обратно, просто сыплю это все на баллон, и он тушится.
1: Тушится.
2: В общем, в итоге через 10 минут мы потушили все до приезда пожарных. Соседи сбежались, соседи все стоят, папа спускается с крыши, а я в дальнем углу двора. Он ходил, то есть как меня искал, он потом меня увидел, дошел до меня, я на корточках сижу, у меня все лицо в саже, вся черная, и текут слезы. Просто молча текут слезы. И он так подходит ко мне, и так уже, ну, я спряталась в дальнем углу огорода, двора. Он подходит, так по голове меня гладит и говорит: «Теперь плачь, дочка, теперь плачь».
1: Теперь плачь. Можно. А, кстати, получается, людей...
2: Вот это же характер человека,
1: это характер,
2: да?
1: Это характер, и это все так инстинктивно. Это немножечко такое мужское все-таки начало, где не эмоциям, хотим мы того
2: нет,
1: или
2: нет. Нет, ну это какое-то, ну, наверное, ну, я не хочу сказать, что это мужское начало. Ну, я мужчин тоже видела в течение жизни разных, я не скажу, что все они действуют именно так. Нет, это именно просто какой-то характер, который вот, ну, как-то вот Всевышний распределяет, дает. Его нельзя купить, его нельзя наработать, его нельзя создать. Мне всего лишь 19 лет. Тут Всевышний создал человека для чего-то именно таким, каким он его создал. В каждой какой-то определенной местности, в какое-то определенное время, для каких-то определенных событий нужны какие-то люди. И этих людей, как и всех других, создает Всевышний. С их характером, с их чертами, которые, вот, которыми он их наделяет. Поэтому, ну, меня вот такой создал Всевышний, я по-другому не могу.
1: Айна, вы создатель и руководитель медиахолдинга «Духовное управление мусульман». Это орудие пропаганды или инструмент политического давления по конкретным личностям в республике?
2: Это вообще случайность. Ну, так получилось. Ты знаешь, я же журналист, я начинала работать на телевидении. Я очень люблю телевидение, я очень люблю вообще передачи, делать их, смотреть их. Это все прям, это, знаешь, вот, ну, мне интересно, это мое. А дальше уже получилось так, что мне пришлось делать газету. Я ее уже из того, что было, я его слепила, а потом,
1: это
2: что было, то и полюбила, это ассалам. Потому что ассалам, вот я вообще не хотела идти, но мне, вот, мне как бы, мне ее вручили, сказали, делай. Мне пришлось сделать. А, ну, вот, как журналист, ты же понимаешь, есть телевизионщики, есть газетчики. Да?
1: Однозначно.
2: И как-то это не смешивается.
1: Абсолютно.
2: И каждый вот, ну, идет по той дороге, по которой он выбрал. Если он телевизионщик, ну, он не пойдет работать в газету. А здесь просто потому, что вот вынужденная такая была мера. А потом уже дальше, уже запросы времени. Ты знаешь, уже пошел глянец в моду, глянцевые журналы. И, ну, как бы пошел, я перестала делать журнал, да.
1: Да.
2: И потихонечку уже как-то так вот. Потом интернет стал сильнее всех. И поэтому пришлось сайты какие-то, да, создать. Потом уже радио, потом еще что-то как-то. И вот это вот, вот так вот случайно все это так получилось одно за другим.
1: А любимое все-таки что? Телевидение остается?
2: Конечно.
1: Любимое. Ну, это я знаю, что это такое. Мы всегда считаем себя телевизионщиками, где бы мы ни находились.
2: Мне, когда я с РНГТРК пришла на работу, мне Хальбекович сказал: «Ай, напиши заявление». Я уже пришла, редакцию села, там Обживатова Абакар был, Роман. Романенко, да, Вячеслав, они сказали, говорят: «Айна, ты попала в болото, из которого дороги обратно нет».
1: Это точно, да. Айна, а вообще, как часто вы используете вот эту свою медиамашину, вот эту достаточно масштабную? точечными ударами по конкретным ситуациям в республике. Все-таки ситуации бывают разные. Когда вы вмешиваетесь?
2: Вы знаете, Дагестан такая территория, которая очень интересна вообще всему миру. Мне так кажется, 100%. Да? Всему миру. Здесь, ну, ощущение такое, что я не специалист, но специалисты, наверное, лучше в этом плане, как бы, да, дадут ответ. Но у меня ощущение, что здесь прям все службы мира сосредоточены, работают под разными видами. Там, знаешь, может, это туристы, может, это еще какие-то там гости, может, просто как-то там проезжие. Но здесь их много, мне так кажется. И потом сами дагестанцы, мне кажется, не всегда понимают, в каком качестве их используют. Ты знаешь, с 90-х годов я сталкивалась с разными ситуациями, когда вот в разных селах, в разных районах, в самом городе, да, не только в Махачкале, когда людей, наших дагестанцев, они сами, они думают, что это справедливость за какую-то они думают, что за какие-то там религиозные истины они отстаивают, еще что-то. При этом они вообще не понимают, что они в чьих-то руках игрушки и орудия, для которых используют для создания провокаций, для того, чтобы там расшатать Дагестан, для того, чтобы стравить людей друг с другом, поднимают, нажимают на самые такие вопросы, знаешь, национальные, религиозные, там,
1: Ахиллесова пята, это,
2: конфессиональные, конечно, да, все пытаются там рычаги, да, разные задействовать, для того, чтобы вот Дагестан поджечь, для того, чтобы дагестанец создать такую ситуацию, которую невозможно исправить. И чтобы вот этих ситуаций не было, тогда, да, мы включаем все, что возможно, поэтому здесь муфтият, информационную службу муфтията, они на страже того, чтобы в Дагестане не было никогда войны.
1: Получается?
2: Ну, это 30 лет, по крайней мере, все, что возможно, мы для этого сделали, и мы имеем то, что есть на сегодняшний день. Вроде бы нормально.
1: Угу. Айна, вас называют самой влиятельной женщиной в республике. Но... В традиционном дагестанском обществе публичная власть женщины вызывает, мягко выражаясь, напряжение. Вы чувствуете это сопротивление со стороны мужчин? Или вы их просто переехали силой воли и это, серьезными это политическими связями?
2: Это большая ошибка. Вот это самое влиятельное не я. Я замужем за человеком, за которым идет народ, которого любит народ. И меня воспринимают в его контексте. Это не мое влияние. Я за мужа.
1: Отлично. Да. Отлично. В продолжении темы, Айна, одна из ваших книг, прочитанная мною, называется «Покорная Богу или послушная дьяволу». В ней вы проводите такую жесткую грань. То есть есть правильные мусульманки и есть те, кто поддался искушению, мирской жизнью и деньгами. Цитата из книги. «За время истории у каждого из народов были свои проблемы, горести и беды. Бедой мусульманской умы является страсть к золоту, деньгам и богатству. Поэтому сегодня мусульманке надо быть очень осторожной в таком огромном мире соблазнов». Ну вот мы об этом как раз говорили выше. Айна, ну вы-то сами некогда человек из светской среды, которая десятилетиями работала в государственных органах, получала определенные дивиденды. Да и в конце концов вы свою известность получили на одном из государственных телеканалов, где мы с вами работали в разное время. Где проходит эта грань, за которой вы сами становитесь частью системы, которую частенько критикуете?
2: Я вообще этой грани не вижу. Я, честно говоря, для меня нет вот этого разделения общества. В ком-то я кто-то хуже, кто-то лучше, кто-то больше мусульманин, кто-то меньше мусульманин. Из-за того, что он где-то работает, внешне там что-то соблюдает, внешне не соблюдает, или еще какие-то там... Вообще нет. Вообще нет. Потому что я видела... Вообще книга была написана в конце 90-х годов. Угу. Наверное, я очень изменилась с тех пор. Я, наверное, стала намного мягче.
1: Правда, что?
2: Намного, да.
1: Намного. То есть, если бы вы эту книгу писали сегодня, вы бы что-то там изменили?
2: Что-то изменила бы. Да? Наверное, писала бы мягче намного.
1: Ну да,
2: да, потому что
1: категоричность нам, определенная, да, присутствует.
2: Есть, да, да. Я даже вот эти вот какие-то материалы, которые вот 90-е годы, например, я писала, я бы их сегодня не написала. Потому что я сейчас намного мягче подхожу, намного по-другому смотрю на вещи, которые происходят вокруг меня, на людей. И мне здесь прям, вот знаешь, ну, безумно повезло, потому что Когда вот я вышла замуж за шейха Ахмада Афанди, за муфтия, он очень человек многогранный, знающий очень много. Это прям океан знаний. Он знает, он прочитал столько книг, он всю свою жизнь читает, учится. У него каждая свободная минута он сидит с книгой. Когда ты только начинаешь что-то соблюдать, ты как вот первоклассник, который учит высшую математику, и тебе кажется, все там... таким прям вот таким, не, ну вот, угу. Все, вот, и в первом классе ты думаешь, я уже начал изучать, значит, я все знаю, я все, вот, и везде у тебя ты строишь жизнь из этих запретов. А когда ты на самом деле соприкасаешься с тем, кто знает эту высшую математику, вот то, что тебе недосягаемо, и когда он тебя учит, ты потихонечку...
1: Ты понимаешь, да.
2: Да, да, люди, у которых нет больших знаний, угу. Они на маленькие свои знания, они опираясь, они выносят большие такие вердикты, большие какие-то выносят решения, которые очень усложняют жизнь людям.
1: То есть такая категоричность – это все-таки отсутствие определенных знаний, 100%.
2: Да, да, да, отсутствие знаний.
1: Айна, вот ваша книга.
2: Поэтому книгах. Я по книге, я это к тому, что вот возвращаясь к книге, вот в конце 90-х, конечно, я когда писала эту книгу, например, да, если там какие-то есть такие жесткие моменты, сегодня я бы их сгладила, сегодня я бы их сделала мягче.
1: Ну,
2: сегодня,
1: потому что
2: для меня
1: поняла.
2: Грани, вот нет, например, ты скажешь, вот этот человек там выглядит не так, угу. Он другой. А вот этот выглядит так,
1: то есть внешний
2: фактор. Очень верующий, да. Нет, такого нет.
1: Но я это поняла из нашей частной беседы, когда мы общались в преддверии интервью, и книгу я прочитала ранее, я все-таки поняла, что здесь какое-то несоответствие. Вот сейчас я этот ответ получила, потому что все равно
2: мягкость присутствует. Я в течение жизни тоже много раз убеждалась в этом, Альбина. Ты знаешь, вот я когда работала на телевидении, на ГТРК в те годы, это были такие годы, вот постсоветские, да, вот, даже не постсоветские, они еще советские практически были. Там Уразабайрам отмечали на столе с бутылкой шампанского и водки. Да?
1: Ну, так, это так, ГТРК.
2: Было такое, это ГТРК. Это было государство в государстве, где было вот такая, были вот такие законы да. Свои, правила
1: да, да.
2: Жизни.
1: Застала.
2: Да. Но при этом я когда пришла в духовное управление, муфтият, и когда уже познакомилась там с людьми такими религиозными, я восхищалась всеми. Ты знаешь, все эти годы, когда вот я начинала передачу «Мир вашему дому» делать для муфтията, газету «Ассалам» делать, там еще какие-то вещи. Вот эти все светские люди, которые, да, вот внешне они вообще никак, да, вот как далекие от религии, от ислама, они мне чинили камеры, они приходили
1: помогали.
2: Поддерживать, помогали,
1: да.
2: Снимали, давали мне время на телевидении. В программе «Дагестан» всегда я могла там каждый день какой-то сюжет принести, они его выдавали в эфир. То есть вот была вот такая помощь. Кроме того, в 2018 году, когда вот эти выборы были, мне позвонил Иман Субханович Алипулатов. Угу. Он говорит, Айна, такое. Если надо, я буду начальником твоего штаба. Поэтому здесь, знаешь, сказать, что... И на улице, ты знаешь, вот когда мы отправлялись снимать, просто на улице вот это делать репортажи в преддверии праздника Уразабайрам. Угу. Оказывается, идет девушка, ты знаешь, там в шортах, в мини-юбке, там вся вот такая красивая, такими там...
1: Понятно,
2: с прическами модная, да, вся... И она говорит, я держу пост, я жду этого праздника, я готовлюсь к этому празднику.
1: То есть, ну, то есть внешний фактор, это как
2: вообще
1: бы...
2: Не фактор.
1: Не, это вообще,
2: вообще не фактор. При том, что
1: да.
2: Женщина, которая ходит прям, вот считает себя очень религиозной, там, в трехметровых этих вот там...
1: Абаях.
2: Да, в абаях, покрытая, там все вот так у нее здесь нельзя облегало, чтобы здесь, там нельзя все... Такие поступки совершают, да. Которые даже рядом с исламом не стоят. Не то, что это ислам и это мусульманка, они рядом не стоят с исламом. То, как она обижает людей, то, как она оскорбляет людей, то, как она может грязно обозвать, отозваться о ком-то, то, как она там скандалит в интернете.
1: Ну вот это и есть, наверное, тот самый
2: здесь
1: антипиар.
2: Я, да, это, здесь, это надо, общество, здесь надо, антипиар. Наверное, немножечко вот это вот в 90-х вот это понимание у меня не было. Сейчас оно другое совершенно. Поэтому многие вещи я, наверное, если бы сейчас писала бы заново, я бы написала по-другому.
1: Ну, я думаю, что все еще впереди.
2: Намного мягче.
1: В этом направлении. Да. Кстати, в продолжении темы выборов. Ну, этот вопрос задают, мне кажется, все, да?
2: Угу.
1: В 2018 году вы выдвигаете кандидатом в президенты. Ну, все это восприняли как пиар-ход и демонстрацию ваших политических амбиций. Но если это не игра... Какую бы Россию вы построили? И вот сегодня, в период вот этого вселенского ажиотажа, почему вы, имея такое серьезное влияние и авторитет, не выдвигаетесь в Госдуму, ну хотя бы в региональный парламент, а предпочитаете статус вечного кандидата, который ничем не заканчивается?
2: Я один раз только баллотировалась. Почему вечного?
1: Ну!
2: Нет, я больше никогда никуда не баллотировалась. И, надеюсь, не придется, Альбина. Я не политик. Я ненавижу публичность. И вообще, если ты покопаешься в тех годах, когда я работала на ГТРК, ну, пару передач ты найдешь с моим участием. И все.
1: То есть за кадром всегда?
2: Всегда за кадром. Всегда за кадром. И даже вот то, что вот я создавала какие-то СМИ, там тоже ты не найдешь ни моей фотографии, ни моих интервью. Я же не публиковала их. Я в 2018 году я читала некоторые комментарии, люди писали, а кто она? А она вообще на русском говорить умеет? Она как?
1: Сейчас люди так писать не будут. Сейчас вас знают все.
2: Ну, наверное, это тоже
1: будет. Есть,
2: я же верующий человек, Альбина. Я воспринимаю все как, знаешь, пути Господни неисповедимы. Значит, это нужно было.
1: Да.
2: Для чего-то нужно было. Я полагаю здесь полностью на волю Всевышнего. Если бы не было в этом необходимости, Всевышний не поставил бы меня в такую ситуацию, когда мне пришлось выйти на публику. А до этого, и потом, когда я, честно говоря, согласилась выйти на эту публику, у меня уже были внуки, я уже бабушка. Я думала, наверное, людям не так интересно взрослый человек. А в 90-х, честно говоря, я этого внимания остерегалась, и мне оно было неприятно.
1: Нет, но вы в любом случае...
2: Я как слушаете. Раз тот представитель женской половины, которая предостаточно внимания своего мужа, и другое внимание никакое не приемлет. Поэтому в 90-х, будучи молодой девушкой, я отказывалась вообще выходить в эфир, вести саму. Вот эти первые пару передач мне хватило, и первое вот такое узнавание на публике, оно меня, при том, что телевидение – это мое любимое дело было, оно сделало так, что вот эта узнаваемость после второй передачи, что я перешла на закадровый режим.
1: Ну, это понятно. Это какие-то такие человеческие качества, да?
2: А сейчас как-то уже, потихонечку ты понимаешь необходимость. Ты понимаешь,
1: человек публичный.
2: Да, сейчас ты понимаешь необходимость этого и уже спокойно отвечаешь на вопросы и ведешь себя в эфире так, как будто ты там жила всю жизнь.
1: Но у вас была бы возможность, возвращаясь все-таки к этому вопросу, вы, если бы вы все-таки пошли в политику, да, на сегодняшний день...
2: Я никогда не думала о том, какую бы Россию я бы строила. Нет, Альбина, я даже не собиралась этого делать.
1: Вы бы могли бы, находясь в Госдуме, находясь в региональном парламенте, вы могли бы помогать людям?
2: Я помогаю людям, я максимально помогаю людям.
1: А если на уровне законодательном?
2: Нет, я не вижу себя там, нет.
1: Это человеческое «нет» или какое-то такое альтер-эго, да, или какое-то там другое «я». Вот все-таки почему «нет»? Что мне это не нужно или что? Это интересно.
2: Не то, что мне не нужно, не то, что мне интересно. Я не вижу каких-то других больших изменений, которые я могла бы, или пользы, которые я могла бы принести народу, будучи там, а не на том месте, где я есть. Мне это, мне кажется, максимально достаточно. Что еще я могу добавить, будучи там?
1: То есть, в принципе, того влияния, которое вы имеете сегодня, достаточно для того, чтобы помогать людям. Правильно?
2: Я уверена в этом, я так думаю, да.
1: У вас очень много школ.
2: Да.
1: У вас школы, много,
2: да,
1: очень...
2: да, да.
1: Основное направление этих школ. Вообще, с какой целью они созданы? Давайте так. Школы благонравия, по-моему, да?
2: Да.
1: Очень хорошее название от слова «благой нрав». Да. Да? Вот с какой целью созданы эти школы?
2: Благой нрав, чтобы было людей. Чем больше благонравия, тем лучше. Это как, знаете, вот до революции в России были вообще такие гимназии.
1: Были.
2: Да? Для это такого рода
1: Институты
2: гимназии.
1: Благородных девушка, девиц.
2: Да, история благородных девиц. Это те же девушки, которые воспитываются благонравными. Они на самом деле они удивительные. Вот эти выпускницы этих школ, если с ними познакомиться, видеть их поближе, то это удивительные девушки. Они на самом деле становятся такими по окончанию. И это моя мечта была вообще открыть такие школы для них.
1: Ну вот, ваша мечта реализовалась.
2: Да,
1: я думаю,
2: да.
1: Это одно из направлений
2: Конечно.
1: Вашей идеологической платформы.
2: Эти школы, они Это на самом деле, они какие-то, наверное, это прям для меня была недосягаемая мечта в 90-е. И когда эта возможность появилась реализовать, то, конечно, я в первую очередь попыталась создать их для женщин именно вот с такой программой. Они же не получают и духовное воспитание, и духовное образование, угу. И при этом плюс они получают и светское образование. Они там умеют красиво, их учат красиво говорить, их учат вести себя, их учат светскому этикету, их учат даже стол накрывать правильно, как положено.
1: Вы, да, готовите будущих жен?
2: Конечно.
1: Жен прежде всего?
2: Конечно.
1: Или это женщины, которые смогут себя реализовать и в светской
2: они
1: жизни?
2: Они смогут себя реализовать в светской жизни, они смогут быть достойными женами, такими, которые вот не просто какое-то дома забитое существо, от которой там муж ищет вторую, третью, там четвертую, еще какую-то там гарем себе собирать. Нет, mm-hmm. он просто приходит, и вот у него такая жена, которой можно поговорить, которая может с ним вместе достойно встретить гостей, там организовать дома какой-то вечер или еще какое-то мероприятие там для детей, воспитать своих детей. То есть она готова будет ко всему. А если надо будет реализовать себя, она и реализовать себя сможет. То есть она получает mm-hmm. вот такое общее образование в этой школе.
1: А вообще какой-то негласный мониторинг есть? Число желающих обучаться в этих школах становится больше, меньше?
2: Очень много. Там мест нет.
1: То есть желающих, конечно, увеличивается? Да, да. То есть результат он есть?
2: Конечно. Мест нет просто в этих школах. Там люди стоят в очереди. Там есть не только пятилетнее образование, mm-hmm. там же есть еще короткие курсы. На эти курсы тоже постоянно. Вот объявляется набор, он сразу закрывается, потому что сразу заполняется, остается еще большая очередь на следующие 3 месяца, уже через 3 месяца.
1: Угу.
2: Поэтому для желающих очень много. Люди видят пользу в этом для себя. Вообще, кажется, человек должен постоянно развиваться, чему-то обучаться, что-то новое изучать. Вот в этих школах, конечно, есть такая программа. Я вообще думала, вы про образовательные школы спрашиваете.
1: Я просто немножечко, про я школу. Знаю, есть другие. Школы благонравия, есть образовательные школы, да?
2: Это другие, да. Это уже там обычное светское образование получают, обычно школьная школа, как в школах учатся дети.
1: Ну, они, наверное, есть какие-то дополнительные предметы?
2: Да, конечно, дополнительные тоже есть. Потом у нас дети там проходят, они также проходят какой-то курс духовного образования. Маленький, небольшой курс духовного образования, который дает им фундамент для того, чтобы в будущем никто не смог их увести на путь терроризма, радикализма, неправильного ислама.
1: Угу. Ну да, вот это, конечно, это очень важно.
2: Конечно, это, да, очень важно. Это очень, это самое важное, наверное, на сегодняшний день. Самое страшное, потому что мы видим, во что, какие руины превращаются какие-то определенные страны.
1: Да, к сожалению,
2: поэтому,
1: да.
2: Чтобы здесь обязательно надо... чтобы была вот такая духовная подготовка и стержень, чтобы у человека был, когда он школу заканчивает, там 9 класс, 11, и пускай он потом станет физиком, математиком, там, не знаю, каким-нибудь там.
1: А говорите, великим. У вас нет идеологической платформы, она очень масштабная.
2: Да?
1: Очень масштабная.
2: Я как не задумывалась над этим.
1: Скорее
2: нет,
1: всего, просто да, потому что работа масштабная.
2: Я солдат, я работаю, я что-то делаю. То, что мне кажется на сегодняшний день важным, необходимым,
1: да,
2: полезным для общества этого, а в этом, из этого строить какие-то большие планы, что это какая-то идеологическая платформа. Нет, я каждый свой день живу как последний.
1: Ну, это настоящий религиозный человек, если говорить правильно. Спасибо. Айна, вы часто выступаете единственным публичным голосом республики по каким-то острым ситуациям. Ну вот, например, в период апрельских паводков вы комментировали ситуацию авторскому телеканалу «Соловьев Лайв». Ну, это было очень тезисно и по существу. Вы никогда не слышали обвинения в свой адрес в том, что вы наживаете свой политический капитал на чужом горе, используя протестные настроения людей для укрепления собственного политического влияния?
2: А что я сказала?
1: Сейчас это просто пример. То есть высказывания до этого тоже были различные. Как я говорю, любое ваше высказывание, особенно если оно касается каких-то острых ситуаций, любое,
2: независимо,
1: оно разлетается.
2: Оно не обсуждается, правильно оно или
1: нет. Абсолютно.
2: А просто потому, что высказывание, да?
1: Такое бывает.
2: Да,
1: такое бывает.
2: Ко мне обратились с просьбой прокомментировать этот канал.
1: Угу.
2: Ну, конечно, я согласилась. Потому что на тот момент, как бы, это участие в жизни людей, это, как бы, если я откажусь, ну, они возьмут кого-то другого, какая разница, да, если найдут еще кого-то. Может быть, те вещи, которые, ну, вы же сами заметили, Ну, мало, наверное, кто-то другой просто не скажет, может, то, что скажу я,
1: а
2: да,
1: почему,
2: иногда.
1: Кстати?
2: Наверное, потому что просто я не боюсь.
1: Скорее всего, а почему?
2: Я
1: это была.
2: Только, наверное, потому что я боюсь только Всевышнего. Не боюсь я, понимаешь?
1: А, не боюсь говорить правду?
2: Наверное.
1: Жестко, резко.
2: Наверное.
1: Не церемонясь.
2: Да.
1: Ну, потому что вы часто называете вещи своими именами.
2: Да.
1: То, что, скажем так, не каждый мужчина-политик смог бы сказать. Это характер.
2: Да.
1: Айна, вы окружены людьми, которые вам откровенно подчиняются. Но если в Дагестане хоть один, если в Дагестане хоть один человек, которого вы считаете равным себе по влиянию, рядом с которым вы можете чувствовать себя слабой, или статус главной влиятельной женщины-политика обрекает вас на полное одиночество.
2: Вы вообще меня смущаете, Альбина. Я, честно говоря, вот эти все, вот все, что вы проговариваете, даже слышать меня коробит.
1: Это мнение людей.
2: Меня коробит даже слушать вас, потому что я вообще не понимаю, вот это самое влиятельное, там еще что-то. Нет, я выхожу из дома утром и работаю. Я работаю свою работу. Я не понимаю вот это около кого-то сильное, около кого-то слабое, влиятельное. Там еще как-то это самое, как бы... Я не строю со своими коллегами отношения, я начальник, ты дурак, ни в коем случае. Даже таких людей, наверное, возле меня нет. Я разговариваю всегда с ними так, чтобы они спорили со мной. Какое-то решение у меня есть, я говорю, мое такое, ваше какое. Всегда.
1: Но последнее слово остается за вами. Вы же руководитель, если так.
2: Ну,
1: ответственность
2: просто
1: на вас.
2: Когда 5-6 мнений, когда они каждый озвучивают свое, может, как-то выбираешь, опять-таки, в общем, кого, скольких людей устраивает какое-то определенное мнение.
1: Угу.
2: Такое вердикт? Какое-то.
1: По факту.
2: Вердикт же идет, люди же сами выносят они. То есть ты сказала мнение, я сказала мнение. Если вот здесь 3 человека поддержали твое, я не буду отстаивать здесь ничего. Вот их большинство, ну и будет таким решением, которое мы будем дальше реализовывать. Здесь как-то вот эти все вещи...
1: Не работают, да, у вас?
2: Нет.
1: А все-таки вы самая влиятельная женщина, по мнению многочисленных подписчиков.
2: Это неудобно как-то даже.
1: Ну, это может быть, да, это может быть неудобно. А вот по поводу
2: того... Я даже не знаю, что пошутить на это, по этому поводу.
1: Потому что люди действительно... Люди реагируют на вас так.
2: Нет, здесь, наверное, такая ситуация, как бы это объяснить. Опять-таки, возвращаясь к сказанному, здесь есть духовный лидер, есть его авторитет, его статус. Это не сегодня придумано, это испокон веков так идет. Да, определенная какая-то часть умы, она следует за ним, она ему доверяет. Понимаешь, хочешь не хуто этого или не хочешь, здесь так сложилась моя судьба, что я вот 25 лет, я его супруга. И здесь отношение к нему, оно волей-неволей, оно переходит ко мне. Поэтому, наверное, люди как-то с уважением относятся. Уважение ко мне они воспринимают как уважение к нему. Поэтому боятся меня, может, обидеть в этом плане. В плане уважения к своему
1: кто-то
2: наставнику.
1: Кто-то испытывает страх.
2: И здесь вы это смешиваете с какими-то, не знаю, я даже честно говоря.
1: Ну, я думаю,
2: я
1: что
2: вот с этой точки зрения, я вообще на себя же не могу посмотреть со стороны.
1: Вот все-таки есть такой влиятельный человек, рядом с которым вы можете себя почувствовать слабой, уйти в сторону? Я думаю, ответ напрашивается сам по себе.
2: Это мой начальник. В первую очередь, как у меня же есть начальник. Конечно, муфтий Дагестана, я же его советник.
1: Угу. Так все, вы в первую очередь его советуете?
2: Конечно.
1: А вообще, завершая наш разговор, как
2: получается? Мы работаем все время в одном направлении. И здесь хочешь, не хочешь, у нас все в плане работы, как бы, мы должны обсудить что-то, какие-то вещи, все, что происходит, не какие-то даже вещи, а все, что происходит, я должна обсудить с ним.
1: Как вообще получается совмещать роль супруги и роль советника? Вы находитесь в одном пространстве.
2: Я однажды ему так сказала. Я говорю, может, тебе не тяжело со мной? Вот как бы, да, у нас все же как все разговоры про работу.
1: Да.
2: Я говорю, может, как тебе легче было бы, если бы у тебя была бы жена, которая вообще не понимает вот, смысл этой работы, которая не работает, которая сидит только дома, которая занимается вот домашним каким-то вопросом. Может, так легче бы ты пришел домой и как-то вот отдыхает голова, потому что как бы здесь вот человек, который, ну, он не поймет тебя. Угу. Может, как бы, ну, про другое, про что-то домашнее, там, семейное, про такое простое поговорить с тобой. Он сказал, мне такая жена не нужна. Угу. Меня все устраивает. Поэтому я как-то так спокойно, нормально.
1: Ну что?
2: Мы думаем одинаково, мы работаем одинаково в одном направлении, поэтому здесь...
1: Наверное, так сложилось так изначально?
2: Сложилось, да, изначально.
1: Кто на кого имеет влияние больше?
2: Он на меня, конечно, однозначно.
1: А вы на него? В каких-то определенных вопросах? И в каких конкретно? В плане какой-то медиаиндустрии? Именно вашего основного направления?
2: Ну, здесь, наверное, вот по моим просьбам все, что сделано, это именно, наверное, вот то, что касается вот женщин, детей, вот эти школы, угу. которые открыты, там, школа Исупа, школа Ватан, открывались по моей просьбе, потому что ну, мне не все устраивало, наверное, в тех школах, в которых до этого мне пришлось побывать. И мне хотелось, опять-таки, построить такой школьный мир, который вот мне бы хотелось, в котором бы мне хотелось, чтобы выросли мои дети, мои внуки, там, твои дети, там еще как-то там, чтобы вот там было много детей, и чтобы они получали такое внимание, такое развитие, которое вот я бы хотела дать своим детям. Поэтому как бы вот эти школы, они были открыты по моей просьбе. Женские вот эти центры. Потом вот это образование женское, вообще начало женского образования, поставленное mm-hmm. в 2002 году. Я уже тогда журнал открыла, работала в журнале. И первый институт, вот мужской уже был, Дагестанский исламский университет, который mm-hmm. вот вы видите, да, в центре, возле центральной мечети. И его женский филиал. Создание его женского филиала, тогда муфти поручил мне, он сказал, вот тебе помещение, открывай. Я говорю, я вообще не умею, вот в плане образования я не готова, я не умею, я журналист, вот это не мое вообще. Он сказал, если ты не возьмешься, я его не открою. Потому что до этого времени там небольшой был один там какой-то, ну, медресе такое женское, да, mm-hmm. где-то еще вот. Пару медресе, по-моему, в 90-х функционировали, но он сказал, мне они не нравятся. Вот как они функционируют, как там девочки получают образование, как там идет вот это вот вообще становление, мне не нравится. Он сказал, если ты возьмешься, я вот тебе доверяю, открывай. Mm-hmm. И если не возьмешься, я его не открою, он сказал. То есть вот такая была поставлена задача.
1: И
2: здесь, да, здесь как бы, ну...
1: Выбора не было.
2: Я не могла сказать нет. Поэтому... Практически вот первые 2-3 года я жила, наверное, там внутри. Я после утренней намаза приезжала и в 11-12 иногда попадала домой, потому что вот, это общежитие, это вообще формирование учебного процесса, потом набирать учителей туда, таких, которых вот, ну, хочешь набрать, потом составить программу такую, которую вот ты бы хотела. Я,
1: конечно.
2: Ты знаешь, если я тебе дарю что-то, да, вот там этот стакан, если я тебе дарю, он должен быть этот стакан таким, из которого вот я с удовольствием буду пить
1: сама
2: воду или чай. Да. Я подарю только такой стакан тебе. Угу. Если я открываю вот этот институт, то я для девочек, там тысячи девочек, то каждую из них я представляю своей дочерью, которой я бы хотела дать именно вот такое образование. Поэтому вот эти первые 2-3 года мне вообще не было времени ни на что. Я не знаю, как я журнал выпускала, как-то я его умудрялась еще выпускать. Но я практически жила вот в этом институте, чтобы на сегодняшний день вот тот масштаб, который мы видим сегодня, чтобы он получился вот таким. А сегодня, ну, слава Всевышнему, альхамдулилля, я довольна результатом. И я когда вижу этих выпускниц, их работу, их уровень знаний, угу. меня прям вот устраивает все. Я вот это, ну, моя
1: свое
2: радость.
1: Участие как
2: и вот это вот в этих, да, вещах, то, конечно, тогда когда что нужно для того, чтобы вот этот уровень знаний они получили соответствующий, там каких преподавателей, какой бюджет для этого у нас, конечно, здесь это уже мои советы.
1: Вот.
2: Это уже
1: вот.
2: Да.
1: Мы закольцевали, скажем так, наше, да, общение. Айна, спасибо за искренность. У меня последний такой вопрос по поводу масштабов. Масштаб будет больше, или вы считаете, что вы сделали все?
2: Я каждый день считаю, что я уже сделала все. Я каждый свой день живу как последний. Угу. Поэтому, когда меня спросили, о чем вы мечтаете, мне главное, чтобы в Дагестане была безопасность.
1: Отличная нота для завершения разговора. Спасибо еще раз за искренность.
0: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
8: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
9: Натуральный витамин.
8: Папа вкусный сок томатный.
10: Да чего же он приятный.
8: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
11: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
12: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
13: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: спортивная форма, рюкзак, базовая канцелярия и расходные материалы. Если покупать все новое, расходы могут выглядеть примерно так. Школьная одежда 10-18 тысяч рублей, обувь 5-10, рюкзак 4-8 тысяч, канцелярия от 3 до 6 тысяч. При этом итоговая сумма легко увеличивается, если приобретать брендовые товары или покупать все в последний момент, отметил экономист.
1: Экономика должна быть экономной.
0: Снизить расходы на платное обучение в ВУЗе можно с помощью налогового вычета, льготного кредита или материнского капитала, сообщает редакция «Финансы Mail». При оплате собственной учебы вычет предоставляется россиянам от суммы до 150 рублей в год, пишет редакция. При ставке НДФЛ 13% вернуть можно до 19,5 тысяч рублей. Для обучения ребенка лимит составляет 110 тысяч рублей на каждого учащегося, а максимальный возврат 14 300. Сумма является общей для обоих родителей, уточняется в материале. Если оплатить ВУЗ сразу не получается, можно оформить образовательный кредит с государственной поддержкой по 3% годовых, пишет редакция. Залог и поручители не нужны, а погашение основного долга начинается после завершения учебы и 9-месячного льготного периода. Но возврат кредита отводится до 15 лет.
1: Копейка рубль бережет.
0: Пик по количеству чаевых чаще приходится на вечер, однако самые крупные суммы нередко оставляют в иное время, ночью или в менее загруженные часы. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. В салонах красоты, барбершопах, спа и других бьюти-бизнесах больше всего чаевых оставляют в конце дня. Так, среднее время от 19 до 20 часов. При этом самые крупные чаевые могут оставлять позже. Например, в июле в 19:00 средний размер чаевых составлял 515 рублей, а максимума достиг в 22 часа 613. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: В Дагестане 13 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Полицейские выясняют обстоятельства массовой драки в Хасавюртовском районе Дагестана, в результате которой пострадали 4 человека. Как мы ранее сообщали, около 3 утра 20 августа в селе Аджим-Мажагаюрт трое местных жителей устроили драку с 4 односельчанами. В результате последние были госпитализированы, и полицейские установили, что между фигурантами ранее уже случались словесные конфликты. Все трое подозреваемых сейчас задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом нам сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Прокуратура проводит сейчас проверку в связи с падением с потолка штукатурки на кровати в детском саду в селе Гунип. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок и обеспечения безопасности пребывания несовершеннолетних в образовательной организации Гуниба. Дом ветеранов спецоперации появится в Дагестане, об этом сообщил Федор Щукин. Решение было принято после посещения общественной организации «Память гор» по приглашению ее руководителя Махача Шамилова. За несколько лет волонтеры, я напомню, что приняли около 20 тысяч обращений, помогли трудоустроиться 342 ветеранам и оказали адресную поддержку 800 семьям. Грипп является самой опасной инфекцией в мире. Каждый сезон он уносит больше жизни, чем такие заболевания, как лихорадка или Эбола. Об этом сообщает ТАСС, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он также отметил, что в настоящее время в мире наблюдается активность холеры. Однако, по его словам, россиянам не стоит переживать по этому поводу. Во втором квартале этого года средняя реальная ставка по краткосрочным микрозаймам сроком до 60 дней в России достигла 247% годовых, что на 27% пунктов больше, чем годом ранее. Одновременно доля таких суд на рынке сократилась более чем втрое, до 18%. Эксперты связывают резкий рост ставок с увеличением доли просроченных долгов. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что с 1 октября Центробанк планирует дополнительно ограничить количество займов с полной стоимостью кредита выше 200% годовых. Ну и в России с 1 сентября вступает в силу первый государственный стандарт для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Росстандарте. Новый ГОСТ впервые вводит единые требования к безопасности и ответственному использованию искусственного интеллекта в продукции для детей. Документ охватывает игрушки для детей от 1 до 14 лет. Стандарт предусматривает меры по защите персональных данных ребенка, его семьи, а также ограничение объема собираемой информации. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Эти и другие новости также можете посмотреть на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Каждый десятый россиянин признался, что не может принимать гостей дома так, как ему хочется. Одной из причин смущения может быть нехватка пространства. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом для большинства внешний вид квартиры не имеет значения. Куда важнее само общение. Каждый пятый признается, что оценка гостей ему все же немного важна. А для 19% произвести хорошее впечатление своим жильем – часть удовольствия от приема. Чаще всего поводом собраться дома становятся дни рождения, праздники, а также спонтанные встречи с друзьями. Принимают гостей россияне преимущественно в гостиной или на кухне. Главным пожеланием к переменам в планировке стало увеличение гостиной, так ответил каждый четвертый россиянин. 19% опрошенных желает иметь балкон или террасу для летних встреч.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам важно контролировать безопасность своих аккаунтов на госуслугах, так как речь идет о серьезном сервисе, который дает доступ ко всем персональным данным. Важно никому, даже близким людям, не давать возможность доступа в свой личный кабинет, а также проверять сеансы входа, предупредил в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он подчеркнул, что передача данных для входа в личный кабинет родственникам и друзьям снижает уровень безопасности, повышает риски того, что однажды данные окажутся в руках злоумышленников. Депутат также напомнил, что крайнюю осторожность следует проявлять при входе в личный кабинет на портале с чужого устройства, например, рабочего компьютера. Также депутат призвал регулярно, минимум раз в несколько месяцев, проверять настройки аккаунта и отмечать, когда и с каких устройств выполнялись входы в личный аккаунт на портале. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. 20 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. И в завершении выпуска российский фильм «Буратино» покажут на кинофестивале в Китае. Об этом газете «Ру» сообщили в прокатной компании. Современная экранизация знаменитой сказки станет частью программы фестиваля российского кино, который пройдет с 27 августа по 2 сентября. 29 числа «Буратино» станет фильмом открытия. Его представит режиссер Игорь Волошин. Организатором мероприятия выступает Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления Китайской Народной Республики по делам кинематографии. Мероприятие станет ответом на фестиваль китайского кино, состоявшийся с 8 по 14 июня 2026 года в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
3: Ситуация с топливом снова обострилась. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Карты будут показывать направление дорожных камер. Сервис отмечает две ближайшие камеры на маршруте и какую полосу они контролируют. Скоростные лимиты навигация будет показывать не только на текущем участке, а на всем пути. Например, если после перекрестка стоит знак 40, карты покажут изменение режима. Водитель сможет увидеть это заранее и снизить скорость. Пока функция доступна в тестовом режиме для отдельных пользователей, но скоро обновление раскатают на всех. Ситуация с топливом снова обострилась. Во многих регионах выросли очереди на заправках. Возможен локальный дефицит. Также в отдельных регионах ужесточили правила отпуска топлива. Например, в Липецкой области вернули отмененную ранее систему чет-нечет. Лимит в регионе до 30 литров. Аналогичные правила ввели в Оренбургской области. Там у отдельных сетей лимиты даже жестче, до 15 литров. В Краснодарском крае приостановили работу около 120 АЗС. Остальные ограничили отпуск топлива в канистры. Для водителей-иностранцев хотят сократить сроки оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Сейчас на это есть 60 дней. В Министерстве внутренних дел считают, что это снижает дисциплину водителей. По статистике 2024 года штрафы оплатили меньше половины иностранцев. Остальные спокойно выехали из страны. Поэтому сроки оплаты штрафов хотят сократить до одних суток. Но есть и практические сложности. Например, как оповещать о нарушении водителей, у которых нет российских цифровых сервисов. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, вы постоянно откладываете дела на потом. Однако тренировка, которую вы уже 2 недели собираетесь посетить, страшна вовсе не жутким тренером и не доминацией местных качков. Дело также не в том, что вы идеально выглядите в зеркале, и не в том, что вам это как всегда не нужно. Имя вашей проблемы – прокрастинация. Сегодня это особо животрепещущая тема, ведь вместе с вами откладывает до понедельника еще 32% всех людей. И несмотря на то, что цифры выросли за последнее время, сама проблема древняя как мир. Еще Гесиод в своих стихах рекомендовал не откладывать дела на завтра, а Цицерон называл эту привычку ненавистной. Эти парни жили давно, но и сегодня, несмотря на их предостережения, среднестатистический работник ежедневно проводит 1,5 часа, откладывая работу на потом. Это, очевидно, приводит к потере времени и денег, а по итогу мы все равно в изнеможении допиливаем незаконченное. Так почему мы продолжаем откладывать на потом? Не лучше ли просто взять и сделать? К сожалению, так это не работает. Сказать прокрастинатору «иди да сделай» — это как попросить человека в депрессии приободриться. Прокрастинация – это сложный процесс, который имеет 3 причины. Во-первых, искаженное восприятие времени. Иными словами, мы не очень хорошо ориентируемся во времени, и нам нужны четкие рамки. Согласно последним данным, даже самостоятельно установленные ограничения улучшают результаты хронических прокрастинаторов на 40%. Иными словами, лучше иметь план на каждый день, а не на неделю в целом, а желательно даже на каждый час, чтобы в любой момент времени было ясно, чем нужно заниматься. Во-вторых, это непонятность удовольствия. Наш организм мотивируется успехом и готов делать ради него все, что угодно, и никакая лень не будет препятствием. Но большие и сложные проекты занимают много времени, поэтому одна рабочая сессия не приводит к успеху, который мы могли бы явственно ощутить. Например, похудеть – это вопрос ежедневного труда в течение года, без какого-либо видимого успеха. В таком случае наш организм с недоумением смотрит на рабочий процесс и отказывается работать. А собственно зачем? Успех где-то очень далеко, он неопределен и крайне маловероятен. С какой стати ему впахивать? Ведь он не понимает, зачем тебе сбрасывать вес, и уж тем более не знает, получится ли у тебя это. У хронического прокрастинатора мозги очень привыкли думать именно так, и почти любое дело кажется ему недостойным. Поэтому нужно объяснить самому себе, как выглядит ежедневный успех, с чего он начинается и какие у него параметры. Второй компонент – это, собственно, награда. Для каждого успеха должна быть своя плюшка, чтобы тело действительно ощущало это как успех. Используйте то, что вам наиболее приятно. Например, для меня это поездка на велосипеде или медитация в лесу. Главное, чтобы организм ощутил удовлетворение и понял, что он должен делать в будущем, чтобы получить награду. Но по первым порам, несмотря на все наши старания, тело обязательно будет сопротивляться, и даже награды не будут его радовать. Когда ваш мозг хочет отложить дело на потом, отсчитайте 5, 4, 3, 2, 1 и через силу, словно прыгаете в ледяную воду, займитесь делом. Исследования показывают, что 80% прокрастинаторов после такого ритуала через 5 минут входят в процесс и даже начинают получать от него удовольствие. И, наконец, 3-я причина прокрастинации – это отвлекающие факторы. Большинство проблем возникает тогда, когда у мозга прокрастинатора есть выбор – заняться работой или посидеть в социальных сетях. Если у вас перед лицом открыта вкладка мессенджера, то тут даже дедлайны не помогут, поэтому проанализируйте свои отвлекающие факторы и максимально их от себя изолируйте. Итак, шаг первый. Каждый вечер составляйте четкое конкретное расписание, которое ограничивает каждую отдельную задачу во времени. Шаг второй. Дайте своему организму понять, почему он должен получать удовольствие от той или иной задачи. И, конечно, шаг третий – лишите свое тело выбора. Отберите у него альтернативы, изолируйте его наедине с задачей. Надеюсь, этот алгоритм будет вам полезен. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в гости Кеи Байрамовой, которая уже 31 год проживает в Арабских Эмиратах. И это очень интересный собеседник. Одна из тех женщин, благодаря которой, можно сказать, строится этот огромный мегаполис Дубай. И я думаю, вам интересно будет послушать. Давай знакомиться с моей аудиторией. Хотелось бы немножечко услышать о тебе. Расскажи, кто сегодня Кея в Арабских Эмиратах? Человек, который прожил здесь 31 год.
4: Если честно, то буду совсем откровенна. Да? Я вообще человек, который... Я закрытый человек. Закрытый в каком смысле? То есть я живу по принципу «счастье любит тишину». И для меня, как бы, знаешь, работа, дом, дети. И я как бы не очень там где-то хожу, там участвую где-то. И поэтому для меня, наверное, сегодня будет... Ну, я наверное, скажу, что я, наверное, готова. Готова рассказать свою историю, как я приехала сюда 31 год назад. В 93-м году это было. Приехала я с Туркменистана, с Ашхабада. Приехала первый раз сюда, наверное, этот, как его... Историю. Это моя история, про которую я всегда мечтаю и думаю, надо один день написать книгу. И книгу, наверное, я назову $20 в кармане. Интересно. То есть я приехала сюда с $20 в кармане. Первая моя работа, когда я приехала сюда, я работала в Шератоне. Я работала в Шератоне в отеле, в сейлс-офисе. Но, как и всем другим, было очень тяжело.
3: Сколько тебе лет тогда было?
4: Мне тогда было чуть больше 19. Да. Но я родилась в семье, у нас 4 девочки в семье. И как и все в Центральной Азии, уезжать за границу – это табу.
3: В свои 19 лет. При да. этом ты выросла, я знаю, в очень традиционной семье. Да. Такой прям...
4: Ну, в традиционной, наверное, я не скажу, что это традиционная семья была. У нас современная семья была. Но все равно какие-то обычаи, традиции мы должны всегда придерживаться. И папа у меня художник, народный художник Туркменистана. Мама, тогда был первый секретаря при Советском Союзе. Поэтому как бы немножко такая консервативная семья, и все равно жили мы по принципу, что скажут соседи.
3: Ну, да. Это вот у нас у казахов яд да. была, да? Что скажут соседи, родственники, окружение.
4: И так далее, да. Вот. А я, когда росла всегда, ну, слушай, как у нас в Средней Азии, ты чья дочка? Первый вопрос, да, чья ты дочка? Да.
3: Ну, с каким будешь?
4: Да. Всегда говоришь, что я дочка Дурды Байрамова. И я все время говорила, а почему я не могу сказать, что вот я сама Кея там, Байрамова? Да, и как бы все время я, наверное, внутри с этим боролась. И я всегда хотела уехать за границу.
3: Ты по счету какая?
4: Я третья.
3: Третья, средняя.
4: Да, я третья.
3: Да. С тобой похоже. У нас чем-то тоже 4 девочки в семье, и я вторая.
4: По счету. Тоже, да.
3: Да, дальше. Тебя отпускают в свои 19.
4: Меня не отпускают. Да, меня не отпускает, поэтому приехала я уже сюда, когда уже прилетела, я уже тогда позвонила маме, сказала: «Мам, я в Дубае». Я помню, что ты, знаешь, такой, знаешь,
3: ты убежала молчок. Из дома.
4: Ну, знаешь, вот сказать «убежала», наверное, слово это значит...
3: Ну, набралась
4: убегают,
3: смелости.
4: Убегают замуж там, это...
3: Хорошо,
4: а
3: набрала смелости.
4: Я не убежала, я сделала первый шаг в свое будущее. То есть я сама приняла решение продолжать, то есть жить свою жизнь.
3: Это было достаточно смелое решение.
4: Да.
3: Вырасти в такой консервативной, традиционной туркменской семье в 19 лет, покинуть дом, приехать, как тебя вообще еще запустили сюда... Ну, и тогда, по факту, кстати, позвонить родителям, сказать,
4: кстати,
3: мама.
4: Кстати, тогда не было таких законов. Они пришли чуть позже, когда там 30 лет можно выезжать. Да, это уже было потом. Вот. И вот так я осталась. Работала несколько лет, и так началась моя карьера. Я первую компанию свою открыла уже в конце 90-х годах. Это было трейдинг, general trading. Тогда я занималась food stuff. До этого я работала тоже как sales. Вот. И уже, помню, уже вышла замуж, я была беременная. У меня мой друг, один очень хороший друг, попросил меня: «Слушай, ты все равно ничего не делаешь, но у тебя так хорошо получается маркетинг. Может быть, поможешь моему другу?» Он приехал сюда и открыл компанию, он поставляет рабочую силу. То есть у него свой офис там в Индии, и они хотят привезти сюда рабочую силу на стройки. Я говорю: «Слушай, я ничего об этом бизнесе не знаю вообще». Он говорит: «Ну, знаешь, человек, который может продавать еду, он может продавать и не знаю, иголку». Да, да? Потому что маркетинг – это маркетинг.
3: Да.
4: Ну, я говорю: «Объясни мне немножко, ладно, хорошо, я буду part-time как-то, этот, как, немного помогу вам, ребят, хорошо». Так все и началось. Вот, начала, вот, у меня там пару знакомых было, я стала приходить в компании, объяснять им про этот бизнес и говорить, что вот мы можем привести там вам рабочую силу с Индии и так далее. Вот, сама не понимая не этот бизнес. Вот. Мы договорились, что они будут платить мне комиссионные. Определенную сумму. Вот. Попер бизнес.
3: Сначала ты искала.
4: Да, то есть я начала ходить, то есть в этот, как он, мой маркетинг начал расти в большие уже, наверное, как сказать, контракты, которые он стал уже да, сразу их получать. И один день он приходит и говорит: «Слушай», говорит, «большие комиссионные получаются», говорит, «да, я немножко», говорит, «хочу тебе сократить».
3: «Если ты будешь таким темпом работать, я обанкрочусь».
4: Да, я ему говорю: «Подожди». Да. Беременных женщин обижать нельзя,
3: ты
4: говорю.
3: Еще беременная.
4: Да. Тогда. Я говорю: «Да, такое дело не пойдет», говорю. «Давай мы с тобой», говорю, «как договорились, ты будешь держаться на своем слове». Ну, он не сдерживает свое слово. Вот. Тут я его, значит, мы с ним еще раз поговорили, не получилось, пришлось по-другому. То есть принес он мои деньги. Да, принес он мои комиссионные, но дело было уже в принципе. Вот. И,
3: друг, ну, ты его который... проверила на деле и в деньгах. Да, ты уже поняла, что с этим человеком дальше ты не хочешь по всей
4: жизни. Ну, естественно, что я точно не пойду с ним. Да, и, ну, так как я, наверное... Не то, что там... Я не могу сказать, что я обиделась. Я не люблю, когда нарушают
3: правила.
4: И я ему сказала, я говорю: «Ну, раз такое дело, говорю, наверное, мне придется тебе пообещать, что я открою такую же компанию, и моя компания будет в 10 раз больше, чем твоя». Ну, и вот, пожалуйста, я это сделала.
3: Вот этот принцип «уговор дороже денег», он привел тебя
4: сегодня
3: к тому... Кем ты являешься?
4: Ну, я этим занимаюсь уже 20 с чем-то лет, наверное, уже 20 с лишним лет.
3: Да. Ты знаешь, это удивительно. У тебя несколько бизнесов. Консьерж-сервис плюс клининг и вот этот maintenance, да. И то, что ты привозишь, трудоустраиваешь людей, и когда я к тебе звоню время от времени, ты: «Я в Индии приехала». привести 1000 человек, 1500. И для меня было удивительно вот слышать, думаю, такая хрупкая женщина, вот для меня это девушка, да, молодая, такая энергичная. Откуда столько смелости? Это сегодня ты в Бангладеш, завтра ты в Индии, послезавтра ты где-то в Катаре. Непале, да. И ты же привозишь, получается, не только строить, выстраивать этот мегаполис, да, рабочую силу, ты привозишь их и в Саудовскую Аравию, и в Катар, если я не ошибаюсь.
4: Да.
3: То есть это какие объемы? Сегодня перед нами сидит человек, который, благодаря которому строится Сауди, Катар и Дубай. То есть это можно так...
4: Бахрейн.
3: Бахрейн.
4: Да.
3: Но у тебя, тебе сейчас все это легче дается?
4: Наверное, что уже... в первую очередь я хочу отметить, что в этом бизнесе по сегодняшний день нету женщин. То есть вот. это не женский бизнес. Угу. И тем более женщина, которая не с того региона, ни с Индии, ни с Пакистана, ни с Бангладеша, ни с Непала. Я вообще аутсайдер.
3: Женщина из Центральной Азии.
4: Из Центральной Азии вошла вот в этот
3: бизнес. Покорившая Ближний Восток.
4: Вошла в этот бизнес, и да, и не просто этот вошла в этот бизнес, а я его еще и расширила.
3: Масштабировала.
4: Расширила, да, совсем по-другому. То есть у меня получился даже концепт. А концепт получился так, что я открыла свою компанию, я продолжаю делать маркетинг. Вот у меня уже ребята работают, все, мы начали. Начали мы 4 человека в офисе, и да, уже, когда мы уже совсем расширились, у меня было 2700 человек в моей
3: Только
4: компании.
3: На Дубай или на весь Ближний Восток?
4: Только в Дубае у
3: Только
4: меня
3: в Дубае.
4: Это были employee моей компании, то есть я работодатель, 2700 человек.
3: Это вот. Риски. И... Какие риски ты на себя брала?
4: Ну, как говорится...
3: Тот, кто не рискует.
4: Тот не пьет шампанского. Но в этот, как, у меня, наверное, все было гармонично. Гармонично как? Вот я
3: тот,
4: дальше...
3: кто не рискует, тот не живет 31 год в Дубае.
4: Это точно, да. Тот едет домой. Да,
3: да, тот едет домой.
4: Вот. Значит, я открыла компанию, я продолжаю, я хожу, предоставляю свой сервис. И люди у меня спрашивают, значит, одна компания, вторая. И вот, говорит, вы привозите нам людей, а вы можете их кормить? И я думаю, слушай, что-то такое интересное мне предложили. Ну, иду к другим. То же самое, тот же самый вопрос. И думаю, так, раз
3: есть потребность,
4: да, потребность есть, значит, нужно открыть кейтеринг-компанию. Я открыла кейтеринг-компанию, начала я с одной кухни в Алькузе. Вот. Закончили 11 кухон, 450 человек на кухне. И кормили мы 10 тысяч человек 3 раза в день. Да. Вот. Наверное, это был такой момент в моей жизни, который я, наверное, по сей день я горжусь, потому что помимо того, что мы привозили рабочую силу, этих людей кормила, я поставляла этих людей в Бурдж-Халифу.
3: Это сейчас звучит так круто, прям реально круто. Я вот просто сейчас представляю, как строилась Бурдж-Халифа, как ты под себя подмяла все, там 10 тысяч человек привези, 10 тысяч накорми, еще их посели, то есть это понятно. Все сейчас посчитали цифры, сколько она примерно зарабатывает, скорее всего, потому что это всегда звучит очень легко. А как тебе это далось? Ты, наверное, просто это была молодость, много энергии, много смелости, энтузиазма. Ведь сначала ты в эту историю шла, скорее всего, на голом энтузиазме.
4: Вот если бы ты меня спросила этот вопрос 10-15 лет назад, у меня был бы совсем другой ответ. Тогда я тупо просто хотела заработать. Все, я, конечно, да, это
3: азарт был.
4: Это был, знаешь, вот это концепт, который никто не делал, да. То есть мы его расширили так, как нужно было именно demand на тот момент нужен этому маркету, да. И тогда я просто, знаешь, мы работали все 24 часа, да, вот практически это Operation, если даже если я скажу про кухню, да, но, например, завтра ты начинаешь готовить 3 часа ночи, да, и каждый бизнес, он интересен очень, потому что я не училась на...
3: Food and beverage, да, food and beverage далеко. Да.
4: Для меня
3: далеко.
4: Это вообще было как-то... Я училась, я дочь художника, то есть я заканчивала живописное отделение, поэтому для меня все это было стройка и так далее. Но мне было настолько это интересно, да, и я видела вот этот весь прогресс, как это все строится, как люди эти живут. И тогда я просто тупо хотела заработать, да. Так как ты сегодня спрашиваешь меня этот вопрос, сегодня я, наверное, отвечу совсем по-другому. Почему? Потому что видеть людей, тысячи людей... Кстати, за вот эти вот все годы мы вот подсчитывали, сидели, наверное, проделанную работу, почти 200 тысяч человек мы привезли в этот регион с разных стран. И... Просто, наверное, сегодня я хочу сказать, что это уже пошла отдача. У меня идет отдача. Угу. Я настолько люблю свою работу, и когда человек, ты находишь людям работу, да, они приезжают, это значит, помимо того, что ты вкладываешь там, в экономику там, со страны, региона, мира и так далее, сколько детей на эти деньги обучились, сколько семей.
3: Возможно, кому-то будет интересно, сколько несчастные бедолаги получают, строя в такую жару, ну, ты знаешь, да, чтобы сразу закрыть все вопросы. Какой средний чек?
4: Зарплата приблизительно начинается, смотря какой трейдс, да, где-то с 1200 до 1400 дирхам.
3: То есть строитель получает столько денег, вот эти вот, мы-то думаем, что они получают вот этот, знаешь, есть такой миф. Они получают 100-200 долларов.
4: Да вы максимум. Что, девочки? Это даже закон Эмиратов не позволяет.
3: Да?
4: То есть есть между
3: многие
4: странами...
3: Многие так и думают и верят,
4: да,
3: что 200
4: смотрите,
3: долларов...
4: Смотрите, между странами зарплата. Есть контракты. Да? Вот Непал, например, они вообще... Там абсолютно зарплата минимальная, которая выезжает. Потом не забывайте, что каждый... рабочий и вообще каждый человек, который выезжает с Индии, он регистрируется в государственной системе.
3: Разрешение берет, да?
4: Да. То есть, когда он сюда приезжает, все вот эти вот его виза, иншуранс и так далее, это уже в системе. То есть, они знают, куда...
3: То есть, средний чек 300 долларов.
4: Да, 300 долларов плюс, если овертайм. Не забывайте, что у них каждый раз еще есть овертайм по два часа.
3: То есть он может еще дополнительно,
4: да,
3: если
4: хочет.
3: Физическое.
4: Да, если хочет.
3: И помимо этого транспорт, проживание, еда 3 раза в день, питание, то есть как бы и иншуранс, если заболел, то тоже.
4: Да.
3: Но это круто. Да.
4: Практически во всех в labor кампах есть медицинские...
3: То есть медпункты есть, но такие medical...
4: Да, которые предоставляют первую помощь, там...
3: То есть есть это уже. Круто.
4: Это...
3: Окей, но вот скажи мне, пожалуйста, ты продолжаешь до сих пор их кормить? Или ты уже отдала это?
4: Да, я в 2012 году или 2013 году.
3: Ты понимаешь, что Food and Beverage это очень...
4: Нет, я продала эту компанию не потому, что я... Она до сих пор, те, которые у меня взяли, это те, которые со мной начинали, да, которые купили. У меня просто физически нет уже столько...
3: энергии.
4: Да, у меня этот какой... Я, наверное, я хочу больше времени проводить с детьми. И у меня немножко другие сейчас приоритеты, то есть это labor camp, это, понимаешь, это 24 часа operation с людьми, это басы, это автобусы на работу, туда-сюда, это...
3: Ну, ответственность колоссальная,
4: да,
3: это жизнь
4: я
3: людей.
4: Просто уже не то, что там физически, а я уже думаю, что, наверное, я должна свое время направить на более... на такие моменты, где от меня будет больше пользы. То есть помимо строительства, потому что ты вот сейчас только про строительство.
3: Я знала, я думаю, ну окей, да. Я поехала опять в Непал, да. Поехала в Бангладеш, помимо, да. Поехала в Индию, там взяла большой этот джет, ну не private, но взяла там большой самолет, сделала 3 захода, как бы, и ну как-то, да, там привезла людей, заработала денежку и все. А как дальше, ну видишь...
4: Но...

0: То есть это VIP-лаунж, это полностью...
1: Это first and business class launch, это catering, это вот компания, которая предоставляет еду в самолеты.
0: Вот. Хорошо, один вопрос. Как ты и этот сектор, и эту нишу под себя подмяла? Которая сегодня подмяла, ну, практически твоими руками. Ты привезла людей, которые сделали это, да, и сделали круто. Сегодня ты тот человек, который сотрудничает с Emirates, который привозит вот в бизнес-класс людей в Fly Dubai. Как? Расскажи.
1: Ну, смотри...
0: Все же ищут возможности.
1: Да, смотрите, рекрутмент – это бизнес по направлениям. То есть есть люди, которые делают что-то определенное. Да? Например, вот я буду вот это делать. А я люблю всегда…
0: В одну точку пить.
1: Я всегда думаю, как можно расширить и сделать как-то интерконнекты. То есть один бизнес помогает другому. Но рекрутмент-бизнес – это одно и то же. То есть если ты приводишь настройки, это определенная ниша. Да? А hospitality-сектор – это другая. То есть, ну, это тот же самый бизнес.
0: Ну да, в принципе, да. Как бы одна ниша.
1: Это одна компания. Это то одна есть компания. Это одна компания, которая делает вот эту работу. Просто секторы разные.
0: Круто. Окей, все понятно. У тебя просто не было вариантов и других приехать сюда, в Дубай, и не добиться ничего. Потому что в свои 19 лет ты просто сказала родителям «до свидания». Я поехала в Дубай, и как бы назад дороги нет. У тебя была цель, ты сама такая, ну, очень человек энергичный, очень такая коммуникабельная, экстраверт. То есть знаю я тебя довольно давно и как бы вижу, понимаю, что ты девушка всегда открыта к новым каким-то, к новым делам, к новым испытаниям, скорее всего. Не бывает так, чтобы в жизни все было, знаешь, только вот прям топ, везде тебе везло. Скорее всего, были какие-то и подъемы, и падения, о которых мы с тобой поговорим. Вот скажи, с 20 долларами ты приехала сюда, 20 долларов было. Ты историю своего успеха рассказала уже, как все у тебя это получилось. Возможно, это желание было доказать родителям. Возможно, ты об этом не думала, но как-то подсознательно оно всегда было с тобой. Я приехала, должна этого добиться успеха и доказать родителям, что все не зря.
1: Родителям никогда не хотела ничего доказывать.
0: Ну, может быть, подсознательно было такое, нет?
1: Нет, я настолько благодарна своим родителям за вот эту вот любовь, наверное, знаешь, такую... У нас в семье, так как у меня папа был детдомовский, у нас никогда не было такого, что вот так и все. Не было у нас такого. У нас... Были, конечно, какие-то моменты, где там в гости пойдешь, там конфетку не трогай, да? Но всегда это все обсуждалось на каких-то примерах, да? И папа все время, там, если даже хотел что-то нам донести что-то, он все время какой-то пример нам рассказывал. Он не говорил там, вот так не делай, я сказал, там, или что. У нас вообще такого нету, в семье не было никогда. Вот, потому что так как он сам был детдомовец, и у него тоже, он тоже всегда вот рассказывал, я очень любила слушать его истории, и он всегда говорил, у меня не было выхода, то есть у меня было только два пути. Или наверху быть самым лучшим, или в тюрьме. У меня не было середины. Я детдомовский, у меня нету ни родителей, ни родственников, никого нету. И я не был ребенок, как остальные дети с родителями со школы идут домой. Я шел в детдом назад. И воспитывали нас нянечки. Но, слава богу, ему просто повезло, что у него были очень хорошие воспитатели и так далее. Вот. И он тоже сам все добивался. И мы, когда росли, я вот абсолютно помню, что постоянно мы слышали одно и то же. Вы должны быть самостоятельны. То есть никогда не рассчитывайте ни на кого. Рассчитывайте всегда только на себя. Вот. И живя, и вот мы вот в этом доме, в родительском

0: доме мы всегда это слышали и от мамы, и от папы. Ты должна быть самостоятельной.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Полицейские выясняют обстоятельства массовой драки в Хасаюртовском районе Дагестана, в результате которой пострадали 4 человека. Как мы ранее сообщали, около 3 утра 20 августа в селе Аджим-Мажагаюрт трое местных жителей устроили драку с 4 односельчанами. В результате последние были госпитализированы, и полицейские установили, что между фигурантами ранее уже случались словесные конфликты. Все трое подозреваемых сейчас задержаны, и возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом нам сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Прокуратура проводит сейчас проверку в связи с падением с потолка штукатурки на кровати в детском саду в селе Гунип. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок и обеспечения безопасности пребывания несовершеннолетних в образовательной организации Гуниба. Дом ветеранов спецоперации появится в Дагестане, об этом сообщил Федор Щукин. Решение было принято после посещения общественной организации «Память гор» по приглашению ее руководителя Махача Шамилова. За несколько лет волонтеры, я напомню, что приняли около 20 тысяч обращений, помогли трудоустроиться 342 ветеранам и оказали адресную поддержку 800 семьям. Грипп является самой опасной инфекцией в мире. Каждый сезон он уносит больше жизней, чем такие заболевания, как лихорадка или Эбола. Об этом сообщает ТАСС, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он также отметил, что в настоящее время в мире наблюдается активность холеры. Однако, по его словам, россиянам не стоит переживать по этому поводу. Во втором квартале этого года средняя реальная ставка по краткосрочным микрозаймам сроком до 60 дней в России достигла 247% годовых, что на 27 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Одновременно доля таких суд на рынке сократилась более чем втрое, до 18%. Эксперты связывают резкий рост ставок с увеличением доли просроченных долгов. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что с 1 октября Центробанк планирует дополнительно ограничить количество займов с полной стоимостью кредита выше 200% годовых. Ну и в России с 1 сентября вступает в силу первый государственный стандарт для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Росстандарте. Новый ГОСТ впервые вводит единые требования к безопасности и ответственному использованию искусственного интеллекта в продукции для детей. Документ охватывает игрушки для детей от 1 до 14 лет. Стандарт предусматривает меры по защите персональных данных ребенка, его семьи, а также ограничение объема собираемой информации. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Эти и другие новости также можете посмотреть на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей — компания Элко. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Грязные гнезда. Один голубь постоянно менял гнезда. Неприятный острый запах, исходивший от этих гнезд, был невыносим для него. Он горько жаловался на это мудрому, старому, опытному голубю. А тот все выслушивал его и кивал головой, но, наконец, сказал: «Смотри внимательно. От того, что ты постоянно меняешь гнезда, ничего не меняется. Запах, который тебе мешает, идет не от гнезд, а от тебя самого».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
6: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
7: В Венгрии во время представления, например, в рамках первой деловой встречи, следует обменяться рукопожатиями со всеми присутствующими. При этом важно поддерживать прямой зрительный контакт и не забудьте назвать свою фамилию. С рукопожатия не только начинается, но и заканчивается каждая деловая встреча. Если вас представили женщине, дождитесь, когда она сама протянет вам руку для приветствия. Если она этого не сделает, ограничьтесь легким кивком головы. Мужчины обычно обмениваются рукопожатиями даже на встречах родственников. В венгерской культуре привычным является такой порядок представления. Сначала фамилия, затем имя. Однако иностранный гость должен, представляясь, начать с имени, после чего назвать фамилию. Стиль общения в Венгрии можно в целом охарактеризовать как формальный. Он устанавливается и поддерживается как таковой внутри компании, обязывая сотрудников обращаться друг к другу по фамилии с упоминанием должности или профессиональных квалификаций. Если же люди являются ровесниками и при этом давно вместе работают, уровень формальности в общении заметно ниже, и, естественно, они обращаются друг к другу по имени. Менее формальный тон в целом присущ и молодым сотрудникам. В венгерской деловой практике принято при обращении к тому или иному лицу называть помимо его имени также его должность, профессиональную квалификацию или академическую степень, звание, если таковые имеются. Женщины, которые добились академических степеней и званий, например, доктора или профессора, как правило, после замужества сохраняют свои фамилии.
6: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном –

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что большинство авторитетных финансовых экспертов сходятся во мнении о том, что 2023 год будет благоприятен для тех, кто давно мечтает разбогатеть? Потому что во времена инфляции и больших кризисов лучше всего деньги притягивают не инвестиции или бизнес, а главные признаки богатства. Конечно, на просторах интернета о них говорят многие, но действительно действенные и проверенные годами признаки были описаны Наполеоном Хиллом. Представьте себе, пока миллиардеры и миллионеры по всему миру барахтаются, пытаясь спасти свое богатство, вы можете в разы умножить личный капитал. Возможно, уже к началу 2024 года вы и сами окажетесь в числе богатейших людей мира. Все, что нужно сейчас, это всего лишь досмотреть ролик до конца и узнать все 5 главных принципов богатства Наполеона Хилла, которые притянут к вам большие деньги в 2023 году. Мало кто знает, что Наполеон Хилл успел поработать даже советником двух президентов США – Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта. Хотя начинал свою карьеру Хилл с должности репортера в газете для фермеров. Но всего за пару лет перспективный журналист превратился в одного из самых востребованных писателей Америки. Его книги распродавались со скоростью света, потому что именно благодаря ним люди узнавали ответ на желанный вопрос – как стать богатым и успешным. Удивительно, но жизнь Наполеона перевернула череда случаев. Сначала молодого репортера заметил губернатор штата Теннесси Роберт Тейлор и пригласил работать в свое издание, а затем поручил провести серию интервью с американскими бизнесменами. Одним из первых собеседников Хилла оказался богатейший американец, стальной магнат Эндрю Карнеги. Миллиардер был настолько очарован Наполеоном, что доверил ему документировать его личную стратегию успеха. Это была идея мистера Карнеги – попытаться описать путь, который нужно пройти обычному американцу, чтобы разбогатеть, писал Хилл. В дальнейшем Карнеги склонил Наполеона к интервью с другими известными предпринимателями того времени. Благодаря Эндрю, журналисту удалось пообщаться с четой Рокфеллеров, а также взять интервью у Генри Форда и Томаса Эдисона. И именно со слов самых богатых и успешных людей того времени Наполеон Хилл сложил 5 главных признаков богатства, которые актуальны и по сегодняшний день. Поэтому именно они помогут вам стать богатыми в 2023 году. Конкретные желания, вера в их достижения. Этот принцип звучит банально, хотя имеет наибольшее влияние на формирование богатства. Желание – это начало свершений, все начинается именно с него. Но есть нюансы, на которые следует обратить внимание. В частности, стремление должно быть страстным и конкретным. Вместо тысячи миллионов мечт подумайте, что из этого хотите действительно воплотить в реальность. Не бойтесь заоблачного желания, ведь невозможных вещей нет. Есть страх их сделать. Роберт Бернс был безграмотным мальчиком из деревни, который, по мнению большинства, должен был стать пьяницей и жить в нищете. Но из-за страстного желания он стал известным поэтом, превратившим мысли в прекрасную поэзию. Если ваше желание будет сильным, а вера в него крепкой, то перед вами обязательно появятся возможности и план действий. Самовнушение. Никакая мысль не попадает в сознание без самовнушения, являющегося средством связи между сознательной и подсознательной частями разума. Поэтому у нас есть полный контроль над подсознанием, который в лучшем случае используем не всегда, в худшем – вообще никогда. Это происходит из-за недооценки собственных возможностей, незнания или неверия, что можно управлять мыслями. Но это реально. Вам стоит уединиться в тихом месте и подумать, чего вы хотите больше всего. Затем напишите свои мысли на бумаге. Это не должны быть размашистые предложения. Старайтесь описать надуманное 2-3 фразами. Затем повесьте листок на видном месте, чтобы повторять написанное каждый день. Так вы испытаете силу самовнушения на себе. Единственное, стоит не забывать, что начинать нужно с малого и конкретного. Потому что если вы сразу задумаете самовнушить себе мысли о большом богатстве, явного результата вы не получите. Также стоит учитывать, что умение использовать принцип самовнушения зависит от вашего желания и способности сосредотачиваться на нем. Развитие воображения. Возможность фантазировать – дар, который нужно максимально использовать. Чем лучше развито воображение, тем больше шансов на достижение целей. Но нужно знать, что есть два вида воображения – синтетическое и творческое. С помощью первого мы анализируем предыдущий опыт знания. С помощью второго создаем новые идеи. Отдельно эти виды существовать не могут. Важно, чтобы между ними был баланс. Развитие воображения и равновесие возможно только благодаря активности, то есть через чтение книг, просмотра фильмов и так далее. Аса Кендлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola, был обычным аптекарем, который, благодаря своему развитому воображению, подкрепившему деятельностью, сумел создать один из самых известных брендов в мире. Организованное планирование. Работая самому, можно потратить много ресурсов, но в итоге остаться без хорошего результата. Наполеон Хилл советует создать команду с как можно большим количеством людей, каждый из которых будет делать то, что получается лучше. Но перед тем, как собирать команду, подумайте, что вы предложите людям, ведь даром никто не будет работать. Далее договоритесь о том, сколько раз вы будете видеться. Чем больше встреч, тем лучше для начала. И самое важное, поддерживайте в команде идеальную гармонию. Станьте не только справедливым руководителем, но и отзывчивым товарищем. Генри Форд не был чрезвычайно умным, но благодаря как раз-таки четкому плану и отличной команде, он стал владельцем заводов по производству автомобилей по всему миру. Настойчивость. Это очень важная черта, помогающая превращать желание в материальный подход. А основой настойчивости является сила воли, которая в сочетании с сильным стремлением открывает дорогу к большим возможностям. Но это не значит, что все получится с первого раза. Выйти что-то может и со второй, или вообще с сотой попытки. Главное не останавливаться, ведь поражение – это не приговор, а только знак. Возможно, хорошо не подготовились, мало было упорства, каких-то действий. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, потерпел очень много неудач, но он не опустил руки и благодаря своей настойчивости преуспел. Запомните, неважно, насколько медленно обстоят дела сначала, будьте настойчивы, несмотря ни на что. Успешными не рождаются, ими становятся благодаря продолжительной работе над собой. Большой секрет Нового года. 2023 – это год черного водяного кролика. Именно этот знак отличается смелостью, самоуверенностью и удачей. Многие не обратят внимания на эту информацию, но на самом деле это знак, над которым стоит задуматься. Ведь все намекает на то, что в будущем году удача улыбнется только смелым и самоуверенным. Имея такие качества в кармане, вооружитесь главными признаками богатства, и деньги обязательно придут сами.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
9: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8 964 007 3700.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
10: Очень часто бывает в семье, когда ты что-то хочешь сказать, ты чего-то хочешь, у тебя есть какие-то желания, какие-то запросы, потребности, неважно, в том, как проводить время, в том, куда полететь. И ты боишься сказать, дабы не обидеть человека, потому что ты заботишься об этом человеке, и вроде бы ты ничего такого не хочешь, но у тебя есть вот эта внутренняя скованность, которая порождает проблемы, потому что ты не говоришь, а дальше, как ты сказал, она начинает обрастать, и на дистанции как бы вылезает в проблему. Вот каким образом сделать так, чтобы то, что ты хочешь сказать, не как бы вырастало в проблему, чтобы ты мог говорить то, что ты хочешь, и почему бывает сложно это сделать, хотя, казалось бы, это самые близкие люди?
11: Важный момент, то есть идет речь о нарушении коммуникативной функции семейной системы. Вот можно представить семейную систему как наш организм.
10: Да.
11: И есть у нас системы в нашем организме: пищеварительная, дыхательная, выделительная. Ну так вот, и если какая-то из систем будет барахлить, что станет со всем организмом?
10: Да, не то.
11: Да, ничего хорошего. Поэтому здесь тоже история с нарушением коммуникативной функции, когда мы позволяем себе обсуждать даже неприятные на первый взгляд темы друг с другом, не опасаясь внешнего там осуждения.
10: Угу.
11: Да? В случае нарушения коммуникативной функции семейной системы, она, конечно, рискует озлокочествляться, то есть со временем это будет делать все сложнее и сложнее. И поэтому здесь действительно, чем, во-первых, очень здорово, что участник это осознал, что есть такой момент, что я хочу о чем-то сказать, но вот не нахожу
10: уже
11: себе
10: полпобеды, да?
11: Сил. Да.
10: Полдела.
11: Да, это действительно очень важный момент. Да? И вот здесь, если мы вспомним начало нашего занятия, позволить себе роскошь сформулировать просьбу, но позволить роскошь другому сказать мне «нет», чтобы немного сбавить. Знаешь, есть один важный момент, который хочу с тобой обсудить. Будет тебе удобно? Если да, хорошо, если нет, так и скажи, что все в порядке. Вот, у меня есть такое пожелание. Можешь ли ты вот так делать перестать, а вот так делать начать? Скажи, созвучно это будет с тобой? И обязательно после этого. Я так рад, что мы это вместе обсудили. Давай в дальнейшем, если будут какие-то моменты, мы будем это вместе обсуждать. И опривычить то, что мы имеем возможность такое делать, семейный совет, и облялякивать вот такие темы. Потому что в противном случае пропасть будет увеличиваться между людьми. Поэтому коммуникативную функцию воскрешать — это есть момент неловко. Сейчас его говорить, будет тебе удобно его обсудить. Моя дорогая супруга или мой дорогой супруг. У меня есть такое вот пожелание. Будет ли удобно делать так? А там же сами просьбы могут быть вообще бытовыми, мелочными.
10: Да, это же, я же, это бывают какие-то просто банальные, казалось бы, вещи, и всегда откладываются, потом...
11: Кажутся чем-то большим, да, и вот. И обязательно после этого, я так рад, что мы это обсудили, давай в дальнейшем возьмем за правило друг с другом обсуждать даже какие-то моменты, о которых это неловко говорить. А если у тебя по отношению ко мне такие моменты? Ой, здорово, что сейчас, да, есть, знаешь, вот когда вот это и вот это. Да, хорошо. Да, там... Это касается вообще любых аспектов взаимодействия. Люди могут десятилетиями терпеть там сухость, например, которая натирает, и не находить в себе силы там привнести какие-то детали. Ну так вот, да.
10: Два тезиса, два пункта. Первый в начале истории из реальной жизни. 7 лет назад, когда мы с женой только познакомились, и мы там первый месяц мы полетели в Испанию, и мы были там в компании, в общем, и все там куда-то шли там куда-то в ресторан, или я уже не помню конкретных деталей, но суть в том, что что-то там не складывалось, и жена моя расстроилась, что-то там, то ли у нас не получилось пойти, то ли еще что-то расстроилось. Я говорю, а что ты расстроился? Он говорит, блин, мы только познакомились, я так переживала, что ты типа вот, ну, расстроишься, что-нибудь. А я ей говорю, да я сам не хотел идти. И в итоге, то есть, понимаешь, да, сам факт, что она там расстроилась из-за того, что она переживала, что я расстроен, а я сам не хотел идти. И то есть случился тот факт, что мы там это проговорили, но если бы нет, то это, по сути же, такое напряжение, которое создается. Интересно. Но я вот хочу уточняющий вопрос задать. Бывают такие моменты, когда ты хочешь сказать о чем-то, где ты не хочешь получить ответ «нет», где ты не, как бы, это может быть какая-то суперважная или суперпринципиальная вещь. То есть в своей позиции я разрешаю сказать мне «а не, не, нет».
11: А это на самом... Ну, в данном случае это нет. Это такая микроуловка, чтобы самому говорящему стало легче сказать. То есть он, выпаивая в свою речь это разрешение другому сказать мне «нет».
10: Манипуляция.
11: Над самим собой, чтобы позволить себе роскошь не замалчивать, а вслух. Что, например, если нет, то все в порядке, то в таком случае я себе немножко развязываю руки и делаю себе полегче возможность сделать известной свою просьбу. Это может быть сначала на маленьких каких-то деталях, а если там что-то это, то действительно есть очень важный момент, давай это обсудим, насколько это с тобой созвучно.
10: Да,
11: прийти к решению.
10: Знаешь, вот это вот «нет», ты говоришь, если «нет», ты так и скажи, и ты ставишь уже человека в позицию такую не очень удобно, когда он не хочет сказать «нет», и ему неудобно, манипуляция.
11: Да, разрешить равно запретить, да. И тем не менее она немножко позволяет не делать ни себя, ни другого соломенным чучелом. Это такая позитивная история.
10: Да, согласен. Давай еще немножко про вот такие манипуляции. Наверное, классические, это, кстати, классические, это я опросы делал. Есть две позиции. Первое, мужчина, раз уж мы предприниматели говорим, да и не только, наверное, предприниматели, работает 18 часов в день. И, естественно, времени на то, чтобы проводить там время с женщиной, с семьей, у него мало. И для него первым приоритетом является реализация, особенно до определенного возраста. Женщина, в свою очередь, хочет получать тепло, ласку, заботу, комплименты и так далее, и так далее. И ее главная претензия – ты не уделяешь мне внимания. И вот, это такой, знаешь, системный процесс, очень частый, это так, ну, в целом закономерный. Есть ли в этом какая-то манипуляция?
11: Вот здесь, в эту тему, как правило, то, что нам очень нравится в другом человеке, потом становится предметом конфликта.
10: Наверняка как есть... Какой-то мем, где на мотоцикле с сигаретой и так далее, когда только познакомились. Потом, так, перестань курить, пересядь на машину и так далее. Ой, ты уже не тот, кого я полюбила.
11: Да, и также здесь можно предположить, что этот молодой человек такой властно, авторитетно, целеустремленный.
10: Богатый.
11: Да, обеспеченный и прочее, что так заводило на старте взаимоотношений.
10: А потом обратная сторона.
11: А потом, да, вот это обратная сторона. Во-первых, уже само понимание этого уже может немножко сгладить. Действительно, а я же и полюбила этого человека за то, что сейчас меня раздражает. Что это вот такое происходит? Первое. И второй момент. Все-таки я требую от себя необходимости в подкасте в том числе. Это делать известными приемы с практической точки зрения, которые могут быть полезны для разрешения конфликтных ситуаций. Говорить другому не итог своих размышлений, а процесс своих размышлений. Ты знаешь, дорогой, я тут подумала вот это, почувствовала вот это и планирую вот это. А вот что ты думаешь по этому поводу? Не то, что ты, козел, уделяешь мне мало времени, или наоборот. Здесь повод абсолютно вторичен, ситуация типовая. Здесь все что угодно может быть предметом. А то, что я вот пришла домой, вспомнила, как мы с тобой согласовали, что в 6 часов вечера собираемся вместе. Ну, допустим, да, вот он написал за 5 минут до этого, что будет в 9. Ну, вдруг и такое может быть. И вот я сейчас такая вся красивая в платьишке своем, смотрю в отражение зеркала и думаю, что мне бы и Кейт Уинслет позавидовала. И даже не знаю, что мне делать такой. Подскажи, как бы ты поступил на моем месте? И вот зачастую вот этот прием, он... Можно назвать его манипуляцией, когда я думаю, и можно, и нельзя тоже. То есть посвящать человека не в итог своих решений, а в размышления, которые предшествуют этому решению, чтобы пригласить его на мое место. Может, он действительно подумает, да, можно сделать не 18, а 16 в день, и мне так будет хорошо, я буду больше отдыхать. А супруга тут подумает, да, все-таки ведь какой вот он молодец, нас защищает, обеспечивает, работает над благополучием и внешними границами семейной системы. Очень здорово.
10: Это вот...
11: То есть два момента.
10: Да, да, и знаешь, так, из того, что я слышу, можно назвать такие... Манипуляция, она так или иначе там и там какая-то есть, но есть вот то, что ведет к токсичному разрешению вопроса, да, а есть к какому-то здравому, да, то есть ты немножко в другое русло как будто разворачиваешь эту модель. То есть, так или иначе, как бы любой конфликт это все равно так, частично манипуляция, да, или не конфликт, вопрос сложный, а тут ты просто разворачиваешь в другое русло, по сути, находишь решение.
11: И вот, кстати, к этой истории сейчас прям искрится вот у нас особенность общения в том, что в каждый момент времени пульсируют эпизоды разные из общения, где эти два товарища, они и друзья, и еще бизнес-партнеры. Вот тот, который чувствует некую вину и стыд перед своим коллегой, он может посвящать коллегу не в итог решения, а в процесс. Знаешь, я тут вспомнил, как мы с тобой год назад обсуждали такие-то моменты, и потом пришли к таким-то выводам, а сейчас я думаю вот об этом, и это последние 3 недели меня вот гложет в течение дня. Давай это вместе обсудим, какой у тебя взгляд на это, помнишь ли ты это, есть ли у тебя какие-то вопросы, или, может, я что-то домысливаю. Вот этот прием посвящать, вот если представить вот это как линию времени, где крышка — это решение, к которому человек пришел, а это процесс, который этому решению предшествовал, вовлекать моего дорогого собеседника не в крышку, а в процесс, что давай вместе это обсудим, да, вот здесь. Это может быть полезным.
10: Это, по сути, как, знаешь, с командой, например. Если ты приходишь к сотруднику и говоришь, делай вот так, сделай так, то, скорее всего, он не поймет и не сделает так качественно. Если ты ему продаешь, да, ну, продаешь хорошую идею того, зачем, почему это нужно ему, тебе, компании и всем в целом, то он с гораздо большим интересом и пониманием того, зачем его вообще работа нужна и почему она ценится, делает это. И наоборот, когда ты человек говоришь, так, вот эти бумажки, ты их делай, и он вообще не понимает, на кого это влияет, на чью это жизнь влияет, это только доставляет ему дискомфорт, у него нет вообще желания этим заниматься.
11: Точно. Человек очень ценит те идеи, к которым он пришел сам.
10: Да. А теперь давай еще вот другую манипуляцию, тоже интересную. Про внимание разобрали, я понял. Ситуации семейные часто вокруг денег крутятся. Да, например, там, я не знаю, женщина говорит, дай мне больше денег, а мужчина говорит, давай вот, вот смотри, у нас это семья, представим семью, да, не только познакомились, где там эмоции, там вот это вот все происходит, где как раз, я так понимаю, происходит нестыковка, потому что границы никто не соблюдает, никто свои не знает, потому что вот эта романтика, все дела, все для всех, а потом реальность наступает. Девушка говорит, ты даешь мне мало денег, а мужчина говорит, а давай я тебе вот мы с тобой определим бюджет семейный, и ты, например, будешь мы столько выделяем, например, семейный бюджет, и ты тратишь. Она говорит, нет, не хочу, ты меня не любишь, ты обо мне не заботишься, вот типа раз ты мне ставишь какие-то условия, ограничения. Ваши действия.
11: Видимо, они говорят о чем-то еще в этот момент времени, но не только о деньгах. Вообще, такое явление, как деньги в семье, это о чем угодно зачастую, но не о деньгах. Это,
10: слушай, хорошая мысль.
11: Это о признании, о любви, о заботе. И, то есть это такое коммуникативное средство, которое говорит о многом еще чем-то. Это во-вторых. И, во-первых, какой важный момент. Но ведь у этой пары же был добрачный период жизненного цикла семьи, например, где идет задача это организовать социум вдвоем, научиться согласовывать, вводить договоренности, о чем-то разговаривать. Они же оказались вместе не из сферического коня в вакууме. Да. У них есть за плечами опыт взаимодействия. То есть, судя по всему, сейчас словно не о деньгах речь, а как деньги – это как возможность обратить на себя внимание как повод для ссоры, для которой, кстати, повод абсолютно вторичен. Да? А так, тут тоже к вопросу коммуникативной функции. Действительно, очень важно, что ты сейчас об этом говоришь. Угу. Да? Давай вместе этот момент обсудим.
10: Это ты интересный, кстати, момент подсветил, что, по сути, это просто и для одного участника, и для второго это какую-то функцию может выполнять. Для девушки, например, способ привлечь к себе внимание, для мужчины тоже, в свою очередь, почувствовать себя важным, да, меня о чем-то просят, да, показали, что я нужен тут. То есть и так вот в два конца это все играет и работает, по сути.
11: Да, потому что, может, тут и не о деньгах речь, да, что, вот, например, понятно, мы сейчас контекст додумываем, дорогая, скажи, в чем дело на самом деле?
10: Ага.
11: Да, что если не о деньгах-то идет и речь? А если действительно такие же условия предыдущее время, они выполнялись и абсолютно устраивали каждую из сторон, а потом раз какой-то щелчок, может быть, шепнули подруге на работе, как должно быть на самом деле, ну, это я так додумываю в качестве юморески, да, рассказывай, что на самом деле произошло. Если что-то, да, что действительно имеет важное значение, что мы можем обсудить. То есть здесь деньги в данном случае сами как покупательная способность может быть лишь вершиной айсберга. Я всегда в данном случае бы предложил посмотреть, а с точки зрения взаимоотношений за этими деньгами что стоит.
10: А вот смотри, у тебя с точки зрения своих жизненных ориентиров есть такая вот идея, как когда генеральная линия, к которой ты, собственно, подтягиваешь все остальное. А в семейных отношениях есть какая-то такая история, за которую можно цепляться и вот как бы подтягивать себя для того, чтобы правильно, ну не то, что правильно, под себя как-то комфортно выстроить отношения и организовать жизнь? Что является ориентиром, как бы здесь, на твой взгляд?
11: Да, значит, тоже разрешите вернусь, я вот выше сказал про добрачный период жизненного цикла семьи. А этому добрачному периоду жизненный цикл семьи, он еще включает в себя такой этап, как монада, когда человек самостоятельно решает свои хозяйственно-бытовые функции, да, живет отдельно от родителей или обрел независимость от родителей, интересен самому себе. У нас в сентябре будет 10 лет годовщина свадьбы, значит, с Марией.
10: Какого числа?
11: 10 сентября.
10: Эх, у меня 30-го.
11: Тоже сентябрь, да? А мы девы оба, 6 сентября я, 21 сентября у нее день рождения, 10 сентября свадьба.
10: Да. У меня 21, у меня 22 сентября у дочки и у мамы день рождения.
11: Вот.
10: Совпали, да, едем дальше.
11: Клан дев, да. И вот здесь с точки зрения вот этой генеральной линии на старте взаимоотношений это понимание, что я сам... Вот это этап монады прохожу. Монада, как моно, один, монада. Потом диада, триада. Триада – это рождение первого ребенка. Монада. И я понимаю, что девушка тоже монаду проходит. Что для нее мотивом вступать во взаимоотношения является невозможность выпорхнуть из родительского дома или чтобы мама перестала пилить, когда ты замуж выйдешь. Вот. А то, что человек интересен, мы познакомились на репетиционной точке, она в соседнем зале репетировала, у нее там ансамбль был, два человека. Она пианистка и бас-гитаристка. И мы с ребятами там рубили, вышли тогда я... На перекур, короче, вышли тогда, и вот она проходила из туалета к себе в зал. Мы познакомились. И вот с точки зрения этой генеральной линии, то есть некие предпосылки к ней ведущие. Это то, насколько человек интересен самому себе. Я тогда заметил... работает, занимается музыкой в свободное время, творчеством, и все, что мы-то... И я тоже такой, и это и сейчас идет. Когда у людей есть и семья, которая их объединяет, и у них есть род деятельности, в которых они преуспевают. Я считаю свою супругу выдающимся специалистом в вопросах питания для здоровых людей. Не как врач, а как нутрициолог. То есть работа над питанием людей, чтобы они потом не были вынуждены обращаться к врачу. И она следит за питанием в нашей семье, например. И во многом я понимаю, что я не был бы Альбертом, если бы не было такое внимание к вот вопросу питания, психологического комфорта, уюта дома. И вот когда мы утром просыпаемся, например, вот Мария отвела Романа, сына, он во втором классе в школу, у нее есть дела, которыми она занимается, я иду в кабинет. Вот эта генеральная линия, в чем она здесь заключается? И она разворачивается еще на старте взаимоотношений. Когда у каждого члена семьи, ну в данном случае давай у супругов, есть как то, что их объединяет, они вместе, и есть у них поле, в которых они самореализуются и себя актуализируют, понимая свою ценность, значимость, развиваются, интересуются. Потому что великая есть такая опасная ситуация и ловушка, когда для человека всей жизнью становится его семья. Это может быть нормально для, да, некоторых систем, где для каждого участника это нормально. Но если люди там предприимчиво настроены, и у них есть род деятельности, в которых они занимаются, им хочется иметь себе партнера тоже крепкого, с кем можно вместе на равных разговаривать. В противном случае, если с годами формируется пропасть в интеллектуальном понимании вещей, в культурных предпочтениях и прочее, то люди начинают отдаляться. Поэтому вот к вопросу генеральной линии в моем частном случае здесь это самореализованность каждого из участников, его способность быть интересным самому себе, и тогда он становится интересным другим. Вот эти крепкие границы и понимание, что мы вместе, потому что нам, может, и не вместе было бы хорошо, но вместе нам еще лучше, а не так, что не вместе мы будем на стену лезть. Ну, вот это когда любовная зависимость, ничего
10: да,
11: хорошего она не
10: формирует.
11: Да, я как раз
10: хотел следующий вопрос задать про создание своих границ, но ты, по сути, про него уже ответил, что границы формируют твой интерес к совместной деятельности и к раздельной деятельности, да, то есть если у тебя это полностью смешано, то твои границы очень сильно размываются, по сути, и ты не понимаешь, где твое, а где общее, да, и когда ты, по сути, зависим от другого человека, от того, что с ним, ты своих границ не чувствуешь и не понимаешь, где находится зона твоего комфорта, а где нет, да, правильно же?
11: Да, да. И вот с точки зрения даже вот финансовой составляющей, да, большую часть бюджета, именно с точки зрения денег, она приходит в семью через мои руки. Но я прекрасно понимаю, и Мария прекрасно понимает, что пополам, что не было бы у меня этого прихода денежного, если бы не она.
10: Угу.
11: Через ее руки тоже деньги приходят, да? Ну, я имею в виду, вот если взять там пропорциональное значение, там, потому что 96% с моей стороны. Но прекрасно я понимаю, что в результат семейной системы вносят все участники поровну. Даже вот я это подчеркиваю и сыну,

0: что прекрасно понимаю, что если бы не вклад Марии, то не было бы такого Альберта. Это очень важный момент. Вообще, когда мы познакомились, я барменом работал, как бы. Алкоголь наливал, в общем. Ну так вот, и что только не делал тогда, в общем. И за ум взялся уже плавно, потом последовательно, за что очень благодарен и ценю. Поэтому вот здесь это важно понимать, генеральная линия – это результат семейной системы, это то, во что вносит вклад каждый из ее участников поровну. Нет такого, кто-то важнее, кто-то менее важен. Нет-нет-нет, все вносят вклад участники свой и поровну. И какие бы ресурсы семейная система не аккумулировала, каждый из ее участников на них претендует. Особенно, когда они вместе выросли.
1: Да, это интересный момент здесь. Я, знаешь, для себя, я хотел тебя спросить по поводу, ну, еще не спросить, давай, что тяжело приходится тем, кто и живет, и работает вместе, например, когда супруги и партнеры по бизнесу, и муж и жена, потому что очень сильно размывается вот это общее и раздельное. И здесь, конечно, сложная ситуация, по сути. То есть, как бы она, вот в твоей модели, из того, как ты рассказал, понятно, почему произрастает проблема. Очень сильно размываются роли, границы, и все в одну кучу, и полный хаос, как говорится. И здесь хочешь ты не хочешь, как бы ты... А не давай мы сейчас как супруги поговорим, а давай мы сейчас как партнер поговорим. Там ядерная бомба просто.
0: Да, лучше использовать рычаг пространства. Я помню, когда начался карантин, вот 3 года назад начался карантин, я помню тот момент, конец марта, у нас даже бизнес-центр закрыли.
1: Да,
0: то есть
1: у нас
0: нельзя было в бизнес-центр приехать. У сына двоюродные братья и сестры поехали к моим родителям, к бабушке и с дедушкой. И Роман тоже к ним поехал, братья и сестры, и мы с Машенькой дома.
1: Угу.
0: У нас вот 3-комнатная квартира, и мы дома. И у нас было тоже время сосредоточено. Мы утром встаем, видимся мы утром, когда принимаем пищу. Потом мы расходимся по своим комнатам, занимаемся своими делами. Мы вообще не видимся. Мы встречаемся потом только на обеде, когда принимаем пищу. Потом прогуляемся вместе. Вот, потом опять занимаемся своими делами. И на ужине уже потом отдыхаем. То есть даже вот оказавшись в одном пространстве, мы учли этот момент, чтобы не было бы каждого из нас друг для друга слишком много, что вот по комнатам распределились, занимаемся своими делами. Я тогда представил, что карантин будет идти 10 лет, в общем.
1: Как нужно организовать жизнь, чтобы вытянуть, протянуть 10 лет, да?
0: Да, и стал это регулярно записывать уроки, прям такой в режим вошел очень лютый тогда, и с радостью, с теплом его все-таки вспоминаю с точки зрения вот профессиональной деятельности. Поэтому это важный момент, чтобы не было такого детско-родительского слияния мать и дитя.
1: Спасибо тебе большое.
0: Да, благодарю, Александр, уважаемая команда, уважаемые зрители. Приятно с вами взаимодействовать. Большой привет, спасибо, пока.
1: Пока, дорогие мои, увидимся. Пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому.

0: часом. В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, сбитые части дронов упали на территорию логистического комплекса компании, что вызвало возгорание. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. Логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в штатном режиме. В Унсыкульском районе Дагестана временно перекрыли движение на участке автодороги Араканская площадка Унсыкуль-Сагринский мост. Об этом сообщили в Республиканском управлении МЧС России. Причиной закрытия дороги стал ремонт после разрушения земляного полотна полки дороги. Повреждения, я напомню, что произошли в результате ливневых дождей и аварийного сброса воды с водохранилища Ирганайской гидроэлектростанции. Ну и сотрудники полка ДПС задержали автомобиль Kia Rio 29-летнего жителя Махачкалы, у которого накопилось 411 неоплаченных административных штрафов. Об этом сообщила госавтоинспекция. Машину передали судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет, оперативное реагирование осуществляется при участии специальной комиссии. Для покрытия недостатка топлива власти также планируют. Я напомню, что использовать импорт, объем которого будет изменяться в зависимости от актуального дефицита. Кроме того, на рынке ранее была выявлена схема мошенничества, связанная с продажей топлива по завышенным ценам. Ну и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что обсуждать его возможное переизбрание на следующий президентский срок пока преждевременно. По словам главы Казахстана, он обладает законным правом участвовать в новых выборах благодаря решению Конституционного суда. Однако более конкретное заявление о своих политических планах он намерен сделать только в следующем году. Цифровой рубль не станет инструментом дополнительного контроля за гражданами России. Такое мнение озвучил доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, объем данных о пользователях будет примерно таким же, как и при обычных безналичных расчетах. Эксперт также отметил, что цифровые рубли не имеют срока действия и не смогут сгореть. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская-Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что 2 естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунибом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунибе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца, как военного и государственного вождя, полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Один человек пришел к старцу и сказал: «Родители мои все плачутся да бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого выносить. Не отправить ли их в богоугодное заведение?» «Понимаю, трудно тебе», — покачал головой старец. «Но подумай, когда ты был в люльке, ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и большим умом не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им отплатить?»
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайра. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайра.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Обмен визитными карточками является непременной частью делового этикета в Венгрии. Ими обмениваются довольно часто, поэтому у вас должен быть достаточный запас визиток с собой. Текст визитки может быть выполнен на английском языке. Желательно при этом, чтобы текст был продублирован на венгерском языке на другой стороне. Особого ритуала при обмене визитками в Венгрии не существует. Венгерский стиль общения можно охарактеризовать как вежливый, сдержанный и доброжелательный. Типичный для светской беседы вопрос «Как поживаете? Как ваши дела?» во многих культурах воспринимается скорее как вопрос приветствия, не предполагающий ответа. Однако ваш венгерский партнер, возможно, расценит его как вашу искреннюю заинтересованность в его делах. Венгры иногда бывают довольно откровенными, делясь вещами, являющимися очень личными в других странах. Если во время беседы и тем более переговоров ваш венгерский коллега почувствует неискренность, отчужденность и замкнутость с вашей стороны, ваше общение, возможно, не будет иметь продолжения. Во время общения избегайте активной жестикуляции, а также физических прикосновений. Соблюдайте определенную дистанцию между собой и партнером, поддерживайте прямой зрительный контакт. В процессе общения венгры держатся сдержанно, особенно с малознакомыми им людьми. Улыбаться, не испытывая при этом действительно дружеского участия, не принято. Слишком частые улыбки будут восприняты скептически.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй,

0: самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Самая высокая степень торжественности подчеркивается подачей супа в глубокой тарелке с полным набором приборов. Ложкой, вилкой и ножом. В таком случае сначала съедают бульон ложкой, а затем оставшиеся крупные ингредиенты, овощи или мясо, едят вилкой и ножом.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у некоторых народов горного Дагестана к концу мая – начало июня приурочивались праздники цветов, обычаи организации летнего досуга? Так, например, в пору цветения трав в Самужской долине Южного Дагестана отмечалось одно из интересных народных празднеств – праздник цветов. Он приурочивался к периоду сбора лечебных трав для домашних нужд. В рационе лезгин лечебные травы занимали важное место. Из них готовили начинку для пирогов, приправу, сдобренную кислым молоком и другое.

0: В различных вариантах праздник цветов отмечался во многих селениях самурских лезгин, но наиболее торжественно и красочно он проходил в селении Ахты, где еще в XIX веке он был описан русским лингвистом, этнографом и педагогом Леонардом Загурским.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ни один человек за всю историю человечества не смог избежать страданий. Уже в самом начале нашего пути, прежде чем появиться на свет, мы проходим по родовым путям матери. Во время рождения на нас обрушивается дичайшее давление. Из приятного, уютного домика нас погружают в среду колоссальных нагрузок. Нам не хватает кислорода, нашу голову сдавливают, а тело толкают. Но как бы ужасно все это ни звучало, нам это нужно. Родовой стресс заставляет организм малыша вырабатывать огромное количество гормонов, эндорфинов и биологически активных веществ, подготавливая его к агрессивной окружающей среде. Если по какой-то причине ребенка лишают этого стресса, например, если делают кесарево сечение, он появляется на свет немного неподготовленным. Например, в 2015 году ученые проанализировали данные 35 лет и выяснили, что дети, рожденные кесаревым сечением, имеют значительно больший риск астмы, систематических нарушений соединительной ткани, ювенильного артрита, воспалительных заболеваний кишечника, иммунодефицита и лейкемии.

0: Наша жизнь начинается с боли, и избежать ее нельзя. Более того, ее вредно избегать. Жан-Жак Руссо сказал, страдать – это первое, чему должен научиться ребенок. Это то, что ему нужнее всего будет знать. Кто дышит и кто мыслит, тот должен плакать. Однако современных людей убеждают в обратном. Нас воспитывают очень мягко, в рафинированной среде абсолютного спокойствия. На Западе даже придумали термин «millennials». Это люди, родившиеся после 1981 года в среде экстремального комфорта. Люди, которых с детства систематически лишали страдания. Их всячески оберегали от трудностей, покупали им все, что они хотят, предоставляли самих себе и не наказывали. В результате мы имеем взрослых детей, не способных решать проблемы. Они до 35 лет живут с родителями, они очень капризны, они не устраиваются на работу, а когда устраиваются, везде ищут халяву, зарабатывают меньше предков и больше других страдают от стресса. Их родители думали, что лучше уберечь ребенка от ненужной боли, но на деле создавали беспомощных людей, обреченных на еще большие страдания. То же самое я вижу и в наших странах. Дети становятся слабаками, склонными к диктаторству. Они избегают трудностей, а общество не считает нужным предоставить им эти трудности. Современное общество лишает нас закалки, мы становимся мягкими. А все потому, что мы забыли, как происходит прогресс. Прогресс происходит под давлением. Шок рождения необходим, чтобы сформировать иммунитет. Трудности подростковой жизни готовят нас к великим делам, которые мы совершим в будущем, а кризис среднего возраста обеспечивает мудрость в старости. И эта мысль встречается во всех культурах, религиях и философиях мира. Христос сначала рождается, затем его распинают, а затем он воскресает. И это есть база, основа для развития любой системы. Таким образом, Библия с точки зрения психологии показывает, как будет проходить вся твоя жизнь. Счастье, страдание, трансформация. Ты можешь лишить себя счастья, но страдание – это неотъемлемый этап. Кто-то скажет, что мы созданы только для счастья, но это не так. Жизнь – это не избегание страданий, это путь, на котором ты учишься эффективно решать проблемы. Если ты чего-то боишься, то не избегай этого, а становись смелее. Если у тебя слабые руки, то это не запрет на тяжести, это знак, что пришло время тренироваться. Столкнувшись с проблемой, первое, что нужно сделать – это выпрямить спину, стиснуть зубы и приняться за ее решение. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: А что есть, что делать, когда у тебя, ну, какие-то проблемы случаются? Ну, то есть, вот, случилась проблема, как тут? То есть, не всегда же у нас бывает так, что все идеально, радужно, мы такие, мои ценности, мои цели, а иногда что-то берет назад, вот так, оп, возвращает, и ты такой смотришь, и начинаешь от этого, ну, энергия начинает падать. Как ее в этот момент вернуть?
3: Угу. Как вернуть энергию? Во-первых, вообще, если случается какая-то ситуация проблемная, первое, что важно сделать, принять. То есть принять ситуацию, потому что бывает сложно принять. Просто принять факт, что да, это случилось, и разрешить себе прожить все те эмоции, которые ты от нее испытываешь. Что да, сейчас я злюсь, либо да, сейчас я плачу, сейчас мне обидно. То есть позволить себе это состояние. Потому что чем больше мы начинаем бороться с этим состоянием, говорить, нет, важно быть на позитиве, я не буду скатываться во все эти эмоции, чем больше мы себе не позволяем принимать и проживать неприятные такие непозитивные эмоции, тем дольше они длятся. Поэтому первое важно принять и разрешить себе проявить эти эмоции. Пока ты не разрешишь, ты не можешь дальше идти в решение этой проблемы.
2: Окей, понял. Что еще?
3: Следующий шаг, опять же, перевернуть, как я хочу, чтобы было.
2: Вот, допустим, у меня там проблемы на работе, я говорю, как бы я хотел, чтобы было, чтобы у нас были победы на работе. И выписываю список действий, что теперь нужно сделать, чтобы эта победа произошла, правильно?
3: Да, но прежде сначала вот принять, что да, это случилось, окей, что я могу с этим сделать, как я могу на это повлиять.
2: Супер, класс.

0: Классно, классно, хороший вопрос. И что-то еще, или вот на этом все?
1: В принципе, для первых шагов это все. Если
0: Супер.
1: дальше какие-то препятствия уже в действиях, то там уже важно дойти либо в осознание, какие у меня есть навыки, способности, на которые я могу сейчас опереться. То есть там уже на самом деле большой спектр возможностей, как можно действовать, откуда брать ресурс.
0: Супер. В принципе, понятно, что делать. Классно. Я считаю, что это супер два шага, именно как с проблемой справляться. Я, в принципе, этим и занимаюсь, когда что-то происходит. Это 100%. Вот у меня был такой период, и он отчасти еще есть, когда то, что ты делаешь в моменте, тебе не нравится. А новые какие-то моменты, новая реальность, она еще недоступна. И вот это состояние между, и оно вот это шатание, типа, я вот просто два раза в жизни в нем был, я могу сказать, что это реально очень сложный период. И вот для тех людей, кто находится в таком состоянии, когда по-старому, как говорится, жить не хочешь, а по-новому еще не умеешь, как в эти моменты за счет цели, за счет всего этого вот разворачиваться? Потому что ты думаешь, блин, ой, я хочу туда. А реальность говорит, да ты еще не там, ты типа вот работай с тем, что есть. Здравствуйте, типа мечтатель. Че там, типа, ну как бы вот в моменте работа. Как бы как вот в этот момент перестраиваться больше туда, идти к своей мечте?
1: А здесь такие моменты нам снова необходимо большое количество энергии, во-первых, чтобы вывести все эти задачи. И здесь важно подключать видение, то есть, опять же, картинки, как я хочу, чтобы было, что вообще может быть возможно в моей жизни. То есть начинать хотя бы просто с того, чтобы какие-то желания в себе пробудить. То есть, когда есть вот какое-то видение. Второй момент, опять же, ценности. Если мы снова себя спросим, окей, какие сейчас для меня есть ведущие ценности, которые я могу уже сейчас реализовывать, не ждать момента, когда я достигну нового уровня, а уже сейчас, как я могу свою жизнь наполнять. И третье, это снова принять ту ситуацию, да, то состояние, тот уровень, который ты сейчас проживаешь. Пока ты не примешь и не полюбишь то, что у тебя есть сейчас, ты не сможешь двигаться далее. Поэтому важно уже вот эту идеальную жизнь, которую ты рисуешь в голове, создать с теми ресурсами, которые у тебя есть сейчас, в этой же точке.
0: То есть, как пример, да, допустим, если ты хочешь другой проект, но ты еще в другом, в старом своем, то ты его должен полюбить перед тем, как уйти в новый, да, условно.
1: Принять, полюбить. Да, тут немножко, да, знаешь, еще такой вот момент. Важно разобраться, почему, опять же, да, если ты не идешь пока в новое, если, да, это такая ситуация, когда вот мне не нравится мое старое, я хочу в новое, но я не иду, если это про это, то здесь важно, опять же, спросить, зачем мне это новое важно, почему для меня ценно сейчас не действовать, потому что такие ситуации бывают, означают конфликт потребностей. То есть есть какой-то конфликт между потребностями, и тебе важно проговорить, как бы выглядел этот баланс. То есть, допустим, если я боюсь старое отпускать, скорее всего, это про потребность какой-то безопасности, вот стабильности, так скажем. А когда я хочу идти в новое, это может быть про тоже развитие, желание развиваться. И часто в нашей голове это как будто бы вместе нельзя. То есть либо это, либо то, и мы можем огромное количество энергии, ресурсы тратить на то, чтобы бороться с собой, пытаться делать какой-то выбор. Возможно, вообще посмотреть, а если оставить и это, и то, как бы выглядела моя жизнь. То есть и эту потребность реализовывать, и ту, к которой я стремлюсь. Но для этого важно спросить, зачем я хочу туда, и что ценного в том, что я сейчас не действую для этого.
0: Окей, что вот что еще нужно, чтобы вот эту цель достичь? Я понял. Понятно, окей, ценности, цели, да, там вот это все. Ну, что еще? Что может помешать? Что может наоборот толкнуть вперед?
1: Таких много различных факторов, но первое, что очень важно, это взять ответственность за свою цель. Что это значит? То есть, когда ты понимаешь, что да, от меня эта цель зависит, это в зоне моего контроля, в зоне моей ответственности, и я принимаю решение, что я буду ее реализовывать. То есть, это такая вот взрослая позиция, скажем так, которую важно принимать. И во все те другие моменты, когда нам кажется, что нам кто-то мешает, что нам мешают дети, нам мешают там родственники, либо какие-то еще ситуации, события, мы можем находиться в иллюзии некой. Потому что это как раз-таки может воспаляться какое-то наше сопротивление, которое мешает нам делать действия. Поэтому если вы находитесь в ситуации, когда я знаю, что я хочу, я

0: Я, в принципе, понимаю, зачем мне это надо, но все равно я вот ленюсь, прокрастинирую, постоянно
1: мне
0: что-то
1: что-то
0: случается.
1: мешает.
0: Да, это про то, что не до конца взята ответственность за цель.
1: Супер, можно я тут добавлю? Вот есть два вида людей, это люди-причина и люди-следствие. Люди-причина — это люди, которые говорят, а как я могу сделать что-то, или что можно в этой ситуации сделать, а как я могу здесь там что-то поменять. А люди

0: Прям чувствуется такая энергия с этих слов. И сейчас вот сильная вера — это твоя суперспособность.
1: Да.
0: Как ты можешь ее использовать, чтобы достичь свою цель?
1: О, прикольно. Тогда прям четко видеть те продукты, которые мы создаем, и просто об этом говорить всем людям и команде, и вокруг всем, что это будет вот так, это будет так, и тогда это реально произойдет. Прикольно, окей, зафиксировал для себя.
0: И таких вопросов техник тоже много, когда ты осознаешь, что ого, я же вот это могу проявить, и вот это могу проявить. Поэтому в моментах, когда нам кажется, что я не знаю, что делать, я уже все испробовал, важно обратиться к своим внутренним ресурсам, к своей внутренней силе. И вот эта сила, она и рождает еще больше потенциал и рождает нужные действия.
1: Ну что? Я думаю, что этот выпуск был очень полезен, потому что концентрация вопросов, которые могут вас направить в свои цели, она была очень большая. Я, как всегда, вытаскивал максимум для вас, как вы это уже привыкли, наверное. Я благодарю Айгерим за приезд сюда и именно такой вклад в большое количество людей. Пусть это все вернется в 1000-кратном размере. Благодарю.
0: Спасибо, Арман, спасибо всей команде. Было очень комфортно с вами работать.
1: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, сбитые части дронов упали на территорию логистического комплекса компании, что вызвало возгорание. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. Логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в штатном режиме.

0: В Унцукульском районе Дагестана временно перекрыли движение на участке автодороги Раканская площадка Унцукуль-Сагринский мост. Об этом сообщили в Республиканском управлении МЧС России. Причиной закрытия дороги стал ремонт после разрушения земляного полотна полки дороги. Повреждения, я напомню, что произошли в результате ливневых дождей и аварийного сброса воды с водохранилища Ирганайской гидроэлектростанции. Ну и сотрудники полка ДПС задержали автомобиль Kia Rio 29-летнего жителя Махачкалы, у которого накопилось 411 неоплаченных административных штрафов. Об этом сообщила госавтоинспекция. Машину передали судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет, оперативное реагирование осуществляется при участии специальной комиссии. Для покрытия недостатка топлива власти также планируют, я напомню, что использовать импорт, объем которого будет изменяться в зависимости от актуального дефицита. Кроме того, на рынке ранее была выявлена схема мошенничества, связанная с продажем топлива по завышенным ценам. Ну и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что обсуждать его возможное переизбрание на следующий президентский срок пока преждевременно. По словам главы Казахстана, он обладает законным правом участвовать в новых выборах благодаря решению Конституционного суда. Однако более конкретное заявление о своих политических планах он намерен сделать только в следующем году. Цифровой рубль не станет инструментом дополнительного контроля за гражданами России. Такое мнение озвучил доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, объем данных о пользователях будет примерно таким же, как и при обычных безналичных расчетах. Эксперт также отметил, что цифровые рубли не имеют срока действия и не смогут сгореть. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Венгерская еда, продукты питания, вино составляют предмет гордости венгров. Соответствующие комплиментарные выражения помогут растопить лед в беседе и положить начало развитию личных отношений. После установления отношений спустя какое-то время венгры будут открыты к обсуждению более личных тем. Политические темы являются безусловным табу. Следует избегать любых оценочных суждений, поскольку они могут быть неправильно интерпретированы вашим партнером. Болезненно будут восприняты любые сравнения с соседними государствами, например, с Румынией. Не стоит также путать столицы – Будапешт и Бухарест. Кроме того, следует помнить, что венгры, в отличие, например, от чехов и хорватов, не являются славянами. Критика в адрес венгерской кухни, продуктов питания, вин может обидеть вашего партнера из этой страны. Расстояние комфортного общения в Венгрии обычно составляет длину вытянутой руки или чуть больше. Это обычная зона комфорта говорящих людей в большинстве западноевропейских стран. Физический контакт во время общения не принят в любой из его форм, будь то похлопывание, объятие и другое. Исключение составляет рукопожатие, которым люди обмениваются во время приветствия или прощания. Во время общения важно поддерживать с собеседником зрительный контакт, который в венгерском обществе можно охарактеризовать как прямой и достаточно интенсивный. Важным в венгерской деловой культуре является установление отношений. Вежливая, сдержанная, внимательная, серьезная, искренняя линия поведения будет оценена вашим венгерским коллегой и позволит заложить основы эффективной совместной работы. Деловые встречи проходят, как правило, довольно формально, при этом, однако, не напряженно, а скорее спокойно и даже непринужденно. Для установления доверия в отношениях необходимо время, а также совместное участие в различных социальных мероприятиях. Не позволяйте фамильярности в общении. Формальности в любом случае должны быть соблюдены.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Муги. Село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
5: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
6: В ягодах темного цвета, таких как черника, голубика и ежевика, много мощных природных антиоксидантов, которые улучшают кровоснабжение мозга и защищают его клетки от повреждения. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, пишет лента.ру. Наш мозг получает слишком много информации, а включение в рацион этих ягод защитит его от так называемого цифрового стресса, отметила врач. Эксперт также рекомендовала не отказываться от употребления листовой зелени, шпината, орехов и тыквенных семечек. Эти продукты, по ее словам, богаты магнием, который расслабляюще действует на нервную систему. Магний помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, пояснила Махова. Ну и, наконец, по ее словам, для хорошего эмоционального состояния важны продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, напрямую связанный с когнитивными функциями и настроением человека, уточнила эксперт.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Реклама на Диалог-ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Привет, друзья! В этом подкасте я хочу поговорить о вере в себя. Верь в себя, и у тебя все получится. Верить в себя, конечно, хорошо, но понимаете, это очень поверхностные слова. Как и когда вообще формируется вера в себя? Вера в себя не приходит от внешних слов. Она приходит от действий, от маленьких побед. Вы когда-нибудь задумывались о глубинном смысле получения наград на соревнованиях? На самом деле, сами по себе медали, грамоты и так далее ничего не значат спустя время. У меня много спортивных наград, большинство из которых были получены в подростковом возрасте. Смотря на них сейчас, большую часть я даже не могу вспомнить, где они были получены и как именно. Но знаете, я только с недавних пор понял, какую ценность они имеют. Они имеют свою ценность только в тот момент, когда их вручают, и тем самым подкрепляется победа и, соответственно, вера в себя, с которой в дальнейшем проще побеждать. Как бы это парадоксально ни звучало, но без маленьких побед не бывает больших побед. И сколько бы раз вы не услышали слова «верь в себя», от них у вас ничего не изменится. Это банально, но жизнь может измениться в лучшую сторону только от конкретных действий. Так что, друзья, ежедневно совершайте маленькие победы над собой. Ставьте перед собой цели. Пускай это войдет в привычку. Преодолевая себя, вы будете больше уважать себя, а прошлые результаты будут напоминать вам о том, что вы способный человек. А я просто убежден, что каждый человек на самом деле способен на большее, и каждый может внести свой вклад в этот мир. Мы все разные, но пусть нас объединяет одно – стремление улучшать себя, стремление делать этот мир лучше. Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Привет, друзья! Сегодня мы в Казахстане, в Алма-Ате, и встречаемся с одним из самых успешных инвесторов, предпринимателей, бизнесменов. Ну, вот он нам сейчас расскажет. Итак, у нас в гостях Тимур Турлов.
9: Привет. Спасибо большое.
8: Был в России, приехал в Казахстан, и здесь случился какой-то значимый успех, признание. Вот. Почему ты сюда уехал?
9: Здесь классно. Да. Здесь в два раза больше солнечных дней, чем в Москве. Здесь меньше трафика значительно. Я сначала пробовал жить в центре, когда вот еще до того, как мы начали бизнес. Потом у меня родился ребенок, мы переехали в Подмосковье. Mm-hmm. И где-то, вот, наверное, лет за пять мне так надоело ездить по полтора часа на работу, что я аж в Алмату переехал.
8: Ты уехал в Казахстан, конкуренция была не такая сильная, Красного океана не было, да? Значит, какой бы ты инсайт мог бы дать? Вот?
9: Не бывает каких-то низкоконкурентных рынках с огромной маржой, легким регулированием, где тебя ждут, вот ты приезжаешь туда, и бум, у тебя все получилось. Всегда есть какая-то причина, почему оно там не взлетело ни у кого до сих пор. Очень редко бывает такое, что никто не попробовал. Тем более, когда речь идет о каких-то достаточно стандартных вещах. И с одной стороны, да, это действительно оказался низкоконкурентный рынок, где много кто не попробовал. По крайней мере, не попробовал нестандартных подходов, потому что стандартные подходы там люди пробовали. Да и, в принципе, весь там розничный инвестиционный бизнес 10 лет назад, когда я приехал в Казахстан, он был очень непонятным. Подавляющее большинство людей вообще не понимало, как на этом деньги можно делать. И все считали, что это в лучшем случае бизнес каких-то огромных корпораций, и пусть они как-то сами с этим разбираются. Поэтому, с одной стороны, там надо быть готовым, что причины найдутся, но, скорее всего, найдутся какие-то решения того, как все-таки этот рынок для себя открыть.
8: Твоя первая работа, что у тебя там получилось, как тебя вообще угораздило там вот начать зарабатывать деньги? Кто тебя вообще толкнул на это детское, можно сказать, вот эту вот занятость вообще? Как она возникает?
9: Далеко не все, что я хотел себе купить, мои родители могли себе позволить. Я очень болел, на самом деле, в детстве компьютерами. И я очень хорошо помню, как мама дарила какую-то на день рождения, подарила мне сначала принтер, потом сканер в следующем году подарила. Это было прям очень круто, я прям очень ждал. Планки памяти какие-то, в которые я в компьютер вставлял. Одна из моих главных потребностей, ну, то есть мне очень хотелось, чтобы у меня были деньги заплатить за интернет. Был крайне небесплатным, когда он только начинал появляться. И мне вот родители как-то были не готовы, ну, как минимум, какие-то достаточно существенные деньги выделять на эту часть жизни.
8: Угу. Когда это было? Сколько? Возраста?
9: Слушай, наверное, 13-14 лет.
8: А когда ты первые акции, так сказать, купил?
9: Когда мне было 15 лет, и должно было исполниться 16 лет, я пришел на собеседование представительства небольшой американской инвестиционной компании.
8: Как так? Я не пойму. 15... Ну, что это за...
9: Что, я опубликовал?
8: Ты резюме опубликовал, там сколько возраст написал?
9: Да, слушай, ну в целом, я не помню.
8: Писал. Ты не писал возраст?
9: Я не помню, честно говоря. Я не удивлюсь, если я вообще не писал. Но мне кажется, что я как-то совсем уж сильно в резюме не врал. А, я причем понимаю, что они там особо резюме не отбирали. Они пытались созвать примерно всех, кто соглашался прийти на резюме, и прогоняли через тесты потом народ.
8: Понятно. Ну, нормально.
9: Тесты были несложные, тесты были не на знание фондового рынка, тесты были скорее на IQ. Я не с какими-то выдающимися результатами этот тест решил, но решил его как-то нормально просто. Я так понимаю, что я удивил тогда хозяина компании, просто тем, что я был самый молодой. Но он наоборот сказал, что, о, слушай, мне как раз вот такие вот нужны ребята, у которых глаза горят, которые еще там не испорчены ничем. Ну, собственно, вот как раз я пришел стажером работать бесплатно, и он дал нам офис, он дал нам много знаний, он дал нам доступ на рынок сам, и он давал нам долю прибыли, которую мы зарабатывали. Мы будем честны, как-то никто из нас там не разбогател, никто из нас там не заработал много денег из вот всей группы, которые присутствовали, но мы очень многому научились. Это был просто фантастический университет.
10: Вот скажи мне, для того, чтобы добиваться успеха, бытует мнение, что должна быть какая-то среда вызовов. Приводят в примеры следующие, что вот в богатых семьях часто не случается ничего с такого выдающегося с детьми, а в небогатых, там, где, мол, вызовов много, вот случается. Как ты к этому вообще относишься?
9: Это очень похоже на правду. Меня вперед точно гнал голод и страх, наверное, если быть честным. Мне, во-первых, для меня это такое, заработать денег казалось мне каким-то важным инструментом социализации. Я понимаю, что в этом была логическая ошибка, на самом деле это не так работает. Но мне условно казалось, что если я стану богаче, меня будет больше девочек любить.
10: Никак не странно, у меня так же было.
8: Вот многие сейчас слушают рассказы тренеров, консультантов про создание пассивного дохода. Сдают деньги, буквально лишаются своих денег, отдавая их жуликам и проходимцам. В результате пассивный доход превращается в трагедию.
9: Можно даже без жуликов. Можно даже без жуликов лишиться денег, в общем, совершенно законными способами.
8: Как? Кому надо отдать деньги?
9: Надо просто очень много рисковать, на самом деле. Есть такая отличная поговорка: все деньги нельзя выиграть, все деньги можно только проиграть. Причем, когда ты повышаешь постоянный риск, то есть у тебя мало денег, тебе, соответственно, того, что у тебя, есть 10 тысяч долларов. Весь твой капитал. И ты вот, имея 10 тысяч долларов всего своего капитала, ты пытаешься придумать для себя, как заработать 1000 долларов в месяц. Но очевидно, это есть ли инструменты какие-то финансовые, которые могут обеспечить такой доход? Да их целая куча. Можно купить какие-нибудь бумаги Virgin Galactic, и они могут за день подорожать на 10%.
8: А потом так же приземлиться.
9: А потом точно так же приземлиться на 20% упасть на другой день.
10: Может, ты знаешь, может, нет, арестовали этого одного из основателей Финика. Финики – это такая пирамида была. Но люди не знали, что это пирамида, и несли деньги. И вот почему люди до сих пор делают такие, это даже не оплошности, а такие, глупости, что ли. Что толкает людей на это?
9: Если ты не хочешь работать, будешь работать еще больше, в конечном счете. К сожалению, правда в том, что когда ты пытаешься, даже не за счет своих денег, а за счет денег банка, отдав их кому-то, кому банк бы их никогда бы не отдал, то есть банк их предпочитает почему-то отдать тебе за 20 с чем-то процентов годовых, а вот ты считаешь, что ты умнее этого банка и отнесешь эти деньги к каким-то другим ребятам, и эти другие ребята сделают тебя богатым так, чтобы ты смог уже никогда в своей жизни больше не работать. Вот люди, которые мечтают никогда в своей жизни больше не работать и получать деньги от того, что они такие хитрые, банк не догадался, а они догадались. К сожалению, всегда зачастую работают потом еще больше. Работать все равно и зарабатывать придется в конечном счете на работе или в своем деле, которое ты делаешь. Не путем поиска каких-то волшебных людей, которые тебя сделают богатым. Никто тебя сделает не богатым, никто не придет к тебе, чтобы дать тебе денег, только отнять.
10: Вот это очень крутая версия по поводу банк. Если бы он был, он же умнее, прозорливее, он бы сам бы отнес Финика, наверное, деньги.
8: Я все-таки хотел бы, чтобы ты рассказал признаки пирамид, которые реально собирают деньги, выплачивают первое время
10: тем, кто новые заходит, да, ну а потом куда-то исчезает.
9: Ред, ну хотя бы начните с лицензии соответствующего регулятора. В России посмотрите, есть ли у компании там лицензия Банка России. А если вы подписываетесь договор с российской компанией, посмотрите, регулируется ли она. Погуглите немножко интернет, это тоже бывает полезно.
10: Ну, то есть взять какие-то рейтинги, да, и...
9: Посмотрите, если она в рейтингах бирж, торгует ли она по-настоящему акциями вообще, какое она место там занимает в этих торгах, если она говорит вам, что она эти акции продает. Если это какая-то компания по управлению активами, которая не ваши приказы будет выполнять, а сама будет как-то управлять вашими деньгами, то, опять же, надо провалиться и посмотреть, есть ли у нее на это лицензия, и тогда у нее должна быть очень большая отчетность как раз по всем фондами, которыми она управляет.
10: Кто повлиял максимально на то, как ты сложился?
9: Слушай, ну, мамс, видимо, в большей степени, конечно. Моя мама кандидат медицинских наук. Наверное, она вот безусловно, многому тоже меня научила. И мне кажется, что у меня есть очень много каких-то качеств с точки зрения выстраивания отношений и в ведении переговоров, внутреннего этикета. Я, к сожалению, не знаком, по сути, со своим отцом. Mm-hmm. Он пропал без вести, когда мне было 3-3,5 года. Во всем этом рубеже веков мне даже сейчас как-то не удалось толком выяснить, что с ним произошло.
10: Что там было с отцом? Что ты помнишь? И повлияли какие-то эти перипетии с отцом на тебя, на становление твоего характера?
9: Ну, судя по каким-то вот отрывкам, с фрагментом, который я собирал, он был достаточно авантюрным человеком. Мне вот самое яркое воспоминание, мы с ним в Астрахани, летом был у бабушки в Астрахани. Он приехал на 2 или 3 дня, мы с ним ходили в детский мир. Это был как раз, ну, какой-то 90-й год, наверное, вот там были относительно пустые полки уже. Он купил мне примерно весь детский мир. Ну, то есть вот мы ходили...
10: Это я, как?
9: Ну, все, что в нем продавалось. То есть вот этих вот слоников, вот эту вот лошадку, там, вот этот пистолет, вот этот автомат. Это было для меня самого очень большим потрясением, потому что, ну, безусловно, как, там, если моя мама, она как-то очень аккуратно рассчитывала там все деньги, то тут был прям этот праздник такой. Вот прям вот все забираем вот отсюда и вот дотуда. Вот мои какие-то такие самые яркие воспоминания.
10: А что произошло потом с отцом?
9: Слушай, ну он без вести пропал. Где он и как заблудился в жизни, мне сказать достаточно трудно. Там есть много разных гипотез. Ну, то есть, видимо, там, может, какая-то из авантюр там не увенчалась успехом. Но они не жили с мамой, понимаешь? То есть там не было такого, что он в какой-то из дней ушел и не вернулся домой. То есть, они, в принципе, не жили вместе, он постоянно улетал. Он постоянно уезжал куда-то и в какой-то момент просто вот там не приехал.
10: 3 самых важных совета для начинающих инвесторов.
9: Верьте в то, что вы делаете. Для того, чтобы верить в то, что вы делаете, в те компании, которые вы покупаете, учите им отчасти. Пытайтесь разобраться в инвестиционном продукте до того, как вы его покупаете. Наберите терпение. Это супер-мега важно. Умейте ждать. Побеждает в инвестициях тот, кто умеет ждать. А будете пытаться заработать очень много, очень быстро, почти гарантированно все потеряете. Даже если до этого много заработаете.
10: Сейчас мы переходим к самому важному такому вопросу. С какой суммы, может быть, следует уже начинать? 100 тысяч рублей, 1 миллион рублей и 3 миллиона рублей.
9: Слушай, инвестировать можно все эти деньги, и для каждого в...
10: Да просто вот сейчас, смотри, какой ближайший...
9: Мне портфель составить?
10: Да. Раз, два, три.
9: Сейчас мне надо будет задать им вопросы, потому
10: Давай,
9: что...
10: Давай, задай мне, я их представить.
9: Когда речь идет об этих 100 тысячах рублей, это единственные 100 тысяч рублей, которые у тебя есть, или те деньги, которые ты выделил на это?
10: Да, я их выделил, это вот я отложил на поиграть. Если я их проиграю, ничего не случится. Но я расстроюсь. Очень сильно. Да.
9: Ну, то есть, это не часть твоей подушки безопасности. Окей.
10: Нет, это не часть подушки безопасности. У меня еще есть 300 тысяч в подушке безопасности.
9: Какую примерно доходность ты рассчитываешь? Какой частью этих денег там, на горизонте года ты готов рискнуть? Как быстро тебе эти деньги могут понадобиться?
10: Понятен вопрос. Так, горизонт, давай так, 5 лет. То есть это
9: большой
10: горизонт. Заложил, и не трогайте меня, я через 5 лет посмотрю, и хочу, чтобы было 3 раза больше. Ну, если через 5 не будет, пускай будет через 10 лет в 5-10 раз больше.
9: Прикольно. Таких клиентов, на самом деле, по факту почти не существует, да? которых 300 тысяч.
10: Я вот догадывался, что...
9: Нет, я с удовольствием скажу, что надо делать в таком случае. Жалко, что на самом деле людей, которые, у которых есть там 400 тысяч суммарных сбережений, 300 в подушке, а 100 они пришли на фондовый рынок, они никто из них не умеет мыслить таким горизонтом почти. Сколько лет примерно человеку?
10: Ну, человек, он молодой, ну такой, 28 лет.
9: Тогда я смело бы в данном случае почти все инвестировал бы в инструменты рынка акций, так или иначе. Процентов 40 вообще смело, на самом деле, вложил бы просто в 10 текущих лидеров технологий.
10: Ну, в общем, это индекс.
9: Как бы, да, это ETF NASDAQ. На индекс, да, какой-то там NASDAQ или еще уж. Процентов 20-25 тех денег я бы вложил в наш фонд, который у нас инвестирует в IPO. А рассчитывая как раз на то, что это будет экспозиция на там, десятки уже компаний, как раз которых там рождает фабрика Кремниевой долины, которые добираются до биржи.
10: Если ты говоришь верхушка NASDAQ, там понятно, это уже зрелые бизнесы, они, наверное, выживут или уже выжили, да, они прошли долину смерти. А те, которые IPO, при IPO,
9: Нет, долину смерти они уже точно прошли с точки зрения цикла. Прошли, в подавляющем большинстве случаев у них вероятность того, что они прошли долину смерти, уже 80%. Угу. Знаешь, я 20% еще положил бы в фонд высокодоходных облигаций. Еще последние оставшиеся 20%, я бы аккуратно попытался бы покупать отдельные какие-то акции с горизонтом, 6, 12, 18 месяцев. Уже там, 1, 2, 3 имени каких-нибудь американских или российских бумаг, которые я покупал бы сам, получая, читая аналитику, которую присылает брокер.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Меня зовут Михаил Кучмен, и я почти 30 лет занимаюсь бизнесом. Я зову на честный разговор своих коллег, владельцев и управленцев больших компаний. Мне интересно, какие вызовы перед ними стоят и как они с ними справляются. Как мыслят люди, управляющие огромными компаниями, и что мы с вами можем извлечь из их опыта. Ребят, у нас сегодня очень интересный выпуск, потому что он будет про индустрию, которая касается каждого из нас. Это индустрия жилой недвижимости. И нам всем сегодня повезло, потому что у нас в студии уникальный гость. И я хотел представить Антона Елистратова, генерального директора и совладельца компании «Самолет». Чем еще интересна очень компания «Самолет», что это не просто строительная компания, а технологический холдинг. И вот, мне кажется, задача Антона будет как раз с нами поделиться таким вот долгой такой историей, как, собственно говоря, из строительной компании построить даже не просто технологический холдинг, а целую экосистему сервисов вокруг жилой недвижимости. Привет, Антон.
2: Привет. Всем привет. С удовольствием попробую поделиться.
1: Вот я прям зачитываю цифры. Выручка 297 миллиардов. Это для нашей аудитории вообще, чтобы понимали масштаб. Чистая прибыль 34 миллиарда. А в 2024 году вы планируете ускорить темп роста, увеличить продажи до 2,7 миллиона квадратных метров. Это вот в квартирах сколько вы продали в 23-м и продадите в 24-м?
2: Ну, у нас средняя квартира где-то там 40-42 метра сейчас. Uh-huh. Соответственно, я думаю, что это получается там 60-65 тысяч квартир мы продали за год.
1: В 23-м году,
2: да? Да.
1: А сколько вообще рынок России вот новостроек, сколько всего квартир?
2: Приблизительно в России продается где-то, наверное, 30, в этом году, в 23-м продали приблизительно 35 миллионов квадратных метров. Из них приблизительно треть, наверное, это Москва плюс Питер. Еще две трети – это остальная Россия. В терминах квартир, то есть это, наверное, где-то приблизительно 800 тысяч квартир в прошлом году. Это намного больше, чем в 22-м, и сопоставимо там с 21-м и 20-м годом.
1: Как выглядит ценовой сегмент, в котором вы работаете?
2: Сейчас у нас портфель более диверсифицированный. У нас появляются и бизнес-класс, и премиум, и даже элитные проекты с ценой метра там, от 3 миллионов за квадрат. Но большая часть нашего портфеля – это доступное жилье в классах эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес.
1: А вот вопрос, как у тебя формируется расходная часть? Что влияет на твою экономику и от чего зависит цена на недвижимость, собственно говоря? Можешь как-то вот на такие основные факторы разложить?
2: Ну, смотри, там получается, есть строительная себестоимость, когда есть стандартная бетонная монолитная коробка, есть стандартные сети, есть стандартная отделка, и мы понимаем, сколько это сейчас стоит. Для целей нашего упражнения, вот предположим, что вот это все стоит там условно 60 тысяч рублей за метр. И, значит, арматура может подорожать, бетон может подорожать, но для нас, с точки зрения себестоимости, это даст там 5-7 тысяч рублей на квадратный метр. А вот где на самом деле идет большой рост, помимо вот этих 60 тысяч, у нас есть затраты на социальную инфраструктуру, школы, садики. У нас есть затраты на дорожную инфраструктуру. Мы тратим в каждом нашем ЖК приблизительно там те же 5-7 тысяч рублей на квадратный метр на строительство внутриквартальных дорог.
1: Это, скажем так, требования уже вам от города к застройщику, правильно?
2: Ну, так как мы занимаемся в основном проектами комплексного освоения, то мы все строим сами. Сами строим школы-садики, сами строим дороги, сами строим сети, сами строим котельные. И все это, с точки зрения себестоимости, дает нам не меньше, чем строительные. И в тот момент, когда...
1: То есть это еще плюс 60 тысяч за метр?
2: Приблизительно. Есть финансовые расходы, есть коммерческие расходы, есть административные. В тот момент, когда мы улучшаем продукт или меняются требования какого-нибудь региона к продукту, они очень незаметны. Например, кто-то говорит, давайте у нас будет обеспеченность парковками не 0,2 машины места, а 0,4. И половина из них будут подземные. Для нас это в терминах экономики может обозначать рост себестоимости на 10 тысяч рублей на метр. Об этом никто не знает. Или кто-то говорит, давайте у нас на школьника, в нашей стандартной школе, на 1000 посещений, которые мы строим, будет, например, не 10 метров, а 12. Это значит, что себестоимость строительства школы вырастет там, на 20% и даст нам еще там, 2-3 тысячи рублей на квадратный метр. Из таких маленьких, незаметных, но важных вещей складывается наша полная себестоимость.
1: Угу. То есть у тебя, получается, есть расходы на стройку 60 тысяч, социалка 60 тысяч, стоимость финансирования, какие-то общие административные расходы, расходы на маркетинг, на продажу. Да. Что-то еще мы забыли, какие-то есть еще важные статьи, которые формируют твою...
2: Это вот ключевая история.
1: Да, себестоимость. Как вот маленький застройщик может конкурировать с такими гигантами, как самолет? Что бы ты посоветовал такой компании?
2: Слушай, ну тут может быть несколько ответов. Первый ответ – с нами не обязательно конкурировать. Нам критично не хватает какого-то доверия и взаимодействия на нашем рынке, да, мне кажется, что если бы мы больше сотрудничали, в том числе с другими крупными компаниями, с точки зрения отстаивания своих интересов и интересов отрасли, с точки зрения того, чтобы обмениваться информацией, с точки зрения того, чтобы обмениваться какими-то интересными наработками, то на самом деле мы от этого бы становились только эффективнее. Я учился в свое время там, в теории игр, и знаю, что как бы, те, кто сотрудничают, ну, они всегда побеждают тех, кого не сотрудничают. Это та тема, в которой нам еще предстоит стать лучше. И для маленьких девелоперов и застройщиков мы проводим экскурсии по нашим объектам. Мы предлагаем им воспользоваться системой 10D, это наша софтвер-система управления стройкой, которую мы за деньги даем маленьким девелоперам. Мы предлагаем им закупать через нашу тендерную площадку. И у нас есть больше 10 клиентов, кто с нами уже так работает. Наш проектный институт, наверное, крупнейший и самый профессиональный в России по жилому строительству, проектирует для многих и крупных, и средних, и маленьких застройщиков. Это просто дешевле и эффективнее.
1: Ну, то есть, по сути, ты говоришь так, что любой маленький застройщик, он может как раз пользоваться вот всеми конкурентными преимуществами самолета, и для него, скорее всего, это будет самый простой способ повышения эффективности.
2: Именно так. А с точки зрения конкуренции, конкуренция в жилой недвижимости, она очень геолокационная. То есть есть какой-то небольшой район, где ты конкурируешь с теми проектами, которые там есть. Если говорить про этот вид конкуренции, никто из маленьких или средних застройщиков и даже из крупных не сможет построить дешевле, чем мы. Никто не сможет построить быстрее. Никто не сможет закупить дешевле, чем мы. Что может сделать такой застройщик? Первое, он может уйти в класс выше.
1: В другой сегмент, правильно?
2: Да.
1: То есть он может конкурировать продуктом.
2: Да.
1: По сути, сделать какой-то такой уникальный продукт.
2: Да. Он может делать либо уникальный, либо какой-то нишевой продукт, либо просто классом больше. Вот. Второе, чем он может конкурировать, мы про высокую эффективность, у нас высокая маржинальность. Он может конкурировать, увеличивать сроки реализации проекта, жертвовать частью своей маржинальностью, но делать тоже востребованные проекты. Потому что, то есть, например, у нас есть проекты, которые продаются условно там темпами больше 10 тысяч метров в месяц. Соответственно, если в этой же локации кто-то встанет и будет продавать по 1000 метров в месяц, он может цену поставить значительно выше.
1: Ну, тогда скорее не жертвовать маржинальностью, наоборот, растянуть как бы срок, может быть, там возврат на инвестиции вырастет, но маржинальность
2: NPV
1: тоже вырастет.
2: NPV упадет, да, если проект большой. Угу. Если проект маленький, можно так реализовывать.
1: Окей. Ну, то есть, и насколько я знаю, у вас еще есть такая партнерская модель, когда если у кого-то есть земля, потому что, мне кажется, как раз ты сам говоришь, что конкуренция, она такая локальная. То есть, в принципе, наличие хорошего какого-то эксклюзивного участка – это тоже конкурентное преимущество. И маленький девелопер, он может получить какой-то вот эксклюзивный лот, и, возможно, ему будет более эффективно с вами по какой-то партнерской модели сделать там, да, совместный там какой-то бизнес и вместо своей земли получить потом на выходе метры, но уже ваши метры построены с вашей эффективностью, правильно?
2: Да, это

0: Этот земельный банк стоит там больше 700 миллиардов рублей.
1: Ну, то есть это ваш как бы такой очень не просто как бы актив, а это фактически ваше тоже долгосрочное конкурентное преимущество, наличие этого земельного банка. Хотел еще у тебя узнать, что происходит с арендой. Потому что я думаю, вопрос тоже, который всех волнует. Вот тоже пишут, что там аренда подорожала, там будет еще дорожать, много там факторов. И один из факторов называют то, что ипотека стала менее доступна. Но и те люди, которые были бы готовы купить вот при там старом условном уровне ипотеки, сейчас они все-таки как бы на паузе. Вот. И, ну, соответственно, не высвобождаются, так бы они вот купили новое жилье, там, а так они живут в арендованной квартире, поэтому предложения на рынке мало. Я так понимаю, спрос он сейчас существенно выше предложения. Вот можешь нам дать какое-то свое понимание, что происходит на рынке аренды?
0: Слушай, мое понимание, что у этого рынка огромный потенциал, очень интересный рынок. Мы много лет, честно говоря, очень просим начать системную реформу этого рынка для того, чтобы у людей реально был выбор. Чтобы ты мог либо купить квартиру, либо арендовать квартиру, получая высокий уровень комфорта. Что значит высокий уровень комфорта? Это значит заключить легальный договор с контрагентом, который, если тебя обманет или подведет, ты сможешь подать на него в суд и что-то с него взыскать. Это значит, это, скорее всего, какая-то фонд или корпорация, или компания, или какой-то системный предприниматель. А сейчас этот класс арендодателей на рынке отсутствует. Отсутствует по той причине, что если ты покупаешь квартиры даже с большим дисконтом, дальше начинаешь сдавать их в аренду и платишь те налоги, которые есть, то у тебя доходность будет скорее ближе к нулю, ну, то есть между нулем и 5%. То есть, да, то есть ты берешь свои деньги и размещаешь тебе альтернативу на депозит или сюда, вот на депозите. Сейчас 16, а здесь доходность будет 4, например. А тем не менее мы развиваем, у нас есть свои фонды арендного жилья, мы пробуем, смотрим. Я уверен, что к этому все придет. Когда мы смотрим профиль наших клиентов, мы понимаем, что есть значительная часть людей, она по нашим подсчетам составляет там больше 70% людей, для которых с точки зрения профиля безопасности неприемлемо жить в арендованной квартире. А есть какая-то травма, это травма, скорее всего, 90-х, когда все сгорело, все обнулилось, и только квартиры оставались тем самым местом, тем убежищем, где можно было спрятаться, когда шел дождь, когда нету работы, когда нечего делать, можно сдавать, можно смотреть телевизор, можно спать, можно что-то хранить.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В ДТП в Магарамкентском районе пострадали 7 человек. Сообщается, что вечером 22 августа на 40-м километре автодороги Магарамкент-Ахты-Рутул на мосту через реку Самур 45-летний житель Ахтынского района, управляя автомобилем «Лада X-Ray», выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Нива», за рулем которой находился 58-летний житель Магарамкентского района. В результате ДТП в больницу с различными телесными повреждениями доставлены водители обоих транспортных средств и их пассажиры. Трое пассажиров «Лада Нива» в возрасте 62, 58 и 34 лет и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11 и 12 лет. Об этом сообщает МВД Дагестана. Дагестан принял участие в крупнейшей международной туристической выставке Азиатско-Тихоокеанского региона «Рата Тревел Март 2026» в малайзийском городе Кучинг, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. Делегация Дагестана представила регион в составе национального стенда «Discover Russia». В работе приняли участие туристический центр республики и представители международного туроператора. Экономический показатель динамика объема промышленного производства в Дагестане в первом полугодии составил 106%. Общий объем отгруженной продукции превысил 60 миллиардов рублей. В числе предприятий, которые показывают рост производства, отмечен, например,

0: Например, Дак Дизель, где выпуск металлоизделий увеличился в 1,5 раза. Средняя розничная цена арбуза в России составила 46 рублей за килограмм, а дынь – 107 рублей, свидетельствуют данные Росстата. За год стоимость арбуза выросла на 31%, цена на дынь увеличилась менее значительно – на 26%. Я напомню, что основными регионами производства бахчевых культур остаются в нашей стране – это Астраханская, Волгоградская, Оренбургские области, а также Краснодар, Ставропольский край и наша Республика Дагестан. Спрос на бахчевые в сезоне 2026 года отмечается как стабильный. По данным корреспондента Диалога КФМ, средняя цена в Дагестане на арбуз сейчас составляет 30 рублей. Визит специального представителя президента США по Украине Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев и в Москву отложен, об этом сообщает издание «Комсомольская правда». Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка делегации США не была подтверждена на фоне подготовки к празднованию Дня независимости. Я напомню, что День независимости Украины пройдет 24 августа, о причинах переноса визита, а также о возможных новых датах пока не сообщается. Ну и с 1 сентября этого года на платформе госуслуги станут доступны видеоуроки о безопасности детей в интернете, рассчитанные на родителей и педагогов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, уроки подготовлены совместно с профильными ведомствами и партией «Единая Россия». Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
0: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Джанга. Село в Карабудахкенском районе Дагестана. В переводе с даргинского «Дай жизнь». Расположено оно в 26 километрах от села Губден. До первых поселений эта местность была болотистой и непроходимой. Тяжелый запах, ядовитые насекомые и змей пугали людей, которые оставались на ночлег. Лишь некоторым удавалось выжить до утра и продолжить путь. До сих пор сохранились легенды о страшных змеях и насекомых, которые наводили ужас. Одной из таких легенд была легенда о пастухе, у которого пропадал каждый день баран из стада. Он начал проверять местность, куда могли бы исчезнуть его овцы. Пастух находил останки овец, а рядом огромного змея. В 1930 году было принято решение осушить болото под пашню и виноградные поля. Со временем появились первые постоянные жители. В 1933 году были образованы два колхоза – Кагановича и Свердлова. Когда началась Великая Отечественная война, как и все дагестанские народы, жители села Джанга встали на защиту родины. Многие, участвующие в войне, не вернулись с поля боя.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 августа 1839 года британские силы фактически установили контроль над Гонконгом, что вскоре закрепили Нанкинским договором. Для бизнеса это стало поворотной точкой. Гонконг превратился в ключевой торговый хаб между Европой и Китаем. Через него шли потоки чая, шелка и фарфора в обмен на опиум и серебро, а позже город стал центром международной торговли и финансов. Именно тогда в Гонконге начали складываться принципы, которые позже сделали его финансовым центром. Минимум барьеров для импорта и экспорта, фокус на логистике и обслуживании международных потоков. Сегодня похожие модели используют многие свободные экономические зоны. И гонконгский опыт до сих пор изучает как пример того, как торговля формирует экономику быстрее, чем прямые инвестиции.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного.

0: Народного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Тикуни и Курага. Вкусно, союз.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
3: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
4: В мире существуют универсальные законы. Если ты их соблюдаешь, то ты становишься эффективным везде. И в политике, и в бизнесе, и в семье, и везде. Проблема нас, людей, в том, что мы воспитаны в советской системе, и у нас очень много ложных установок. Относительно денег, относительно общества, относительно власти. Мы считаем, что во всем виновата, в то же время мы считаем, что во всем виновата власть, а не мы, которые ее выбрали. Или не мы, которые не требуем от нее. Мы думаем, что власть для нас должна все решить, все сделать. То есть мы до сих пор хотим такого, знаете, волшебной палочки доброго царя. Мы не понимаем еще как общество, что наша судьба в наших руках. В руках Всевышнего прежде всего, а потом в наших руках. Но даже в исламе говорится, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Поэтому вот вторую часть мы не делаем. Мы только надеемся, но ничего от себя зависящего не делаем. Я всегда призываю винить во всем себя. Потому что когда ты винишь правительство, президента, соседа, конкурента, у тебя нет смысла самому меняться, потому что зачем тебе меняться, если ты идеальный, а они дураки. А когда ты говоришь, я сам во всем виноват, что оказался в этой ситуации, у тебя возникает следующий вопрос, что я должен сделать, чтобы не попасть второй раз в такую ситуацию. И у тебя появляется алгоритм и план действий, и ты меняешься. И в этом плане я то, что до этого еще там, в 18-17 году говорил, у меня даже лекция есть в Алмаю, о вреде лишних знаний. Проблема в том, что люди советских времен, мы привыкли накапливать знания. И у нас так круто, если у тебя библиотека дома полная книг, и ты много знаешь. На самом деле мы воспринимали знания, в то время не было носителя, мы воспринимали голову как сервер для хранения знаний. А на самом деле голова – это процессор для принятия решений. И чтобы процессор хорошо работал, он должен быть пустой. Если заметил, любой твой гаджет, смартфон или компьютер, там есть основная память и оперативное запоминающее устройство, ОЗУ. И у ОЗУ память очень маленькая. И он просто помогает процессору. Так вот и в голове человека. Чем более пустой у тебя процессор, тем быстрее он принимает решение. Так вот, для того, чтобы голова работала как процессор, ты должен в голове минимум держать знаний, потому что ты знания можешь получить в Гугле, в Википедии и так далее. Но твой основной скилл должен быть умение принимать правильные решения. Вот это очень важно. Это то, как раз-таки, то, чему я учу. И люди сейчас видят, что мир меняется очень быстро, им надо принимать решения, а у них нету программ, как быстро принимать решения. И это вопрос выживания, поэтому они все учатся. Поэтому они хотят узнать что-то новое, новый инструмент, новые подходы, новый взгляд и так далее. И это не блажь, что вдруг люди решили сбиваться в сообщество, учиться и так далее. Это необходимость, требуемая для того, чтобы выживать. То, насколько люди хотят чего-то, зависит не от того, сколько они готовы заплатить, а то, от чего они, чем готовы они пожертвовать. Это не только обязательно деньги, это еще время и энергии. Человек, если платит временем и энергией, он к этому событию лучше относится. И когда занимаюсь образовательным проектом, я понял, когда человек не задействован, не тратит свою энергию, время и деньги, то он знания не ценит. Проблема в том, что многие думают, что знания от учителя. На самом деле знания от ученика. То есть никогда вы никого не научите, если он сам не готов. Вы вот приведете 10 гарвардских профессоров. Если он не готов, он ничего с этого не получит. Поэтому есть хорошая китайская пословица, которая гласит, когда ученик готов, придет и учитель. Я боюсь приобрести те знания, которые не прошли через меня. То есть через меня, чтобы знания прошли, во-первых, я должен это пережить, либо я должен сидеть, размышлять и прийти к этому путем своего умозаключения. Вот это для меня очень важно, потому что у меня есть критерии истинности знаний. У меня 4 критерия истинности знаний. То знание, которое я должен использовать как истину, оно должно соответствовать науке, должно соответствовать религии, должно соответствовать народным пословицам, поговоркам и должно соответствовать моему опыту и тому, что мои глаза видят. Если это знание соответствует этим

0: первым критерием, тогда я беру это как истину. И у меня есть целый список алгоритмов. Я включаю в алгоритмы и стандарты. Я всю свою жизнь алгоритмизирую и стандартизирую. И опять-таки это нужно для того, чтобы не повторять ошибок. Если вы вынуждены защищать свою репутацию, то значит ее у вас нет. Парадоксально. Если вы вынуждены защищать свою репутацию, то значит ее у вас нет. Сейчас, предположим, сколько бы грязи на меня ни налили, если я начну оправдываться, то люди подумают, значит что-то есть. А если я не оправдываюсь, я знаю, и моя репутация падает, значит ее у меня не было. А если она у меня есть, разве в твоих глазах, прочитав 3 паршивые статьи про меня, в твоих глазах я упаду, например? Навряд ли. Потому что если репутация есть, ее защищать не надо. После 2009 года я четко понял, деньги, власть и слава – это самые быстрые вещи, которые предают человека. Очень быстро предают человека. Это самые предательские вещи. Поэтому я не верю ни деньгам, ни власти, ни славе. Я считаю, обязанность родителей – это дать крышу над головой, хорошее образование. И третье – попытаться сделать так, чтобы дети нашли свой икигай или то, что является их предназначением, их любимое дело. Это основа. Поэтому я говорю, всегда, когда решаете, чем заняться, исходите из того, чем вы хотите заниматься, а не из того, что у вас есть. А плюс мне нравится высказывание Уоррена Баффета, который сказал, что я оставлю детям ровно столько, чтобы они не могли не работать, но при этом могли заниматься любимым делом. То есть интересно, чтобы они не могли не работать. То есть если оставишь много, они могут не работать. Это их испортит. Но если оставишь мало, они будут заняты выживанием и не будут заниматься любимым делом. Поэтому есть определенная такая мера, и я придерживаюсь этому.
1: К сожалению, в нашем обществе мы не обучаем детей тому, что действительно им понадобится в жизни. И вот финансовая грамотность и отношения с деньгами – это одно из самых главных, чему надо учить ребенку. С чего начать и как прививать финансовую грамотность ребенку? Прежде всего, если вы хотите научить ребенка плавать, то вы должны налить в бассейн воды. То же самое, если вы хотите научить ребенка обращаться с финансами, вы должны сделать так, чтобы у него были свои личные карманные деньги. Не имея собственных денег, теоретически ребенок никогда не научится ничему. Поэтому первое правило – дайте ребенку собственные, чтобы у него были собственные деньги, чтобы у него была собственная копилка была, чтобы у него был, если уже подросток, своя карточка банковская. Но чем раньше начнете, тем лучше. Поэтому нужно, чтобы у ребенка были собственные деньги. И очень важно в связи с этим правилом, чтобы вы не прикасались к его деньгам, не распоряжались его деньгами, не отнимали его деньги и не говорили ему, что ему покупать на эти деньги. Вот это очень важно. То есть вы должны дать ребенку инструмент, тренажер, на чем он будет учиться финансовой грамотности. Вы всегда должны помогать своим близким родственникам. Потому что это ваша обязанность. Независимо ни от чего. Просто по факту вашего рождения в этой семье и по факту того, что вы близкие родственники. Это об этом говорит и ислам, об этом и говорит наши традиции. Поэтому помогайте родственникам, это первое. Помощь должна оказываться не по факту того, что он находится в нищете, или у него нет денег, или он бедный. Помощь должна оказываться по принципу, может он сам себя вытащить или не может. Поэтому прежде всего пытайтесь оказывать помощь тем, кто не может сам себя вытащить. А это, как правило, инвалиды, сироты, это многодетные малоимущие семьи и так далее. Если к вам приходит здоровый мужик с руками, ногами и говорит, я в нищете, помоги, ни в коем случае не помогайте. Этим самым вы только усугубите его ситуацию и сделаете только хуже. Он не извлечет уроков и не станет, и не будет делать попыток выкарабкаться. Более того, когда вы так делаете, помогаете, вы в нем воспитываете нахлебничество. Я с большим удовольствием помогаю людям, которые просят на учебу, переподготовку, на какие-то такие вещи, которые помогут ему самому выкарабкаться из ямы. Вы знаете, когда помогаете, неважно какой категории людей, неважно кому помогаете, вот это одно из самых, наверное, самое важное правило. Помогайте ради Аллаха, не ради этого человека. Помогайте не из-за того, что он попросил. Помогайте ради Аллаха. Это приводит к чему? Во-первых, если человек будет неблагодарен в отношении вашей помощи, вы не будете на него злиться, потому что вы же

0: помогали ради Всевышнего, а не ради Него. А во-вторых, когда вы помогаете ради Всевышнего, вы знаете, что Всевышний всегда насквозь видит все, что вы делаете. Соответственно, вы можете спокойно помогать, делать таким образом, чтобы человек, который получает помощь, не знает, что он получает ее от вас.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
2: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Сегодня у меня в гостях человек, который очень сильно на меня в последнее время повлиял. И он помог мне выйти на какой-то новый уровень игры, можно сказать так. Михаил Дашкиев. Чем занимаешься? Кто ты такой сейчас?
4: Да. Меня зовут Михаил, мне 36 лет, я муж, отец, брат, сын, предприниматель. Я думаю, что большинство людей меня могут знать по проекту «Бизнес-молодость». Я один из основателей этого проекта. Он длился больше 10 лет, и потом, спустя 10 лет, может, даже побольше, я вышел из проекта и сейчас занимаюсь тоже деятельностью в области образования, предпринимательства, в области детского.

0: высшего образования, методологии, а вообще меня тянет в науку.
1: О, круто.
0: Я думаю, что на данный момент я нахожусь в таком переходе в научную деятельность.
1: У меня сегодня конкретно есть намерение. Я бы очень хотел, чтобы мы по шагам вот так методологически расписали буквально вот раз, два, три, четыре, пять, как выйти на новый уровень игры. Мне это самому дико интересно, потому что я это прочувствовал. Я уверен, что у тебя за это время накопилась некая методология своя личная, да? То есть давай начнем просто буквально вот с шага один.
0: Да, по сути, когда мы говорим про трансформацию или выход на новый уровень, это означает, что нам нужно прожить опыт. И самое ключевое, я вот долго с разных сторон пытался заходить к этому понятию трансформации. Вот в нейрофизиологии я нашел этому такое подтверждение, то, что это по факту регистрация ранее недоступного опыта. И то, что нас трансформирует, это опыт. И то, что есть трансформация, это когда мы прожили опыт, мы в нем выжили, это было безопасно и выгодно. И этот опыт валидируется всеми окружающими. То есть не то, что вот мне показалось, что я как-то там вырос, просветился там, просветлился. А когда вот сама реальность поменялась. И под реальностью я тоже имею в виду не метафизическую конструкцию, а вполне конкретную. Вырос объем денег, выросли квадратные метры. Я не про уровень luxury life.
1: Да.
0: С какого-то момента это становится незначимым. На самом деле, потому что сложно постоянно играть в эту же игру, если, в принципе, ты уже все себе можешь позволить. С какого-то момента, с какой-то цифры, это уже начинается какая-то такая нездоровая история, когда ты, тебе хочется в бриллиантах всему быть, или там золотую машину сделать себе, там золотые зубы и все такое. То есть, ну, это уже просто не имеет смысла никакого. Но масштаб твоего влияния, то есть то, что касается количества клиентов, то, что касается масштаба твоей выручки и прибыли, то, что касается масштаба продуктов, которые вы делаете, то, что касается там географического масштаба, международного масштаба, масштаба людей, масштаба команды, партнеров, клиентов, окружения. Вот новый уровень игры – это такое, вот как попасть в телевизор, в свой собственный, да, то, что было невероятно, и вдруг становится вероятно, да, реально. И вот меня всегда интересовала вот эта история.
1: Супер.
0: Как так делать?
1: Очень хорошее интро, и все стало реально сразу понятно. Единственный вопрос, валидируется это же, в принципе, то, что типа регистрируют все, то, что замечают, да?
0: Да, это значит, мы все это признаем.
1: А, окей.
0: Что нам не показалось. Ну, когда мы вот видим такого человека, который взлетает,
1: да.
0: Мы не можем сказать, а он правда там богатый. Да это понятно, что он богатый. А он правда известный? Да понятно. За него говорят миллионы просмотров, да, то, что он известный. Или, а он правда масштабный? За него говорят его дела, то есть его действия, те факты. Не его слова, а факты, которые рядом с ним находятся.
1: Окей, супер. Какой первый шаг, чтобы выйти вот на этот новый уровень?
0: Я думаю, что первый шаг – это некое накопленное несогласие с текущим.
1: Угу.
0: То есть надо понять, а зачем тебе, собственно, этот новый уровень дался? Потому что надо понять, что помимо романтической конструкции, что вот новый уровень – это так круто, надо понять цену, которую ты должен заплатить за этот новый уровень.
1: О, интересный инсайт. То есть у каждого уровня есть какая-то цена?
0: Безусловно.
1: Окей.
0: Это того, с чем тебе придется справиться на этом новом уровне и для перехода в него. Потому что новый уровень – это будет новый уровень вопросов, новый уровень проблем, новый уровень требований к себе. Это будет новый уровень вообще всего.
1: Окей.
0: И поэтому далеко не каждому человеку действительно этот новый уровень нужен на практике.
1: То есть, может быть, это навязанная мысль.
0: Да, это может быть такая красивая идея, что мы все хотим на новый уровень. Как все в предпринимательстве модно хотеть миллиард долларов, сделать единорога. Реально единицы делают этих единорогов. Потому что когда мы действительно начинаем туда идти, мы обнаруживаем огромное количество всевозможных препятствий, барьеров, прежде всего в своем сознании. Прежде всего, внутри себя, которые нам нужно вот преодолеть, да, для этого, развязать. Хотя биологически, по факту, мы можем не делать ничего такого особенного. То есть мы просто кому-то позвонили, с кем-то встретились, с кем-то договорились. То есть то, что мы сейчас там в WhatsApp голосовые отправляем, мы продолжаем отправлять голосовые, мы продолжаем встречаться в каких-то кафе, ресторанах и офисах, продолжаем что-то печатать и что-то, за что-то кому-то платить.
1: Да.
0: А с точки зрения вот такой вот...
1: Действий,
0: биологии, физики такой, феноменологической реальности,
1: ничего не
0: назовем это, то же самое.
1: Да.
0: Но вот эффект от этого, ну, совершенно другой. И поэтому первый шаг, наверное,

0: который проходят люди, которые действительно выплевываются на новый уровень, это накопленное, я говорю, иногда годами, несогласие с текущей реальностью.
1: Супер.
0: Потому что боль от сохранения статус-кво, от сохранения текущей реальности, должна быть больше, чем боль от новых действий. А обычно наоборот, есть текущий комфорт, новые действия – это большая боль, и просто по такому закону физики, да, уклон идет назад, и да. Вот мы катимся назад. А мы должны создать такой дисбаланс. Да? И то же самое с удовольствием. То есть человек – это такое существо, которое стремится от боли к удовольствию. Да, об этом написано в огромном количестве разных книг. И в данном случае мы должны создать как дисбаланс боли, то есть сзади должно быть больнее, чем спереди, так и дисбаланс удовольствия. Спереди должно быть сильно больше удовольствия и тяги, чем в текущем. И вот как только эти два баланса, дисбаланса создаются, начинается движение.
1: А вот можно вопрос? Вот у меня есть конкретный сейчас кейс. Я, то есть, получается, хочу прожить опыт международной компании. То есть я бы очень хотел создать международную компанию. Вот у меня есть какая-то картинка, что я иду в офис, и у меня иностранные сотрудники. Вот, не знаю, то есть, ну, просто мне так хочется. И теперь я нахожусь здесь. Ну, вот мы сейчас, собственно, снимаем подкаст в Дубае. И у меня мозг сильно саботирует. То есть я нахожу очень много причин, проблем, почему я не смогу этого сделать. И у меня постоянно внутри такой происходит конфликт. Я очень хочу это сделать, и одновременно мой мозг находит очень много весомых аргументов против.
0: Да.
1: Это нормальный процесс?
0: Да, это абсолютно нормальный процесс. В науке это называется гомеостаз. Да, и даже вот в нейрофизиологии есть понятие гомеостаза и аллостаза. То есть гомеостаз — это такая...
1: Сейчас пол аудитории просто система. Отключились.
0: Да, я объясню. Да. Это... Мы не умираем, потому что мы забыли, например, попить именно из-за того, что работает гомеостаз. То есть у нас... иначе мы бы замерзли уже, или сварились, или получили ожоги, или что-то еще. То есть организм сам себя регулирует.
1: Окей, это гомеостаз.
0: Да, это и есть гомеостаз.
1: Окей.
0: То есть как только какие-то параметры, там, сердцебиение, уровня сахара или там водного баланса падают ниже нормы, нас возвращает автоматически обратно.
1: Это, вот по это... сути, некая функция внутри организма.
0: Это не просто функция, это и железо, и программное обеспечение.
1: То Окей.
0: Есть, да, он жестко запрограммирован на это.
1: Окей, хорошо.
0: Выжить. Вот основная функция – это выжить. Угу. А чтобы выжить, нужно поддерживать стабильность системы. Да?
1: Да.
0: И есть не только физиологический такой гомеостаз, то есть, ну, иными словами, когда касается там, воды, сахара и там, сердцебиения и так далее, есть еще и психологический гомеостаз. То есть есть набор эмоциональных психологических параметров, то есть, по сути, то, как я привык себя чувствовать, то, как я привык тратить энергию на решение каких-то там вопросов, то, как я, в принципе, привык жить. И вот этот жизненный уклад у меня формируется,
1: да.
0: Я уже знаю, там, с кем общаться по этому поводу, с кем общаться по этому поводу, в этом смысле, как реагировать на такие проблемы. То есть и мозг, он стремится тратить как можно меньше энергии.
1: Это вот. То, что называется зона комфорта, простым языком, да, по сути?
0: Да.
1: Окей.
0: По факту, да. Ну вот. И по сути, когда ты говоришь, я хочу международного масштаба, у нас борются две силы. Одна хочет стабильности, а другая хочет исследования. Хочет нового.
1: Да.
0: И вот в предпринимателях вот эта новизна, она
1: больше.
0: Выражена больше, чем у большинства других людей. То есть поэтому происходит так. Если мы все стабильно, мы тоже начинаем страдать.
1: Да.
0: И поэтому вот мы движемся вперед. Но в то же время одна сила тянет нас вперед, другая тянет назад.
1: А как можно отключить ту штуку, которая тянет назад?
0: Отключать не надо, иначе мы погибнем. То есть если ты отключишь, то ты, скорее всего, войдешь не в ту дверь, да? То есть ты свернешь не туда. То есть это нормально, нужно это осознавать. Нужно осознавать, что в тебе происходит сопротивление, потому что твоему мозгу, как механизму, как аппарату, невыгодна новая реальность, потому что потребуются огромные запасы энергии, чтобы к ней адаптироваться. Для выживания это не нужно. Ты выживешь гораздо лучше, если ты просто будешь жить, как живешь. Чем больше ты идешь выше, дальше, сильнее, масштабней, тем повышается вероятность того, что ты не выживешь.
1: Угу.
0: Потому что тебя могут атаковать, у тебя могут быть проблемы, ты можешь делать больше ошибок, цена ошибки тоже возрастает. И в этом смысле абсолютно понятна вот эта сила гравитации, который не дает нам выйти на этот новый уровень. А вот это второе слово было «аллостаз».
1: Да, вот это, я хотел напомнить.
0: Это как раз, когда вот возникает какой-то...

0: Знаешь, вот есть же эти научные картинки, когда вот есть какая-нибудь амеба там, и среди простейших она берет и поглощает какой-то
1: Да,
0: соседний
1: да.
0: организм и делает его собой.
1: Угу.
0: Вот это похоже на аллостаз. То есть это некий такой сфокусированный психический выброс, когда мы справляемся с чем-то новым и делаем это частью своего мира, своей реальности. И вот в этом смысле, для того, чтобы выйти на новый уровень и стать международным предпринимателем, тебе нужно сделать этот самый аллостаз. То есть тебе нужно направить свою интеллектуальную, психическую энергию на то, чтобы преобразовать реальность эту международную, чтобы, по сути, пошли первые международные деньги, чтобы возникли первые международные клиенты, международные сотрудники, чтобы была пройдена некая точка невозврата. Опять же, ты должен прожить этот опыт. И, безусловно, во время этого аллостаза это будет как будто ракета взлетает. Она
1: Окей.
0: сожжет практически все свое топливо. Хотя потом эта деятельность уже не будет казаться чем-то таким особенным, когда уже будет повторно там производиться, вы даже поймете, что вы кучу там ошибок наделали. То есть это похоже, как ребенок учится ходить. Мы-то ходим легко, а он там...
1: Да.
0: Хотя если мы поймем то количество систем, которые там синхронизируются в ребенке, то есть то, что делает реально организм при вот этих вот движениях, ты знаешь, там 70% мозга обслуживает движение. Просто движение. Это суперсложно. И вот то же самое и здесь. То есть выход на новый уровень – это такое, это как ребенок учится ходить.
1: Окей.
0: То есть это адаптация к абсолютно новой реальности, это такой бросок, рывок. И поэтому это действительно особенная тема,
1: Супер.
0: особенная сфера.
1: Окей. Можно тут сразу, вот от теории к практике,
0: Давай.
1: чтобы мне, получается, вот на моем примере, если я хочу прожить опыт международной компании, то
0: Да.
1: есть мне нужно создать какой-то прецедент, какой-то
0: Да.
1: случай, очень маленький,
0: Да.
1: небольшой поначалу, чтобы просто
0: Да.
1: зарегистрировать небольшой
0: Да.
1: опыт, верно?
0: Да. Создать такой пиксель из нового мира, да, воплотить. Или, похоже, еще загарпунить нужно эту реальность. То есть нужно взять, там закрепиться и
1: Да.
0: потом себя к ней
1: Подтягивать.
0: притянуть.
1: Окей.
0: Да. И это значит, что нужно создать какое-то значимое событие, которое твой мозг уже не сможет игнорировать как случайное.
1: Супер. Можно я сейчас тут прервусь на практику? Вот сейчас прям остановите это видео и выпишите для себя, какой для вас опыт, а вы знаете, какой вы хотите новый опыт прожить, вы хотите прожить, и, соответственно, напишите, что, какое простое одно действие, какой простой опыт вы можете сделать в реальной жизни, чтобы зарегистрировать новый опыт. И это и будет переходом на новый уровень. Давайте прямо сейчас это сделать, это
0: Да.
1: реально очень круто.
0: Да, по факту, когда мы говорим там о выходе на новый уровень, о развитии, о трансформациях, есть очень много разной такой шелухи, такой метафизическо, эзотерическо, философско, духовно-психологической. А я не говорю, что все там духовно-психологическое – это ерунда, ни в коем случае. Я лишь говорю о том, что люди очень усложняют понятие трансформации, мистифицируют его. Хотя на самом деле, если мы свернем все до чего-то одного, то это будет опыт. То есть это будет конкретный опыт, который нам самим нужно создать. Но тот опыт, в который мы бы не пошли по умолчанию. То есть по умолчанию мы бы игнорировали его. Но из-за того, что мы хотим на новый уровень, мы как раз и создаем этот опыт. И то, что я вот там в своем мастер-майнде когда-то делал, то, ну вот с людьми, когда я работаю, по факту я как какой-то, наверное, даже сложно сказать, как химик, я подбираю вот как реагент-катализатор. То есть я подбираю вот тот именно опыт, прописываю, знаешь, вот тебе такой опыт надо прожить. Тебе надо, например, прожить опыт там найма сотрудника-профессионала. Ну, это я не тебе конкретно
1: Да,
0: говорю, а
1: я
0: вообще
1: понял,
0: как
1: пример.
0: пример, да. Потому что я понимаю, что у человека такого опыта нет. Если он его проживет, все, он уже не сможет его игнорировать. А тебе надо из интернета клиентов первых привлечь. А тебе надо один раз там, ты бы сказал, там, сделать там 20 рилсов и попробовать заработать деньги там на этой аудитории и сравнить с тем, как ты это зарабатываешь обычно. Когда мы вот получаем этот значимый опыт, где результат дается легче, проще, интереснее, масштабнее, системнее, ну, лучше по
1: Да.
0: каким-то критериям, то мозг, он как статистическая машина работает, он сравнивает то, как он привык с тем, как теперь получилось, и если этот опыт значимый, он говорит, ну, поехали теперь вот так. Ты должен сначала себя спросить, окей, хорошо, я хочу на новый уровень. А кто уже на новом уровне? Могу назвать имена? Если я могу назвать имена конкретно, это Петя там, Витя, Миша, Наташа, супер. Значит, мозг тогда твой говорит, ага, я понял, хозяин, хорошо. То есть ты хочешь, как у них, да? И ему сразу все становится понятно.

0: О, супер.
1: Ему становится гораздо более понятно, чем просто хотение на какой-то непонятный новый уровень.
0: То есть важно сфокусировать свое внимание на каком-то конкретном примере, который уже вот достиг того, что ты
1: И
0: хочешь.
1: дальше
0: Да.
1: принять решение напитаться их реальностью. То есть надо прям физически там оказаться.
0: Да. Второй этап. Все, я это исследовал, я это понял, и теперь я что с этим начинаю делать?
1: Ну, а дальше нужно подобрать, собственно, комбинацию, ну, действий, да, точнее даже не действия, а опыта. То есть по факту трансформация произойдет тогда, когда будет пройдена точка невозврата. А точка невозврата — это вот этот вот значимый успех, ну, как у тебя с консультациями, с
0: Да.
1: репостом, да, и так далее. То есть вот этот вот будет прожит этот конкретный опыт. И здесь самое сложное — понять, какой опыт меня реально трансформирует. Потому что далеко не каждый опыт трансформирует. Ты можешь чем-то заниматься, но ты на это особо никак не будешь реагировать. Либо у тебя это не получится, и ты сольешься. Либо это получится, ну и чего?
0: Вот тут я для наглядности хочу привести пример, когда мы были на обучении у тебя. Прикольно, ты приводил пример, ты говорил поднять руки в зале тем, допустим, кому аномальным событиям. Кстати, вот давай про этот термин немножко раскроем, да? Аномальное событие, сейчас можно немножко на своем языке, что это какой-то опыт, который ранее был заблокирован для вас. То есть для кого аномальным событием будет работать онлайн? И я смотрю, руки люди поднимают. Я смотрю, я думаю, так. Как? Типа, это же понятно, типа, я же, ну, как это? И я смотрю, думаю, нифига, для них это реально аномальное событие. Потом ты сказал, а для кого будет аномальным событием начать работать офлайн, в жизни что-то предоставлять? Я такой, для меня. И я такой смотрю, и так немного тоже людей подняли руки. И ты, по-моему, так несколько, 5-6 вопросов задал, и я тогда увидел об людей, что, оказывается, аномальные события, они у всех разные.
1: Да,
0: И вот это
1: что
0: прикольно.
1: чудо для тебя может
0: Да.
1: быть абсолютной нормой для меня. Тут надо все-таки привести эту фразу замечательную от Кастанеды, который говорил, да, что чтобы стать магом, ты должен разрушить или остановить мир. А чтобы остановить мир, ты должен увидеть чудо. Если убрать вот мистику с этой
0: Да.
1: фразы, то чтобы управлять своей реальностью, чтобы построить новую реальность, ты должен подвергнуть сомнению свои представления о мире, как этот мир работает. А чтобы это сделать, надо увидеть ту аномалию, по факту, которую твои текущие представления не допускают. Вот это чудо для этого нужно.
0: Окей.
1: И в этом смысле это и есть этот аномальный трансформирующий прецедент или событие, или опыт. Ты правильный, важный тезис сказал. То, что там тебя трансформирует, то ли то, что трансформирует сейчас наших зрителей, это будет реально прям разнос. Это будет абсолютная норма для других зрителей. То есть нам не надо искать лепреконцев с фаерболами, то есть или какой-то магии. То есть для кого-то это просто первые деньги, заработанные нанятым сотрудником для меня, например.
0: Да.
1: Офигеть. Так что бывает? То есть другие люди могут для меня зарабатывать деньги, а я при этом, ну, что, не бегаю? Ну, класс. А для кого-то это деньги, заработанные с интернета. А кого-то это деньги, заработанные в другой стране, на другом языке, в другой валюте. Для кого-то это деньги, заработанные с более высоким чеком. Да, а для кого-то это системно повторяемые ежемесячно зарабатываемые деньги, которые я когда-то организовал. Это я сейчас вокруг денег только
0: Да.
1: говорю. Хотя на самом деле это же можно применить и не только к деньгам, а к чему угодно, любому
0: Да.
1: значимому для себя результату.
0: Можно тут зафиксируем практикой. В принципе, она до этого была сказана, но я еще раз просто хочу зафиксировать, чтобы вызвать максимальную трансформацию у вас. Реально, запишите для себя, что для вас является аномальным событием в ближайшее время. То есть, что вы
1: Что,
0: должны...
1: если бы произошло, то это был бы космос.
0: Да. Вот напишите прям для себя и попробуйте выписать оттуда сразу, какое микродействие позволит вам прожить этот опыт. Не надо сразу, вот, допустим, в моем случае, я вот хочу международный опыт прожить. Не надо сразу открывать здесь компанию, да, допустим, начинать с этого. Может быть, мне нужно просто сейчас найти одного клиента на, допустим, английском языке и сделать с ним какую-то консультацию за $100. Я не
1: Да,
0: знаю.
1: например. Ну,
0: Например.
1: мне кажется, за $100 твой мозг может это обесценить.
0: Ну да.
1: А вот, например, там 10 тысяч долларов,
0: А,
1: заработанных
0: окей.
1: на международном рынке, понимаешь, да? Особенно с незнакомой для тебя аудиторией, например. То есть, потому что, окей, я тебе сейчас приведу своего друга, который по дружбе заплатит тебе 100 баксов, да?
0: Да.
1: И будет вроде доволен. Ну, твой же мозг не идиот. Он сразу такой, ну, понятно, как бы, типа, не

0: Дагестане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В ДТП в Магарамкентском районе пострадали 7 человек. Сообщается, что вечером 22 августа на 40-м километре автодороги Магарамкент-Ахты-Рутул на мосту через реку Самур 45-летний житель Ахтынского района, управляя автомобилем «Лада X-Ray», выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Нива», за рулем которой находился 58-летний житель Магарамкентского района. В результате ДТП в больницу с различными телесными повреждениями доставлены водители обоих транспортных средств и их пассажиры. Трое пассажиров «Лада Нива» в возрасте 62, 58 и 34 лет и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11 и 12 лет. Об этом сообщает МВД Дагестана. Дагестан принял участие в крупнейшей международной туристической выставке Азиатско-Тихоокеанского региона «Рата Тревел Март 2026» в малайзийском городе Кучинг, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. Делегация Дагестана представила регион в составе национального стенда «Discover Russia». В работе приняли участие туристический центр республики и представители международного туроператора. Экономический показатель динамика объема промышленного производства в Дагестане в первом полугодии составил 106%. Общий объем отгруженной продукции превысил 60 миллиардов рублей. В числе предприятий, которые показывают рост производства, отмечен, например, «Дагдизель», где выпуск металлоизделий увеличился в 1,5 раза. Средняя розничная цена арбузов в России составила 46 рублей за килограмм, а дынь – 107 рублей, свидетельствуют данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%, цена на дынь увеличилась менее значительно – на 26%. Я напомню, что основными регионами производства бахчевых культур остаются в нашей стране – это Астраханская, Волгоградская, Оренбургские области, а также Краснодар, Ставропольский край и наша Республика Дагестан. Спрос на бахчевые в сезоне 2026 года отмечается как стабильный. По данным корреспондента «Диалог ФМ», средняя цена в Дагестане на арбуз сейчас составляет 30 рублей. Визит специального представителя президента США по Украине Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев и в Москву отложен, об этом сообщает издание «Комсомольская правда». Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка делегации США не была подтверждена на фоне

0: и подготовки к празднованию Дня независимости. Я напомню, что День независимости Украины пройдет 24 августа. О причинах переноса визита, а также о возможных новых датах пока не сообщается. Ну и с 1 сентября этого года на платформе госуслуги станут доступны видеоуроки о безопасности детей в интернете, рассчитанные на родителей и педагогов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, уроки подготовлены совместно с профильными ведомствами и партией «Единая Россия». Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Грузии существует много тонкостей в межличностном и деловом общении. Местный колорит сильно влияет на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. По этой причине иностранцу лучше заранее найти хорошего консультанта, желательно местного, который сможет помочь наладить общение. В деловом общении с грузинами стоит помнить об их недостаточной пунктуальности. Опоздание здесь в порядке вещей, как и более ранний уход с работы. Иногда можно столкнуться и с невыполнением данных обязательств. Со стремлением выдать желаемое за действительное, преподнести ситуацию или человека в более выгодном свете, чем есть на самом деле. Кроме того, данное обещание сделать что-либо через час может быть исполнено через 2, а может и через 24 часа. А завтра иногда трактуется как через месяц. Торговаться с грузинами не только можно, но и нужно. Практика скидок и взаимных уступок здесь очень распространена. В Грузии большое значение имеют знакомства и нужные контакты. После праздников, корпоративных вечеринок грузины возвращаются к работе очень неохотно, поэтому возобновление делового общения лучше отложить на 1-2 дня. Грузины считают делом чести иметь хороший сайт своей компании в интернете. Даже маленькая фирма с минимальными доходами стремится завести страничку в социальных сетях. В Грузии не принято смотреть на подчиненных свысока. В этом случае начальника могут посчитать за деспота и тирана. Если вы выучите пару слов на грузинском языке, то сможете снискать уважение ваших грузинских партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак-Казмаляра является выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на Иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз менять место жительства. На новом месте был организован колхоз «Бахар». Также построили новую школу. Позже, в 1935 году, в колхозе построили свою гидроэлектростанцию. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 80 иракцев погибли на полях сражений. Возле Ярага-Казмаляра имеются родники, которые обеспечивают водой жителей села. Село газифицировано, улицы покрыты асфальтом. Сейчас иракцы разбросаны по всей России. Среди них есть врачи, ученые, строители, банкиры и журналисты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 23 августа 1955 года в Череповецке запустили металлургический завод. И это был не просто промышленный пуск, а серьезный экономический проект. Выбор места был продиктован логистикой. Череповец оказался удобной точкой, где пересекались потоки руды с Кольского полуострова и угля из Печорского бассейна. А рядом были и крупные потребители металла. Для экономики СССР это значило собственное производство металла для Северо-Запада, без дальних перевозок, снижение издержек и рост скорости стройки выпуска машин. Уже с первых лет завод стал одним из ключевых поставщиков для машиностроения, энергетики и строительства. Если смотреть на это как на бизнес-кейс, то это пример крупной инфраструктурной инвестиции с расчетом на долгосрочную окупаемость через снабжение целых отраслей. Позже предприятие выросло в комбинат, а сегодня это одна из крупнейших металлургических компаний страны. История Череповецкого завода – это история того, как география, логистика и планирование превращаются в промышленный и экономический эффект.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
7: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Телефон отдела рекламы 91 10 48.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу, чтобы вы подумали о деньгах. Немногие хотят говорить о них. Когда ты все же начинаешь говорить об этом, тебя воспринимают в штыки и говорят, что деньги – это не главное. Но ведь это просто глупо. Конечно, деньги – это не главное, но они важны, очень важны. Если кто-то приходит ко мне работать, я спрашиваю, какое максимальное количество дохода вы получили за год? Я никогда не осуждаю за ответ. Мне просто интересно. Ведь когда человек отвечает на этот вопрос, это показывает, как именно запрограммирован его мозг, когда дело касается денег. Мы все запрограммированы. У вас есть программа, у меня тоже. Но у многих она работает по сценарию, составленному кем-то другим. Это продукт чего-то устоявшегося образа мышления. А что если переписать эту программу? Все проблемы, что вас гложат, отсутствие денег, слова близкого человека о том, что вы идете в никуда и тратите время впустую. Что с ними делать? Если вы уже слышали то, что я скажу сейчас, то повторение не помешает. Если вы слышите это впервые, приготовьтесь, вам это понравится. Нужно научиться создавать все, что вам хочется. У вас должно быть несколько источников дохода. Давайте вернемся на 1000 лет назад, к древнему Вавилону, и увидим, что все богатые люди имели несколько источников дохода. 3% населения зарабатывают 97% всех доступных денег. Говорят, это нечестно, но такова закономерность. Наш доход – это плоды нашего производства. Вот и все. Кто-то из этих 3% не очень образован, по крайней мере, с точки зрения современного образования. Кто-то из них абсолютно безграмотен и не может ни читать, ни писать. Кто-то просто гениален. Но гениальные люди есть и среди тех 97%, которые делят оставшиеся 3% денег. Почему и как это происходит? Мой доход вырос с 4 до 175 тысяч долларов за год. И случилось это благодаря концепту, которым я хочу с вами поделиться. Но вы должны понимать, что зарабатывание денег – это не то, что получается случайно. В течение хода истории у богатых людей было несколько источников дохода. Это не случайность, которой можете воспользоваться и вы. Есть закон компенсации, и он работает всегда. Если мы что-то отпускаем, оно обязательно упадет. Оно не поднимется выше, оно именно упадет. Это непоколебимый закон, закон гравитации. Закон мира, он очень точен. И я хочу, чтобы вы сейчас слушали максимально внимательно. Согласно этому закону, количество денег, которое вы зарабатываете, находится в прямой зависимости от того, как сильно люди нуждаются в вашем труде и от ваших способностей, и от того, насколько трудно вас заменить. В моей сфере бизнеса есть возможность зарабатывать миллионы, и я зарабатываю эти миллионы не потому, что я умнее, чем сосед, и не потому, что я удачливее. Я зарабатываю миллионы, потому что в этой сфере есть люди, которые невероятно нуждаются в том, что я делаю. Вам нужно найти подобную нужду, а потом очень хорошо ее восполнять. Представьте ведро с водой, опустите в него руку. Если вынуть ее обратно, то вся вода останется в ведре. Вы можете создавать волны, зачерпывать в ладонь столько, сколько хотите, пока ваши руки в воде. Но как только вы поднимете руки, все вокруг встанет на свои места. Незаменимых людей не существует. Но все же некоторых людей очень трудно заменить. Если вы хотите стать в чем-то лучше других, нужно сфокусироваться на способности прогрессировать. Станьте мастером того, что делаете. Вот где должен быть ваш фокус. Деньги – это всего лишь награда. Мастерство – это причина, а деньги – следствие. Если вы займетесь причиной, эффект не заставит себя долго ждать. Вспомните Элвиса Пресли. На его счет все еще поступают деньги из-за пластинок, которые крутят на радио. Каждый раз, когда его песня звучит в прямом эфире, счет пополняется. Это называется пассивный доход. Вы сами сможете создать источник дохода по всему миру. Спросите как? Вам не обязательно это знать. Достаточно просто принять решение о том, что вы это сделаете. А то, как вы это сделаете, придет позднее. Позвольте сомнениям вас остановить. Как только у вас появится первый источник, за ним придет и второй. И я верю, что вы можете создать источник дохода, который связан с тем, что вы уже делаете. Вы можете сказать: «Я не знаю, как это сделать и где искать». Но, конечно же, вы не знаете. Вы в самом начале. Я тоже ничего не знал, когда только начинал. И я даже читать особо не умел. Я проходил в старшую школу всего 2 месяца, и у меня не было абсолютно никакого опыта в бизнесе. Так как же я начинал? Сейчас расскажу. Я одолжил $1000 и купил на них использованную машину для клининга, швабры и ведра. Я открыл клининговую компанию. Сначала мне дали один офис. Я был там 2 раза в месяц и получал по $15 за раз. Потом я нашел другой офис за $65 в месяц, и в итоге получалось $95. Постепенно я дошел до $400 в месяц, но как-то раз я упал в обморок прямо на улице. Я думал, что нужно просто работать больше, найти еще больше офисов, но это не сработало. Я был истощен, мне казалось, что ответ на все вопросы была тяжелая работа. Но это не так. Голос внутри меня мне говорил, что я делаю что-то не так, а потом другой голос сказал: «Если ты не можешь вымыть их все, значит, не мой их вовсе». Через 5 лет я убирал офисы в Торонто, Монреале, Бостоне, Кливленде, Атланте и Лондоне. Деньги полились рекой. Я не говорю, что вам нужно идти делать то же самое. Я говорю, что наткнулся на что-то важное. Мне понадобилось 10 лет, чтобы понять, что же конкретно я делаю по-другому. Мне интересно, какие к вам приходят идеи источников дохода? Когда вы сами будете их создавать, у вас будет вопрос: неужели они все одинаковые? Неужели я буду зарабатывать поровну из каждого? Нет, конечно. Некоторые из них даже не сработают, а погаснут, не успев зажечься. Но есть столько разных способов создать их. Можно освоить удаленную профессию, стать онлайн-маркетологом или заниматься маркетингом в партнерской сети. Видите, у вас есть бесконечное количество опций. Нужно просто принять решение о том, что вы хотите иметь много разных источников дохода, и вам не нужно знать, как вы это сделаете. Как только вы примете это решение, идеи начнут притягиваться к вам. Некоторые выстрелят, некоторые нет. Но знаете что? У них есть одна общая вещь. Они все принесут деньги на счет. Когда-то больше, когда-то меньше. Это работает просто невероятно. Все идет к вам в банк. Это аффирмация, которую я использовал очень долгое время. Одно и то же позитивное высказывание. Я счастлив и благодарен, что деньги приходят ко мне все в большем и большем количестве, из разных источников и на постоянной основе. Мы начали с того, что 3% людей зарабатывает 97% всех денег, и шанс того, что ваши дети научатся зарабатывать, чертовски мал. Если вы их не научите, возможно, они никогда этого и не узнают, потому что этому не учат в школе. Многие скажут, что это абсурдно, что нужно много работать, чтобы много зарабатывать. Это не так. Вы думаете, что вы предоставляете определенную услугу за деньги, но если вы научитесь добывать эти деньги правильно, вы сможете зарабатывать, пока спите, столько, сколько не сможете потратить днем. У нас у всех ограниченное количество времени, поэтому именно то, как мы распоряжаемся этим временем, имеет реальное значение. Те самые 3% знают это.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Телефон отдела рекламы 91-10-48. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
9: По поводу вот еще предпринимательской такой проблемы одной, и мне, не назвать даже проблемой, такой просто существующего факта, что предприниматель, если он настоящий предприниматель, он, как правило, проактивен. Если он проактивен, то вокруг него, как правило, скапливается достаточно большое количество разнообразных ресурсов, разнообразных людей и разнообразных возможностей. И очень часто бывает такое, что ты сталкиваешься с проблемой выбора. То есть ты вроде бы, у тебя и тут как бы вроде бы получается, и тут как бы вроде бы получается, и тут получается. Но как бы внутри есть осознание, что как бы побежав за всеми, ты как бы не получишь нигде. И, например, занимаясь всем и сразу, ты просто не дожимаешь, то есть ты не используешь максимально потенциал. Да. Ты начинаешь делить людей, начинаешь делить свое время, свою энергию между всем этим, и не получается. Каким образом делать выбор? То есть что должно становиться драйвером, который тебе скажет: нет, вот от этого нужно от всего избавиться, а туда нужно топить по полной.
10: Да. Знаешь, очень сильная тема, и она так выраженно проявляется у первых двух вот этих типов, где, ну, где ты хочешь сделать хорошо — сделай сам, или вот объединятель-делегатор. Там, ну, разрыв. Ты так здорово описал в самом вопросе, это характеристика и первого, и второго случая. То есть человек в одном случае на разрыв самого себя, в другом случае на разрыв того, кем он командует. И то разрыв, какие приоритеты ставить, вечная разборка, наезд одного важного против другого важного. И как все меняется, когда ты перешел в лигу тех, кто обучился конфигурированию, и где твои, ну, главным объектом управления становятся ученики и ученики учеников. То есть все меняется. Вот. Слушай, ну, например, вот у меня 250 компаний. Ну, слушай, вот ты понимаешь, о чем разговор?
9: Не понимаю.
10: Какой разрыв? Если бы... Ну, давай так. Поэтому даже, я так тебе сказал, я с многими SEO-компаний лично не знаком. Но с теми, кто является для этих SEO наставником или учителем, я не просто знаком, а эти, кто люди, которые являются наставниками или учителями по жизни для этих SEO, это мои ученики. То есть мои ученики являются управляющими партнерами, чьи ученики SEO этих компаний. Чувствуешь?
9: Я чувствую, что пронизана вся, как бы, вот, очень многие вещи, которые мы сегодня обсуждаем, они пронизаны вот этой вот идеей, как бы, не то что плодить, наверное, плохое слово, взращивать под собой людей, которые будут под тобой взращивать еще как бы людей и строить такую иерархию.
10: Да, только смотри, вот слово «под». Да. Убери, может, замени его каким-то другим словом.
9: Ну да, я понял. Ну внутри, окей, внутри этой вот целостной группы.
10: Слушай, если у меня есть ученик, а у него есть свои ученики, а у меня есть грант-ученики, то мои грант-ученики прекрасно справляются с управлением компанией. Я иногда беседую с моими учениками, или даже мы собираемся вместе с грант-учениками. И этого достаточно. И более того, я тебе так скажу, среди моих 14 тысяч учеников и грант-учеников есть около, ну, больше 100, больше 200 даже, сверхпроявленных учеников и грант-учеников, которые стали мне учителями в каких-то областях. Прям, ну вот, это сверхпроявленные люди, которые в каких-то областях, ну, не знаю, мировые чемпионы. Я у них учусь. Как говорится, еще римляне подметили: хочешь научиться — начинай учить. Вот. Поэтому я неожиданно, ну, неожиданно под проводничеством моих учителей пришел сейчас к комбинации следующего, что я учу своих учеников ключевому элементу. Каждый раз прежде всего обращая внимание на то, насколько плодовиты твои ученики, являются ли они учителями твоих грант-учеников. И если так, компании будут процветать, у них никогда не будет дефицита кадров. Смотри. И ключевой твоей деятельностью окажется беседа в окружении твоих учеников и грант-учеников и подмечание, что дает тебе прилив сил. И таким образом ты будешь постоянно продуцировать для себя прилив сил. Заметь, вот в этом описании отсутствует даже необходимость там, проживания того, что приносит износ. Угу. Я просто беседую. То есть у меня нет фокуса на действиях. У меня есть беседы с моими учениками и грант-учениками как ключевое действие. То есть мы сейчас вот, ну, то, что вот как вот с тобой беседуем, ты же не упахиваешься тут. Вот, прям. Ты что-то подмечаешь. Кстати, кое-чему я у тебя учусь. Ну, то есть ты мой учитель сейчас. Я твой учитель. Мы беседуем и обмениваемся. Вот примерно в таком режиме происходит беседа с руководителями моих компаний. Я не беседую с ними как с боссами или там с руководителями. Я беседую с ними как с учениками, грант-учениками. Они со мной как с учителем, но я по многим вопросам говорю им: ребята, вот здесь, вот по этой теме, вы мои учителя. Mm-hmm. Спасибо вам большое. И ты знаешь, это дает им такой престиж, такое мощное самочувствие, что иногда я вижу, что, ну, я подмечаю, что, возможно, этого им так раньше не хватало, и я могу сказать, я недоиспользовал раньше вот эту силу престижа, которая происходит у моих учеников, которым я говорю: дорогие мои ученики, вот, вот вы такие проявленные, вот этому я у вас учусь, вы стали моими учителями. Человек, который ощущает себя учителем, живет более полноценную, более качественную жизнь. И, ну, а когда ты живешь качественную жизнь, я, ну вот, ну, получается как-то все по-другому. И я бы хотел, чтобы больше такого было. А дальше посмотрим. Может, вообще все изменится, да? Давай вместе посмотрим, как все будет. Но для этого нам надо какую-то критическую массу практиков вот по такому подходу, да? А не по подходу: объединяем, моя команда, слушай мою команду, делай это, я приду, проконтролирую, и вам всем... Вот
9: Я, кстати, подметил мысль по поводу энергии, что я наблюдаю за тем, что дает энергию, и за тем, что энергию забирает, вы сказали. Вот у меня был вопрос по поводу вообще в целом энергичности жизненной, потому что так или иначе, когда у тебя 250 там, компаний, и даже если ты там, не принимаешь в них участие операционно, это все равно внимание, это... так или иначе, мысли, это коммуникация с людьми и так далее, и так далее, и так далее. Вот то, что я услышал, правильно ли я понял, что есть несколько составляющих элементов того, чтобы энергии было много? Первое, это то, с чего мы начали говорить, про целостность, да? То, что у тебя есть огромное количество сфер, которые наполняют. Что сегодня ты наполнился здесь от бизнеса, завтра в семье, послезавтра в спорте, послезавтра, не знаю, там, в писательском деле и там еще где-то. Второй элемент — это не заниматься теми вещами, которые из тебя вытягивают энергию. То есть если ты понимаешь, что есть какие-то области, которые стали для тебя сильно рутинными или они просто вот, не приходятся под руку, то задача... организовать такую комбинацию, в которой этого не будет происходить, да, чтобы это не забирало энергию. Есть ли еще какие-то элементы, которые создают вот этот вот энергетический шар внутри?
10: Ну, если коротко сказать, есть 5 принципов или правил, которые я использую, могу их назвать. Я как бы начал уже о них говорить. Вот первый — это подход «Прилив сил». Я его называю «Ритуал прилива сил». Это беседа со своими учениками. Я его делаю каждый день. Обязательно. Вообще, вот я встал утром, там какая-то зарядка небольшая, там зубы, гигиена, и обязательно делаю круг со своими учениками. Пребывание в приливе сил у меня всегда, когда я поговорю с учениками. Неважно, если там где-то склад сгорел, и какой-то сюжет, который меня обычно, ну, вымораживает и так далее. Слушай, я поговорю с учениками, и у меня прилив сил. Можешь попробовать. Это первый подход. Второе правило. Пересмотр целей. Медитация. Так, гранд-практика у меня есть такая, когда я после того, как я получил, обрел прилив сил, я запускаю процесс. Это за ночь сформировалась некая долговременная память. Прошлая память плюс вчерашний день, да, и так далее. И я беру весь этот стек информации и в режиме медитации. Ну, что такое медитация? Это отрешенность от захваченности вот этими социальными сетями, там, какими-то шума. Подключаюсь к себе и пытаюсь вычувствовать, от каких целей мне... Ну, цель — это некая одержимость. От каких одержимостей мне... Все-таки уже следует отказаться. Да, это второе. Третье. Питающее, ну или там, питающее питание, как бы это ни звучало странно, да, это, слушай, я там третье правило использую, слушай, нехрен в себя закидывать то, что дает тебе, ну там, ну, например, алкоголь закидываешь, ну. То есть это третье правило. Добавляй то, что тебя обогащает, ну, и убирай вредное, то, что тебя обедняет. Ну, я использую, не знаю, интервальное питание. Я не использую там подсчет калорий, там диеты разные и так далее. Я просто-напросто добавляю полезное, убавляю вредное, смотри, использую интервальное питание и время от времени запускаю аутофагию, то есть, ну, самоочистку организма. Природный, то есть... Есть ученый, который получил Нобелевскую премию за это. Я использую эти подходы. Интервальное питание 8-16, ну или 6-18. Ну, я использую 8-16. Ну, то есть 8 часов ешь, что хочешь, 16 часов не ешь. Раз в 3 недели, сутки, там вообще ничего не ешь. Вот и все. Значит, четвертое. Конечно же, каждый день прогулка 45 минут или, ну, какие-то физические там упражнения. Это не закачка там чего-то, это скорее так тонус. Дыхание, дыхательные гимнастики для спины, там прогулка 45 минут минимум. И пятое, очень важное, это прочитывание дневника своего и дневников своих учеников, да, и подмечание, что дает мне прилив сил, да, что дает мне некий упадок, да, прям вот, что дает мне прилив сил, что дает упадок, да, и как бы корректировка своих, ну, прям уже программных целей. То есть это уже, знаешь, не те цели, о которых я сказал на пункте 2. Это уже вот такая, знаешь, я как будто бы сажусь и каждый вечер делаю такую, ну, как бы бизнес-план, что ли. Это не бизнес-план, это такие визионерские размышления. Куда? Куда? И все это происходит именно в режиме прочитывания своих дневников и дневников моих учеников. Вот пять правил, смотри, больше ничего не использую. Угу. Кто-то бы сказал, надо читать книги, там, смотреть фильмы. Я так скажу, все информации, которые мне основные нужны для жизни, для обновления, я черпаю в окружении своих учеников, ну или учителей. Учителя, грант-учителя, ученики, грант-ученики в основном. Иногда я смотрю фильмы, иногда читаю книжки. Но в последнее время я заметил следующее. Большинство обновлений со мной случаются именно через людей, которые вокруг меня. Угу. И, собственно, почему я стал книжки писать?
9: Почему?
10: Ну, это не то, чтобы даже книжки.
9: Распространение информации?
10: Нет, нет. Я пишу свод своих дневников. Угу. Вот я же сказал, я записываю свой дневник, я читаю дневники моих учеников, и у меня появляется потребность, вот подожди, на пятом пункте я тебе сказал, я записываю свои, ну, некие программы, да, на будущее. Так вот, это мои программы на будущее. Я их издаю.
9: Классная, кстати, идея, по сути.
10: Да. Все.
9: Такое позволяет структурировать в своей главе, собственно,
10: мысли. Ну, то есть, фактически, книги я не пишу, они пишутся.
9: Угу.
10: Из,
9: в процессе жизнедеятельности.
10: Да, жизнедеятельности, да. Все. Поэтому, ну, давай так. Это для меня это самое трушное. Потом я, мои ученики или кто говорит, Игорь, а можно почитать? Я говорю, да пожалуйста. В принципе, я пишу это для себя, я сам этим пользуюсь. Если ты берешь, и тебе тоже это помогает в чем-то, так бери и пользуйся. Но предупреждаю, что наилучший способ, если ты, ну, вот, если ученик пришел, я говорю, наилучший способ, что ты пишешь свои дневники, у тебя есть свои ученики, которые пишут свои дневники, ты воспользуешься всем вот этим пятичастным сетом. Ты тоже утром делаешь ритуал чтения дневников своих учеников и получаешь вот этот вот прилив силы или беседуешь со своими учениками. А вечером, да, ты выписываешь программные вещи уже твои, и это твои книги. Угу. Любой, ну, ученик, каждый, кто ученик, вот, например, проходит такую перепрошивку своего состояния со мной, я говорю, ну, ты напишешь книгу, только это будет не книга про что-то, а книга про тебя в будущем. Ты напишешь ее из тех дневников, которые ты сделаешь на пятом пункте. Это будет твоя книга. И вот, когда ученики издают уже свои книги, и эти книги, это и есть проект их судьбы, то судьба перестает быть судьбой. Это становится дизайн жизни, который создал человек сам. Судьба — это то, что, как сказал Карл Юнг, ну, кажется, что некое предписанное, там, и так далее. А дизайн жизни — это то, что человек создал сам своими руками. Ну, вот эта книга, которую человек написал вот так. Это и есть дизайн предпринимателя. Ну, предпринимательской жизни. Это клево.
9: Уточняющий вопрос. А долгосрочное видение себя, оно большую роль во всем этом играет? То есть понимание того, куда ты идешь на дистанции 10-20 лет.
10: Правда?
9: Да. Оно важную роль играет?
10: Знаешь, я скажу тебе одну простую вещь. Это иллюзия. Поэтому ты можешь...
9: Что угодно себе.
10: Да. Смотри, важно, какая иллюзия.
9: Угу. Это, кстати, хорошая,
10: да,
9: мысль.
10: В этом смысле важно. И важно, что ты бы стал, скажем так, стал инженером того, чтобы мог спродуцировать выгодную для тебя иллюзию. В этом смысле не так важна вот эта важность того, что в моменте тебе кажется, как важна сама, ну, своя способность, смотри, управлять конфигурацией, как проявляется, как твой талант проступает гением. Ведь гений, помнишь, я тебе напомню, да, это способность попадать в цель, которую другие не видят. Ты тоже. Ты только что спросил об этом.
9: И, по сути, иллюзия задает направление того, где эта цель, да, примерно может быть.
10: Вот, вот все. Вот тютелька в тютельке.
9: Отличная нота. Три финальных вопроса, коротких. У вас есть $1 000 000. На что потратите? Нужно обязательно потратить. Или инвестировать, вложить.
10: Слушай, ну ты, у меня задача, у меня есть миллиард.
9: Ну, я понимаю, поэтому задача посложнее. Как бы, извините, тут уж как бы давайте немножко спустимся на землю.
10: Хорошо, да. Сейчас я давай перемотаю, потому что сейчас у меня задача, как при жизни разместить миллиард долларов так, чтобы продуцировать много пользы для общества.
9: Ага.
10: Вот это когда вот миллиард плюс, и самое главное, прибывает дальше. Вот. А когда миллион? Давай, я сейчас перемотаю. У меня был миллион, когда мне было 28 лет. Mm-hmm. То есть я чувствовал, что... Это было странное обстоятельство, не буду о них говорить, но я понял, что вот у меня есть миллион долларов. Я так испугался, ничего не понял и задвинул эту тему. Mm-hmm. И я вложил этот миллион долларов, и у Сереги, моего партнера, был, ну, то есть у нас было 2 миллиона, мы такие, и что мы сделали? Мы сказали, так, надо срочно построить завод.
9: Угу.
10: То есть мы тогда построили, до этого мы строили заводы из говна и палок, просто, и когда у нас, мы поняли, что мы можем, распорядиться 2 миллионами долларов, миллион Сереги, миллион мне, то мы купили завод, первый раз мы купили полный завод полного цикла за 3,5 миллиона евро в Италии, под ключ. Ну, то есть мы вложили то, что мы думали, там, может быть, забрать, там, не знаю, квартиры, машины, яхты. Нет, мы все поставили на стоп и решили, мы купим под ключ современный завод. Кстати, это предопределило высокую технологичность компании «Технониколь». Это был 98-й год, 1998 год, уже времена царя Горохова. Многие, кто нас смотрит, родились тогда, да? Но, тем не менее, в 1998 году, напомню, там был дефолт, и многие выводили остатки денег и меняли их на доллары, и куда-то убегали. Так вот, в этот момент у нас с Серегой был вариант вывести вот эти 2 миллиона и по миллиону разделить, и тоже куда-то убежать. Ну, мы решили играть в противоход. Мы подумали так, что если мы выведем и тоже, как все, бегут, ну, мы в этой толпе будем с теми, у кого был миллион долларов, а мы тогда уже видели, что миллион долларов — это вообще, вообще ни о чем. Странно, да, но ни о чем. То есть это...

0: уникальнейшее время для тех, кто не сыт, извини за мой французский, значит, заняться производственным бизнесом. Ну, единственное, количество таких людей маловато, я правда то есть скажу. То есть я вот всем рассказываю, ребята, сейчас уникальное время. Вот. Поэтому миллион я потрачу на расширение производства.
1: Понял, отлично. Второй вопрос. Какой, на ваш взгляд, в следующее десятилетие будет самый важный навык для предпринимателя?
0: Ну, здесь тот вариант. Это как можно раньше стать мастером конфигурирования, освоить этот навык. Этот навык не возрастной, сразу скажу. Он не связан с возрастом. Его можно освоить, пребывая в среде тех, кто играет в мастера или играет в грандмастера. То есть, пребывая в среде тех, кто уже владеет этим навыком, предприниматель приобретает этот навык. Это ключевой навык, мастер конфигурирования людей. Мастер по созданию такой конфигурации, где люди проявляют, потенциал людей проявляется сперва талантом, а потом проявляется гением. Это ключевая комбинация предпринимателя.
1: Супер. Финальный вопрос. Совет себе 18-летнему.
0: Не ссы.
1: Отлично. На этой прекрасной ноте.
2: Игорь Владимирович,
0: ну, спасибо
1: тебе, большое. Что ведешь. Прекрасный разговор, да. Очень классно. Да. Я считаю, что у нас суперски получилось. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ребята, всем пока.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Полицейские выясняют обстоятельства массовой драки в Хасавюртовском районе Дагестана, в результате которой пострадали 4 человека. Как мы ранее сообщали, около 3 утра 20 августа в селе Аджим-Мажигаюрт трое местных жителей устроили драку с 4 односельчанами. В результате последние были госпитализированы, и полицейские установили, что между фигурантами ранее уже случались словесные конфликты. Все трое подозреваемых сейчас задержаны, и возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом нам сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Прокуратура проводит сейчас проверку в связи с падением с потолка штукатурки на кровати в детском саду в селе Гунеп. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок и обеспечения безопасности пребывания несовершеннолетних в образовательной организации Гунеба. Дом ветеранов спецоперации появится в Дагестане, об этом сообщил Федор Щукин. Решение было принято после посещения общественной организации «Память гор» по приглашению ее руководителя Махача Шамилова. За несколько лет волонтеры, я напомню, что приняли около 20 тысяч обращений, помогли трудоустроиться 342 ветеранам и оказали адресную поддержку 800 семьям. Грипп является самой опасной инфекцией в мире. Каждый сезон он уносит больше жизней, чем такие заболевания, как лихорадка или Эбола. Об этом сообщает ТАСС, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он также отметил, что в настоящее время в мире наблюдается активность холеры. Однако, по его словам, россиянам не стоит переживать по этому поводу. Во втором квартале этого года средняя реальная ставка по краткосрочным микрозаймам сроком до 60 дней в России достигла 247% годовых, что на 27% пунктов больше, чем годом ранее. Одновременно доля таких суд на рынке сократилась более чем втрое, до 18%. Эксперты связывают резкий рост ставок с увеличением доли просроченных долгов. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что с 1 октября Центробанк планирует дополнительно ограничить количество займов с полной стоимостью кредита выше 200% годовых. Ну и в России с 1 сентября вступает в силу первый государственный стандарт для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Росстандарте. Новый ГОСТ впервые вводит единые требования к безопасности и ответственному использованию искусственного интеллекта в продукции для детей. Документ охватывает игрушки для детей от 1 до 14 лет. Стандарт предусматривает меры по защите персональных данных ребенка, его семьи, а также ограничение объема собираемой информации. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Эти и другие новости также можете посмотреть на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей. Компания Элко.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь

0: за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: В коммерческих делах с испанцами следует учитывать особенность национального менталитета. Они дружелюбны, открыты к сотрудничеству, но больше интерес проявляют не к товарам и услугам партнера, а к нему самому, как личности. Как и бизнесмены многих других стран, испанцы предпочитают, чтобы переговоры велись между лицами, примерно равными по своему положению в деловом мире и обществе. Испанцы очень душевные люди, поэтому во время делового общения не приемлют холодность. Их темперамент часто можно оценить уже при первой встрече. Несмотря на принятые в этой стране рукопожатия и обмен визитными карточками, испанец может восторженно выражать радость знакомства с новым человеком, хлопая его по плечу. Испанцы любят поговорить, тщательно обсудить все детали. Их речь часто многословна, красноречива и экспрессивна. Учитывая этот факт, стоит отметить, что деловые переговоры, начиная с нейтральных тем – спорта, погоды и достопримечательности – часто затягиваются, отклоняясь от регламента. И беседа может все время прерываться вставками, шутками, неожиданными историями. В неофициальной беседе не стоит касаться личной жизни, политики, а также отрицательного отношения к корриде. Жесткие временные рамки совсем не по душе испанцам. Они непунктуальны, и 15-минутное опоздание является для них практически нормой. Считается, что и в деловых вопросах испанцы не очень любят придерживаться оговоренных сроков.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 23 августа 1913 года в порту Копенгагена появилась бронзовая русалочка. Небольшая скульптура высотой 125 сантиметров, которая стала одним из самых узнаваемых символов города. Сегодня ее ежегодно посещает около миллиона туристов. Для экономики города это не просто достопримечательность, а полноценный туристический продукт. Вокруг памятника формируется целый микрорынок. Экскурсионные маршруты, сувенирная торговля, фотоуслуги, кафе поблизости. Высокий пешеходный трафик делает район привлекательным для бизнеса, а сам образ русалочки используют в маркетинге и сувенирной продукции. Получается, что одна скульптура – это драйвер локальной экономики и пример того, как культурный символ может приносить реальный доход.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Ашты – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Ашты в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Ашты переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Ашты в еще более ранний период, в эпоху раннего средневековья. В средние века Ашты входил в состав небольшого феодального владения Зирих-Геран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зирих-Геран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Ашты являлся политическим центром вольного общества Буркундарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждения Российской империи на Восточном Кавказе, Ашты был включен в состав Ашты-Кулинского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1921 году в Ашты была установлена советская власть, после чего был образован Аштынский сельский совет в составе Уркарахского участка Кайтага-Табасаранского округа. В марте 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Новости спорта.
5: На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии Алексей Усачев стал серебряным призером в опорном прыжке, а Савелий Съедин смог выиграть бронзу в упражнениях на перекладине. Там же в Загребе Радмир Мусаев стал победителем юниорского чемпионата Европы в упражнениях на кольцах. Для этого российского гимнаста это третья медаль на Евро. Ранее Мусаев стал вторым в упражнениях на коне и в командном турнире. И еще отметим Даниила Смирнова, который среди юниоров занял третье место на перекладине. Российские фигуристы выиграли все 4 золотые медали на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Китае. Мария Фефелова и Артем Валов стали победителями в танцах на льду. Полина Шешелева и Егор Карнаухов в соревнованиях спортивных пар. София Дзепко и Лев Лазарев выиграли в одиночном катании. Футболисты ЦСКА в игре с «Локомотивом» смогли взять 3 очка, обыграв на своем стадионе железнодорожников со счетом 3-2. Так неудачный «Локомотив» в последние годы еще не стартовал у команды после 5 туров, 4 поражения при одном ничейном результате. В следующем туре «Локомотив», кстати, будет принимать московское «Динамо». Ну а армейцы идут без поражений и держатся среди лидеров. Воронежский «Факел» после возвращения в премьер-лигу никак не может одержать победу. В этом туре воронежцы сыграли в ничью дома 0-0 с Оренбургом, а футболисты «Ахмата» как раз первый матч в РПЛ в этом сезоне выиграли, да еще крупно, дома 4-1 у Ростова. Стали известны участницы финала Кубка России по футболу среди женских команд. Московский «Локомотив» со счетом 2-0 выиграл у столичного «Спартака» в ответном матче на Сапсан-арене. Первая встреча осталась тоже за «Локомотивом» 4-3. В финале «Лока» встретится с ЦСКА, который в «Химках» сыграл 0-0 с «Зенитом» и по пенальти обыграл футболисток из Петербурга 7-6. Первая игра тоже была ничейной, но 1-1. Кстати, ЦСКА – действующий обладатель Кубка. Обладатель Кубка России по футзалу клуб КПРФ впервые в своей истории выиграл Суперкубок России. Интересно, что по ходу встречи в Новом Уренгое КПРФ дважды уступал в счете Тюмени, но в итоге матч завершился в ничью со счетом 3-3, а в серии после матчевых пенальти, точнее 4-2, были игроки КПРФ. В первой лиге футболисты «Урала» под управлением Сергея Юрана продлили свою беспроигрышную серию до 6 матчей. В этом туре дома уральцы взяли верх 2-0 над ивановским «Текстильщиком» и после 7 туров отстают от лидирующего Нижнего Новгорода всего на 4 очка. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
4: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 23 августа – Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. Дата отсыпает к восстанию на Гаити в 1791 году, переломному моменту в борьбе с трансатлантической работорговлей. С экономической точки зрения работорговля была масштабной бизнес-цепочкой. Товары из Европы меняли на людей в Африке, их везли в Америку для работы на плантациях, а обратно отправляли сырье, хлопок, сахар, кофе. Порты, банки и страховые компании получали солидную прибыль. Но такая модель оказалась нежизнеспособной. Принудительный труд не дает роста производительности и инноваций, зато несет высокие социальные и политические риски. Отмена работорговли подтолкнула экономики к переходу на наемный труд и технологическое развитие. Сегодня этот урок важен для бизнеса. Устойчивая прибыль строится не на сверхдоходах любой ценой, а на прозрачных и этичных цепочках поставок.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Цитаты. Высказывания. Мысли вслух.
3: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
4: Если спросить несговорчивого человека, чего он хочет, он сразу скажет. Он знает, чего он хочет и как этого добиться. А сговорчивые, особенно очень сговорчивые люди, часто даже не знают, чего хотят. Они настолько привыкли жить для других. Привыкли определять желания других людей и подстраиваться под них. Поэтому им сложнее понять собственные желания на своем жизненном пути. И иногда это играет им на руку. Но это точно не будет полезно, если попытаться построить карьеру. Так не получится. Итак, хотя в среднем мужчины и женщины не настолько разные в плане сговорчивости, если взглянуть на крайности, то они очень разные. Самые сговорчивые люди – это женщины, а самые несговорчивые люди – мужчины. Суть в том, что крайности чаще важнее, чем средняя величина. Кстати, в обществе это можно увидеть. В тюрьмах намного больше мужчин. А самая очевидная черта, ведущая к тюремному сроку – несговорчивость. Она ведет к безжалостности. Какова противоположность вежливости и состраданию? Вот вам ответ. Если вы сговорчивы, будьте осторожны. Вас могут эксплуатировать. И вы не должны это допускать. Думаю, причина в том, что еще в детстве вас этому научили. В реальном мире это не так хорошо работает. И я учу сговорчивых людей, особенно добросовестных, говорить правду, говорить, что они думают. Сговорчивые люди не прямолинейны, потому что не любят конфликты. Вообще, они все сглаживают. И их легко можно понять согласно гипотезе, которую я выдвигаю. При детях конфликты не нужны. Это слишком опасно. Нельзя ругаться. Никак нельзя нарушать относительное спокойствие. И если ты подвержен физическому вреду и, вероятно, эмоциональному, ты также можешь бояться вступать в напряженные конфликты, чтобы решить краткосрочные проблемы. Чтобы решить проблемы быстро, необходимо идти на серьезные конфликты. И все может так завертеться, что будет даже опасно, если за этим не следить. В краткосрочной перспективе бывает безопаснее не мутить воду и вообще не вступать в конфликтные ситуации. Но в долгосрочной перспективе эта стратегия не сработает, потому что зачастую разногласия нужно обсуждать. Они же не испарятся. Преимущество хорошо социализированного несговорчивого человека в том, что он преодолевает препятствия. Поэтому если социализировать несговорчивого ребенка, он может стать успешным человеком. Потому что несговорчивые люди очень целеустремленные, и их трудно остановить. Но если не получится успешно их одомашнить, укоротить, грубо говоря, к 4 годам их отвергнут сверстники. Это большая проблема. Задача родителя – к 4 годам сделать ребенка социально привлекательным. Вы должны выжечь это на своей подкорке. Мало кто это знает. Это ваша задача. Вот почему. Если хорошо подумать, ответ прост. Представьте, что у вас 3-летний ребенок. Это где-то середина периода первой социализации. Вы с ним в общественном месте. Итак, чего вы хотите для ребенка? На вас наплевать. Чего вы хотите для ребенка? Вы хотите, чтобы он мог общаться с другими детьми и взрослыми. Чтобы дети радовались ему, улыбались и хотели с ним играть. И чтобы взрослые были рады его видеть и хорошо к нему относились. А если ваш ребенок – маленький монстр, потому что вы боитесь или не умеете его воспитывать, тогда ваш ребенок будет видеть от других детей только отторжение, а от других взрослых – фальшивые улыбки. И вы отправите ребенка в мир, где каждый встречный будет либо враждебным, либо лживым. А это вряд ли хорошо повлияет на психическое здоровье и благосостояние ребенка. Если он выучит пару простых правил поведения, к примеру, не перебивать болтливых взрослых, быть внимательней, не бить других детей машинкой по голове чаще, чем это необходимо, а также делиться и играть по правилам, то ребенок будет знакомиться. Он будет играть с другими детьми. И если несколько игр пройдут хорошо, то дети продолжат общаться и дальше. Так и будет. Потому что с 4 лет и далее главная социализация детей происходит среди других детей. И если дети сразу не начнут общаться, их не закрутят по этой спирали развития, и они отстанут. Представляете, как это ужасно? 4-летний ребенок не будет играть с развитым на 2 года. 5-летний ребенок точно не будет играть с развитым на 2 года, потому что пробел становится слишком большим. Если ребенок отстает с самого начала, сверстники оставляют его позади. И затем такие дети становятся изгоями и всю жизнь не общаются со сверстниками. Такие люди становятся антисоциальными. Они уже агрессивны, ниже уже некуда. Поэтому мужчины становятся преступниками с 16 до 25. Кстати, это совпадает с графиком креативности. Креативность среди мужчин взлетает с 16 до 25. Потом спадает. График преступности почти полностью совпадает. Это круто. В общем, из-за уровня тестостерона среди мужчин возрастает средний уровень агрессии. Это доминантность, а не агрессия. Тестостерон не только вредит. В 25-26 его уровень спадает. И обычно мужчины начинают раньше ложиться, перестают столько пить, устраивают себе карьеру и берут на себя груз ответственности, связанный с серьезными отношениями и семьей. Очень полезно изучать точки зрения, противоположные вашим. Благодаря им вы не только узнаете что-то новое, но еще и посмотрите на этот мир с других сторон. Также у них есть навыки, которых у вас нет, но их можно развить. Например, если вы интроверт, вам будет полезно наблюдать за экстравертом, потому что экстраверт умеет общаться так, как не умеете вы. Вы можете развить новый навык. А если вы несговорчивы, для вас полезнее всего было бы, особенно если несговорчивость отдаляет вас от других людей, может, люди считают вас эгоистом, потому что это так и есть. Что же с этим делать? Один из самых многообещающих, скажем, подходов — раз в день помогать другим людям.
3: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
2: Мысли вслух.
5: Новости спорта.
6: Словенский велогонщик Тадей Погачер в этом году уже выиграл Тур де Франс, и теперь у него есть уникальная возможность победить и на Вуэльте. Словенец начал с места в карьер, первый этап Вуэльты остался за ним. Впереди еще 20 этапов, гонка финиширует в середине сентября. Матчем за Суперкубок стартовал новый футбольный сезон в Германии. Вновь, как и 7 лет назад, в Дортмунде встретились местная Боруссия, которая стала второй в чемпионате в прошлом сезоне, и Бавария, оформившая золотой дубль. По правилам немецкого Суперкубка, если одна из команд выигрывает и чемпионат, и кубок страны, то в Суперкубке принимает участие не финалист кубка, а вице-чемпион. Дортмунд при своих болельщиках старался, но проиграл 1-2. Свой первый матч провел после возвращения в мадридский Реал Жозе Моуриньо. Королевский клуб стартовую встречу чемпионата провел в гостях против Эспаньола и выиграл со счетом 2-1. Португальский тренер и болельщики клуба могут быть довольны результатом. В прошлом сезоне Реал тоже выиграл в гостях у Эспаньола, но 2-0. Чемпион Италии Интер стартовал в новом чемпионате с крупной победой 4-1 над новичком серии А клубом Монца. Вице-чемпион Наполи играл в первом туре в гостях с Дженуа и со счетом 2-0 добился успеха. Впервые за последние 10 лет футболисты Манчестер Юнайтед начали новый сезон английской премьер-лиги на выезде, и гостевой матч, свернувшимся в АПЛ Халл Сити, не получился. МЮ начал чемпионат с поражения 0-2. В следующем туре Манчестер Юнайтед дома сыграет с Ипсвичем. Польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлом сезоне выиграла турнир в Цинциннате, в этот раз не смогла выйти в финал. Швёнтек проиграла со счетом 5-7, 6-4, 4-6 Джессике Пегуле из США. На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд олимпийские чемпионки и чемпионки мира итальянки одержали вторую победу подряд. На этот раз выиграли они в своей группе в трех сетах у Черногории. 100% результат пока и у сборной Швеции, которая взяла верх в 5 партиях над Словакией, и это тоже вторая победа. И у Чехии тоже 2 выигрыша. Спортсменки этой сборной в этом туре обыграли 3-0 Австрию. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дима Алина Тютькова, основатель компании Angel Cake. Спасибо, что почтили меня своим вниманием. Давайте, так сказать, сверим часы, и для тех, кто вас не знает и видит в первый раз, обозначим некоторые вещи. Значит, несколько лет назад ты увлекалась кулинарией, питанием, диетами и так
4: десяточка,
3: далее.
4: Десяточка, на секундочку уже, да, не несколько лет назад.
3: Десяточку лет назад. Ты занимался рекламой. Потом, вдруг, по инициативе некой, вы открыли первое кафе в Волгограде, оно сразу выстрелило и дальше понеслось. Краснодар, Питер, Москва, в России же все, да?
5: Да.
3: Ростов еще?
5: Нет.
3: А, Ростов это была идея только. Дальше. Да. Дубай сейчас, Дубай Молл, Blue Waters, в Крике вы строитесь, Абу-Даби у вас есть, Саудовскую Аравию вы строите, а еще в разработке Париж, Сингапур, и сегодня мы еще об этом поговорим. А также у вас в партнерах Водянова, значит, вы кормите тортами Бернарда Арно, сырниками Павла Дурова, еще у вас много-много разных имен, Грачев ваш инвестор, топ-менеджеры Яндекса ваши инвесторы, партнеры. И вот это вот все произошло буквально за сколько лет? Сколько лет с момента первого кафе? За 5 лет. Осознали,
5: май,
3: да?
5: Будет.
4: 5. Будет,
3: да. Осознали честно. Картинку. Да. Вот картинку нарисовали. И все почему-то, когда вас приглашают куда-то или вы даете интервью, вы сразу начинаете рассказывать, как вот вы открыли первое кафе и так далее. Но меня интересует первый вопрос вообще другой. Ты занимался рекламой, и у вас все довольно-таки неплохо было. И у вас там большие компании были, с которыми вы сотрудничали, у вас там Каннские львы и так далее. И у меня сразу возникает вопрос, каким образом ты решил переключиться вообще на это? Когда у тебя есть успешный бизнес, часто бывает, что есть в голове какая-то идея, что хочется что-то новое попробовать, что-то запустить. Но ты в конкретном данном случае взял и просто переключился полноценно на другой бизнес, которым соинициировала твоя жена. Как такое вообще произошло?
5: Но у меня, наверное, всегда был этот запрос что-то создать глобальное. То есть не тот бизнес, который только в России может масштабироваться, а вот мне всегда было интересно сделать что-то такое, что может по всему миру пойти. И я долго хотел это сделать с агентством креативным. У меня была такая идея, что вот будут филиалы во всех странах. Вот у меня всегда такая мысль. Угу. Если агентство, то филиалы во всех странах. Сейчас кафе, то кафе во всех странах. Вот. И 10 лет агентства, и я понял, что это невозможно в силу объективных причин. Ну, нет ни одного креативного агентства из России, которое стало глобальным. На это есть там многие причины. Вот. Через 10 лет я это понял, и ну, как бы мне стало это уже неинтересно, потому что нету потенциала вот этого глобального. А Алина предложила идею, ну, у нее это было хобби, долго она это все там развивала, расскажешь сама лучше, наверное. Вот. Но когда я увидел в этом потенциал, что это из этого можно получиться то, о чем я мечтал раньше, это действительно может быть в разных странах, разных городах, это станет глобальным, мне стало это очень интересно. И мы решили попробовать.
3: Ладно, сейчас поговорим. Я тебе обязательно я сейчас помочу твоему мужу, потому что я заметил, что сразу все накидываются на тебя и на твои рецепты, а мне немножко хочется Диму помочь. Смотри, у меня вопрос. Так как я сам тоже занимался рекламой, там 3-4 года своей жизни я этому посвятил, я помню, что у меня была очень четкая такая проблема, что основная проблема, с которой я сталкивался, мы занимались интернет-рекламой, это в целом добыча клиента, что тендеры, безумная конкуренция, очень много решается на связях и так далее. И в целом ты получаешься в таком замкнутом рынке. Твое же агентство, оно больше с креативом связано. То есть там немножко другие все-таки правила игры. И смотри, на креатив в целом в мире очень большой спрос. И ты при этом говоришь, я вот от тебя слышал, и сейчас ты это упомянул, что невозможно стать мировой компанией, и есть много ограничений. В чем они заключаются, если неважно, из какой страны ты делаешь креатив? Он всем нужен.
5: Да, очень просто. Агентство – это B2B. То есть мы не работаем с конечными клиентами напрямую. У нас клиенты – это компании. Чтобы быть глобальным, как все, любую взять, любое агентство международное, как оно стало международным? Ну, там, например, есть Wieden Kennedy агентство, да, которое Nike делает рекламу. Все. Uh-huh. Как они стали международным агентством? Они начали в городе Портленд. Там же была фабрика, которая в будущем стала обувная фабрика, которая Nike. Это был их первый клиент. Там 80 какой-то год. Nike стала успешна в Америке, пошла в Европу, открыла в Амстердаме офис, Nike европейский uh-huh. офис, за ними пришел Wieden Kennedy, открыл офис в Амстердаме и начал делать рекламу Nike на Европу. То есть все международные агентства, они все идут за клиентами, поэтому они становятся международными. Вот и вся история. Российские компании просто не международные. Нет uh-huh. компаний, которые из России идут по всему миру, и ты за ними идешь. Ну, кроме, наверное, «Газпрома», но им не нужна реклама.
3: Это, кстати, хорошая мысль, я об этом не задумывался никогда, да. Что компании, они не приходят в страну и начинают искать там клиентов, да, конечно. Идут, следуют за конечно. Масштабированием.
5: У них есть свое агентство, которое знает, как надо делать, с ними всегда работает, и так все, ну, то есть Apple, TBWA, которая делает Apple рекламу, там еще из Калифорнии, делает по всему миру, то есть филиалы этого международного агентства делают всю поддержку Apple во всех странах. Там. Но это как бы историческое сложилось так вот рынок, и все, ты невозможно. Нельзя прийти там, в Nike и сказать, вот мы там хороший агентство, хороший креатив делаем. Это большие компании, для них важно, что они рискуют. Очень важно кредабилити, то есть доверие, там, опыт и так далее. Это огромные деньги. Угу. Никто не будет там, о, супер креатив или там дешево, давай рискнем, там, компанию сделаем глобальную там, за сотни миллионов долларов.
4: С ребятами из Волжского.
5: Из Волгограда, да.
3: Да-да-да.
5: Это первая причина. Вторая причина – язык, ментальность, культура. Это очень важно в креативе. Там американское агентство, ментальность, да, американский язык позволяет тебе по всему миру действовать, потому что культура международная. Российское мышление, ментальность, она не глобальна. То есть тебе надо учить культуру, чтобы делать рекламу в Америке, надо понимать американскую культуру, как они мыслят, там, их юмор, их язык и так далее. То есть нельзя, вот, ну, ты напишешь что-то, идею, а им это будет неинтересно, что это не попадает.
3: Да, это как стендап-комики, мне кажется, я тоже размышлял, да, что ты... я часто смотрю американский стендап, и я понимаю, что там мне смешно, но я понимаю, что это настолько не близко нашей культуре. Mm-hmm. Знаешь, я тут недавно смотрел, Мэтт Райф есть сейчас такой, типа, стендап-комик, очень популярный, он там, у него стендап был про а-ля красные флаги, там, в отношениях и так далее. И ты слушаешь, и понимаешь, это вообще какой-то просто из параллельной вселенной вроде бы, знаешь, то есть это вообще нету в такого в нашем социуме. Это интересно. Слушай, а ты в тот момент училась, когда Дима занимался рекламой еще? Или ты чем занималась?
4: Я уже пекла на заказ.
3: А, ну то есть ты...
4: Пять лет до проекта я пекла на заказ. У меня была своя мастерская, угу. свои сотрудники, маленькая команда. Я принимала заказ, ехала на закупку, потом ехала на доставку, делала этот заказ.
3: Короче, такое ремесло, да, было?
4: Да, это было ремесло, но оно было на протяжении 5 лет. В принципе, туда уже вошла моя трансформация, когда я решила, что вот безглютеновая диета и, в принципе, такое здоровое питание, сбалансированное питание – это про меня, и я могу только эти ценности двигать, я не могу делать на заказ там обычные торты с пшеничной мукой и, там, и так далее. То есть угу. полностью поменяла вообще спектр своих услуг, скажем так, и... Ну, росла.
3: Слушайте, а вот смотрите, ну, когда вы находитесь как бы в Волгограде, там, и ты делаешь торты на заказ, это тоже не выглядит какая-то глобальная история. То есть нельзя прикинуть то, что, о, мы будем создавать кафе и строить кафе по всему миру. Когда же ты занимаешься рекламой, все равно, мне кажется, на первый взгляд, перспективы кажутся довольно-таки большими. То есть ты понимаешь, что внутри страны есть большие компании, да. большие рекламодатели и так далее. Окей, ты понял то, что нельзя это сделать на весь мир, но почему вы не стали эту историю растить, я не знаю, там, до десятков миллиардов выручки, хотя в целом у вас была команда, вы понимали, что делать, у вас были там разные награды, насколько я знаю, то есть у вас все получалось. Почему вы просто не начали масштабировать это сильно в рамках страны?
5: Ну, во-первых, в креативной индустрии мы уже достигли там плюс-минус потолка, то есть есть там, я не знаю, разные рода там регалии, да, мы их все достигли, там награды, например, вот. По каким критериям, да, награды, все там, Каннские львы есть, там, высшие награды в России, которые все есть, там, американские награды, британские награды, европейские, все есть, все там, сотни наград, это есть. Дальше клиенты. Ну, по каким критериям, да, там самые крупные клиенты России: uh-huh. S7 Airlines, Яндекс, X5 Retail, Магнит, все наши клиенты есть. Выручка по креативу, то есть прибыль, выручка, вот эти по финансам, именно в креативной индустрии мы там, ну, может быть, на 50%, может быть, на 100% в теории еще можно было вырасти там огромным напряжением. Ну, это максимум. То есть это на самом деле не очень большой рынок. Это именно креативная индустрия внутри России. Это так кажется. То есть это не какие-то там десятки миллиардов. Это нет таких цифр. Там весь рынок несколько, наверное, миллиардов. Вообще все.
3: А когда мы говорим креативное, это что? Это видеоролики?
5: Идеи.
3: Ну, то есть в чем?
5: Поясни. Стратегия, креативная идея. То есть не продакшн или не покупка медиа. Это понятно, там может выручка быть миллиард, но это там из нее твоя комиссия там 2%, остальное это...
3: Ну, это условно рекламу это делаешь, не... да, там делаешь для компании рекламу телек в Фейсбуке,
5: да, да, телевизор, Фейсбук, да. Там, да, да, выкупил, то есть это я вообще не считаю. А именно твой продукт – это креативная идея, да, ты придумал идею рекламной кампании, идею ролика, идею там, ну, там, брендбук ты сделал, еще что-то, идею придумал, дизайн нарисовал, вот это креатив. А все там снять и размещение там на телевизоре – это уже отдельное. Это вне выручки креативной индустрии, я ее не считаю, потому что она может быть любой. Uh-huh. У нас были ролики там, по миллиону долларов мы снимали, но это как бы понятно, что один ролик миллион долларов, но он не твой. То есть ты из этого миллиона берешь комиссию, остальное это получают продакшн-студии, режиссеры, актеры и так далее.
3: Тогда финальный вопрос про агентство, и уже перейдем к Angel. Смотри, у вас, тем не менее, получилось все сделать довольно быстро и как бы выделиться среди остальных. То есть многие ребята пробуют в России делать разные рекламные креативные агентства, но далеко не у всех получается. Далеко не у всех есть X5 Retail в клиентах, и там не все делают такие цифры. Постарайся выделить одно-два ключевых каких-то отличия вас от всех остальных, что вам помогло в этой индустрии достичь каких-то результатов. Больших.
5: Ну, я думаю, то, что мы начали это делать в Волгограде, не поехали там в Москву, как это все делают. Ну, то есть, там, если посмотреть список агентств, там 99% там будет сконцентрировано в Москве, и там несколько агентств там в регионах, да, там, не знаю, там Волгоград, Екатеринбург. Я это, ну, не знаю, это все, что я знаю. Может быть, еще какой-то город. Вот. И из-за этого, получается, у нас всегда было как бы немножко другой такой майндсет. То есть мы немножко по-другому подходили к задаче, отличались очень сильно на тендерах. То есть мы чувствовали немножко по-другому страну, находясь постоянно там, да, в регионе. И когда мы заходили на тендер, то есть там условно там 10 агентств в тендере, там из них, там, не знаю, 9 московских, и мы, например, да, и мы немножко отличались. Из-за того, что мы просто другие. Когда ты варишься вот в одном рынке, ну, там, например, Москва, да, там в основном сотрудники одни и те же, они туда-сюда переходят из агентства в агентство, в каком-то, в одном таком майндсете все находятся. У них идеи могут быть немного там как-то похожи или в одном векторе быть, или еще что-то. Мы немножко как-то старались по-другому сделать. Вот. Может быть, из-за этого у нас это получалось как-то по-другому. И плюс еще был такое, что был запрос на понимание страны, вот не Москвы. Как бы вот, я помню, даже у нас у Яндекса была компания, мы делали, и у нас было прям два креатива, вот прям бриф был такой, типа один для Москвы, один для всей России. Uh-huh. И совершенно два разных креатива было. Яндекс.Такси мы делали компанию. Вот. И совершенно, почему? Потому что инсайты разные. У тех, кто в Москве, и тех, кто не в Москве. И, соответственно, идеи другие, и разные. А вот мы как раз инсайты чувствовали вот регионов, да, и это часто на этом был запрос, потому что на самом деле рынок-то – это вся страна, и Москва, она не для масштаба федеральной компании, там, это доля какая-то, да, там, не знаю, 10-15% там населения. И был запрос на то, чтобы, как мыслят, вот, какие инсайты у регионов, да, какой нужен им креатив. И агентств нету, получается. Uh-huh. Ну, там, одно, два, три вот на всю страну. Вот. И, наверное, все вот эти, кстати, агентства, которые с регионов, они все, вот если посмотреть их работы, мы там, другие ребята, они вот прям, ну, по-другому. Вот прям берешь и смотришь, отличается очень сильно, по-другому креатив.
3: Я понял, такой образ мышления. Кстати, интересная мысль, потому что, знаете, если посмотреть вообще на, там, на советы всех, то первый совет ребятам, которые живут в маленьких регионах, да, переезжать в Москву, потому что в Москве как бы все, в Москве деньги и так далее. А здесь наоборот, как бы обратная история, то, что ты, наоборот, там, живя в Волгограде, обладаешь какими-то более дешевыми ресурсами, например, другими людьми, с другим взглядом, и в целом можешь на другом, по-другому на ситуацию смотреть. Неочевидный такой момент.
4: Мне еще очень хочется добавить по поводу успеха агентства, потому что я все видела, как развивалось. Там все Каннские львы, все, что происходило, какие-то невероятные полеты в невесомости. Если бы не Димины какие-то уникальные качества предпринимателя, плюс любопытство, плюс какое-то, я не знаю, знаешь, типа, ну, как бы, получится-получится, вот надо попробовать. Угу. Вот если бы не все это, и как-то добивают все до конца, я видела, то есть там было, например, 20 полетов у них было согласовано с Роскосмосом. Он выбил 21-й полет, потому что 20 полетов не получилось ничего.
3: Это что, это типа снимали, что ли, в невесомости?
4: Это, да, это проект, который получил как раз Каннские награды. Каннские львы.
3: Расскажите поподробнее, потому что
4: я... Это просто уникальный кейс. Там я с детьми в Волгограде, он там в Москве, в этом Роскосмосе летает с этими командой, там всех тошнит всех. Ну, короче, это хаос какой-то происходит.
3: Ты сам летал тоже в невесомости?
4: Да, да. Ну, вся команда пробовали, да, была возможность попробовать. Вот, и он добился, то есть 20 полетов, дорогостоящих полетов, где огромный бюджет уже потрачен, не получилось ничего. То есть из этого ролик смонтировать очень сложно, а нужно было снять все одним кадром. И
5: одним дублем.
4: Каким-то, одним дублем, ну, то есть один полет, да,
3: да,
4: да,
3: все
4: снять. Вот, и он каким-то, я не понимаю, вот этим своим прорывным, проницательным чувством, он докопался до того, чтобы они разрешили 21-й полет, и 21-й полет получился идеальным. И он именно был потом уже в ролике. И вот так вот всегда, в принципе, и у нас в бизнесе, и там все, что происходило... Классно, что у него, естественно, там великолепная команда, которые верили в него. И вот в эту Димину удачу, нас даже тоже сейчас начали так называть в команде,
3: Димина
4: какая-то
3: удача.
4: Димина удача. Типа, у него точно все получится. Это выглядит ужасно и кажется, что вообще-то невозможно, но у него все получится, мы верим. То есть все, естественно, его поддерживали, но без вот этого какого-то его стержня, именно рожденного просто с вот этим вот, этого не было бы. Ну, серьезно. То есть, серьезно.
3: Кстати, я еще не сказал вначале, тоже для тех, кто нас слушает, при всем при этом у вас еще трое детей. Такая важная пометочка, да. Да, круто. Понял. По агентству зафиксировались, мы еще будем параллельно возвращаться, я думаю, потому что я думаю, что все равно опыт так или иначе пересекающийся сейчас с тем, что вы делаете, и это во многом, я думаю...
5: Опыт невесомости точно.
3: Опыт невесомости, да-да-да. 100%. Давайте немножко как бы все-таки копнем теперь в кафе, потому что если в агентстве ты был инициатором и лидером, то во всей деятельности, связанной с Энджелом, ты являешься лидером, насколько я понимаю, с самого начала. И ты занималась питанием, диетами, и ты очень хотела открыть кафе. Расскажи мне, пожалуйста, как ты все-таки уговорила его пойти на этот шаг и проэкспериментировать, и открыть что-то?
4: Слушай, я до сих пор помню наш разговор в машине, когда я понимаю, что ну, у меня есть определенный рост там, за эти 5 лет. Я там во многом уже не разбираюсь в моей компетенции. Как бы, естественно, мне было 20 лет, когда я все это начала. Я ему говорю, мне кажется, мне нужен какой-то партнер, который вот будет там, в финансах больше разбираться, растить бизнес, а я буду вот продолжать продукт пилить, там, social media, там, и так далее, личный бренд, бренд компании. Он говорит, ну да, нормально, вон у нас куча вокруг этих друзей, предпринимателей, предложи кому-нибудь. Я говорю, слушай, ну да, классно, там вот этому могу предложить, вот этому. Вот, то есть он был совершенно не заинтересован. Но почему мы решили открыть все-таки первое кафе, при том, что мы искали очень маленькое помещение, чтобы продавать чисто там 5 тортиков в день, но они будут супер там натуральные, классные, эксклюзивные, по кусочку и там супер спешлти кофе и напитки. Потому что мы участвовали в разных мероприятиях в Волгограде, благотворительные мероприятия, в том числе одно из них было моим, оно было достаточно крупным для Волгограда. Такой семейный фестивальный день, вот, ну, где Дима увидел, в общем-то, что у нас за 2 часа, где бы мы ни участвовали, всегда стоит очередь, и все покупается. Как ему казалось, за бешеные деньги, потому что кусок у нас тогда стоил 300-350 рублей, а где-то ланч в Волгограде стоил 200. У него как бы в голове просто не могло это усвоиться, как это возможно. Приходят мужчины, приходят женщины, и они там, ну, прям в очереди стоят за этим кусочком торта. Поэтому мы решили открыть небольшое заведение, в общем-то, и открыли.
3: Слушайте, вот смотрите, вопрос такой предпринимательский. Как бы вот у тебя тогда уже был достаточно большой, так или иначе, опыт бизнесовый, все равно, как бы понимая, какой бы человек ни был там эмоциональный, творческий, креативный и так далее, когда речь идет про бизнес, все равно есть такая, как бы, ну, реальная картинка. То есть ты в целом пытаешься в голове хотя бы примерно прикинуть цифры и вообще какие-то перспективы. То есть, насколько я понимаю, ты тогда вообще во все это не верил? Ну, то есть, решил, как бы, как блажь такой, ну, давай, ладно, откроем. Да?
5: Да, да. Я даже, у меня был где-то план, я думал, какая выручка должна быть, чтобы типа там в ноль работать. Угу. И там было у меня, по-моему, 1,5 миллиона в месяц. Типа, если будет, то типа окей, это в ноль, и не, все супер.
3: Пить есть не просит, пускай развлекается жена.
4: Да, и помню, мы команду спрашиваем, типа, как думаете, мы сможем 6 тортиков продавать?
3: В день.
4: В день, да? И где-то там 100 напитков. И все сидели, я помню, думали, ну, в принципе, да.
5: А в первый день мы сделали 400 с чем-то тысяч за день.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, сбитые части дронов упали на территорию логистического комплекса компании, что вызвало возгорание. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. Логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в штатном режиме. В Унсыкульском районе Дагестана временно перекрыли движение на участке автодороги Араканская площадка Унсыкуль-Сагринский мост. Об этом сообщили в Республиканском управлении МЧС России. Причиной закрытия дороги стал ремонт после разрушения земляного полотна полки дороги. Повреждения, я напомню, что произошли в результате ливневых дождей и аварийного сброса воды с водохранилища Ирганайской гидроэлектростанции. Ну и сотрудники полка ДПС задержали автомобиль Kia Rio 29-летнего жителя Махачкалы, у которого накопилось 411 неоплаченных административных штрафов. Об этом сообщила госавтоинспекция. Машину передали судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет, оперативное реагирование осуществляется при участии специальной комиссии. Для покрытия недостатка топлива власти также планируют, я напомню, что использовать импорт, объем которого будет изменяться в зависимости от актуального дефицита. Кроме того, на рынке ранее была выявлена схема мошенничества, связанная с продажей топлива по завышенным ценам. Ну и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявлял, что обсуждать его возможное переизбрание на следующий президентский срок пока преждевременно. По словам главы Казахстана, он обладает законным правом участвовать в новых выборах благодаря решению Конституционного суда. Однако более конкретное заявление о своих политических планах он намерен сделать только в следующем году. Цифровой рубль не станет инструментом дополнительного контроля за гражданами России. Такое мнение озвучил доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, объем данных о пользователях будет примерно таким же, как и при обычных безналичных расчетах. Эксперт также отметил, что цифровые рубли не имеют срока действия и не смогут сгореть. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Бетли. Неразделенная любовь аварского лирика Махмуда Искахапросо более полутора веков славит этот маленький аул Унцукульского района. Жители самого Бетли гордятся не только этим, но и славной историей и мужественными предками. Самыми героическими страницами аульской истории были периоды Кавказской и Великой Отечественной войн. Не случайно в трудах Мухаммад Тагира Аль-Карахи, князя Богословского и других упоминается это село. Бетлинцев было много среди павших защитников Ахульго. Десятки воинов удостоились личных наград имама Шамиля. Благодаря красному партизану Давуду Алиеву жители Бетли не присоединились к имаму Гацинскому и без потерь пережили гражданскую войну. Становление Махмуда Искахапросо, как всемирно почитаемого лирика, произошло под влиянием его большой неразделенной любви вдове Муи из Бетли. Вдове надо было выбирать между полюбившим ее мужчиной и чувствами к своим сыновьям Гасану и Магомеду, которых в случае нового замужества родня мужа забрала бы у нее. Пересилила материнская, и поэт так и не смог жениться на любимой женщине. Известно, что у жителей села есть неписанный кодекс. Где бы ни жили, не потеряем характерный бетлинцу намус.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 августа 1955 года в Череповецке запустили металлургический завод. И это был не просто промышленный пуск, а серьезный экономический проект. Выбор места был продиктован логистикой. Череповец оказался удобной точкой, где пересекались потоки руды с Кольского полуострова и угля из Печорского бассейна. А рядом были и крупные потребители металла. Для экономики СССР это значило собственное производство металла для северо-запада, без дальних перевозок, снижение издержек и рост скорости стройки выпуска машин. Уже с первых лет завод стал одним из ключевых поставщиков для машиностроения, энергетики и строительства. Если смотреть на это как на бизнес-кейс, то это пример крупной инфраструктурной инвестиции с расчетом на долгосрочную окупаемость через снабжение целых отраслей. Позже предприятие выросло в комбинат, а сегодня это одна из крупнейших металлургических компаний страны. История Череповецкого завода – это история того, как география, логистика и планирование превращаются в промышленный и экономический эффект.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Волною моря пена рождена. И пеной прикрывается волна, так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Мальчик сидел возле открытого окна и ел арбуз, ловко выплевывая в окно на дорожку большие черные семечки. «Не плюй семечки на дорожку, сынок, мухи налетят», — попросила мама. «Ничего. Пусть слуга придет и все уберет. Смотри, как ловко у меня получается». Мальчик с силой выплюнул семечки, и они веером разлетелись по дорожке. Тут на улице раздались крики детей. «Цирк! Цирк приехал!» Мальчик вскочил и выбежал из дома. Через мгновение раздался его крик и громкий рев. Испуганная мать выбежала вслед за сыном и обнаружила, что ее бедный ребенок лежит на земле с ободранной коленкой и ссадиной на руке. Он поскользнулся на семечках. Мать долго успокаивала и лечила сына. Потом она отругала слугу. Вечером жена рассказала обо всем мужу и попросила: «Ты должен строго наказать слугу за то, что он вовремя не почистил дорожку. Наш бедный сын поскользнулся на семечках и разбил себе коленку». «Слуга здесь ни при чем», — хмуро заметил отец. «Нашему сыну нужно запомнить правило. Тот, кто ходит босой, не должен сажать колючки».
6: «Глупости! Я не сажал колючки, и я никогда не хожу босой!» — сердито крикнул сын и топнул ногой, обутой в новый красивый башмак.
5: «Ты словно ходишь босой, если под ноги не смотришь. Ты словно сажаешь колючки возле дома, если бросаешь мусор в окно», — объяснил отец.
4: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл хвак илдаса кпалмель тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчадл хвак илдаса кпалмель тамахши берхунеб. Шлик обчаси цураи, шлик обчодуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цураи. Шлик обчудуе цуцал. Жинцы губу карашлюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинцы губу карашлюе югу колю. Анк михарасул гуру, курасул богу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михарасул гуру, курасул богу. Вот ангич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот ангич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Новости спорта.
1: Словенский велогонщик Тадей Погачар в этом году уже выиграл Тур де Франс, и теперь у него есть уникальная возможность победить и на Вуэльте. Словенец начал с места в карьер, первый этап Вуэльты остался за ним. Впереди еще 20 этапов, гонка финиширует в середине сентября. Матчем за Суперкубок стартовал новый футбольный сезон в Германии. Вновь, как и 7 лет назад, в Дортмунде встретились местная Боруссия, которая стала второй в чемпионате в прошлом сезоне, и Бавария, оформившая золотой дубль. По правилам немецкого Суперкубка, если одна из команд выигрывает и чемпионат, и кубок страны, то в Суперкубке принимает участие не финалист кубка, а вице-чемпион. Дортмунд при своих болельщиках старался, но проиграл 1-2. Свой первый матч провел после возвращения в мадридский Реал Жозе Моуриньо. Королевский клуб стартовую встречу чемпионата провел в гостях против Эспаньола и выиграл со счетом 2-1. Португальский тренер и болельщики клуба могут быть довольны результатом. В прошлом сезоне Реал тоже выиграл в гостях у Эспаньола, но 2-0. Чемпион Италии Интер стартовал в новом чемпионате с крупной победой 4-1 над новичком серии А клубом Монца. Вице-чемпион Наполи играл в первом туре в гостях с Дженуа и со счетом 2-0 добился успеха. Впервые за последние 10 лет футболисты Манчестер Юнайтед начали новый сезон английской премьер-лиги на выезде. И гостевой матч, свернувшимся в АПЛ Халл Сити, не получился. МЮ начал чемпионат с поражения 0-2. В следующем туре Манчестер Юнайтед дома сыграет с Ипсвичем. Польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлом сезоне выиграла турнир в Цинциннате, в этот раз не смогла выйти в финал. Швёнтек проиграла со счетом 5-7, 6-4, 4-6 Джессике Пегуле из США. На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд олимпийские чемпионки и чемпионки мира итальянки одержали вторую победу подряд. На этот раз выиграли они в своей группе в трех сетах у Черногории. 100% результат пока и у сборной Швеции, которая взяла верх в 5 партиях над Словакией, и это тоже вторая победа. И у Чехии тоже 2 выигрыша. Спортсменки этой сборной в этом туре обыграли 3-0 Австрию. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 23 августа – Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. Дата отсыпает к восстанию на Гаити в 1791 году, переломному моменту в борьбе с трансатлантической работорговлей. С экономической точки зрения работорговля была масштабной бизнес-цепочкой. Товары из Европы меняли на людей в Африке, их везли в Америку для работы на плантациях, а обратно отправляли сырье – хлопок, сахар, кофе. Порты, банки и страховые компании получали солидную прибыль. Но такая модель оказалась нежизненно способной. Принудительный труд не дает роста производительности и инноваций, зато несет высокие социальные и политические риски. Отмена работорговли подтолкнула экономики к переходу на наемный труд и технологическое развитие. Сегодня этот урок важен для бизнеса. Устойчивая прибыль строится не на сверхдоходах любой ценой, а на прозрачных и этичных цепочках поставок.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: Мысли вслух.
5: Ты когда-нибудь чувствовал, что время ускользает от тебя, как песок сквозь пальцы? Целые годы потрачены на погоню за чем-то, что так и не пришло. Двери, которые закрылись слишком рано. Мечты, оставленные незавершенными. А что, если я скажу тебе, что ничто из этого не было напрасным? Что если Вселенная записала каждое мгновение, каждую трудность, каждую кажущуюся ошибку, чтобы затем вернуть все это тебе в еще более мощной форме? Может показаться, что это иллюзия, но это не так. То, что вот-вот произойдет в твоей жизни, может полностью изменить твой взгляд на прошлое. Карл Юнг, один из величайших мыслителей нашего времени, открыл глубокий принцип. То, что ты отрицаешь, подчиняет тебя. То, что ты принимаешь, трансформирует тебя. Ты готов узнать, как годы, которые ты считал потерянными, вот-вот вернутся к тебе с новым смыслом, о котором ты даже не мог себе представить. Задумайся на мгновение. Сколько раз ты жалел о несбывшихся возможностях, о работе, от которой отказался, побоявшись риска, о разорванных отношениях, смысл которых понял слишком поздно, о времени, потраченном на тревоги, мешавшие твоему развитию. Человеческий разум склонен воспринимать эти моменты как неудачи, как безвозвратно утраченные возможности. Но эта точка зрения всего лишь иллюзия. Юнг оставил нам потрясающий урок. Время никогда не теряется по-настоящему. Прошлое — это не груз, который нужно тащить в настоящее, и не цепь, мешающая двигаться вперед. Это скорее невидимый архив, резервуар опыта, который Вселенная использует с точностью, чтобы направить тебя к тому, кем ты предназначен стать. Каждая трудность, каждая кажущаяся ошибка, каждая закрытая дверь — это не наказание, а подготовка. То, что когда-то приносило тебе боль или разочарование, со временем раскрывает свою истинную цель. Та токсичная связь, которая оставила тебя с эмоциональными шрамами, она научила тебя осознавать свою ценность и больше не соглашаться на отношения, которые не питают твою душу. Та ненавистная работа, казавшаяся пустой тратой энергии, она дала тебе навыки, которые, даже если ты этого пока не осознаешь, однажды станут основой для чего-то великого. Те ошибочные пути, которые, казалось, уводили тебя в сторону, они вели тебя именно туда, где ты должен быть сегодня. Вселенная ничего не забывает и не тратит впустую. Когда ты меньше всего этого ждешь, то, что ты считал потерянным, начинает возвращаться к тебе. Не в той же форме, но трансформированное, обогащенное, готовое к осознанию с новой глубиной. Но самый главный вопрос – будешь ли ты готов принять это? Карл Юнг говорил о синхроничности, загадочном явлении, когда, казалось бы, случайные события оказываются связанными глубоким смыслом. Сколько раз ты думал о человеке, которого давно не видел, и вдруг получал от него сообщение, или оказывался в нужном месте в нужное время, встречая возможность, словно созданную специально для тебя? Это не просто случайность, это отражение более глубинного процесса. Когда ты готов принять то, что когда-то посеял, Вселенная начинает выстраивать вокруг тебя события, возвращая тебе потерянное в новом, преобразованном виде. Разорванные связи могут возродиться, но с другим смыслом. Закрытые двери могут неожиданно открыться. То, что казалось окончательной потерей, может вернуться как еще большая возможность. Вселенная ничего не забывает. И когда наступает нужный момент, она возвращает тебе то, что принадлежит тебе, но в форме, соответствующей твоему новому уровню. Пять принципов возвращения времени. Первое. Превращение ран в силу. Каждая боль, разочарование и испытание оставили в тебе нечто ценное – устойчивость, способность выдерживать удары и идти дальше – осознание, понимание себя и окружающего мира на более глубоком уровне. Мудрость, умение извлекать уроки из прошлого, а не застревать в нем. Когда ты начинаешь смотреть на свой опыт иначе, препятствия перестают быть ограничениями и превращаются в трамплины к новым возможностям. Когда ты принимаешь свою боль и превращаешь ее в силу, ты перестаешь быть заложником прошлого. Раны, которые раньше причиняли тебе страдания, становятся частью твоего опыта, но больше не управляют тобой. Они превращаются в источники внутренней устойчивости и осознанности, позволяя тебе двигаться вперед без страха повторить ошибки. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с трудностями, у тебя есть выбор – воспринимать их как тяжелый груз или как ступень к новому уровню. Разочарование учит тебя не зависеть от ожиданий, а неопределенность, доверять себе и своему пути. Второе. Возвращение забытых связей. Люди, Идеи, события, которые когда-то исчезли из твоей жизни, могут вернуться с новым смыслом. Старый друг может неожиданно предложить тебе что-то ценное. Возможность, от которой ты когда-то отказался, может вернуться в новой, более подходящей форме. Идея, заброшенная много лет назад, может наконец-то обрести пространство для реализации. Ничто в твоей жизни не происходит просто так. Когда связи обрываются, кажется, что это навсегда. Но жизнь устроена иначе, она циклична, и многое из прошлого может вернуться, когда ты будешь к этому готов. Некоторые люди уходят, чтобы освободить место для новых встреч, а затем возвращаются, уже измененные, и ты тоже уже другой. Старые друзья могут появиться в нужный момент, предложив поддержку, понимание или даже возможность, о которой ты и не думал. Решения, которые когда-то казались ошибками, могут обернуться неожиданным благом. Возможно, ты отказался от предложения, потому что тогда не был готов. Теперь оно возвращается в новой форме, более подходящей для твоего роста. Идеи, которые когда-то казались невозможными, могут снова вспыхнуть, но теперь у тебя есть ресурсы, знания и уверенность, чтобы их реализовать. Вселенная не забывает твои желания и намерения. Она просто ждет момента, когда ты будешь способен принять то, что когда-то не смог удержать. Третье. Внезапное появление новых возможностей. Таланты, о которых ты забыл, или навыки, казавшиеся бесполезными, могут вдруг обрести цель. Возможно, навык, который ты развивал без конкретной цели, станет ключевым в твоем новом проекте. Или опыт, который казался бессмысленным, окажется именно тем, что нужно для твоего карьерного роста. Эти возможности не новые, они результат долгого процесса, который шел за кулисами. Часто мы недооцениваем свой опыт и забываем о талантах, которые когда-то развивали. Но ничто не исчезает бесследно. Все знания, умения и навыки, даже если они казались ненужными, могут неожиданно найти свое применение. То, чему ты когда-то учился из любопытства или просто ради удовольствия, может внезапно стать ключевым элементом в новой главе твоей жизни. Навык, который ты развивал без конкретной цели, может неожиданно привести к кардинальным переменам в карьере. Ты можешь не видеть, как твои усилия складываются в единую картину, но в определенный момент все кусочки мозаики сходятся. Тогда ты понимаешь, ничего не было напрасно. Все, что ты когда-либо изучал, пробовал, переживал, имело смысл, и теперь это начинает работать на тебя. Четвертое. Перестройка времени. Ситуации, которые раньше казались невозможными, вдруг становятся достижимыми. Вещи начинают идти легче, препятствия исчезают. Все будто само собой складывается благоприятным образом. Происходит согласование твоего внутреннего состояния с твоим предназначением. Это не магия и не случайность. Это результат того, что твое внутреннее состояние наконец-то синхронизировалось с твоим путем. Ты больше не борешься с течением жизни, а движешься в согласии с ним. Когда ты находишься в гармонии со своим предназначением, время перестает быть врагом, оно становится твоим союзником. Пятое. Настоящее как точка возврата. Прошлое больше не тянет тебя назад, и сожаления теряют свою силу. Теперь ты понимаешь, все, что произошло, было необходимо. Ты входишь в фазу, когда начинаешь пожинать плоды всего, через что прошел. Все усилия, которые казались напрасными, дают результат. Все страдания, через которые ты прошел, превращаются в мудрость и внутреннюю силу. Все, чего ты так хотел, но не получил тогда, возвращается к тебе, но уже в более совершенной форме. Ты больше не цепляешься за потерянные возможности, потому что видишь, Вселенная ничего не забирает без причины. Она просто ждет, когда ты будешь готов принять свое по-настоящему. Настоящее — это точка возврата. Но теперь ты уже не тот, что был раньше. Теперь ты знаешь, как правильно воспользоваться тем, что приходит в твою жизнь. Ты готов увидеть свое прошлое иначе, что если годы, которые ты считал потерянными, на самом деле были подготовкой к тому, что вот-вот вернется в твою жизнь в новой, удивительной форме. Готов ли ты принять их без сожалений, но с осознанием? Вселенная не забывает. Она не отнимает, она трансформирует. Она ждет лишь твоего согласия. Скажи «да». Ничто не потеряно. Все превращается в то, что должно быть. Это послание нашло отклик в твоем сердце. Если «да», поделись им с тем, кому оно тоже может быть нужно. Возможно, кто-то прямо сейчас ищет этот знак, эту поддержку, этот ответ. Карл Юнг оставил нам одну из самых глубоких истин. Ничто не теряется окончательно. Все преобразуется. И в тот момент, когда ты меньше всего этого ждешь, прошлое возвращается не для того, чтобы повториться, а чтобы открыть перед тобой еще более великое будущее.
4: Мысли вслух.
0: Реклама на Диалог ФМ.
6: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сильнее всего уровень холестерина повышает кофе, сваренный в кофемашинах. Уровень концентрации дитерпенов, кофестола и кохвиола, которые повышают уровень плохого холестерина, зависит от типа машины и того, как в ней чистили фильтры. Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути. Об этом пишет в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. А вот капсульные кофемашины не отличаются высокой концентрацией дитерпенов. Да и кофестола и кохвиола в кофе из них было тоже мало, как и в напитке, прошедшем через бумажный или тканевый фильтр. Именно он максимально снижает уровень проникновения вредных веществ в напиток, почти в 15 раз по сравнению с кофемашинами. Кофе из френч-пресса и гейзерной кофеварки показал средние результаты, а сваренный на плите был близок к кофе из кофемашины по содержанию дитерпенов.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представим, что у нас есть некая правда и некая ложь. Наша задача – убрать правду из области зрения тех, кого мы будем обманывать. Нам не обязательно ее скрывать, мы можем просто отвлечь от нее внимание. Как? Расскажу дальше. Человеческий ум очень любит анализировать, он находится в постоянном поиске. Поэтому если вы просто оставите человека наедине с ложью, очень скоро он отыщет альтернативу, то есть правду. Такова человеческая природа, мы все время что-то ищем. Однако, все меняется, если разделить ложь на две части. Назовем их ложь номер один и ложь номер два. А жертве скажем, что одна из них – это правда. Тогда человек успокоится, перестанет искать правду и начнет анализировать ситуацию, исходя из тех данных, что у него есть перед носом. Приведу пример. Вам говорят, вы можете пить дорогое вино и быть аристократами, или можете презирать аристократов и пить пиво. Выбор за вами. Но умалчивают тот факт, что и пиво, и вино одинаково вредны. Если гипотетический человек попадает в данную информационную матрицу, перед ним стоит только один выбор – пиво или вино. Он и не подумает спросить себя, а нужно ли вообще пить алкоголь, особенно если все вокруг занимаются этим каждый день. Масштабы данного обмана простираются дальше, чем вы думаете, и до определенного уровня можно сказать, что вся наша жизнь – это выбор между двумя ложными установками. Примеры повсюду вокруг нас. Нам говорят – материализм или идеализм. И никто не дает третьего варианта, например, что материя и дух – это одно и то же. Нам говорят – плановая экономика или рука рынка. И никто не говорит, что обе системы не могут существовать друг без друга. Нам говорят, маленький заработок на любимом деле или большой заработок на том, что ненавидишь, забывая сказать, что денег в привычном понимании слова уже давно нет. Запудрить мозги очень просто. Делается это в три этапа. Первый. Искусственно создается проблема, которая привлекает внимание к ложному варианту. Например, в какой-то гипотетической стране говорят, смотрите, экономика падает, курс валют вот-вот обрушится, война на пороге, спасайся кто может. Это привлекает людей к проблеме. Сама по себе проблема может быть и реальной, но чаще всего ее очень сильно преувеличивают. Далее, во время решения этой проблемы, создается два псевдологических вывода. В качестве вывода нам дают два варианта. Мы можем либо затянуть пояса, но сохранить мир, либо напасть вон на ту соседнюю страну, которая досаждает нам последние несколько лет. Третий и завершающий шаг – это создание небольших групп людей, которые будут генерировать много шума вокруг двух этих вариантов и привлекать к себе все больше сторонников. Здесь все очень просто. Отбираются самые красноречивые сторонники войны и мира. Они начинают спорить друг с другом, разделяя позиции общества на две части. Для чего это может понадобиться, спросите вы? Как вариант, это хороший способ разделить страну на две идеологически противоположные части, или просто отвлечь внимание от реальных проблем. Данный метод применяется повсеместно. Например, все вы знаете знаменитый выбор между Pepsi и Coca-Cola. Но мало кто знает, что оба этих бренда принадлежат одним и тем же инвесторам, как и 99% продуктов на нашем рынке. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Ищешь особый подход? Слушай радио Диалог. Радио Диалог.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13:30 до 16:30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13:30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время сиесты. Деловые переговоры часто могут проходить в ресторанах и во время обеда, который в Испании традиционно начинается ближе к 21:00. Деловых партнеров, как правило, домой не приглашают. Если же это произошло, то, скорее всего, хозяева действительно очень расположены к приглашенным гостям. В качестве подарка можно взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома. Испанцы не любят открытую демонстрацию достатка, поэтому не стоит оставлять больших чаевых в ресторанах или дарить партнерам дорогие подарки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В ДТП в Магарамкентском районе пострадали 7 человек. Сообщается, что вечером 22 августа на 40-м километре автодороги Магарамкент-Ахты-Рутул на мосту через реку Самур 45-летний житель Ахтынского района, управляя автомобилем «Лада X-Ray», выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Нива», за рулем которой находился 58-летний житель Магарамкентского района. В результате ДТП в больницу с различными телесными повреждениями доставлены водители обоих транспортных средств и их пассажиры. Трое пассажиров «Лада Нива» в возрасте 62, 58 и 34 лет и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11 и 12 лет. Об этом сообщает МВД Дагестана. Дагестан принял участие в крупнейшей международной туристической выставке Азиатско-Тихоокеанского региона «Рата Тревел Март 2026» в малайзийском городе Кучинг, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. Делегация Дагестана представила регион в составе национального стенда «Discover Russia». В работе приняли участие туристический центр республики и представители международного туроператора. Экономический показатель динамика объема промышленного производства в Дагестане в первом полугодии составил 106%. Общий объем отгруженной продукции превысил 60 миллиардов рублей. В числе предприятий, которые показывают рост производства, отмечен, например, «Дагдизель», где выпуск металлоизделий увеличился в 1,5 раза. Средняя розничная цена арбузов в России составила 46 рублей за килограмм, а дынь – 107 рублей, свидетельствуют данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%, цена на дынь увеличилась менее значительно – на 26%. Я напомню, что основными регионами производства бахчевых культур остаются в нашей стране – это Астраханская, Волгоградская, Оренбургская области, а также Краснодар, Ставропольский край и наша Республика Дагестан. Спрос на бахчевые в сезоне 2026 года отмечается как стабильный. По данным корреспондента Диалога ФМ, средняя цена в Дагестане на арбуз сейчас составляет 30 рублей. Визит специального представителя президента США по Украине Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев и в Москву отложен, об этом сообщает издание «Комсомольская правда». Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка делегации США не была подтверждена на фоне подготовки к празднованию Дня независимости. Я напомню, что День независимости Украины пройдет 24 августа, о причинах переноса визита, а также о возможных новых датах пока не сообщается. Ну и с 1 сентября этого года на платформе госуслуги станут доступны видеоуроки о безопасности детей в интернете, рассчитанные на родителей и педагогов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, уроки подготовлены совместно с профильными ведомствами и партией «Единая Россия». Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Смотрите, у меня вопрос. Значит, я модель понял. А сколько у вас сейчас ГПУ в вашей вот
2: дистанционной? У нас 450 ГПУ сейчас. Ага. Это high-end GPU. Это ага. Не домашние GPU, это вот
1: я
2: серверные.
3: Hopper и Blackwell.
1: Теперь вопрос у меня. Смотрите, значит, как я размышляю с точки зрения большой компании. Значит, у вас, допустим, у вас сейчас там 400, а стало 50 тысяч, 100 тысяч и так далее. Значит, если я такая компания-гигант, то я легко могу вашу систему взять и заабьюзить. То есть я могу взять и перенаправить все свои вычисления на ваши мощности, и все ваши мощности очень быстро лягут. И на этом как бы вот хоп, и вся история закончилась. Какая здесь... То есть у меня в голове сейчас с точки зрения контроля вас, несмотря на то, что... То есть вы становитесь неподвластны влиянию, только когда вы становитесь очень большими. Все, вот, все что до этого, очень много рисков и потенциального абьюза, который на вас можно послать.
3: Сколько было компьютеров у банков?
1: У
3: банков в 2013-2015 году.
1: А, ну я не знаю.
3: Могли ли банки в 2013 году заабьюзить 51% биткоина?
2: Что мы...
3: Могли. Что мы это уже был четвертый год существования биткоина. Чего же они этого не сделали?
2: Что мы наблюдаем?
1: Я понял.
2: Что как то... Вот эта мысль того, что подключить больше GPU, у тебя появляется в тот же самый момент, когда и у других людей появляется такая же мысль. И это то, что позволило биткоину, независимо от того, что в начале в биткоине было только 1500 GPU, да, то, что позволило биткоину никогда не приблизиться к точке, когда у кого-то был контроль на сеть. Потому что как только кто-то видел новость о том, что, блин, это есть, вот посмотрел там какой-то подкаст, в котором это рассказали, и в этот момент ты думаешь, о, я сейчас подключу, в этот же момент об этом думают еще 10 людей.
3: Если ты увидел эту новость, все увидели эту новость.
2: Вот. И в этом плане как раз вот это распространение знания тут ключевое. Потому что распространение этого знания, оно приводит к тому, что вот у нас каждая новость, когда что кто-то добавляет GPU, приводит к тому, что кто-то другой тоже хочет добавить больше GPU. И с одной стороны, можно ли было добавить больше? Можно, но это очень дорогое оборудование. Уже сегодня порядка миллиона долларов в месяц.
1: Реально?
2: Да, ты тратишь на оборудование, подключенное к вашей сети.
1: Одна машина, миллион долларов.
3: Не. Один GPU. Его стоимость на рынке типа 30, 40, 50 тысяч долларов, в зависимости от того, какая модель.
2: Вот 450.
3: Значит, соответственно, снять его в аренду сейчас в облачке оптом в долгосрок будет тебе доллара 2 в час стоить.
1: Так.
3: Вот ты берешь эти 2 доллара в час, умножаешь на 24 часа, округляем, получаем там 50 долларов в день стоит снять вот этот один GPU.
1: Так.
3: А это значит в месяц 1500 долларов
1: так.
3: Один GPU. Если их 400...
1: А,
3: вот
1: ты помножил. Да. Все,
3: вот мы помножили и понимаем, что значит каждый месяц сейчас... Это месяц, прошу. Мы месяц назад запустились.
1: Да.
3: И за этот месяц мы выросли
1: Костите.
3: До того...
1: Могли бы сами платить их условно, да?
3: Мы могли бы, не знаю, там кто-то говорит, зачем вы там, поднимали бы деньги в себя? Да нет, мы вообще всех инвесторов, кто нам приходит, говорит, о, хотим вас инвестировать. Мы говорим, некуда инвестировать.
1: Покупайте
3: майните.
1: Машины.
3: Майните. Вы сейчас даже монеты купить не можете. Майнить можете. Бегите майнить. И бегут майнить. И инвесторы, VC, идут и такие, окей, для меня это чек, там, не знаю, 400 тысяч долларов, который я положу за следующие полгода. Окей, как, типа как в стартап положить. Все. И
2: вот
3: это майнит.
2: И в этом плане то, что мы наблюдаем, что это просто естественным образом происходит одновременно, что чем больше вера, тем больше людей
3: готовы
2: хотят
3: участвовать,
2: и тем более безопасна сеть. Вот у нас вот месяц прошел, у нас не было ни момента, когда у кого-то было больше 30% мощности.
3: Причем, как... что люди добавляют, типа, плюс 100 еще GPU, плюс 100 еще GPU, как вот выросли до 400.
2: И в этом плане мы думаем, что так же будет и продолжаться. Что не будет момента, когда вот кто-то резко такой...
3: Сейчас большие известные майнеры уже выделили свои GPU, это еще 300 GPU, и добавят их двумя шагами. Сначала 150, потом еще 150. То есть они-то тоже понимают, что как, они-то помнят, как это было с битком. Нужно, чтобы никогда ни у кого не было большинства.
2: Вот. И то,
3: но
2: что...
3: мне нужно просто, чтобы я был какой-то большой частью сети, чтобы успеть больше монет заработать.
2: То, что вот не очень понимают про биткоин, независимо от того, что это написано прямым текстом
3: в
2: white paper Сатоши, это то, что эта концепция, она строится на предположении, что и это очень гуманистическое предположение, что большинство честные. Вот мы знаем людей, которые строили биткоин-оборудование, которые как только начали приближаться к 50%,
3: остановились.
2: Себя, мы больше не делаем.
3: Дождались, пока весельник догнал их.
2: Потому что на самом деле эти сети строятся в действительности энтузиастами, которые хотят, чтобы это будущее случилось.
3: И более того, они знают, что это может случиться только если безопасность соблюдена. То есть,
1: ну, сейчас факт, просто уже никто не сможет 50% сделать, но тогда это было. Тогда.
2: Но они просто себя остановили. Да, они просто вот они могли, но себя остановили.
3: Как только
2: потому, что
3: ты делаешь его, ты потерял все, что ты в него вложил, потому что ты тут же уже разрушил веру.
1: Ну да, веру.
3: Веру в это.
2: И это такая вещь, в которой ты такой смотришь, думаешь, нет, человечество, оно не такое.
3: А свободных GPU, вот этих вот раскиданных по всему миру, миллионы. Миллионы. Они тут 10 тысяч, там 50 тысяч, у этого правительства 100 тысяч, у этого там сям, они раскиданы повсюду сейчас. И большинство из них, наполовину не используются.
2: При этом среди текущих майнеров сети у них, на самом деле, ресурсов у всех сильно больше. И они все равно действуют по этому же принципу. Они кладут, чуть-чуть. Как только видят, что другие кладут, они еще кладут, когда видят, что... То есть в этом плане мы как раз ожидаем, что это будет такой натуральный рост.
3: Подверженный вот этой удвоение идее. Каждый месяц. Но это удвоение каждый месяц, мы все знаем, как это экспонент работает. То есть если все пойдет так, как оно идет сейчас... То есть у нас первый месяц, хорошо, это было не двойня, это было в 4 раза. Ну, просто в первый месяц мы как бы много кого уже успели обсудить и рассказать, как работает. И как только запустились, то довольно быстро подключилось. Но за второй месяц мы ожидаем удвоения, может быть, даже больше, не знаю. И дальше я ожидаю, что это удвоение будет в следующие, 5, 6, 7, 8, 9 месяцев. Мы дойдем до 100 тысяч GPU, скорее всего, меньше, чем за год.
1: Звучит провокационно, но интересно. Если вся эта история сработает, это, конечно, феноменальный кейс. Если не сработает, то...
3: Мы попытались.
1: Только мы как минимум попытались.
3: Да, мы как минимум попытались.
2: Знаешь, вот есть такая вот вещь, что у нас есть вот майнеры, которые с самого начала запуска уже участвовали. И в самом начале, так как было меньше GPU, как работает майнинг в биткоине? Чем больше GPU, вот эти копеечки делятся на всех.
1: Да, понятно.
2: Вот, например, в 2010 году в биткоин-сети было 1500 GPU. Каждый заработал 1000 биткоинов за год.
3: Тысяча биткоинов за год. Просто представь себе эту сумму сейчас.
2: Но тогда эти деньги
3: life-changing.
2: И в этом плане у нас...
1: 100 миллионов, сейчас потихоньку.
2: Да. У нас месяц назад себестоимость заманить одну монетку месяц назад было 20 центов.
3: Сейчас
2: 2 цента. Сейчас 10 центов. И те люди, которые участвовали месяц назад, они такие... это изменение, оно очень заметное. И в этом плане мы думаем, что чем больше людей как раз увидят в этом альтернативу, и сначала будет маленькое количество, сначала будет верующие.
3: Сейчас маленькое количество. Причем сейчас это маленькое количество будет в большей степени люди, которые верят в... или хотели бы, чтобы это будущее случилось, и арендуют GPU, чтобы на них поставить ноду и подключить к сети. А будущее, конечно, будет выглядеть не так. Будущее будет выглядеть 10 тысяч национальных дата-центров, специализированные чипы, доступ к ним на годы вперед, покупка их на миллиарды долларов. Вот как будет выглядеть будущее. Точно так же, как оно выглядело в биточке.
2: Там сначала были эти 1500 GPU, чтобы ты мог свой домашний компьютер подключить и заработать 1000 биткоинов.
3: А теперь
2: уже через 3 года оно все уже было в специализированных чипах, которые нельзя просто так купить, которые требуют определенных...
3: А сейчас знаешь, как в основном биточек работает? эти большие компании уже даже не для себя майнят. Они уже заранее предпродали все эти монеты.
1: Понятно, конечно, понятно.
3: Тем, кто верит в рост монетки.
1: Да-да-да.
3: И для них, для самих, окей, они берут себе маржинальность, там, какой-то типа 5%, а все остальное, как бы, эти все монеты уже предпродали. И во многом подумать для больших фондов, которые вот сейчас, типа, большие пенсионные фонды в Америке входят в биткоин, это как бы для больших инвесторов. Для них самый простой способ войти на, не знаю, на полмиллиарда долларов, это не с рынка купить. Ну, потому что, во-первых, пойди еще купить полмиллиарда долларов в биткоин с рынка, как бы супероперация. Это пойти к такому майнеру и выкупить все, что он делает в следующие там несколько-то месяцев. И просто вот это рынок уже вообще другой. Не я поставил дома свою машинку, а кто угодно на рынке платит вперед за этот майнинг, большие компании майнят. И это как вот платить за выкуп экскавацию золота, предоплачивать.
1: Услышал. У меня вопрос, знаете, невольно возникает. Мы с вами в прошлом выпуске обсуждали, собственно, то, чем вы занимаетесь. На тот момент вы рассказывали про свой фонд, про там инвестиции в людей и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, насколько я понимаю, вы очень плотно были сфокусированы на этом в последнее время. Собственно, что происходит вообще в остальных компаниях? Я просто, например, зашел там на сайт, посмотрел, я увидел, что у вас не добавилось количество людей, в которых вы проинвестировали, да? Соответственно, вот давайте такой срез, апдейт спустя полтора года, что происходит по остальным проектам. Плюс я, насколько я вот помню, у вас еще есть там маркетинговая компания какая-то, это как агентство, плюс у вас есть компания, которая занимается условным там биотехом, да, вот, собственно, что там везде происходит?
2: Смотри, у нас наша компания, которая представляет наше будущее, Либерманско, да, вот идея инвестиций из будущего началась с того, что мы это сделали с собой, и мы сделали эту холдинговую компанию. У нее есть в действительности ряд проектов, и часть из них была очень публичная, да, мы о ней много публично говорили, как о нашем фонде, который инвестировал в людей. Часть была очень непубличная, вот наша компания, которая занимается оптимизацией приложений больших корпораций. Ну,
3: мы выступали на конференциях, но как бы на профессиональных конференциях.
2: Да, это больше вся наша, весь наш маркетинг был направлен на продажи большим корпорациям. Мы о нем просто очень мало говорили. И в этом плане, что какой апдейт, вот я думаю, что тогда, когда мы встречались, наша вот эта холдинговая компания, которая представляла будущее, тогда еще имела 200 миллионов оценку, потом мы сделали еще один раунд, где оценились 400 миллионов, вот, привлекли больше инвестиций со стороны очень известных имен, венчур на рынке, я не уверен, что аудитория с ними сама знакома.
1: Они у вас на сайте висят.
2: Да-да. Вот. И мы продолжили инвестиции в людей. Это фонд. И как фонд у него есть цикл в...
3: Вот ты поднял деньги, аллоцировал деньги, и жди 8 лет, когда у тебя будут экзиты.
2: Вот. У нас очень хорошо, хороших успехов достигли те фаундеры, в которых мы вложили.
3: Люди, в которых мы вложили.
2: Вот, и основная сейчас как бы стадия этого проекта в том, чтобы довести это все до экзитов, ну, как вот с фондом, довести до того, что мы сможем в итоге реализовать вот эту долю в будущем этих фаундеров, которые мы купили, реализовать за значительно большие деньги.
1: То есть, условно говоря, идея как бы перепродать доли в людях.
2: Поэтому, ну, еще раз, как инвесторы, да, это же инвестиционный проект.
1: Нет, я понимаю, то есть, условно, ваша идея не в том, чтобы получать с этих фаундеров дивиденды, а в том, чтобы перепродать их будущее другим фондам.
2: И для того, чтобы показать, мощность.
1: Что модель работает, что модель работает.
2: Потому что дивиденды мы получаем, да, но дивиденды, как ты знаешь, они всегда, это очень маленькая часть стоимости компании.
1: Ну, понятно, да.
3: В этом смысле как бы мы терпеливо ждем развития рынка. И вот сейчас буквально на той неделе на нас в очередной раз кто-то вышел. Это, кажется, были люди Питер Диамандиса.
2: Знаешь, это создатель Singularity.
1: University.
2: Вот он сейчас имеет тоже один из самых таких мощных подкастов.
3: Очень специализированный, не очень большой, но очень.
1: Я видел.
3: Вот, люди знают.
2: И они сейчас запускают новый проект, где они хотят использовать эту модель и, соответственно, запартнериться с нами с точки зрения использования модели. Идея того, что идея инвестиция лучше, она как раз
3: идея живет, мы ее продолжаем развивать. Мы выступаем, вот, не знаю, в начале года выступали в Йеле перед студентами. Мы продолжаем реагировать, вот, продолжаем держать руку на пульсе.
2: Но у фонда его цикл порядка 7-8 лет.
1: Я понял, как и у любого другого фонда. Да. Все, я понял. То есть у вас нет идеи в том, чтобы проинвестировать там еще в 100 человек?
3: Было бы, если бы нам, если бы мы показали, как только мы покажем
1: вам
3: результат...
1: Вам нужен трек-рекорд, да?
3: Нам нужен трек-рекорд.
2: Да. Конечно, так работает с фондами, что ты делаешь первый фонд, потом делаешь второй, а потом уже это...
1: Я понимаю, классическая модель. Все, я понимаю. То есть вам, условно, нужен трекшн, нужны какие-то реальные экзиты для того, чтобы, условно, открывать новый фонд и привлекать в него деньги.
3: Мы играем в долгую здесь. Поэтому как бы мы очень терпеливо ждем и продолжаем эту тему двигать. В мире AI это будет еще более важно.
2: Наша биотек-компания там еще более долгосрочная. Мы используем открытия, которые сделали наши родители. Потому как работают вычисления внутри
3: клеток.
2: Клеток, внутри нейронов. И готовим всю технологическую базу для того, чтобы строить вот квантовый компьютер будущего по этому принципу.
3: Подожди, сначала, чтобы делать эксперименты, сначала мы готовимся долго к тому, чтобы продумать и понять, какие эксперименты делать, потому что они будут дорогими, долгосрочными экспериментами.
2: Ты квантовый компьютер уже, ну, я думаю, что практически нету людей, которые понимают, что это сработает. Да, это уже как бы совсем очевидно, что это будущее вычислений. Но все понимают, что это за пределами там, 20 лет от сейчас.
1: В смысле, вперед, да, 20 лет. Ага. Да, слушай, а вот, кстати, простите, перебью, по поводу квантовых компьютеров, вообще в целом относительно того же самого крипторынка и биткоина, да, один из таких ключевых рисков, назовем это так, это появление квантового компьютера, который может расшифровать это. Но, насколько я понимаю, я, честно сказать, не глубоко погружался в эту тему, что в целом технологически устройство такое, что даже если мы придем, ну или когда мы придем к квантовому компьютеру, то это не будет так, мы проснулись, и он завтра есть. То есть это будет степ-бай-степ-бай-степ-бай-степ, и на каждом этом степе как бы технологии будут меняться, уровни шифрования будут дополняться, и к тому моменту, как появится сам компьютер, уже и сама модель шифрования полностью поменяется.
3: Смотри, более того, биткоин может быть...
2: Нет, более того, биткоин, вот это всем кажется, что это такой монолит не меняющийся. Да. Но код биткоина
1: вот, я про то же.
2: Менялся.
1: Вот, я про то же, он что он требует... условно, к этому моменту да. поменяется уже да, 10 да, раз, конечно, и что конечно. Это будет модель адаптированная.
2: Конечно. Да. И прошлое же там, ты не сможешь изменить прошлое за счет того, что ты расшифруешь.
3: Ledger останется. Он будет уже записан, и все будут его понимать. Единственное, что как бы... Что,
2: но
3: что
2: ключи шифрования, что безусловно, что... изменятся. Да. И, то есть,
3: что
2: например...
3: кто-то может зайти в твой аккаунт, условно. Вот это угроза квантового да. компьютера или биткоина в этом.
1: Я именно и говорю, что, условно, кто-то сможет, условно, расшифровать. Перебрать. Да, расшифровать, перебором сделать. Но это поменяется тоже. Конечно. То есть, после модель да. полностью адаптируется.
2: А как работают вот эти распределенные сети? Там, в действительности, адаптация происходит не сразу, потому что нет одного сервера, который ты
1: ну,
2: обновил.
1: Да.
2: Но как только собирается консенсус между всеми участниками, что нужно произвести обновление, эти обновления происходят.
1: Да.
2: В биткоине обновления происходили совсем год назад, ввели дополнительный тип шифрования для того, чтобы делать такие совместные подписи.
1: Угу.
2: Этой функции не было в биткоине в начале. То есть как только есть очень четкое доказательство, что такое обновление необходимо,
1: угу.
3: Комьюнити его сообщество делает. Его принимает.
2: Поэтому это в действительности, ты прав, что это скорее ну, байка, что квантовый компьютер это в момент все изменит. Что в действительности произойдет, это то, что вот ты сегодня ведешь переписку, и ты надеешься, что ее никто не прочитает.
1: А ее прочитают.
2: Любой человек...
1: Ты неправильно сказал. Ты надеешься, что ее не прочитают? А ее читают.
2: Нет, сегодня ее не могут прочитать, если ты хорошо шифруешься. Ее не могут прочитать.
3: Но когда ты шифруешься, то все равно же можно...
2: Они все равно записывают это все.
1: Да, конечно, я понимаю, конечно.
3: Где ты его держать?
1: Знаете, у меня на этот счет нет никаких иллюзий вообще. На тему того, что все, что мы обсуждаем, переписываем, это все будет когда-то прочитано.
2: Да, оно точно, потому что оно сегодня записывается.
1: Конечно.
2: А значит, в будущем будет прочитано. А биткоин безопасности, он точно будет обновлен, есть уже квантовый резистанс шифрования. Просто его сейчас обновлять...
1: Нет смысла.
2: Нет смысла.
1: Нет никакого смысла.
2: Потому что квантовый компьютер все-таки далеко от того, чтобы быть практически применимыми.
3: Для биткоина тоже будет значить, что нужно будет менять хардвер, да, допустим. Но на секундочку, биткоин — это как раз такая экосистема, в которой хардвер меняется очень быстро. Как было сказано, если за 15 лет производительность увеличилась в 300 тысяч раз, ты можешь просто попробовать представить себе, во сколько раз каждый год она менялась, и сколько лет уходит на то, чтобы твое текущее вот старое оборудование тратило электричество больше, чем стоит биткоин, который ты на него произвел. Понимаешь, да? Ну, и ты вылетаешь. Поэтому ты выкидываешь это старое оборудование и ставишь вместо него новое оборудование. Каждый, кто задается вопросом, а что мне делать со старым оборудованием биткоина? Выкинуть. Как бы, и те, кто понимает, как этот рынок работает, они в это вошли осознанно. Они знают, как это работает.
2: Поэтому, когда нужно будет и оборудование изменить для квантового защищенного шифрования, изменится, не составит никакого труда.
1: Ага. Окей, еще одна тема, смотрите, давайте в продолжение. Мы с вами в прошлый раз, когда записывались, мы обсуждали вообще проблемы в экономике, да, и вот это мы обсуждали модель проблемы пенсионных фондов, то, что молодые не получают денег, у них нет мотивации открывать компании, и вот эту вот всю историю. Это сейчас еще сильнее усугубляется.
3: Это уже еще сильнее усугубляется, и AI еще сильнее...
1: Вот, я ровно к этому и клоню. То есть с того момента прошло полтора года, эта штука еще сильнее как бы культивируется, и при этом у нас есть вот эта вот угроза искусственного интеллекта, так называемая. Вот смотрите, значит, здесь вот тоже хочется попытаться разобраться в том, в какую плоскость мы все-таки эту всю историю развернем. То есть есть идея того, что наступит вот эта вот точка сингулярности, где ИИ станет как минимум такой же умный, как мы, а возможно даже еще умнее. Ну, то есть как только произойдет эта точка, он начнет стремительно, да, там, ускорение в развитии. Вот. И мы с вами также говорили про растущую безработицу, которая только будет расти и так далее, и так далее, и так далее, потому что людям нет как бы выгоды в том, чтобы что-то делать и идти куда-то работать. Вот в текущей парадигме мира безработица будет расти еще сильнее. Стартап в Сан-Франциско, как это с автомобилями? Вейма, да.
2: 10 вот миллионов человек.
1: Вот. Бам, просто моментально отлетает. И вот я пытался...
3: Моментально, за пару лет 10 миллионов человек
1: это работает. Моментально, в наше время, моментально, за пару лет. Значит, и как бы понятное дело, что если мы вернемся, как бы такой сделаем экскурс в историю, то мы увидим, что когда происходила, например, технологическая революция и происходили какие-то вещи, то в целом, да, там, человек на станке, он больше не нужен. И миллионы людей оставались без работы, приходили автоматизированные станки, но эти люди шли учиться ремонтировать эти станки, там, я не знаю, или там программировать программы для того, чтобы управлять этими станками и еще чем-то. Вот в текущей парадигме, когда ИИ все-таки создаст гигантскую потенциально безработицу, куда будут конвертироваться, на ваш взгляд, вообще эти люди?
3: А давай попробуем просто нарисовать. Ты хочешь другой ответ дать? Или что?
2: Давай. Ну, там просто...
1: Я правильно понимаю, что вы как-то синхронизируетесь, да? Там в мозгу, что ты уже прочитал, какой ответ хочет дать он.
3: Я услышал его и понял, что он...
2: Есть две точки. И очень все зависит от вот того, с какой скоростью AI будет развиваться. Никто не знает ответ на этот вопрос, поэтому нужно разобрать два сценария. И в обоих сценариях вот то, что мы говорим, сыграет
3: ключевую роль в том, это плохо очень будет для всех или вот классно.
2: Одна — это то, что AI развивается не так быстро, не моментально. И
1: условно,
2: AI,
1: десятилетие.
2: Ну, 20 лет, это называется. И он резко увеличивает производительность каждого человека, который может себе позволить его использовать. И в этом мире, вот вопрос в том, имеешь ли ты доступ к AI, можешь ли ты его себе позволить, будет определять,
1: твое
2: есть у тебя работа или нет, работа или нет работы.
3: Ты бомж или...
2: Вот. И в таком мире, опять же, очень большой риск, что этот инструмент будет в небольших количествах рук, он будет даваться как пропорционально
1: твоему социальному рейтингу.
2: Да? Рейтингу это. И в этом плане, вот, например, программист, у которого есть этот доступ к AI, и программист, у которого нет доступа к этой AI, и вы просто уже...
1: двух разных лигах.
2: В двух разных лигах ты просто...
3: А причем как это легко оправдать? Ну, представь себе, вот. Если это настолько опасно, что человек с этой штукой может, например, все что угодно за день, то как бы людям будут по лицензии выдавать доступ к этой штуке. Имеешь ты право к ней доступ? Или ты вообще социально обезопасен для общества, чтобы тебе давали доступ к той штуке, которая может запрограммировать операционную систему новую за день, или нет? На самом деле, хорошо бы представить себе это будущее. И хорошо бы все-таки представить себе не то сумасшедшее будущее, в котором этот сверхинтеллект, который вообще все, он уже может поработить все человечество, а просто себе представить будущее, в котором есть искусственный интеллект, это суперинтеллект, у которого, может быть, все еще нету своего собственного воли, да, он просто выполняет, что ты говоришь, да, как да, чат GPT, ты ему написал, делай это, и он делает. И он как волшебная палочка может делать все. Ну, то есть у него есть все знание человечества, способность рационально мыслить, а добавь туда еще и ручки робота, с помощью
1: чтобы
3: которого
1: что-то физически делал,
3: можно сделать физически все, что угодно. С любой уровнем precision, точности. Может быть, тот, который может делать хирургическую операцию на глаз, будет стоить миллион, но тот, который будет способен налить мне в стакан воды, будет стоить 10 тысяч баксов.
1: А может быть, еще меньше.
3: А может,
1: потому что сейчас количество конкурентов, которые их производят, оно просто катастрофически большое.
3: У нас есть друзья наши, которые уже лет, 15 работают над роботами. Просто это было очень рано.
1: У меня есть товарищ тоже, который делал, может, знаете, Тёма Соколова, который гуманоид делает.
3: Тёма Соколов за 7 месяцев сделал
1: рабочие. Они сделали реальные прототипы рабочие.
3: Да-да, работающий прототип за 7 месяцев. Вот скорость текущая, которая...
1: Да.
3: Так вот эти наши друзья делали роботов очень давно, это было слишком рано. Поэтому у них было несколько волн попыток. Проиграли, еще раз, пошли работать на кого-то, вернулись. Вот сейчас у него есть база данных, там 500 компаний, производящих роботов. В его собственной базе данных.
1: Конкуренция будет безумная.
3: Так вот.
2: Она будет безумная, если мозги этих систем будут одинаково доступны.
1: Да, а если мозги будут у лимитированного количества компаний...
3: Представь себе, у тебя все делают телефоны. Все делают телефоны. Но интернет доступен только Apple. Кто выиграет этот рынок? Apple. А теперь, если интернет доступен всем, то все будут продавать.
2: В этом разница этих двух будущих. Вроде бы одно и то же. Происходит этот AI, который может делать все, но в одном мире... Он может делать все, и он всем одинаково доступен,
1: да.
2: И тогда вот эта безработица, потрясения, они будут...
3: Надо произнести этот мир. Если робот стоит 5 тысяч долларов, то в этом мире, сегодня, в сегодняшнем мире, есть миллиард человек, минимум миллиард человек,
1: которые могут
3: себе позволить. Вот прямо сейчас пойти его и купить.
1: То есть, условно говоря, а я просто-напросто прихожу домой и не трачу время на то, чтобы готовить еду. Я сказал, приготовь мне омлет.
3: Забудь про еду.
1: Да.
3: Он идет за тебя работать на завод. Это твой робот. Он за тебя идет регулировать перекресток. Он за тебя идет собаку выгуливать. Он за тебя... Вот представь себе, что он работает 24 часа. Окей, хорошо, не 24, 20 часов. 4 заряжается.
1: Да.
3: Вот он 4 заряжается, и там мейтенанс какой-то, что его другой робот починит в этот момент. Другой робот его починит в этот момент. 20 часов он работает. Дели его условно по секторам. На треть, условно. Там 7 часов он у тебя дома работает, делает все для твоего дома. 7 часов он вместо тебя работает на твоей работе. И другие 7 часов он в общественных целях работает как некоторая кооперационная вещь, типа дороги строит, заводы строит, электричество прокладывает.
1: То, о чем ты сейчас говоришь, оно вот безработицу как бы...
3: Оно у меня... Суть безработицы.
1: У тебя появляется отсутствие необходимости работать.
3: У тебя появляется отсутствие необходимости, потому что твой робот работает на тебя.
2: Но эта версия, она только в случае,
1: если у всех
2: мозги не контролируют. Если мозги контролируют, то выглядит не так.
3: Если
2: от Гугла робот, который тебе делают только если ты...
1: Он стоит миллион долларов?
3: Нет, в аренду тебе его сдают и вытягивают из тебя столько денег, сколько ты готов за него заплатить. То есть все...
2: Понимаешь, вот это вот интересно, вот есть сейчас несколько моделей с самоуправляемыми машинами.
1: Угу.
2: Есть Waymo.
1: Да.
2: Там ты не можешь вообще купить.
3: Ничего.
2: Ты
3: все только Google
2: поставлен под ренту, и там очень понятный путь. Они сейчас убьют Uber, Lyft и все остальные компании.
3: И могут назначать любую цену.
2: А дальше будут назначать любую цену, которая только дозволена.
1: Я, простите, запомню мысль, но вот Uber, у них же была идея, что они станут прибыльными только тогда, когда появятся. Но их просто не будет. Просто не будет,
2: потому что у них нет самоуправления.
1: Да, машины. они так не смогли построить, да, и, соответственно, их просто смоют.
3: Они не смогли построить. Почему? Потому что Google их засудил. Из-за того, что якобы там у них появились файлы из гугловских, хотя там как бы из файлов доказанных было, типа, презентация с weekly митинга, на которой ничего не было по технологии, собственно говоря. Но Google их засудил и заставил их перестать этим заниматься.
1: В итоге сам, это же да. Они же владеют вот этим Waymo, да.
2: Вот есть
1: сами...
2: вот есть модель Waymo, а есть как бы альтернатива от Илона Маска. Он рассказывает вроде бы ту же самую историю, которую рассказывает Даня, что
3: у
2: каждая машина,
3: будет машина,
2: которая
3: своя...
2: будет управляться вот этой сетью,
3: роботакси,
2: и которая за тебя будет зарабатывать. Да. Единственное, что он не упоминает, что ты не владеешь этим AI. Даже когда ты покупаешь следующую машину, ты не можешь этот AI перенести на новую машину. То есть как только твоя машина устаревает, то все, они не будут продавать машины, они будут только их сдавать в аренду.
3: И в этом плане он сейчас его даже говорит, что роботакси будут отдельными.
2: А у него 2-триллионный проект на то, чтобы на Марс лететь. Поэтому он будет себя абсолютно чувствовать хорошо.
3: Ради человечества я беру с человечества всю плату за таксоизвоз, который мне нужен, чтобы строить ракеты и лететь на Марс.
2: То есть если у нас
3: все
2: не будет...
3: оправдано, даже
4: цель оправдывает средства, да?
3: Даже морально оправдано.
2: Вот. И если у тебя не
1: красиво.
2: Будет...
1: А теперь он еще и во власти, так что у него теперь все рычаги есть для этого.
3: Все рычаги есть.
2: Поэтому если не будет альтернативы, когда мозг этой системы — это open source, открытый код, который доступен всем, который вычисляется децентрализованной сетью, то тогда будущее вот такое. Тогда безработица в действительности имеет то же самое, тот же самый смысл, как имеет сегодня.
1: Так.
3: А если будущее, в котором у каждого есть робот, который способен произвести любую работу, это будущее, в котором даже если вдруг почему-то нам не платят, то мы вдесятером собрались и построили все, что нам нужно самостоятельно. Потому что наши роботы за нас это сделают. Они знают, как быть врачом, как быть учителем, как построить дом, как приготовить еду.
2: Сама материя экономики другая.
1: Я понимаю, но мне кажется, что как и в любом глобальном изменении общества и экономики, это всегда будет вначале через пиковое, да, то есть вначале это будет как вот сценарии, когда никому недоступно и так далее, и потом все будет постепенно
3: может
1: проникать
3: быть,
1: в слои.
3: Может быть, а может быть нет.
1: Ну вот давайте предположим все-таки сценарий, когда это происходит вот так, да. Как мы привыкли, что вначале никому недоступно, огромное расслоение общества, растущая безработица и так далее. Что, на ваш взгляд, в этот момент вообще будет происходить с людьми и с экономиками? Чем они вообще будут заниматься?
2: Я думаю, что будет происходить, мы будем видеть немножко по-разному в разных странах.
1: Ага.
2: В Соединенных Штатах это все будет очень сильно прорегулировано. И вот этот доход этих компаний...
1: Будет шериться, как
2: будет,
1: на пособие идти.
2: Будет каким-то пособием распределяться.
1: Да, окей.
2: Но они будут заботиться только о гражданах США.
3: Америки.
2: А при этом вытягивать ресурсы из всего остального мира.
3: Хотите и... на шее — платите. А внутри США как бы тут у нас социализм.
2: И в действительности в этом плане поэтому, когда мы летаем по миру и встречаемся с министрами разных стран, они все это понимают. Они все понимают, что это вопрос суверенитета. Если у них нет этого ресурса, то что будет через 10 лет?
1: Но это вообще на оборону как бы влияет тоже очень сильно, потому что если у тебя появляются роботы, условно, а у другой страны их нет, вопрос закрыт.
3: Вот,
1: вопрос
3: закрыт. И дроны, роботы, все, как бы это все. AI определяет в суть суверенитета.
2: Если не возникнет альтернативы, то будут в странах, в которых распределиться. Это благо каким-то образом распределиться. А в целом в Америке и сегодня пособия достаточно высокие по безработице. Вот
1: да,
2: когда всех посадили на COVID...
1: 10 лишних тысяч платили, по-моему, да? Это сумасшедшее.
2: Там просто сумасшедшие деньги платили.
1: Люди столько не зарабатывали. Я же, по-моему, рассказывал даже раз, у меня у ребят в Нью-Йорке большая компания, которая занимается условный кейтеринг, все большие мероприятия делают. У них там тысячи людей. И люди после ковида просто сказали, не, я больше не хочу работать, у меня как бы пособие больше, чем я зарабатывал у вас, как бы. И там был огромный кадровый голод после этого.
2: Вот, и до сих пор еще от него эффект остается.
3: Шлейф.
2: Поэтому будут страны, в которых это все будет не так грустно. Будут страны, где пенсионные фонды инвестировали в OpenAI, XAI. Значит, вот, например,
1: такие страны мы знаем.
2: Да, ну даже какие-нибудь Саудовская Аравия или Эмираты, они же как раз очень много инвестируют. Они понимают, что нефть заканчивается, а вот это, наоборот, останется. И надеются через вот эту инвестицию получить обратно в этот фонд себе деньги и распределить между своими гражданами.
1: возьмем, мы можем прям достаточно глубоко копнуть в историю. Понятное дело, что именно такого технологического прогресса там, скорее всего, не было, да, по крайней мере, то, что нам известно. И вот такого прям сдвига не было. Но если просто взглянуть вот на устройство психики людей, да, людей у власти в том числе, государств как таковых, то они всегда вот за как раз другой исход. За власть в одних руках, за тотальную доминацию и так далее, и так далее, и так далее. И вот вашу модель, в которой вот все будет у всех равномерно open source, и люди будут думать о смысле жизни, честно сказать, мне очень сложно поверить пока что и представить, потому что это противоречит тому, как устроен мир.
3: Саш, ну смотри, в чем штука. Вся штука сейчас заключается в том, что все они и есть аутсайдеры в этом смысле. То есть мы говорим о том, что у нас есть США и Китай,
1: да,
3: которые... Китай может быть, да,
1: ну, все, да. А у остальных не остается выбора.
3: А у остальных не остается, ну, выбора. Да. То есть так, они,
1: это меняет правила игры.
3: Это вообще меняет правила,
1: да,
3: игры.
1: Да, да.
3: Они все будут за то, чтобы мы случились. Будут всеми руками и ногами поддерживать, чтобы это случилось.
1: Я даже не только про вас, я вообще про в целом про идею. Я даже
3: идею
1: не про... Помимо вас, может, еще 100 человек быть, которые попытаются создать, я просто, да, про то, что именно это меняет ход истории,
2: абсолютно,
1: назовем это так.
2: Абсолютно. Есть уже примеры. В конце 90-х годов все сервера управлялись различными частными операционными системами.
3: Это были Microsoft, Sun Microsystems, Oracle.
1: Ты имеешь в виду до того момента, как персональный компьютер появился в каждом доме?
3: Не, подожди. Нет, когда персональный компьютер появился в каждом доме уже к 2001 году, так, все, мы же 2000 год, 2001 год, уже есть у всех, уже так, биткоин как бы вот-вот будет. А почему? Потому что Сатоши посчитал, что у всех достаточно частных компьютеров, чтобы они, общее количество частных компьютеров было больше, чем общее количество корпоративных компьютеров.
2: Вот это все контролировалось корпорациями, но и в 2001 году Linux все еще был меньше 1%.
3: От рынка серверов.
2: От рынка серверов.
1: Так.
3: А сегодня...
2: Сейчас 75%.
3: 75%.
2: То есть, на самом деле, мы уже имеем в истории...
3: И это не просто как бы Linux, Linux. Непонятно людям, что такое Linux. Все...
2: Android-телефоны.
3: Все...
2: Что? Все Android-телефоны.
3: Все Android-телефоны — это Linux. Но я хотел сказать другое. Все протоколы, по которым работает интернет, все протоколы, по которым работает веб, вообще, mm-hmm, языки, сервера, веб-сервера, почтовые сервера, все это open source. Он настолько победил именно из-за того, что у людей тогда появился, у очень маленькой группы людей, в 91-м году Линус Торвальдс, который пришел к этой идее, что нужна альтернатива закрытым операционным системам, и решил собрать группу энтузиастов, чтобы написать Linux, себе сложно сейчас представить, что на самом деле тогда была точно такая ситуация. 5 корпораций Америки контролировали все сервера мира, и все домашние компьютеры, все были на них. А сейчас 90% всех телефонов на open-source Linux. Mm-hmm. 75% всех серверов, которыми мы пользуемся, на open-source Linux. Весь интернет — это open-source. Кто-то мог бы сказать, ну еще, сейчас это все корпорациями поддерживается. Все, значит...
1: Не, ну этих корпораций очень много, и как бы они
3: это
1: в разных странах.
3: Это все еще децентрализация.
1: Понятно, да.
3: Но б, произошло второе изменение. Почему, например, cloud... Почему мы сейчас говорим, будет cloud GPU?
1: Mm-hmm.
3: Для того, чтобы поддержать AI. Почему же тогда клауд, текущий клауд вычислений не стали тоже децентрализованными? Потому что на самом деле не было фреймворка биткоина. Клауд,
1: mm-hmm,
3: Amazon, Google, GCP, Azure, Microsoft, это начало, это 2008 год. Вот это вот, этому начало заложено.
2: То есть у открытого кода было вот это энтузиасты, но там не было модели,
1: как
2: заработать,
3: финансировать инфраструктуру, физический хардвер финансировать.
1: Слушайте.
3: А биткоин появился параллельно с клаудом. И за время клауда,
1: ага,
3: за время развития клауда, биткоин построил инфраструктуру большего размера, чем клауд. Просто для какой-то
1: монетка,
3: непонятной монетки, которая раньше была непонятна, а теперь стала 10% золота.
1: Смотрите, погодите, у меня вопрос возникает. А чисто технически, почему нельзя на мощности биткоина натянуть условный ИИ?
3: Так и будет. Просто медленно смещаться.
2: Да нет, там...
3: Но только железки нужно будет вытащить.
2: Оно не подходит для вычислений.
1: То есть текущее железо не подходит.
3: Ну что такое железо? Что такое железо?
1: Ну чип.
3: здание построено. Это железо.
1: Нет, я понимаю, конечно.
3: Оно здание можно построено. Электростанции построены.
1: Нет, я понимаю, что это огромная инфраструктура.
3: Это огромная инфраструктура, только чипы там сменяются раз в пару лет. И вот следующая смена за следующие пару лет, она придет к тому, что 10, 20, 30% мощностей и дата-центров биткоинов будет занято не биткоин-машинками, а AI-машинками.
2: Это первые изменения, которые вот мы, например, сделали. То есть вот первая вещь, которую мы сделали в протоколе, это то, что в биткоин вычисление — это так называемая хэш-функция.
1: То, что мы сегодня с вами обсуждали, это животрепещущее. Это то, что, мне кажется, заботит сейчас многих. И в целом я и многие люди сегодня строят свое восприятие через призму того, как будет меняться мир. Это, наверное, самый главный вопрос, который у любого адекватного человека сейчас возникает. Я, как всегда, кайфанул. Спасибо вам большое, ребят.
2: Все, супер.
1: Класс.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии Алексей Усачев стал серебряным призером в опорном прыжке, а Савелий Съедин смог выиграть бронзу в упражнениях на перекладине. Там же в Загребе Радмир Мусаев стал победителем юниорского чемпионата Европы в упражнениях на кольцах. Для этого российского гимнаста это третья медаль на Евро. Ранее Мусаев стал вторым в упражнениях на коне и в командном турнире. И еще отметим Даниила Смирнова, который среди юниоров занял третье место на перекладине. Российские фигуристы выиграли все 4 золотые медали на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Китае. Мария Фефелова и Артем Валов стали победителями в танцах на льду. Полина Шешелева и Егор Карнаухов в соревнованиях спортивных пар. София Дзепко и Лев Лазарев выиграли в одиночном катании. Футболисты ЦСКА в игре с «Локомотивом» смогли взять 3 очка, обыграв на своем стадионе «Железнодорожников» со счетом 3-2. Так неудачно «Локомотив» в последние годы еще не стартовал у команды после 5 туров, 4 поражения при одном ничейном результате. В следующем туре «Локомотив», кстати, будет принимать московское «Динамо». Ну а армейцы идут без поражений и держатся среди лидеров. Воронежский «Факел» после возвращения в премьер-лигу никак не может одержать победу. В этом туре воронежцы сыграли в ничью дома 0-0 с Оренбургом, а футболисты «Ахмата» как раз первый матч в РПЛ в этом сезоне выиграли, да еще крупно, дома 4-1 у Ростова. Стали известны участницы финала Кубка России по футболу среди женских команд. Московский «Локомотив» со счетом 2-0 выиграл у столичного «Спартака» в ответном матче на Сапсан-арене. Первая встреча осталась тоже за «Локомотивом» 4-3. В финале «Лока» встретится с ЦСКА, который в «Химках» сыграл 0-0 с «Зенитом» и по пенальти обыграл футболисток из Петербурга 7-6. Первая игра тоже была ничейной, но 1-1. Кстати, ЦСКА – действующий обладатель Кубка. Обладатель Кубка России по футзалу клуб КПРФ впервые в своей истории выиграл Суперкубок России. Интересно, что по ходу встречи в Новом Уренгое КПРФ дважды уступал в счете Тюмени, но в итоге матч завершился в ничью со счетом 3-3, а в серии после матчевых пенальти, точнее 4-2, были игроки КПРФ. В первой лиге футболисты «Урала» под управлением Сергея Юрана продлили свою беспроигрышную серию до 6 матчей. В этом туре дома уральцы взяли верх 2-0 над ивановским «Текстильщиком» и после 7 туров отстают от лидирующего Нижнего Новгорода всего на 4 очка. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Традиционный казахский этикет берет свое начало в архаичной восточной культуре этой страны. В переводе с древнего турецкого языка слово «казах» означает «свободный и независимый кочевник». Веками Казахстан был страной кочевников и скотоводов, что во многом отразилось на национальной культуре общения этого народа. Сегодня же Казахстан, как независимое государство, развивает международные отношения, стремясь к значимости на мировой бизнес-арене, что заставляет его становиться более европейским государством в вопросах этикета, нежели азиатским. Чаще всего казахи используют для приветствия довольно мягкое рукопожатие, иногда с использованием обеих рук, которое сопровождается улыбкой и зрительным контактом. Более близкие друзья, но одного пола, могут заключить друг друга в крепкие объятия. Большая часть жителей Казахстана исповедуют ислам, поэтому основной формулой приветствия для казахов, как и для всех других народов, исповедующих ислам, является «Ассаламу алейкум» от арабского «Мир вам», с ответом «Ва алейкум ассалам» от арабского «Тебе того же желаю». При встрече казахи четко соблюдают принцип очередности приветствия, берущий свое начало много веков назад. Младший должен приветствовать старшего. Причем это касается как возраста, как и социального статуса. Мальчик приветствует старика, а служащий – начальника. В целом принцип старшинства соблюдается казахами в настоящее время почти во всех этикетных ситуациях. Молодые люди должны оказывать уважение старшему и быть всегда готовыми в случае необходимости оказать ему помощь.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
5: я хочу поделиться с вами одним упражнением, внутренним упражнением, которое я выполняю по утрам. Стараюсь не пропускать, практически ежедневно. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Это внутреннее упражнение на концентрацию внимания на определенных точках зрения или установках на предстоящий день. Это упражнение, это стоическое упражнение. Утром и вечером стоики делали подобное упражнение. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Я выписал для себя изнутри. Это не из книг взято, это должно быть проработано у тебя внутри и выписано мной для себя. Итак, занимает это буквально 2,5-3 минуты. Но я максимально концентрирую свое внимание и для себя повторяю эти позиции жизненные, которым я буду следовать в течение дня. Во всем спектре ситуаций, что бы с тобой ни происходило, через эти трафареты ты можешь управлять собой в течение дня. Вечером стоики делали так же. Ты подводишь итоги, что тебе удалось и что тебе не удалось, где ты оступился. Работу эту проводить нужно постоянно. Сегодня я буду видеть свои дары. Не буду принимать как должное все, чем располагаю. Это потребует от меня осознанного направления внимания на эти дары многократно в течение дня. Возможные трудности в этом дне я приму как интересное приключение, которое взывает к моему спокойствию и созидательному действию. Действую без спешки и суеты. Действую с внутренней радостью в связи с тем, что я могу проявить себя наилучшим образом. Сегодня я буду видеть людей как тех, кому не просто жить в этом мире. Каждый из них нуждается в поддержке и внимании. Я буду спокойно и с пониманием воспринимать их, порой необдуманные и резкие проявления, помня, что внутри каждого из них идет сложнейшая борьба. Если сегодня передо мной развернется неожиданная стрессовая ситуация, я успею заметить, как она меня захватила. Успею переключить свое внимание и вспомню о том, что всего, что я получаю сегодня, могло бы не быть. Меня могло бы не быть. Я мог не проснуться сегодня. Этот день достался мне в подарок, а ситуация дана как возможность проявить себя наилучшим образом. Ведь человеку всегда доступна безупречность в характере его действий. Если сегодня люди будут хвалить и воспевать мои качества, я дистанцируюсь от этих слов, так как речь идет не обо мне, а об их вымыслах и фантазиях. Если люди будут осуждать и говорить мне неприятные вещи, я внимательно и с радостью восприму и постараюсь понять, что в моем обращении с ними могло создать такое состояние. Есть ли в этих словах дары для моего понимания человеческого духа? Делая любое дело в течение этого дня, я буду делать его как главное и единственное дело в моей жизни. Дело, которое позволяет мне проявить все, что дала мне природа. Ведь действие – это главное, чем я наполняю свою жизнь.
4: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Фигурантами ранее уже случались словесные конфликты. Все трое подозреваемых сейчас задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом нам сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Прокуратура проводит сейчас проверку в связи с падением с потолка штукатурки на кровати в детском саду в селе Гунип. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок и обеспечения безопасности пребывания несовершеннолетних в образовательной организации Гуниба. Дом ветеранов спецоперации появится в Дагестане, об этом сообщил Федор Щукин. Решение было принято после посещения общественной организации «Память гор» по приглашению ее руководителя Махача Шамилова. За несколько лет волонтеры, я напомню, что приняли около 20 тысяч обращений, помогли трудоустроиться 342 ветеранам и оказали адресную поддержку 800 семьям. Грипп является самой опасной инфекцией в мире. Каждый сезон он уносит больше жизней, чем такие заболевания, как лихорадка или Эбола. Об этом сообщает ТАСС, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он также отметил, что в настоящее время в мире наблюдается активность холеры. Однако, по его словам, россиянам не стоит переживать по этому поводу. Во втором квартале этого года средняя реальная ставка по краткосрочным микрозаймам сроком до 60 дней в России достигла 247% годовых, что на 27% пунктов больше, чем годом ранее. Одновременно доля таких суд на рынке сократилась более чем втрое, до 18%. Эксперты связывают резкий рост ставок с увеличением доли просроченных долгов. Мы, в свою очередь, диалог ФМ напомним, что с 1 октября Центробанк планирует дополнительно ограничить количество займов с полной стоимостью кредита выше 200% годовых. Ну и в России с 1 сентября вступает в силу первый государственный стандарт для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Росстандарте. Новый ГОСТ впервые вводит единые требования к безопасности и ответственному использованию искусственного интеллекта в продукции для детей. Документ охватывает игрушки для детей от 1 до 14 лет. Стандарт предусматривает меры по защите персональных данных ребенка, его семьи, а также ограничение объема собираемой информации. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Эти и другие новости также можете посмотреть на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии Алексей Усачев стал серебряным призером в опорном прыжке, а Савелий Съедин смог выиграть бронзу в упражнениях на перекладине. Там же Загребе Радмир Мусаев стал победителем юниорского чемпионата Европы в упражнениях на кольцах. Для этого российского гимнаста это третья медаль на Евро. Ранее Мусаев стал вторым в упражнениях на коне и в командном турнире. И еще отметим Даниила Смирнова, который среди юниоров занял третье место на перекладине. Российские фигуристы выиграли все 4 золотые медали на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Китае. Мария Фефелова и Артем Валов стали победителями в танцах на льду. Полина Шешелева и Егор Карнаухов в соревнованиях спортивных пар. София Дзепко и Лев Лазарев выиграли в одиночном катании. Футболисты ЦСКА в игре с «Локомотивом» смогли взять 3 очка, обыграв на своем стадионе «Железнодорожников» со счетом 3-2. Так неудачно «Локомотив» в последние годы еще не стартовал у команды после 5 туров, 4 поражения при одном ничейном результате. В следующем туре «Локомотив», кстати, будет принимать московское «Динамо». Ну а армейцы идут без поражений и держатся среди лидеров. Воронежский «Факел» после возвращения в премьер-лигу никак не может одержать победу. В этом туре воронежцы сыграли в ничью дома 0-0 с Оренбургом, а футболисты «Ахмата» как раз первый матч в РПЛ в этом сезоне выиграли, да еще крупно, дома 4-1 у Ростова. Стали известны участницы финала Кубка России по футболу среди женских команд. Московский «Локомотив» со счетом 2-0 выиграл у столичного «Спартака» в ответном матче на Сапсан-арене. Первая встреча осталась тоже за «Локомотивом» 4-3. В финале «Лока» встретится с ЦСКА, который в «Химках» сыграл 0-0 с «Зенитом» и по пенальти обыграл футболисток из Петербурга 7-6. Первая игра тоже была ничейной, но 1-1. Кстати, ЦСКА – действующий обладатель Кубка. Обладатель Кубка России по футзалу, клуб КПРФ, впервые в своей истории выиграл Суперкубок России. Интересно, что по ходу встречи в Новом Уренгое КПРФ дважды уступал в счете Тюмени, но в итоге матч завершился в ничью со счетом 3-3, а в серии после матчевых пенальти, точнее 4-2, были игроки КПРФ. В первой лиге футболисты «Урала» под управлением Сергея Юрана продлили свою беспроигрышную серию до 6 матчей. В этом туре дома уральцы взяли верх 2-0 над ивановским «Текстильщиком» и после 7 туров отстают от лидирующего Нижнего Новгорода всего на 4 очка. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем. Колбаса и сосиски с точки зрения риска развития рака кишечника относятся к той же опасной категории, что и табачная продукция, пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Переработанное мясо ВОЗ отнесла к первой категории канцерогенной опасности, наряду с табаком и асбестом, напомнила Елена Смирнова, отметив, что это не повод паниковать. По ее словам, порция до 50 граммов переработанного мяса в день является пределом, за который лучше не выходить. То есть важно знать меру. Это поможет контролировать ситуацию. Исследования показали, чем больше этих продуктов мы едим, тем выше риск развития онкологии, подчеркнула врач. Оптимально не больше 150 граммов в неделю. Ешьте больше натурального мяса и рыбы, белки вместо консервантов, отметила Смирнова. Также она добавила, что для поддержания кишечника очень важны овощи и клетчатка. Отметим, что ранее врач посоветовала избегать жареных блюд. Это касается также приготовленного с использованием гриля мяса. Подобная пища раздражает слизистую кишечника, вызывая повышенное газообразование и блокируя нормальную работу кишечника. Риски для здоровья возрастают еще сильнее, если человек регулярно ест жирную, жареную пищу.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
1: Расскажи нашей аудитории 3-4 самых важных вот фактора твоего старта, вот что тебе позволило, собственно говоря, вот пробиться через вот одну клинику, вторую, делать вот это какое-то масштабирование. Вот 3-4 фактора, которые на старте позволили тебе активно развивать бизнес.
2: Ну, первое — это мечта. То есть, да, без нее невозможно жить, потому что она тебя вдохновляет. Да, это вот те крылья, которые ты не видишь, но благодаря которым ты летишь. Если нет какой-то мечты, очень сложно, мне кажется, что-то добиться. Второе — это трудолюбие. 24/7. Я вспоминаю там тот период, когда я работал врачом, дежурил в больнице, вел один бизнес, начинал другой медицинский бизнес. Значит, ну, то есть сколько я спал? 2-3 часа. Это было совсем не важно. И трудолюбие – мега-история, важная для предпринимателя. Была еще такая интересная вещь, я считаю, это большой успех предпринимателя любого уровня. Я называю это медицинским термином резистентность к проблемам. Проблемы возникают всегда и везде, на любом уровне. Малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, и быть резистентным к ним, чтобы не опускались руки. Либо пускай опустились на один день, порефлексировал, подумал, ну дальше идешь. И это очень важная история. Я часто вижу, как люди иногда там и в моей команде, и люди в окружении разного уровня предпринимателя, они резистенты. Когда все идет хорошо, они летят. Возникает одна проблема, происходит остановка.
1: Было что-то, что ты начал делать, что другие еще не делали, где ты опередил в каком-то смысле развитие индустрии, где ты подхватил первым какой-то тренд. Потому что, ну давай по-честному, то есть в любой истории успеха обязательным ингредиентом будет много работать, мечтать, амбиции и так далее. Но в том числе компании получаются успешными, потому что у них появляются какие-то конкурентные преимущества. Да. Вот в твоем случае, что тебе удалось на ранней стадии заложить в твоем бизнесе как твое долгосрочное конкурентное преимущество?
2: Да, очень точно есть ответ. Сам его себе задавал и рефлексировал на эту тему. Есть два основных ингредиента успеха. Первый — это доказательная медицина. В доказательную медицину входит очень много всего. На самом деле это большая боль. И общаясь с огромным количеством людей, я понял, что люди не доверяют врачам. Я очень много слышал о том, что не хотим ходить к врачам, они ничего не делают, назначают одни и те же анализы, да, и я трачу огромное количество денег, и это не работает, это неэффективно. Я понял, что нужно найти эффективные инструменты для того, чтобы помогать людям. И доказательная медицина для меня и была этим эффективным инструментом. Это та медицина, которая помогает на больших данных. Не на одном, двум или ощущении одного врача, а на огромной группе, огромной выборке. 10 тысяч, 100 тысяч, миллионы человек. Это раз. И вторая, я понял, что я не смогу создать сеть, я не смогу управлять продуктом, если я не создам систему автоматизации и менеджмента качества медицины. И вот тогда, когда я переезжал в Москву, когда я получил первые инвестиции 6 лет назад, я сделал одну из самых важных инвестиций в компании в IT-систему, которая сегодня суперактивно развивается и стала уже самостоятельным продуктом. И это все на самом деле относилось, конечно, к продукту. Но продукт — это общее слово. Но в этом продукте есть evidence-based medicine, доказательная медицина, медицина, которая помогает. И второе — система менеджмента качества врачей, потому что в этом есть очень большая боль до сих пор. И это в итоге дает свои результаты, мы видим, как это эффективно работает.
1: Супер. Честно говоря, такой очень понятный, структурный, системный ответ.
2: Я его переживал просто сам внутри себя.
1: Да, я думаю, что аудитория будет смотреть наше интервью, во-первых, на одном дыхании, во-вторых, похоже, его разберут на цитаты, потому что действительно у тебя очень хорошее понимание бизнеса, и ты очень четко формулируешь мысли, помогая на самом деле предпринимателям лучше на твоем опыте понять, что им необходимо сделать и поменять, что действительно для них важно.
2: Кстати, хорошая мысль формулировать мысли нужно уметь.
1: 100%. Ну, я надеюсь, наш подкаст «Бизнес на салфетке» и наши вопросы это лишний раз помогают. Потому что я, когда сам даю интервью, меня задают какие-то вопросы, я лишний раз, когда на них отвечаю, у меня какая-то, знаешь, происходит мозговая деятельность, которая мне помогает лучше структурировать мои же мысли.
2: Всегда так. Когда я выступаю, я сегодня челленджу свою команду на постоянное выступление. У нас есть стажировки, чтобы у нас есть совет управляющих. Постоянно выступал. Когда ты выступаешь, твоя презентация идет уже на автомате. Но когда тебе задают вопросы, у тебя возникает сразу 1000 новых слайдов, 1000 новых идей. Такая обратная связь в реальном времени. Угу. Это очень полезно.
1: Вот смотри, ты находишься в очень динамичной индустрии, в которой постоянно появляется что-то новое. Какие-то новые лекарства, новые протоколы, новые технологии. Как тебе удается поддерживать максимальный быстрый трансфер этих знаний в твою практическую деятельность?
2: Ну, наверное, в практической деятельности моих врачей, моей команды, которая, да, более 1500, это достигается, опять же, вот благодаря вехе в истории нашей компании, благодаря IT, которую мы создали. Я убежден, что обеспечить всех врачей поездками на конференции, либо тем, чтобы они читали литературу, а тем более на английском языке, невозможно. Все мы люди, и все мы любим полениться, и лучше поехать домой и отдохнуть, нежели чем открыть книжку. ASI, которую мы создали, наша медицинская информационная система, с постоянно, регулярно обновляет эти мировые данные.
1: То есть
2: это большой парсинг информации, это работа экспертов. В принципе, не нужно думать, что в медицине, в большой медицине, в больших диагнозах обновление происходит ежедневно. Это, конечно, не так. Аппендицит, холециститы, ОРВИ не придумывают каждый день, как лечить по-новому. Но так или иначе обновление протоколов лечения всегда происходит, и наша частота обновления ASI составляет полгода. Это не говорит, что в один день ASI обновил за полгода. Это говорит о том, что среднее обновление одного диагноза происходит раз в полгода. Мы смотрим большие правильные гайдлайнсы мировые, да, клинические рекомендации, которые подгружаем в эту систему. В принципе, ASI — это такая медицинская вики, которая собирает в себе 1000 с лишним диагнозов и постоянно обновляется.
1: Ну, то есть у тебя происходит такое постоянное такое обновление базы лучших практик. Я правильно понимаю, что есть какие-то бенчмарки всегда? Ты можешь посмотреть, вот как... то есть ты сразу внедряешь протокол, или ты смотришь, не знаю, вот новый протокол, ты там, не знаю, как АБ-тест его применяешь на какую-то часть аудитории и смотришь результат, или все-таки сразу внедряешь?
2: Смотри, история с человеческим здоровьем, вообще эксперимент с человеческим здоровьем – плохое дело. И когда выходят мировые клинические рекомендации, это говорит о том, что они уже проверены на больших данных. Это и есть доказатели медицины. Когда их проверили не на двух там человек или мнение одного профессора. А это была большая работа на десятках тысяч или, может быть, миллионах людей, которые опрувили профессиональное сообщество, мировое, где не два человека, да, а где 1000 людей. И после этого, только когда это уже имеет доказательную базу, они оказываются у нас в ASI. Соответственно, когда я сам хожу к своим врачам, я не переживаю о том, занимается ли самообразованием врач в моей сети, потому что помогает ASI ему в любом случае эти знания непрерывно обновлять, потому что свежие данные.
1: Слушай, а я вот столкнулся недавно тоже с такой штукой. Приходит человек там, ну, и несколько раз так было в жизни, знаешь, с чем сталкивался, что люди делают какие-то исследования, анализы, и потом говорят, вот у меня в паспорте написано, что мне там, типа, не знаю, 50 лет, а вот исследования показывают, что мой биологический возраст по этим исследованиям, не знаю, там, 35 лет.
2: Да.
1: Это вот маркетинг?
2: Это
1: маркетинг,
2: это фан.
1: Это фан.
2: Это фан. Ну, вот даже в часах в наших с тобой есть эта история. Твой биологический возраст — это, конечно, фан, да, который, через который влияют на триггерные истории и дальше тебе начинают что-то продавать. Вот так вот, как я сказал, волшебные таблетки в медицине не существует. Бойтесь тех, кто вам предлагает волшебные таблетки.
1: Давай еще про один вызов поговорим. Важно, это инфляция. Вот как она влияет на твой бизнес? То есть как у тебя за последний год, например, выросли твои основные статьи по расходам?
2: Мы видим, что растет статья расходного материала. однозначно становится дороже расходка. Но хочу сказать, что, наверное, по нашей индустрии это бьет в меньшей степени, нежели чем по другим индустриям. Мы можем позволить себе повышать цены выше инфляции даже, и рынок это выдерживает. У нас внутри команды есть гипотеза, что рынок здравоохранения очень устойчив к повышению цены.
1: Медицинские услуги дорожают?
2: Медицинские услуги постоянно дорожают.
1: Как в среднем ты оцениваешь инфляцию?
2: В нашей компании это в среднем 10% в год. Рынок, ну, я думаю, что примерно тоже вот в этом диапазоне.
1: То есть примерно на уровне инфляции получается.
2: На уровне инфляции, да, и рынок это выдерживает.
1: Но стоимость, на самом деле, зарплат растет сильнее, опережает рост. То есть если у тебя такая высокая доля фото, то тебе удается просто сдерживать как-то, да, этот рост? Или у тебя снижается маржинальность? Потому что рост зарплаты опережает рост стоимости услуг.
2: А у нас большая часть заработных плат привязана к услугам, и мы растем равномерно, из-за этого не падаем в рентабельность.
1: Окей. Okay. Угу. У тебя примерно рост соответствует... Рост зарплат, он как бы управляемый, он соответствует росту стоимости услуг.
2: Грубо говоря, если мы подняли на 1000 рублей услугу, то врачебный состав, это большая часть ФОТИ, как я сказал, 70%, они равномерно поднимаются и не обрушают мою маржинальность.
1: Те тенденции, которые сейчас происходят в российской экономике, они приведут к долгосрочному росту медицинских услуг?
2: 100% государство сокращает инвестиции в здравоохранение, именно в капексы, и в любом случае, рано или поздно, большая часть здравоохранения перейдет в частные руки. Это эффективнее для населения, это дешевле для государства, и государство, конечно, по-хорошему просто оставит за собой функцию менеджмента качества, условно, нашу Асю, которая там, да, эффективно работает и контролирует, и, как сказал наш президент, деньги должны идти за пациента. Туда пациент, куда идет, идут страховые деньги. Да,
1: супер, если деньги должны идти за пациента.
2: За пациентом, да.
1: То есть... Но при этом услуги будут дорожать.
2: Услуги точно будут дорожать, потому что здравоохранение в нашей стране недооценено. Сильно недооценено в сравнении, как я сказал, там и с западными странами, и на самом деле с Ближним Востоком. Но я думаю, что все знают, приезжают в какие-то страны, узнают, да, сколько стоит консультация. Вам это, если возникает ситуация, оплачивает страховая компания, там, премиальных банков. Но я думаю, вы видите, что, да, консультация средняя, высокого уровня специалиста в Москве стоит там 7 тысяч рублей, а там 27.
1: Да не, ну ты, если едешь, не знаю, в какую-то загранпоездку, ты всегда с собой берешь вот такой пакет лекарств, потому что, не дай бог, заболеть, это просто тебе придет врач, любой визит, это уже сразу условный там эквивалент $500,
2: да.
1: Но самое главное, что он тебе ничего не скажет, он тебе даст просто рецепт, потому что без этого рецепта ты антибиотики не можешь пойти купить.
2: Да, ну не так плохо, что нельзя купить антибиотики без рецепта, но хочется, чтобы это было максимально доступно и с точки зрения очередей и денег. И, конечно, Россия в этом плане суперкомфортна в ценообразовании, но это будет меняться. Это связано с тем, что основной игрок сегодня здравоохранения, конечно, государство, и медицина, ну, условно бесплатна. А ты знаешь, сколько ты за медицину платишь в ежемесячно?
1: Ну, я думаю, что я плачу за медицину, видимо, какую-то часть моего единого социального налога.
2: Да. Знаешь, какая часть?
1: Какая?
2: 5,1%.
1: 5,1%.
2: Мы все 5,1% платим за медицину от нашей заработной платы. Платит работодатель через единый социальный налог, там они делятся, и 5,1% это здравоохранение.
1: Супер. Ну, на самом деле, я в прошлом выпуске выяснил, что в медицине нет налога на прибыль и нет НДС.
2: Так оно есть.
1: Вот, поэтому, на самом деле, государство, мне кажется, стимулирует эту отрасль так, чтобы не было какого-то эффекта, влияния на медицинские услуги, правильно? То есть это же сделано для чего? Для того, чтобы доступность была медицинских услуг больше.
2: Но есть еще один фактор, который... Ну, мне сложно понять глубинные причины, как это формировалось. Я уверен, да, стимуляция, развитие, и спасибо государству за то, что так у нас происходит. Но так как я сказал, что здравоохранение, даже которое государственное, не бесплатное, мы все с вами платим 5,1% от наших доходов, да, не совсем правильно, что кто-то платит от 50 тысяч рублей, а кто-то от 5 миллионов получает одинаковую помощь. А, кстати, по закону, если у вас полис есть обязательное страхование, вы имеете право получить медицинскую помощь в любом медицинском учреждении страны. даже если вы живете на Сахалине, вы можете приехать в Москву.
1: Просто
2: это закон.
1: Частным клиникам будет компенсировать государство.
2: Это те частные клиники, которые есть в реестре. И я говорю еще про государственные. То есть ты можешь приехать с Камчатки, с Магадана, в любой федеральный центр Москвы, где тебе обязаны, согласно закону, оказать помощь. Но если смотреть удельную часть вот этой нашей заработной платы, доли, сколько мы платим на здравоохранение, 5-1%, по мировым сторонам это очень мало. Мир платит больше 10%. Некоторые больше 20%
1: Понятно.
2: На здравоохранение.
1: Понятно. Ты можешь мне назвать основные три отличия частной медицины в России от государственной?
2: Первая основа — это сервис. И вроде бы мелочь, далеко не мелочь. Когда тебя встретят, когда тебя запишут, когда будут уважать твое время и тебя как личность. На этом строится вообще частное здравоохранение, как бы это странно ни звучало. Второе — это инфраструктура. Конечно, частное здравоохранение выстраивает сегодня очень эффективную инфраструктуру. Я не буду говорить лучше, потому что сегодня есть невероятно крутые государственные учреждения. Посмотреть, как ДЗМ, Департамент здравоохранения Москвы, как он делает поликлиники, невероятно. Но в целом, если смотреть по стране, то частное здравоохранение делает это эффективнее на квадратный метр. И третье — универсальность управления. Больше возможностей у частного здравоохранения, шаг лево, шаг право, менеджмент качества, вот мелкие настройки, более крупные настройки, нежели в государстве. Государство находится в тисках, и их контроль от самого же государства невероятный. Потому что они рядом, они в доступе, и огромное количество людей, которые занимаются контролем нашей деятельности, она лицензируемая, в первую очередь она бьет по своим же. Потому что они в более близком доступе.
1: Слушай, у меня тогда несколько личных вопросов осталось. У нас большая аудитория предпринимателей всегда смотрит. У них тяга такая к образованию. Вот дай, пожалуйста, просто 3-4 совета для молодых начинающих предпринимателей.
2: Первое — точно начинать. Предпринимательство — это невероятное чудо, которое ведет вас к абсолютному счастью. Каждый день сегодня, когда я просыпаюсь в своем доме, в то время, когда я хочу, и управляю своей жизнью, благодарю судьбу и благодарю себя за то, что я не послушал своих родителей, которые сказали: ни в коем случае не иди в бизнес, останься в медицине. И я рад, что я прислушался, я остался в медицине, но пошел в бизнес.
1: Супер. Ну и в завершение порекомендуй, пожалуйста, нашей аудитории какие-то напутственные добрые слова от тебя.
2: Я вижу, что сегодня большое количество людей, предпринимателей, которые уже зарабатывают деньги, находятся в таком состоянии выгоревшем и в состоянии потерянном и невозможности найти себя. Я считаю, что в этой жизни деньги имеют колоссальное значение. Это невероятная энергия, невероятные инструменты, возможности. Но ставить на первое место деньги, не ставлю перед этим смысла, это очень высокий риск, где ты можешь превратиться в машинку печатания денег, где, в общем-то, тебя ничего не интересует, и жизнь твоя потухнет, и не останется никаких красок. Искать смыслы в жизни для себя, я считаю, основа счастья не только предпринимателя, но и любого человека. Вот, наверное, чтобы бизнес был со смыслом.
1: Супер. За бизнес со смыслами. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гергебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложены и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах Абу-Муслим-Шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года житель Кикуни Мухаммед Хаджи был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в Тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнился со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше 1000 схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с подобным и пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в историю аула добрый след.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Новости спорта.
1: Словенский велогонщик Тадей Погачер в этом году уже выиграл Тур де Франс, и теперь у него есть уникальная возможность победить и на Вуэльте. Словенец начал с места в карьер, первый этап Вуэльты остался за ним. Впереди еще 20 этапов, гонка финиширует в середине сентября. Матчем за Суперкубок стартовал новый футбольный сезон в Германии. Вновь, как и 7 лет назад, в Дортмунде встретились местная Боруссия, которая стала второй в чемпионате в прошлом сезоне, и Бавария, оформившая золотой дубль. По правилам немецкого Суперкубка, если одна из команд выигрывает и чемпионат, и кубок страны, то в Суперкубке принимает участие не финалист кубка, а вице-чемпион. Дортмунд при своих болельщиках старался, но проиграл 1-2. Свой первый матч провел после возвращения в мадридский Реал Жозе Моуриньо. Королевский клуб стартовую встречу чемпионата провел в гостях против Эспаньола и выиграл со счетом 2-1. Португальский тренер и болельщики клуба могут быть довольны результатом. В прошлом сезоне Реал тоже выиграл в гостях у Эспаньола, но 2-0. Чемпион Италии Интер стартовал в новом чемпионате с крупной победой 4-1 над новичком серии А клубом Монца. Вице-чемпион Наполи играл в первом туре в гостях с Дженуа и со счетом 2-0 добился успеха. Впервые за последние 10 лет футболисты Манчестер Юнайтед начали новый сезон английской премьер-лиги на выезде. И гостевой матч, свернувшимся в АПЛ Халл Сити, не получился. МЮ начал чемпионат с поражения 0-2. В следующем туре Манчестер Юнайтед дома сыграет с Ипсвичем. Польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлом сезоне выиграла турнир в Цинциннати, в этот раз не смогла выйти в финал. Швёнтек проиграла со счетом 5-7, 6-4, 4-6 Джессике Пегуле из США. На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд олимпийские чемпионки и чемпионки мира итальянки одержали вторую победу подряд. На этот раз выиграли они в своей группе в трех сетах у Черногории. 100% результат пока и у сборной Швеции, которая взяла верх в 5 партиях над Словакией, и это тоже вторая победа. И у Чехии тоже 2 выигрыша. Спортсменки этой сборной в этом туре обыграли 3-0 Австрию. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Цитаты, высказывания, афоризмы.
3: Жак Фреско, американский производственный инженер, футуролог и мыслитель.
4: Иногда человек задает вопрос об области, в которой разбирается очень слабо. Если человек подойдет ко мне и спросит, что ты думаешь об автомобильной безопасности, я спрошу, а ты разбираешься в автомобилях? Механизмы, клапаны, для чего они? Нет. Тогда нет смысла говорить об анатомии автомобиля. Понимаете, почему так? Человек не умеет задавать вопросы, если не знает анатомию предмета. Все любят чувствовать себя компетентными. Все любят чувствовать ценность своего вклада. Вопрос только, ценен ли он? Единственный способ сделать вклад во что-то — это предложить конкретное, реальное описание. Те, кто знает, что все на свете влияет друг на друга, понимают, что человеческое поведение предсказуемо, когда знаешь, что научение формирует поведение. Можно сказать, что человеческое поведение основано на подкреплении, которое ввел Скиннер. Он писал, что люди будут делать что угодно, если их поведение подкреплять интересующим их образом. Если хочешь, чтобы ребенок собирал для тебя фрукты, он собирал тебе корзину фруктов, говоришь, «Какой ты у меня умница!» «А чего бы ты хотел?» Он говорит, «Пап, я хочу на карусель». Ведешь его на карусель. Подкрепляя любое занятие, можно закрепить данное поведение. Если шлепать ребенка и давать отрицательное подкрепление определенным действиям, он будет их избегать, только когда ты поблизости. Когда тебя рядом нет, он может и побить ребенка, и толкнуть его в бассейн, если тебя нет рядом. Так что если наказывать человека, он будет вести себя иначе, но только когда ты рядом. Когда учитель выходит из класса, сразу поднимается шум и все такое. Учитель заходит, все снова тихие. Потому что их не вознаграждают за болтовню в присутствии учителя. В школе говорят, что есть этап вопросов и ответов. Даже мы его обсуждаем. Но вопросы и ответы — это абсурд. Надо так. «Ты понимаешь технику?» Говори «нет». Тогда объясни ему про технику. Если не вышло достучаться до людей, не говори, что они тупые. Просто либо ты не успел подготовить актуальный подход, либо им не хватило знаний, чтобы тебя понять. Такое возможно. Я хочу, чтобы вы это поняли и не тратили время попусту.
3: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
2: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поиск предназначения – это дело, которым занята половина планеты, но почти никто не знает, что это за процесс. Из каждого утюга вы услышите призыв следовать своей мечте, начать свое дело, заниматься тем, что нравится. Но крайне редко после этих лозунгов будет хоть какое-то конструктивное продолжение. Поэтому сегодня я исправлю эту несправедливость и составлю наглядную инструкцию для каждого, кто хочет найти себя. Во-первых, искать предназначение – это довольно плохая идея. В 2018 году вышло исследование, обнаружившее, что те из нас, кто разыскивает свое призвание, ожидают от своего дела непрерывного потока мотивации, и чаще других попросту бросают новые занятия, если те оказываются слишком трудными или доставляют неудобства. Все потому, что призвание кажется нам чем-то очень легким, бесконечно радующим, тем, что не требует особых усилий и постоянно приносит радость, поскольку получается от природы. Однако на деле любое занятие требует постоянного душевного напряжения, титанической дисциплины и фанатичной приверженности своему пути. Как бы приятно ни было вам дело, однажды оно надоест. Как бы воодушевлены вы ни были в начале, скоро настанет апатия. И, наконец, какая бы зарплата у вас ни была, вам придется себя заставлять. Именно поэтому поиск предназначения кажется такой невыполнимой задачей. Вы беретесь за новое дело, а через полгода, как всегда, еле просыпаетесь на работу. Назвать это призванием язык не поворачивается. Поэтому искать нужно не предназначение, а дело, в котором ты сможешь стать мастером. Только мастерство может придать деятельности смысл. В начале пути мы осваиваемся, совершаем ошибки и учимся. И только вполне овладев навыком через кровь, пот и слезы, мы можем с уверенностью сказать: «Да, это мое дело». Начинающий писатель часто копирует стили и идеи других, и только со временем, пережив несколько творческих кризисов, он понимает, что теперь и ему есть что сказать, что он сформировал нечто уникальное, то, что можно выразить только его словами. В этот момент рождается призвание писателя. Не сразу, когда он взялся за ручку и бумагу, не в первый месяц дисциплинированного труда, и даже не через год. Иногда требуется десятки лет упрямой, настойчивой работы. Словом, и современная наука, и уроки истории говорят одно – не ищи себя, а создавай. Однако нельзя просто создать себя в любом деле, какое показалось тебе прикольным. Короткие ноги не располагают к профессиональному спорту, а большая чувствительность к работе полицейским. Поэтому, во-вторых, знай, к чему ты предрасположен. Мы все очень разные, и у каждого психика устроена уникальным образом. Именно поэтому во многих странах перед приемом на работу используют психологические тесты, чтобы лучше понять, какой перед ними кандидат. Один из таких тестов – это «большая пятерка». Пройдя его, вы узнаете собственные потребности и предрасположенности. Чем лучше вы понимаете свои потребности, тем легче будет выбирать направление для развития. Поэтому второй тест – это типирование Майерса-Брикса. Советую проходить его на нескольких сайтах и повторить тестирование через полгода, а наиболее часто повторяющийся результат считать своим. Данный тест имеет огромное количество показателей и профессиональных рекомендаций, которые лично мне были очень полезны. Итак, теперь вы лучше понимаете свои нужды, но не спешите получать высшее образование. Дайте себе время на проверку. Поэтому, в-третьих, позвольте себе экспериментировать. Нравится работать руками? Устройтесь подмастерьем, затем помощником механика, потом скульптором. Почувствуйте, что вам понравилось больше всего в каждой из профессий. Любите работать с людьми? Устройтесь в отдел продаж, консьержем или аниматором. Уже через год вы начнете понимать, где ваши сильные и слабые стороны. Вы начнете вырабатывать вкус к определенной деятельности. И тогда уже можно задуматься об образовании. Итак, подведем итог. Не ищите свое предназначение, а вычисляйте предрасположенности. Узнав, к чему у вас есть склонность, протестируйте несколько профессий. Вскоре вы поймете, в чем хотите стать мастером, и тогда вложитесь в свое ремесло по полной. Не бросайте его в минуты личных кризисов, трудитесь больше других, отдавайте ему все свое время, и однажды вы обнаружите себя в числе тех немногих, кто может с уверенностью сказать: «Я знаю, зачем живу».
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, сбит

0: Госавтоинспекция. Машины передали судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет, а оперативное реагирование осуществляется при участии специальной комиссии. Для покрытия недостатка топлива власти также планируют, я напомню, что использовать импорт, объем которого будет изменяться в зависимости от актуального дефицита. Кроме того, на рынке ранее была выявлена схема мошенничества, связанная с продажем топлива по завышенным ценам. Ну и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что обсуждать его возможное переизбрание на следующий президентский срок пока преждевременно. По словам главы Казахстана, он обладает законным правом участвовать в новых выборах благодаря решению Конституционного суда. Однако более конкретное заявление о своих политических планах он намерен сделать только в следующем году. Цифровой рубль не станет инструментом дополнительного контроля за гражданами России. Такое мнение озвучил доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, объем данных о пользователях будет примерно таким же, как и при обычных безналичных расчетах. Эксперт также отметил, что цифровые рубли не имеют срока действия и не смогут сгореть. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Участники деловых встреч из Казахстана неизменно выбирают одежду согласно западному стилю. На деловые переговоры не опаздывают, но не стоит ожидать.

0: Ждать от них, что деловая встреча закончится ровно к назначенному сроку. Казахи любят вести дела не спеша, уделяют внимание мелочам, чтобы быть уверенными в надежности своих партнеров. Поэтому переговоры в Казахстане – это длительный процесс, требующий терпения в ожидании и выдержки. На протяжении веков у казахского народа сформировалась коллективистская культура. Поэтому казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции, приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям. Они умеют утонченно вести бизнес. Говорят не прямолинейно, а обобщенно, используя дипломатические приемы общения. Казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно перепроверять любую информацию. В то же время казах может и повысить голос во время переговоров, чтобы отстоять свою точку зрения. Такое проявление жесткости говорит больше о стремлении казаха постоять за себя в любой ситуации, чем о проявлении агрессивности.
1: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошая жизнь – это результат правильно принятых решений. Проблема, однако, в том, что нас не учат совершать обдуманный выбор. В детстве нас контролируют родители, а в школе и университете все задачи спускаются сверху, от учителей и начальства. Дорожка протоптана десятками поколений, все сложные решения за нас уже приняли, и нам самим вроде как не нужно думать. Словом, четверть века нас учат подчиняться внешним обстоятельствам и чужим решениям, поэтому когда современный человек неожиданно оказывается во взрослом мире и вынужден принимать сложные решения, оказывается, что у него нет процесса, которому можно было бы следовать. Мы не выработали привычку, у нас нет алгоритма действий. Так что в этом видео я попробую закрыть пробелы образования и дать простой список действий для принятия решений. Наверняка вы замечали, что даете своим друзьям разумные советы, которые реально помогают. Но как только дело доходит до вашей жизни, все глубокие мысли куда-то пропадают. Этот эффект называется парадоксом Соломона, в честь царя, который был наделен большой мудростью и поражал справедливостью суждений, но при этом не мог наладить свою собственную личную жизнь. В 2014 году исследователи изучили этот эффект и выяснили, что если просто давать себе совет от лица своего друга, мы лучше оцениваем свои возможности, границы собственного знания, последствия для других и в целом принимаем более взвешенные решения. Поэтому первый шаг – дистанцируйтесь от себя. Представь, что ты свой лучший друг, задай себе вопросы, которые задал бы он, ответь на них, а затем дай себе дружеский совет. Вторая техника – квадрат Декарта. Нужно разделить лист бумаги на 4 части и письменно ответить на следующие вопросы. Во-первых, что будет, если это произойдет? Это самый простой вопрос, нужно придумать как можно больше плюсов принимаемого решения. Не останавливайтесь на том, что сразу пришло вам на ум, сформулируйте как можно больше положительных моментов. Второй вопрос – что будет, если это не произойдет? Здесь запишите все плюсы, которые ожидают вас, если вы оставите все как есть и не станете принимать решения. Третий вопрос. Чего не будет, если это произойдет? Отметьте все минусы потенциального решения. Какую цену вы заплатите, если сделаете этот выбор? И, наконец, последний вопрос. Чего не будет, если это не произойдет? Какие минусы вас ожидают, если вы ничего не поменяете? Квадрат Декарта позволяет посмотреть на ситуацию с разных сторон, лучше понять себя и последствия выбора. Но не забывайте о своей предвзятости. Многие наши аргументы слабы, а мы этого даже не замечаем. Поэтому третьим шагом используем технику адвоката дьявола. Посмотрите на плюсы и минусы, записанные в квадрате Декарта, и попытайтесь их опровергнуть. Ваша задача – поставить под сомнение собственные выводы. Действительно ли плюсы так хороши и правда ли минусы являются минусами? Будьте самым строгим своим критиком. В среде большого бизнеса даже выделяют отдельного человека, который критикует все принимаемые решения, чтобы выявить его слабые места, и, согласно исследованиям, это эффективно работает. Итак, посмотрев на ситуацию с разных сторон, самое время посоветоваться. Но не с одним человеком, как обычно, а с как можно большим количеством людей. И не просто людей, а с теми, кто либо уже достиг успеха в интересующей вас проблеме, либо хорошо в ней разбирается. Если же в вашей жизни таких людей нет, то не забывайте, что за нашими плечами тысячи лет истории. Наверняка вы не первый человек, кто столкнулся с таким вопросом. Кто-то до вас уже переживал нечто подобное. Ищите исторические примеры. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе в голове у вас должна быть полная каша. Так и задумано. Решение придет к вам со временем, после отдыха, а все предыдущие шаги нужны были для того, чтобы вывести информацию на поверхность и позволить уму исследовать ее в свободное время. Особенно в этом деле эффективен качественный сон, ведь именно во время него запускается обработка информации. Поэтому перед самым сном пройдитесь по всем своим аргументам и записям, и после пары ночей вы проснетесь с четким интуитивным пониманием того, что нужно делать. Чтобы ускорить этот процесс, используйте медитацию. Несколько исследований показали ее эффективность для принятия решений. Помните, однако, что не бывает идеальных решений. Жизнь непредсказуема, и вы будете ошибаться. Но это не самое главное. Даже если ваш выбор будет провальным, делая его самостоятельно, вы учитесь брать за себя ответственность. Из подростка, которого несет поток событий, вы превращаетесь в сознательного деятеля. Умение принимать решения – это функция зрелого человека. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Была у одного народа примета: кто сорвет белый цветок на горе в канун Нового года, будет счастлив. Гора, на которой расцветал цветок счастья, была заколдована. Она постоянно тряслась, и никто не мог на ней удержаться. Но все равно каждый Новый год находились смельчаки, пытавшиеся залезть на вершину. Однажды три друга тоже решили попытать счастье. Перед тем, как отправиться к горе, зашли они к мудрецу совета спросить. «Упадешь 7 раз, поднимись 8», — посоветовал им мудрец. Пошли трое друзей на гору, все с разных сторон. Через час вернулся первый юноша, весь в синяках. «Неправ был мудрец», — сказал он. «Я упал 7 раз, а когда 8-й раз поднялся, то увидел, что прошел только 1/4 горы. Тогда я решил вернуться». Второй юноша пришел через 2 часа, весь побитый, и сказал: «Мудрец нас обманул. Я упал 7 раз, а когда на 8-й раз поднялся, то увидел, что прошел только 1/3 горы. Тогда я решил вернуться». Третий юноша пришел через день с белым цветком в руках, и на нем не было ни царапинки. «Разве ты не падал?» – спросили его друзья. «Падал! Может, 100 раз падал, а может и больше. Я не считал», — ответил юноша. «Почему же на тебе нет синяков и ссадин?» — удивились друзья. «Перед тем, как идти в гору, я научился падать», — засмеялся юноша. «Этот человек научился не падать, а подниматься. Значит, он достигнет любой цели в жизни», — сказал мудрец, узнав о юноше.
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы продолжаем исследовать эту жизнь. И сегодня мы погружаемся с вами в тему денег вместе с Алишером Исаевым. Вот смотрите, для меня очень важно, я постоянно, по сути, в поисках вот неких лайфхаков, чит-кодов, так скажем, которые позволяют выходить на новые уровни в заработке. Давайте сегодня именно вот эти нестандартные какие-то решения, рычаги, которые именно позволяют выходить на новые уровни. Погнали?
2: Да, добрый день.
1: Да, Алишер, спасибо. Немножко расскажите о себе, чтобы аудитория поняла и уже с уважением слушала всю дальнейшую информацию.
2: Ну, отлично, спасибо за приглашение. Меня зовут Алишер Исаев, я сам с Узбекистана. Мой путь проходил от обычного офисного сотрудника, менеджера. Начинал вообще финансистом, далее ушел в продажи. В 2002 году начал работать в компании Procter & Gamble, менеджером по продажам. Работал в Ташкенте какое-то время, в Алмате. Вот. И дальше по карьерной лестнице я был таким неким серийным CEO. Управлял несколькими крупными компаниями, в том числе самая крупная дистрибьюторская компания в Узбекистане, которая называется Belton Trading. Мы были дистрибьюторами таких крупных вендоров, как Colgate Palmolive, Nestle, Heinz, Щедрое лето, Маква и так далее. Далее я был руководителем CEO одного из самых крупных производителей соков в Узбекистане. Начинал там коммерческим директором. Далее был CEO компании. Вот. И из крупных компаний, вот я работал в компании SAP, это IT-компания, самая крупная немецкая IT-компания, такой некий гигант в своей отрасли. И года 4 назад ушел, скажем так, на пенсию, вот, начал заниматься предпринимательской деятельностью, ушел из найма. На сегодняшний день являюсь основателем нескольких проектов, это в том числе самый крупный бизнес-клуб в Узбекистане. Сооснователем являюсь одной из самых крупных IT-компаний в Узбекистане, которая занимается автоматизацией CRM для дистрибьюторского бизнеса. У нас 45% доли на узбекском рынке. Есть офисы в Саудовской Аравии, в Алмате есть офис, в Ташкенте основной офис. И на сегодняшний день делюсь знаниями в инфобизнесе. У нас есть продукт, через который мы передаем знания, опыт, как правильно быстро расти владельцам бизнесов.
1: Давайте погрузимся теперь. Вот вы, по сути, идеальный пример того, как можно постепенно расти эволюционно, да, но при этом как бы вот этот наблюдается, да, путь прям реально, можно сказать, там с нуля до там уже владельца бизнеса. И вот давайте пройдемся на каждом этапе, что нужно сделать такого ключевого, чтобы как раз-таки вот так вот расти. Давайте вот рассегментируем вот эти этапы ваши и погрузимся в каждый по отдельности.
2: Ну, смотрите, постараемся адаптироваться под сегодняшнюю тему, озвученную, да? Я сам вырос в семье обычного преподавателя. Там у меня родители преподаватели, но они были в разводе, и у меня мама растила троих детей, да? Я вот старший сын, две сестренки. Вот, и жили, ну, скажем так, не пировали. Вот. И с детства у меня такое было отношение к жизни, что чтобы вырваться, нужно быть номер один в том, чем я занимаюсь. И вот это, наверное, какая-то детская травма, что ли, я не знаю, где вот если я чем-то занимаюсь, вот у меня страх, что если я буду номер два, будет что-то нехорошо. И всегда вот занимался спортом, там, да, какие-то были достижения, например, там, в юношестве, а далее там в бизнесе. Каждый раз, когда что-то мы делали, там, где, в каком бы проекте я не участвовал, я старался быть всегда номер один. Вот. И, соответственно, вот, работая в Procter & Gamble, у меня сертификат за лучшие показатели по продажам в Центральной Азии, Кавказе, да, вот у нас был наш регион. В соках, например, мы были номер два сок. В одном из годов мы стали номер один, там, по-моему, 13-й год это был. Вот, ну, как-то так. Вот.
1: Супер.
2: И на сегодняшний день на рынке Узбекистана в инфобизнесе по долям рынка, если в денежном выражении, тоже номер один на рынке. То есть мы делаем самую большую выручку в Узбекистане, самый большой бизнес-клуб в Узбекистане. То есть путь такой, что чем бы я ни занимался, есть страх не быть номер один.
1: Давайте теперь вот рассегментируем вот эти этапы и поймем в каждом этапе, что важно сделать. Вот какие вот вы видите вот эти этапы развития человека, скажем так, ну вот, вот эти карьерные?
2: Ну, надо понять, во-первых, от чего зависит, то есть от чего зависит успех в той или иной отрасли. То есть в моей отрасли, например, мне, вот, например, вот на сегодняшний день я занимаюсь предпринимательством. И есть очень много путей, как этим можно заниматься. И обычно всего лишь 1% людей делают это правильно. 99% неправильно. Вот мы до подкаста, да, вот с вами да. Там коротко поговорили. Например, есть некий путь, как правильно и, во-первых, правильно, во-вторых, быстро вырасти. А многие начинают изобретать велосипед. Вот, например, я вам задал вопрос до подкаста, а кто, например, номер один в мире в вашей отрасли? Нет ответа. Вот. Хотя вот в том виде спорта, которым вы занимаетесь, вы очень хорошо знаете, что там номер один, например, в боксе – это Тайсон.
1: Да.
2: А для чего это нужно? Да? То есть, чтобы добиться результата, неважно в чем, там, если там, может быть там, кто-то из зрителей является обычным менеджером, кто-то там предпринимателем. Есть формула результата. Результат – это две составляющие. Да? Это точность умножена на силу. Там, условно, вот если вы там увлекаетесь боксом, нужно сделать нокаут. Нокаут вашему сопернику. Две вещи – точность и сила. То есть, чтобы… точность – что это такое? Это ударить, попасть в челюсть достаточно силой.
1: Да.
2: Вот. А если вы бьете сильно, но не в челюсть, там, в плечо условно, то есть нокаута не будет, скорее всего. Да. И наоборот, вы попадаете в челюсть, но не точно. Почему некоторые умные люди, они там неуспешны? То есть они умные, они знают, куда бить, но они неуспешны, потому что этого недостаточно. То есть нужна еще сила, чтобы…
1: Настойчивость.
2: Настойчивость, сила.
1: Окей.
2: И вот здесь у многих предпринимателей или у многих, неважно, там, менеджеров, наверняка есть сила. То есть они стараются, там, с утра до ночи работают, но бьют по плечу.
1: Но мало точности.
2: Да, мало точности. Например, в бизнесе как можно правильно найти эту точность? Очень легко, достаточно. Надо найти того, кто номер один в мире.
1: Все, это у нас первый такой закон. Находишь того, кто в твоей сфере номер один.
2: Да.
1: Неважно, кто ты, сотрудник, фрилансер, предприниматель.
2: Неважно.
1: Все, первое, методология. Находишь человека номер один или компанию. Окей, все, зафиксировали. Дальше.
2: Например, вот сразу буду приводить какие-то примеры. Да. Да? Например, в моей отрасли я занимаюсь тренингами. Да? У меня номер один – это Алекс Хармази, условно там. Что я делаю? Второй шаг. То есть я нашел. И что дальше? Дальше я иду в команду Алекса Хармази и узнаю, кому было бы интересно со мной поработать из топ-менеджеров. Вот. И на сегодняшний день у нас один из топ-менеджеров команды Алекса Хармази работает в нашем проекте в качестве адвайзера, да, там некий консультант, который показывает, как быстро стать номером один в мире.
1: Это супер. Я вообще, на самом деле, отлетаю тут периодически, потому что я думаю, так, как с кем договориться, этот сможет, не сможет. Извиняюсь, потому что для меня это тоже очень полезно. Супер. Окей. Гениальная команда.
2: А теперь проблема в чем? То есть вы создали некий сад. И когда вы приглашаете сотрудников себе на работу, у них есть два варианта. Первый, вы обычная там ИПшка, и к вам приходят ради денег. Там, вы там платите 300 тысяч тенге, кто-то им предложил 350, они от вас уходят. А тут вы говорите, слушай, да, это могут быть те же самые 300 тысяч тенге.
1: Те же самые, да.
2: Да, возможно, даже меньше, возможно, 250, но у него будут наставниками
1: легенды.
2: Легенды
1: в его сфере.
2: И у них мотивация... у него будет возможность, там, условно, раз в неделю, раз в две недели общаться напрямую, задавать вопросы.
1: С топ-менеджером из Франции.
2: Абсолютно.
1: Леруа Мерлен, а как бы он там, окей, на 100 тысяч больше получит другой компании, но у него не будет профессионального личностного роста.
2: Абсолютно. Вот, например, у меня есть маркетолог в команде, которого консультирует чувак из компании King Kong, австралийская компания, там они, по-моему, 7-8 миллиардов долларов делают, они специалисты по таргетингу. И мы нанимаем для своих сотрудников консультантов, чтобы они их консультировали.
1: И вот сколько этот парень, таргетолог из King Kong'а у вас берет, если не секрет?
2: Он чуть-чуть дороже, он берет $450 в час. Но мы его там по необходимости приглашаем.
1: Там опыт типа такой,
2: нет,
1: что...
2: Нет, это вообще вот это взрыв мозга,
1: то есть когда... ты как бы к этому логически вряд ли придешь.
2: И ты не придешь к этому. Это годы наработок.
1: Это другой рынок, другой опыт. Нет,
2: смотрите, это же... Зачем изобретать велосипед?
1: Да, да, да, да, да.
2: И вот последнее наше общение с нашим маркетологом было такое, что он приходит, рассказывает мне стратегию, где там что нужно сделать. Я не соглашаюсь, я начинаю с ним спорить, и у него аргумент. Вот он мне сказал сделать так. Я
1: говорю, окей. А ты колхозник,
2: подожди. Да, ты колхозник, да? Он говорит, показывает, разбирает. Я первый раз в жизни увидел, насколько разобранная, то есть насколько точно бьет в таргет эта компания. То есть мы там условно бросаем гранату, он там, я не знаю, с перочинным ножиком идет и там по одному собирает лиды, да, там за копейки. И там он абсолютно даже делит в таргетинге тех, кто там посмотрел до 3 секунд твой ролик, там с 3 до там, 15 секунд, дали там еще что-то, зашел до такого этапа. Там разделил там сегмент клиентов там, на 7-8 категорий именно по заинтересованности в просмотре. И пока для каждого отдельный контент, что нужно для него, чтобы он дальше смотрел больше 3 секунд, что нужно здесь, чтобы там конвертировать дальше. Это просто взрыв мозга. Я думаю, что, ну, как бы, и ну, вы, и я, мы
1: вряд
2: там...
1: Вряд ли тут будет какой-то курс, который тебе объяснит, как это делать.
2: Да. Мы можем до этого там лет через 50 дойти сами, конечно, да но зачем? Да. Есть хороший фильм, называется «Время», «In Time». Вот, наверное, помните, да, когда вот они покупали время там, у каждого там на руке, там некие минуты, часы, которые остаются, да? И задача – покупать время... других людей. Этот специалист, он там 30 лет работает в компании, а у вас два пути. То же самое сделать, 30 лет отработать в компании или там за 450 долларов в час купить то, что он, то, чему он научился за 30 лет работы.
1: Супер. Ну, это то же самое и с книгами, и с обучениями, и так далее, и так далее. Абсолютно. Супер. А можно теперь вот про вот этот сад и про бабочек поговорить? Да? То есть вот первый вопрос, как сделать такой сад? Какие еще есть параметры в этом саду, помимо вот этих крутых ребят у тебя в команде, что еще нужно сделать для этого сада, чтобы туда прилетели классные бабочки? Еще раз, да, то есть сад — это компания, да, на всякий случай, да. Бабочки — это у нас сотрудники, да, то есть,
2: да,
1: чтобы...
2: Да. Ну, смотрите, всегда продается будущее.
1: Угу.
2: То есть почему от вас уходят сотрудники, когда там кто-то на 20% больше предложил зарплату? Потому что он сравнивает сегодняшний день с сегодняшним днем. То есть, условно, вы у меня сейчас работаете за 300 тысяч. Кто-то вам предложил 400, вы ушли. Если я вам смогу показать, доказать на примерах других сотрудников, показать, как это можно дойти, что сегодня, да, вы получаете 300, но завтра это будет 600, завтра это будет там, 2 миллиона, а завтра это будут, возможно, какие-то партнерские со мной отношения, кто будет уходить? То есть в моей практике, я такой практикующий CEO, да, там, управленец, у меня за последние, наверное, 15 лет моей практики текучка практически нулевая. Там, ну, там, возможно, были какие-то там исключения, там, ну, это даже не один, возможно, процент.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакодобт ильгит лвахулим. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакодобт ильгит лвахулим. Ведь эрхалтичуни хатал сокхала. Если голова не работает, ноги устают. Ведь эрхалтичуни хатал сокхала. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Мунгал бацватани, адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацватани, адамал анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале Кавалер-батарея шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, габалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести – чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы Кавалер-батарея. Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «И я подниму коня. А если что-то случится? Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита. Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности, в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: Цена золота продолжает свой рост, и многие инвесторы впервые за много лет безумно взволнованы насчет этого. Роберт Киосаки называет золото деньгами бога. Вполне возможно, что это оправданное название, и именно Роберт находится в бычьем настроении по отношению к золоту на протяжении многого времени. Роберт считает, что золотом двигают события, которые сейчас происходят в мире. Это и когда в Оманском заливе атаковали два нефтяных танкера, и когда Трамп начал звенеть свои сабли в отношении Китая, и все остальные неопределенности в мире. «Это пугает людей», — говорит писатель. К тому же, доходность облигаций упала, а фондовый рынок собирается рухнуть, потому что он в пузыре. По этим причинам многие люди ищут альтернативные ответы. Как говорит сам миллионер, он был на золотом стандарте с 1972 года и прошел через рай и ад с золотом и серебром, и сейчас, судя по всему, выглядит как гений. Сегодня Киосаки ничему не удивляется. Он не понимает, почему люди обращают внимание на Федеральную резервную систему США. Он считает, что ФРС – это проблема. Они разорвали всю финансовую систему. Насколько известно самому Роберту, это криминальная организация. Поэтому миллионер считает, что не стоит обращать внимание на ФРС. Нужно делать как он – наблюдать за происходящим в мире и выносить свои суждения об этом. Вот что говорит инвестор. ФРС уничтожили денежную систему мира вместе с ее центральными банками. Они манипулируют рынками. По моему мнению, они пошли на преступление. Когда-то они просто работали на Уолл-стрит. Поэтому, когда я смотрю на Уолл-стрит, смотрю на цены акций, и я смотрю, что делает ФРС, меня просто тошнит. И я просто покупаю золото. Обо всем этом Киосаки пишет в своей новой книге «Фейк» и напоминает, что золото – это деньги бога. Деньги государства – это фиатные валюты – доллар, иен, евро. А теперь у нас есть деньги людей – криптовалюты, говорит миллионер. Так что ФРС находится под большим давлением, потому что они – настоящие фейки. А теперь Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка страны, впервые со времен глобального финансового кризиса снизила базовую процентную ставку. И это также влияет на цену золота. Сейчас всеми известная компания Facebook также выходит на рынок криптовалют, который Киосаки называет деньгами людей. Миллионер считает, что если бы это был бы только Facebook, это было бы нормально. Почему в книге «Фейк» он назвал кибервалюту деньгами людей? Потому что через некоторое время все мы сможем печатать свои собственные деньги. Поэтому у нас и есть первичное предложение монет. Вся система денежного рынка разваливается, и это потому, что ФРС является преступной организацией, говорит Киосаки. Они умные люди, но они экономисты. А что экономисты знают о деньгах? Задается вопросом миллионер. По его мнению, Федеральная резервная система – это просто инструмент Уолл-стрит. Вот что говорит Киосаки о необходимости существования ФРС. Я не знаю об этом. Я не люблю говорить о вещах, которые не могу контролировать. Что я могу контролировать, так это количество золота и серебра, которое я покупаю. А также я могу контролировать то, где я храню его, а это не в банках. Предприниматель полностью вне банковской системы, за исключением того, что он идет в банковскую систему, чтобы занять деньги. Но Роберт не копит их внутри системы. Его рекомендация заключается в том, что каждому из нас лучше иметь возможность работать вне банковской системы. Потому что может случиться все что угодно, и люди сверху просто закроют банки. Так они поступают время от времени. Ведь если произойдет какая-то кибератака на банк, то вы или ваш бизнес не сможет работать. Вот где Киосаки пессимистичен. Но он продолжает оставаться оптимистом и готов абсолютно ко всему, что произойдет. И это была его позиция с того момента, когда миллионер написал всеми известную книгу «Богатый папа, бедный папа» 23 года назад. Отвечая на вопрос, будет ли Киосаки накапливать сейчас больше золота, миллионер ответил, что пока делать этого не будет, ведь у него и так его достаточно. Но он точно будет покупать каждый раз в том случае, когда цена будет идти вниз. Таким образом, миллионер и является тем, кем он есть сейчас.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть важный в жизни и в бизнесе навык замечать хорошее. Всякая дрянь привлекает все внимание. Мы попробовали купить рекламу, не получилось. Мы наняли админа, не получилось. Вот когда не получилось, всегда заметно. И это невозможно пройти мимо. Это всегда обращает на себя внимание. А вот когда получилось, как правило, сначала это еле заметно, потому что не привлекло к себе внимание. И большой и важный навык в жизни – уметь замечать ростки. Вот как часто косячат бизнесмены. Попробовали, не получилось, попробовали, не получилось, попробовали, получилось, попробовали, не получилось, и они мимо проходят. А опытные бизнесмены говорят: так, стоп, здесь что-то было. Вы заметили? Здесь что-то есть. Ну-ка, давайте подкопнем. Мы постоянно фокусируемся на том, что у нас не получается. Очень важный навык – увидеть росток. Он делает тебя счастливым. Как только ты постоянно фокусируешься на том, что у тебя не получается, ты всегда проигрываешь. Фокусироваться на том, что у тебя получается. И это важно очень в бизнесе – уметь разглядеть росток.
0: Мысли вслух.
3: В Дагестане полночь.
4: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В ДТП в Магарамкентском районе пострадали 7 человек. Сообщается, что вечером 22 августа на 40-м километре автодороги Магарамкент-Ахты-Рутул на мосту через реку Самур 45-летний житель Ахтынского района, управляя автомобилем «Лада X-Ray», выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Нива», за рулем которой находился 58-летний житель Магарамкентского района. В результате ДТП в больницу с различными телесными повреждениями доставлены водители обоих транспортных средств и их пассажиры. Трое пассажиров «Лада Нива» в возрасте 62, 58 и 34 лет и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11 и 12 лет. Об этом сообщает МВД Дагестана. Дагестан принял участие в крупнейшей международной туристической выставке Азиатско-Тихоокеанского региона «Рата Тревел Март 2026» в малайзийском городе Кучинг, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. Делегация Дагестана представила регион в составе национального стенда «Discover Russia». В работе приняли участие туристический центр

0: Визит специального представителя президента США по Украине Стивена Уиткофа и зять американского лидера Джареда Кушнера в Киев и в Москву отложен. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда». Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка делегации США не была подтверждена на фоне подготовки к празднованию Дня независимости. Я напомню, что День независимости Украины пройдет 24 августа. О причинах переноса визита, а также о возможных новых датах пока не сообщается. Ну и с 1 сентября этого года на платформе госуслуги станут доступны видеоуроки о безопасности детей в интернете, рассчитанные на родителей и педагогов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, уроки подготовлены совместно с профильными ведомствами и партией «Единая Россия». Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Поверьте мне, это реально стоит того. Если вы один раз научитесь, это всю жизнь вас будет спасать. Потом вы можете это делать в компьютере, в айфоне, неважно. Но вот это один раз это упражнение надо проделать. Все, что у вас в голове есть, все, что в голове есть.
3: Мысли, тревоги, мечты и прочее перевести на бумагу.
2: То есть вы что делаете? Вы берете вот такие листочки, и просто в любом порядке купить автомобиль, прочитать такую-то книжку, выучить иностранный язык, что угодно, вот просто вот что угодно. Берете и начинаете сюда лепить. До тех пор это делайте, пока у вас в голове вообще пустота не наступит. Все ваши желания, все ваши мечты, все ваши цели, все, что вам нужно сделать. Вот все. Основная цель – выгрузить вашу голову. Это номер один задача. Дело в том, что человек беспокоится ровно тогда, вот ученые выяснили, психологи, что самое страшное беспокойство у людей вызывает незаконченные дела. Это доказанный факт. Незаконченные дела не дают вам спать, потому что вы спите и перед засыпанием вы думаете, вот это надо еще сделать, вот это надо не забыть, вот это надо и так далее, и так далее. Дело в том, что правило системы кайдзен-планирования заключается в том, что каждой мысли дать одну карточку. А уже вторая часть, каждой карточки свое место. Но основная задача первая – опустошить вашу голову. В чем еще секрет вот этого метода? Дело в том, что когда вы начинаете какую-то мысль пытаться сформулировать на бумаге, у вас часто приходит 50% уже приходит решение, как эту проблему решить или как это сделать. То, что вы не видите, никогда не осуществите. Вот это запомните. То, что у вас есть в голове, но нету на бумаге, вы никогда не осуществите. Это как отче наш запомните. Потому что когда вы будете в каждодневной рутиной заниматься, вас все время будет то ваш ежедневник, то начальник, то еще задергают. Вот эти мысли, которые у вас в голове была цель что-то сделать, она придет перед сном, когда уже более-менее освободился, ложишь, опять я не сделал. Потому что в течение дня вас атакуют ваши враги. Куча ваших врагов – это отниматели, отжиратели времени. Звонки, Facebook, там еще что-то. И вы, представляете, вы никогда не добьетесь того, что это. Вот вы все мысли, еще раз подчеркиваю, выгружайте на карточку. Поверьте мне, это реально стоит того. Если вы один раз научитесь, это всю жизнь вас будет спасать. Потом вы можете это делать в компьютере, в айфоне, неважно. Но вот это один раз это упражнение надо проделать. Этот процесс называется материализация мыслей. Вы перенесли на бумагу. Это процесс, где вы начинаете чувствовать свои мысли руками. Это не какие-то аморфные вещи. И делайте это до тех пор, пока у вас в голове не будет пусто. Второй процесс. Вот эти бумажки теперь вы должны разделить на «хочу» и «должен». Вы просто берете, заморачиваться не надо, берете, пишете «хочу», «должен». Так, это я хочу, это я должен, потому что мне этот сказал, это мне должен, это вот этот сказал, а вот это я хочу. Все, очень просто. Вы каждый день это не будете делать. Вы, когда стартуете, чтобы привести в порядок, это первичный фильтр. Для того, чтобы понять, вообще вы живете своей жизнью или вы марионетка в чужих руках. Если вы это ставите в должен, значит вы выполняете чужое «хочу». Дальше наступает достаточно сложный момент, вот здесь фильтр. Нужно вам определить миссию, которая отвечает на вопрос «Кто я и для чего я живу?». Вот это самый главный вопрос любого человека. И не ответив на него, вы никогда не построите эффективную систему планирования. Если вы не ответите на вопрос миссии, вы всегда будете заниматься тем, что должны. Потому что если у вас нет своего «хочу», вы всегда будете выполнять чужое «хочу». Вот эта миссия. Теперь как она влияет на систему планирования? Я вот это беру и делаю вот такой. Я делю, вот такой график делаю и говорю, это делает меня счастливее или нет? Это полезно обществу или нет? Это полезно окружающей среде или нет? Я беру вот эти вещи. Так, вот это нужно обществу. Вот это нужно обществу. Вот это делает меня счастливее. А вот это ни туда, ни сюда. Вот эта система фильтров, повторюсь, она не нужна будет вам на каждодневное планирование. Это делается всего один раз, когда вы будете чистить свою голову, чтобы все, что в голове, перевести на бумагу и дальше создать вот этот поток. Занятость человека еще чем определяется? Вот представьте трубу с жидкостью. Если она не справляется, почему она может не справляться? Первое, потому что слишком много с этой стороны дел, но это не проблема. Второе, потому что у этой трубы нету обводной трубы дополнительной. Вот эта обводная труба, это называется делегирование. Вы часть своей работы, свою хочу, можете кому-то сделать, чем-то должен. Третье, что ограничивает вашу производительность, это когда отсутствие фильтров или они засорились. Благодаря этим фильтрам мы из списка дел выкидываем вот эти вещи, все, что модно, все, что вам навязали. Это здесь одна бумажка. А там может оказаться 20-30% бумажек вы выкидываете. Вы поняли, да? Вот этот список дел у вас сразу сократится автоматом. Просто пройдя эту стадию, он сократится. Вы перестанете делать чужое «хочу». Но мусор просто так нельзя выкидывать. Его надо анализировать для того, чтобы в будущем не попадаться на одну и ту же грабли, не наступать. Но этот фильтр надо пройти через бумагу и доску для того, чтобы она закрепилась в вашей памяти до автоматизма. Вот вы должны, кстати, взять это за правило. Избегайте сомнительного. У вас эмоции чисто эмоции, а дела чисто дела. И так, когда у вас происходит что-то в голове, вы знаете, подождите, вот у меня все дела на бумаге. Моя система планирования направлена только на то, как можно больше мне освободить времени. Вот поймите огромную разницу. Если у вас цель сделать как можно больше дел, вы загоняете себя в стресс. Потому что дела никогда не кончаются, вы еще больше, еще больше, еще больше и больше. Потом срыв, потом депрессия, потом перессорились со всеми. Поэтому систему планирования нельзя использовать для того, чтобы выполнить много дел. Система планирования используется для того, чтобы выполнять только те дела, которые делают вас либо счастливым, либо пользу приносят обществу, либо приносят пользу окружающей среде. Все, остальные отдыхайте. И у вас высвобождается куча времени. И в эту кучу времени вы можете запланировать пойти потанцевать, сыграть в World of Tanks, еще что-то сделать, поваляться в постели и вообще никого не видеть. Пойдем дальше. Вот мы сделали. Фильтрация через миссию. Миссия может быть разная. Главное, себе ответьте на вопрос, кто я? И это будет ваше истинное я, а не те роли социальные, которые вам общество навязало и которые вы обязаны выполнять. Дальше идет фильтр из 5 направлений. Личностное развитие, семья, бизнес, общественные дела, хобби. Вот личностное развитие, семья, общество, хобби. Это тоже фильтр. Для чего он делается? Вы берете и говорите, так, это связано, прочтение там книги Анны Карениной, вот это личностное развитие. Так, вот это цели, заработать столько-то миллионов долларов, это бизнес. И вот это, например, еще бизнес. Все, раскидали. Так как у вас будет очень много таких листочков, вы вот так раскидываете. Для чего это делается? Первое, вы поймете, куда вас больше клонит, чего вы больше всего хотите достичь. Вторая, самая важная цель, это чтобы не упустить ни один из этих 5 вещей, ни одну. Дело в том, что если вы что-то упустите, есть такая звезда, когда вы должны всесторонне вот эти вещи делать, иначе у вас не будет счастливой жизни. Видите, у меня в обществе здесь пустота. Это ничего страшного, но я для себя делаю вывод, я должен что-то все-таки для общества сделать. Вы просто упустили, что надо заниматься общественными делами. Но там внутри-то вы знаете, что надо заниматься общественными делами. Вы можете себя не заставлять. Вообще никогда себя не заставляйте. Вы просто сами, у вас внутри что-то проснется и скажет, надо что-то сделать. Дерево посадить или этому помочь, или сходить там бабушкам что-то сделать. И вы раз и сюда ставите листок. Это первый звонок и первый сигнал. Вы сами начали формировать свою повестку дня. Никто вам не навязал, никто вами не манипулировал. Это первая ваша задача, которую вы сами осознали и посчитали нужным, и ее внедрили в план. С каждым месяцем вы видите, сколько дел вы завершили. С каждым месяцем, с каждым днем, с каждым годом вы физически ощущаете, как ваши мечты превращаются в вашу реальность.
1: Маргулан Сисимбаев. Инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Леваши. Административный центр одноименного района. Основное население – даргинцы. Небольшой процент жителей составляют аварцы. Аул расположен в обширной Левашинской долине. В годы Гражданской войны в Левашах находился штаб Совета обороны и областной комитет РКП. Сохранился дом, в котором жил Григорий Константинович Орджоникидзе, проводивший в 1920 году съезд горской бедноты. В 1928 году аул посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Обилие пахотных земель предопределило основное занятие местного населения – это земледелие. Визитной карточкой селения является основная сельскохозяйственная культура левашинцев – капуста, которой его жители умудряются снабжать чуть ли не половину населения России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Конкретное желание, вера в их достижения. Этот принцип звучит банально, хотя имеет наибольшее влияние на формирование богатства. Желание – это начало свершений, все начинается именно с него. Но есть нюансы, на которые следует обратить внимание. В частности, стремление должно быть страстным и конкретным. Вместо тысячи миллионов мечт подумайте, что из этого хотите действительно воплотить в реальность. Не бойтесь заоблачного желания, ведь невозможных вещей нет. Есть страх их сделать. Роберт Бернс был безграмотным мальчиком из деревни, который, по мнению большинства, должен был стать пьяницей и жить в нищете. Но из-за страстного желания он стал известным поэтом, превратившим мысли в прекрасную поэзию. Если ваше желание будет сильным, а вера в него крепкой, то перед вами обязательно появятся возможности и план действий. Самовнушение. Никакая мысль не попадает в сознание без самовнушения, являющегося средством связи между сознательной и подсознательной частями разума. Поэтому у нас есть полный контроль над подсознанием, который в лучшем случае используем не всегда, в худшем – вообще никогда. Это происходит из-за недооценки собственных возможностей, незнания или неверия, что можно управлять мыслями. Но это реально. Вам стоит уединиться в тихом месте и подумать, чего вы хотите больше всего. Затем напишите свои мысли на бумаге. Это не должны быть размашистые предложения. Старайтесь описать надуманное двумя-тремя фразами. Затем повесьте листок на видном месте, чтобы повторять написанное каждый день. Так вы испытаете силу самовнушения на себе. Единственное, стоит не забывать, что начинать нужно с малого и конкретного. Потому что если вы сразу задумаете самовнушить себе мысли о большом богатстве, явного результата вы не получите. Также стоит учитывать, что умение использовать принцип самовнушения зависит от вашего желания и способности сосредотачиваться на нем. Развитие воображения. Возможность фантазировать – дар, который нужно максимально использовать. Чем лучше развито воображение, тем больше шансов на достижение целей. Но нужно знать, что есть два вида воображения – синтетическое и творческое. С помощью первого мы анализируем предыдущий опыт знания. С помощью второго создаем новые идеи. Отдельно эти виды существовать не могут. Важно, чтобы между ними был баланс. Развитие воображения и равновесие возможно только благодаря активности, то есть через чтение книг, просмотра фильмов и так далее. Аса Кендлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola, был обычным аптекарем, который, благодаря своему развитому воображению, подкрепившему деятельностью, сумел создать один из самых известных брендов в мире. Организованное планирование. Работая самому, можно потратить много ресурсов, но в итоге остаться без хорошего результата. Наполеон Хилл советует создать команду с как можно большим количеством людей, каждый из которых будет делать то, что получается лучше. Но перед тем, как собирать команду, подумайте, что вы предложите людям, ведь даром никто не будет работать. Далее договоритесь о том, сколько раз вы будете видеться. Чем больше встреч, тем лучше для начала. И самое важное, поддерживайте в команде идеальную гармонию. Станьте не только справедливым руководителем, но и отзывчивым товарищем. Генри Форд не был чрезвычайно умным, но благодаря как раз-таки четкому плану и отличной команде, он стал владельцем заводов по производству автомобилей по всему миру. Настойчивость. Это очень важная черта, помогающая превращать желание в материальный подход. А основой настойчивости является сила воли, которая в сочетании с сильным стремлением открывает дорогу к большим возможностям. Но это не значит, что все получится с первого раза. Выйти что-то может и со второй, или вообще с сотой попытки. Главное не останавливаться, ведь поражение – это не приговор, а только знак. Возможно, хорошо не подготовились, мало было упорства, каких-то действий. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, потерпел очень много неудач, но он не опустил руки и благодаря своей настойчивости преуспел. Запомните, неважно, насколько медленно обстоят дела сначала, будьте настойчивы, несмотря ни на что. Успешными не рождаются, ими становятся благодаря продолжительной работе над собой.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Наталья Пескунова, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Прекрасно.
1: Спасибо вам большое, что пришли.
2: Спасибо за приглашение. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас с вами интересная задача стоит, потому что у меня в гостях за последние несколько месяцев было несколько очень крупных предпринимателей, которые рассказывали о том, что они начали делать бизнес в Африке, и что они переводят производство туда, что они открывают там филиалы и так далее. По случайному стечению обстоятельств и совпадению, вы африканист, и, собственно, вы занимаетесь именно этим направлением. И очень интересно позадавать вам вопросы, потому что мы так привыкли говорить про Китай, про Соединенные Штаты, а про Африку не так популярно говорить. Но там происходит что-то необычное, что мы не до конца понимаем. Вот давайте начнем, наверное, с базы. Мы знаем про Африку, что там все очень плохо, что там все очень бедно, но при этом там есть довольно много каких-то разных ресурсов, за которыми все гоняются. Верно?
2: И да, и нет. Давайте отмечу. Здесь в Африке не только все плохо, в Африке еще и по-разному. То есть я бы не говорила, что прям совсем все плохо, и не говорила бы, что совсем все хорошо. Оно очень неравномерно. Да? Во-первых, Африка разная, хотя чаще всего воспринимается как такой некий единый континент. На самом деле очень разный набор стран, очень разный набор субрегионов. И на самом деле мы говорим, конечно же, сегодня про Африку как такую кладезь мировых ресурсов. Да? Прежде всего говорим, конечно же, про полезные ископаемые, без них никуда. И именно этим и обуславливается интерес огромного количества и государственных компаний, и компаний коммерческих, которые, соответственно, прежде всего пришли в Африку много лет назад из разных стран для добычи полезных ископаемых, собственно, для вывоза их и для поднятия собственной промышленности, да, вот в странах-метрополиях. Да. Помним, что Африка долгое время находилась в именно системе взаимодействия колония-метрополия. Да, то есть мы говорили про колониальную Африку, и, собственно, вывоз ресурсов – это вот первое, что обычно на слуху у всех, кто, значит, воспринимает слово «Африка, континент, экономика».
1: Да, у меня восприятие такое, что, значит, оттуда вывозят ресурсы, а туда привозят мусор. Вот я примерно так себе представляю.
2: Ну, туда привозят деньги, да. Насколько деньги мусор, это отдельная дискуссия, наверное. Но туда привозят деньги, туда привозят коммуникации, туда привозят людей. Тут мы, конечно, делаем референс в пользу Китая, который привозит туда не только свои деньги, но и собственных же сотрудников, да. Но это отдельная история такого периметрального вовлечения Китая в Африку. И сегодня мы видим, на самом деле, что Африка тоже сама себе много чего привозит. Да, это уже Африка 21 века. Да? То есть очень часто встречаются стереотипы, например, да, вот я там читаю там в прессе, да, где-то какие-то выступления, что говорят про Африку, ну, уровня где-то с середины 70-х, 80-х. Да? То есть почти что вся освободившаяся или освободившаяся, но не очень давно, и еще не совсем понимающая, в какую сторону метнуться, какой экономический путь выбрать, вообще кому прислониться и вообще что с этим делать. Сейчас это Африка 21 века. Да, что имеется в виду? Имеется в виду, что после 2000-2001 года африканцы поняли, решили, что они хотят жить сами. Да, что они не хотят вот той классической привязки, такого поклона метрополиям в лице определенного набора европейских стран. Они хотят диверсифицировать свой пул партнеров, ну, выражаясь современным языком. И, собственно, тогда и начинается вот эта вот азиатизация Африки, первое. И второе в рамках бизнеса – это бизнес между африканцами и африканцами. Да, и поэтому сейчас мы говорим, что, ну, буквально, если возьмем статистику там 23-24 года, вот кто у нас топ-десятка инвесторов в Африке? Мы берем по странам, да, то есть не по компаниям, по странам. Мы, конечно же, увидим там Европейский Союз, без Британии, но европейский. Мы, конечно же, увидим там Индию, и мы, конечно же, увидим там Россию, Турцию, Китай, а кого мы там не увидим в первую там топ-тройки, топ-пятерки, множество сейчас рейтингов есть, мы не увидим там классических игроков, классических для 20 века, Великобританию, для второй половины 20 века США и так далее. То есть сейчас пул партнеров африканских для Африки и азиатских для Африки, или евразийских, да, в лице России, для Африки, он совсем другой. То есть Африка это сделала целенаправленно. После 2002 года они объявили, ну, фактически такой лозунг «Африка для африканцев», но не столько в идеологическом смысле, сколько в экономическом. То есть они, грубо говоря, сказали, давайте вылезать из наших страшных черных долгов во всех смыслах, да, потому что к моменту там середины 90-х годов Африка в страшных долгах, и конец 90-х все равно в страшных долгах, а выплачивать их нужно.
1: Я вот здесь немножечко перебью. Смотрите, то есть на сегодняшний день, когда мы говорим про инвесторов, эти инвесторы, они инвестируют не только в добычу полезных ископаемых,
2: абсолютно,
1: а уже в разного рода бизнесы.
2: Абсолютно. Они инвестируют и в экологические проекты, и в зеленую Африку. Они инвестируют в строительство магистралей транссахарских, трансконтинентальных и так далее. Они инвестируют в банковский сектор, они инвестируют в инновационное сельское хозяйство и целый список других, соответственно, областей, которые для Африки 20 века, да, уже прошлого, угу, считались бы совершенно, ну, кроме сельского хозяйства, обычного, да, традиционно, они считались бы абсолютно чем-то таким недостижимым, да, невозможным. Сейчас это абсолютно реальные такие классические сферы для прихода инвесторов внутрь Африки, причем инвесторов и азиатских, и европейских, и российских, и любых других.
1: А когда мы говорим про Африку, то есть африканский континент, он наполнен странами, там, я, к сожалению, не скажу точно, вы точно знаете, я точно не знаю, сколько там всего стран, но я правильно же понимаю, что когда мы говорим про, вот, про то, что Африка там развивается, сейчас начала Африка перспектива, мы говорим не про всю Африку, а про какие-то конкретные вот точечные страны.
2: Да, но тут, знаете, как я бы сделала здесь оговорку, честно говоря, то есть мы, если берем континентально, то есть с Магрибом, да, с Северной, да, Африкой, то нам нужно сказать в целом, да, то есть если, тут два будет сюжета, сюжет первый, если берем общие показатели, да, и, значит, когда мы хотим понять, как развивается континент, мы смотрим так, а по сравнению с мировым вообще ростом, как? Хуже, лучше, угу, да, постковидная история, да, значит, ковид, кстати говоря, не сильно покосил Африку, он сильнее покосил Европу, это была абсолютно фантастическая история. Почему? Потому что Африка была готова к таким вещам, им они привыкли.
1: Ну, у них же огромное количество инфекций разных там, и так далее.
2: Да, это они привыкли с этим бороться, да, то есть была масса политических программ, ООНовских программ, программ других организаций, которые вот в это вкладывались. Но речь не о том. Здесь вот какой интересный момент. Дело в том, что если берем средний там, ну, темп, вот глобальный, да, общепланетарный рост, да, экономический, да, там, насколько хорошо растет там ВВП, угу, то где-то, ну, там, 2,5, там, максимум 3% по разным подсчетам. А давайте посмотрим, как растет Африка. 4,5-4,3% в год. То есть получается, что прирост экономический в Африке, да, Африка растет в полтора раза быстрее, чем вообще оставшаяся, угу, планета вместе с Китаем, Индией, Россией и всеми-всеми остальными. Да, соответственно, возникает вопрос, так, а это они все растут на 4% в год? Это значит, у них там бум такой экономический? Да, у них есть экономический бум, но не везде. Конечно, есть там топ-пятерка стран, которые развиваются быстрее, но тут еще у нас ловушка получается. Большой ВВП не означает, что все очень хорошо у населения. Большой ВВП есть у ЮАР, у Египта, у Нигерии колоссальнейшая, да, там она там в топ-5 стран входит по континенту.
1: Но
2: да,
1: при этом ВВП на душу населения будет не очень большое, да?
2: Да, потому что вот у них там 200 миллиардов, uh-huh, у них есть, прекрасно, да, 90% идет, значит, от нефти, да, это такая же страна, которая сидит на нефтяной игле, как и целый список других, да, европейских там государств, да, и там азиатских, арабских государств и так далее. Нигерия нефтяная держава, там одна страна, основатель СОПЕК и так далее. Но когда начинаем пересчитывать вот эти колоссальные там прибыли нигерийские, которые там оседают, возникает вопрос, а где эти деньги? А эти деньги уходят, во-первых, ну, коррупционные компоненты, и плюс эти деньги очень хорошо вывозятся. Они вывозятся в Европу, они вывозятся в Штаты, в Китай, куда угодно еще. В итоге у населения не остается ничего. Поэтому вот эти печальные картины, которые вы наблюдали, ну, в Южной Африке, mm-hmm, в Намибии, они, к сожалению, характерны практически для всех стран, даже если это там высочайшие, соответственно, там темпы роста или колоссальнейшие там ВВП на душу населения, там $30 тысяч на душу населения, далее там $15 тысяч на душу населения. Это там государство, которое многим знакомо по туризму, да, там Сейшельские острова, это тоже к Африке относится, mm-hmm, и Маврики.
1: Вот, вот самые причина.
2: Богатые, да, вот самые богатые по, если мы так попересчитаем,
1: да,
2: то это будет Маврики и Сейшелы, да, вот у них там хорошо, да, в цифрах, да, но сколько там этих офшоров, куда эти деньги выводятся,
1: ну, конечно, да,
2: да, то есть один путь вывода там через Кайман, а другой через Сейшелы, очень удобно, поэтому все это знают, так как бы совмещают, да, эти вещи. Ну, на Сейшелах большая проблема есть, там, надо сказать, есть шанс попасться мировым пиратом, этим самым морским пиратом. Угу. Большая проблема. Сейчас немножко они как-то ее ретушируют, но проблема есть. Опять же, если возвращаемся, ну, как бы к континенту, да, вот от островов немножко отойти, то, конечно же, мы увидим хорошие показатели у Египта, у ЮАР, у Нигерии. Из севера Африки мы увидим там неплохие показатели у Алжира, несмотря на политические проблемы, нестабильность, да, вот все, угу, эти сюжеты были знакомы, и у Марокко. То есть на самом деле континентов все неплохо. И они делают интересную вещь. Они прошли от модернизации к цифровизации. То есть сейчас мы говорим, что Африка цифровизируется точно так же, как цифровизируется весь остальной мир. И даже в некоторых регионах африканских цифровизация и уровень доступности мобильной связи, уровень покрытия, например, да, сотовой связи, да, там, всеми Wi-Fi и прочими, и стоимость в расчете на человека, да, будет лучше, чем в Европе.
1: Это я точно могу подтвердить, я просто там по роду своей деятельности очень четко вижу эти статистики, и я всегда поражаюсь, там, например, в наших продуктах, сколько нигерийцев, это просто всегда страна номер один. И там в Нигерии, например, сейчас же катастрофически растет, там, не знаю, блогинг и так далее, то есть это же просто сумасшествие
2: там,
1: какое-то.
2: Там растет и кино, там растет и блогинг, да, потому что они нашли вот эту нишу, у них начались реформы несколько лет назад, опять же, да, Нигерия — это топ-шестерка, да, по континенту, это африканский лев развития, да, то есть они проводили реформы, они начали именно вкладываться вот в этот сервисный, этот самый сектор экономики, да, то есть они, понятно, что есть и аграрный сектор, понятно, что они сидят на нефтяной игле, но они поняли, что, ну, мы не очень можем с промышленностью как-то, да, развиваться, потому что, да, замещение французских товаров — это прекрасно, но не всегда работает. Что мы можем сделать? А мы можем пойти вот в эту цифровую зону, так же, как и Кения, да, если берем, допустим, уже Восточную Африку.
1: Смотрите, здесь у меня такой вопрос. Я вот не до конца понимаю следующий момент. Значит, вот у нас есть Африка, там есть куча стран, и часть из них обладает большими ресурсами. Окей, эти ресурсы...
2: Практически все.
1: Ну, да, окей. Ну, просто не все их освоили качественно, да? Там и так далее. Да. Соответственно, у нас есть страны, например, та же самая Нигерия, которая сидит на этих ресурсах уже достаточно давно.
2: Да.
1: Но что за катализатор такой вот случился, который подстегнул их начать эти деньги не просто куда-то выводить, а начать эти деньги инвестировать в развитие собственной экономики и всего вообще внутри страны?
2: Знаете, я думаю, что катализаторов было несколько. Во-первых, 2001-2002 год, когда Европа и Америка немножко отвлеклись на проблематику борьбы с терроризмом, соответственно, начали уводить оттуда деньги, это раз. Второй момент, когда случается кризис 2008 года, мировой финансовый экономический кризис, и тоже отвлекаются крупные игроки на, грубо говоря, свои проблемы. И, соответственно, африканцы понимают, что в 21 веке они остаются, ну, практически одни. Да? То есть они независимы, у них там есть там, 40-50 лет опыта независимого развития, там, разного, но независимого. И они понимают, что нет гарантии того, что любые европейские, американские, какие-то еще партнеры будут, так сказать, у них всегда на подхват, и будут им помогать, да, выплачивать долги, выдавать новые, соответственно, требовать институциональной реформы, значит, под обретенный образец приводить. И хорошо бы договориться друг с другом. Да, и, соответственно, этот процесс интеграции межафриканской, общеафриканской и так далее, он начинает происходить не просто так, потому что масса была африканских саммитов, да, региональных, потом был общий, значит, африканский саммит, да, и они говорят о том, что, вообще-то говоря, вот после 2002 года, а после 2008 и особенно, не очень-то нам нужна вот эта вот привязка с реверансами, европейским партнером, американским партнером, там, Всемирному банку, Международному валютному фонду и так далее. Слишком это не очень хорошо работает, да, то есть мы это уже поели. Давайте попробуем договариваться друг с другом и за счет интенсификации региональной торговли, да, ну, просто в своем регионе друг с другом попытаться друг друга вывести из вот этой долговой ямы. И это начало происходить. И плюс они поняли, что нам нужно, вот как я говорила уже в начале, да, немножко диверсифицировать, посмотреть на кто еще есть. Да? То есть к тому моменту подрастает Китай, к тому моменту подрастает Индия, да, начинается заход и российских компаний, и турецких компаний, иранских, там, эмиратских, uh-huh, и так далее. Они все начинают идти в Африку как раз вот начало вот нашего с вами 21 века. И вот это как бы набор факторов, он и выступает в качестве такого как бы спускового крючка. Да? То есть начинают африканцы, у них появляются деньги, которые не кредитные, которые не зависят от того, выполнят они условия МВФ или не выполнят. Выдадут, значит, им там второй, третий, пятый транш или не выдадут. Да? Uh-huh. Сработают там ламейские конвенции по кредитованию, не сработают, что с этим будет. У них есть другие партнеры. Они понимают, что Индия стабильный партнер, Китай, ну, относительно стабильный партнер. Да? Да, Россия, Турция, Иран, Эмираты относительно стабильные партнеры. Саудовская Аравия, естественно, да, и им бы лучше работать именно вот с азиатскими игроками, да, потому что это больше рынки сбыта, да, это более выгодные условия, это меньше политизированных условий. И в итоге получается, да, что сейчас топ-партнеры африканские, это, ну, кроме первого места ЕС, все остальные это азиатские партнеры.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Эй, давай проведем с тобой небольшой эксперимент. Вспомни ту самую полезную книжку, которую ты прочитал, ну, хотя бы полгода назад. Вспомнил? Может быть, даже назовешь какие-то основные тезисы? Нет? Но ведь ты прекрасно все понимал и помнил во время чтения. Расслабься, не стоит переживать. Так запоминают прочитанное большинство людей, которые не используют специальные техники. На то есть две причины. Первая – это кривая запоминания. Ее подробно описал Герман Эббингаус. Если коротко, чем больше времени прошло с момента, как ты узнал что-то новое, тем больше информации ты забудешь. При этом 80% прочитанного забудется уже в первые 24 часа. Понимаешь масштаб проблемы? Есть и другая проблема. Мы и так постоянно обрабатываем информацию и читаем десятки тысяч слов в день. Бесконечные пуши, сообщения, реклама, чаты по работе, документы – все это сыпется на нас с разных сторон. Еще в 2009 году ученые из США подсчитали, что в среднем американец обрабатывает 100 тысяч слов в день, поступающих извне. А в 2017 году ученые из университета Мельбурна провели эксперимент. Поделили испытуемых на две группы – на тех, кто смотрит какое-то одно ток-шоу раз в неделю, и тех, кто в течение недели смотрит много разных шоу. Через 140 дней рассказать про выбранное ток-шоу лучше смогли те, кто смотрел только одно ток-шоу. Вывод: выбирай литературу с умом. Не читай все подряд и используй техники запоминания. Лично у меня, к сожалению, нет времени на художку, хотя раньше я ее очень любил. Сейчас я делаю фокус на нон-фикшн литературу, максимально практическую и полезную. И для того, чтобы запоминать все прочитанное, я использую простые, на первый взгляд, техники. И да, эти методы не сделают из тебя Шерлока Холмса с его чертогами разума, но 100% кратно прокачают КПД от чтения. Итак, в первую очередь настройся на чтение. Это база. Особенно если ты изучаешь какую-то новую тему или точно знаешь, что информация из книги тебе будет полезна. Вдумчивое чтение заставит тебя пошевелить мозгами, а они очень ленивы. Чуть зазевал, и всегда найдется что-то поинтереснее. Обязательно заранее реши, как и когда ты будешь читать, а главное, почему. Хочешь стать умнее, чтобы что? Хочешь прокачать навык, чтобы что? Заработать больше денег, заткнуть за пояс противного коллегу, расширить кругозор, стать лучше в хобби? Ответь на эти вопросы и считай, что половина дела уже сделана. А еще не читай сложные книги, когда ты устал, иначе толку от прочитанного будет немного. Прочитал главу, выпиши основные тезисы письменно. Результативность этого метода подтвердила Одри Вандермеер, ученая из Норвежского университета естественных и технических наук. Она наблюдала за активностью мозга при конспектировании от руки и на компьютере. Оба эксперимента доказали, что в первом случае мозг взрослых и детей работал активнее. Но все же, если конспектируешь с компа, планшета или телефона, то постарайся делать это, не подсматривая в книгу. Так ты еще лучше закрепишь прочитанное. Но если вдруг будет что-то не так, то ты в любой момент сможешь это отредактировать. Главное, не конспектируй фанатично. Нет задачи переписать вообще все. Тебе нужно закрепить новые нейронные связи, проведя анализ прочитанного и выудив оттуда самое главное. Отделяй важное от неважного. Ты, наверное, и сам знаешь, что много научпоп-литературы на 80% состоит из воды. Не забивай голову ерундой. А еще не забывай одну важную фишку. Ты сейчас и ты через год – это совершенно разные люди. Поэтому, когда будешь конспектировать, делай это так, как будто ты конспектируешь не для себя, а для друга или человека, который никогда не читал эту книгу. Скажу по секрету, я далеко не всегда делаю конспекты. Вместо этого я использую альтернативный метод – задаю вопросы. Иногда фиксирую их письменно. Например, до прочтения спрашиваю себя, что я хочу получить от этой книги. Она точно нужна мне сейчас или я пытаюсь обложиться всеми на свете знаниями? Как я буду применять информацию оттуда? Во время прочтения я останавливаю себя ненадолго. Я понял то, что я прочитал. Как? А как я могу эти знания применить прямо сейчас? Я смогу объяснить это другому человеку хотя бы через неделю? Если я отвечаю «нет, не могу», а информация там важная, то я иду перечитывать или пользуюсь другими методами. Если ты не любишь скучные конспекты или ты всегда лучше воспринимал информацию визуально, то начни делать скетчи, пометки, подключи к игре своего внутреннего ребенка. А он у всех нас мыслит образами, а не словами. Да, запомнить, после кого там шел Людовик IV или что такое ROI в маркетинге с первого раза может быть сложно, прямо как в школе. Поэтому во время чтения постарайся представить то, о чем ты читаешь. Визуализируй. Если вдруг что-то не понимаешь, то нарисуй схему. Если переживаешь, что ты не умеешь рисовать, все получится криво-косо, то у меня есть для тебя хорошая новость. Психологи из университета Ватерло в 2014 провели исследование, в ходе которого выявили, что качество рисунков никак не влияет на запоминание. Рисуй что угодно и как угодно, если потом тебе это поможет вспомнить прочитанное. Черти каракули, выписывай отдельные слова, зарисовывай ассоциации. Звучит, может быть, странно, но это работает. Эти техники и методы только звучат просто. В этом и опасность. Ты можешь послушать и забыть, а можешь взять хотя бы парочку из них и начать применять на практике. Выбери то, что подойдет тебе лучше всего. А самое главное – действуй.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, сбитые части дронов упали на территорию логистического комплекса компании, что вызвало возгорание. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. Логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в штатном режиме. В Унсыкульском районе Дагестана временно перекрыли движение на участке автодороги Раканская площадка Унсыкуль-Сагринский мост. Об этом сообщили в Республиканском управлении МЧС России. Причиной закрытия дороги стал ремонт после разрушения земляного полотна полки дороги. Повреждения, я напомню, что произошли в результате ливневых дождей и аварийного сброса воды с водохранилища Ирганайской гидроэлектростанции. Ну и сотрудники полка ДПС задержали автомобиль Kia Rio 29-летнего жителя Махачкалы, у которого накопилось 411 неоплаченных административных штрафов. Об этом сообщила госавтоинспекция. Машину передали судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет, оперативное реагирование осуществляется при участии специальной комиссии. Для покрытия недостатка топлива власти также планируют. Я напомню, что использовать импорт, объем которого будет изменяться в зависимости от актуального дефицита. Кроме того, на рынке ранее была выявлена схема мошенничества, связанная с продажем топлива по завышенным ценам. Ну и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что обсуждать его возможное переизбрание на следующий президентский срок пока преждевременно. По словам главы Казахстана, он обладает законным правом участвовать в новых выборах благодаря решению Конституционного суда. Однако более конкретное заявление о своих политических планах он намерен сделать только в следующем году.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Знаменитый феномен. Работы больше, денег меньше. Да? Я вообще не встречал так, чтобы было работы больше, а денег тоже больше. В основном, как белка в колесе по замкнутому кругу. Вот поэтому я могу рассказать очень четкую последовательность, как быть. Первое. Увеличить время, которое ты работаешь. Ну, правильно, то есть называется экстенсивный путь. Но ты уже раньше работал 8 часов, теперь 10, теперь 12 часов. Но теперь посмотри, тебе раньше за 8 часов платили X рублей. Ты стал работать в полтора раза больше по времени. Ну, например, не 8 часов, а 12 часов. Твои X рублей превратились в полтора X. Максимум, что ты таким образом, добавляя время работы, можешь увеличить, это вот полтора, ну, два раза, хорошо. Но при этом у тебя вообще не останется времени ни на, ну, ни на что, ни на хобби, ни на семью, ни на что. Ты будешь только вот работу работать и так далее. Посмотри, это, в принципе, путь, который приведет к износу и к тупику. Там уже и до гробика недалеко. Однако я тебе рекомендую попробовать это, убедиться в этом, чтобы твое знание было твоим знанием, а не вот этим теоретическим.

0: полученным там от кого-то. Это первое. Второе. Увеличить эффективность. Работаем столько же по времени, но эффективность, значит, работы больше. Ну, в чем может выразиться эффективность? Например, у тебя зарплата в два раза больше за то же время. Или в три раза больше. А если в 10, да? Вот. Раз. Второе. Делать ту работу, которую ты сейчас делаешь, делать по-другому. Но это более сложный путь. Он уже вынуждает тебя отправиться к тем людям, которые сейчас эту работу, которую ты работаешь так, как ты работаешь, делают по-другому. Отправляйся туда, посмотри, как они в единицу времени производят в 5 раз больше. Тогда ты приходишь к своему работодателю и говоришь: слушай, бро, так и так, я сейчас вот за единицу времени делаю в 5 раз больше. Давай зарплату мне в 2 раза больше. Любой работодатель, когда увидит, что ты в 5 раз больше приносишь за единицу времени, но просишь прибавку в 2 раза, он скажет: хорошая сделка, решишь, отчехлит тебе, да. Третий путь. Ты можешь попробовать увеличить свою результативность. Ну, слушай, если твой результат заработать деньги, то я так тебе скажу: слушай, ты всегда будешь неудовлетворен своим результатом, потому что сколько бы ты деньги не увеличил, подождите, ты очень быстро привыкаешь к этому уровню там доходов, у тебя тут же растет уровень расходов, и ты опять не удовлетворен, тебе опять надо больше. И ты как белка в колесе опять. Поэтому тот, кто ходил по первому и второму варианту, может попробовать пойти по третьему варианту. Ты можешь определить результаты не как увеличение твоего дохода или зарплаты, а ты можешь определить результаты как увеличение полезности для других людей. Ну, например, те люди, которые работали какую-то там работу или делали профессиональную деятельность в какой-то там юридической фирме, пошли, открыли свою юридическую фирму, да, и стали создавать пользу для многих клиентов юридического уже бюро, и эти многие клиенты платили копеечку, и в результате у человека выросли резко доходы. Твоя результативность, выраженная в полезности для других людей, тут же ознаменуется тем, что у тебя становится сильно больше денег, кратно. Многие, кто столкнулся с третьим вариантом, замечают: денег стало больше, но раньше мы отвечали, наша ответственность была какая? Прийти вовремя на работу, сделать работу согласно, ну, порядка и уйти вовремя и заняться своими делами. А теперь, когда мы приступили к результативной работе, то есть стали сами, там, может быть, основателем небольшой компании по услугам, по какому-то сервису, мы теперь как будто бы мы постоянно на работе. Потому что ты как будто бы попал в другое колесо. То есть там было колесо, значит, это, а тут колесо побольше. И ты такой сильный, накачанный, но колесо тоже больше. И ты такой со всеми своими этими маслами, значит, маслаешь и говоришь: так это же тоже колесо. И я тебе так скажу: да, это тоже колесо. Поэтому есть 4-й вариант для тех, кто попробовал 1-й, 2-й и даже 3-й. Под названием действенность. Есть так называемые действенные действия. Ну, давайте так. Действенные действия приносят нам результаты, эффективность и все-все-все, что бы мы ни пожелали, без чрезмерных усилий. Я начинал точно с такой же раскладки. Много работать, браться за любую работу, цепляться когтями, рваться и, ну, вот, называется, зацепиться. Да? И в этом состоянии самая действенность в этом состоянии выражается в том, что ты, ну, действительно, ты очень много работаешь, очень много делаешь попыток зацепиться за все, что можешь, да, но это состояние важно, чтобы не продлилось дольше, чем 5 лет. Увеличивай время на первом этапе, не более 5 лет, желательно год. Ну, 5 лет — это предел, опасный предел, да? Дальше увеличивая эффективность, этот этап сильно более длительный, там 10-15 лет он может идти. Ну, в принципе, минимальный этап, который я видел, 5 лет. Дальше увеличивая результативность, этот этап 10-20 лет, и он для большинства людей, его достаточно для очень достойной жизни, реально очень достойной. Да? Это может быть связано и со своей компанией, и с очень большим мастерством. Это такие шаги, и каждый человек, каждый человек, ну, кроме тех, кому наследство пришло, и они стали охранниками вот этого пришедшего наследства, вот, каждый человек проходит через эти этапы. Я тоже проходил. И я не завис ни в одном из этих этапов. Да? Почему? Потому что у меня был учитель. Действенность это состояние, в котором на то же самое, на те же самые вызовы находится другое решение. Когда ты достигаешь своего замысла и благоустраиваешь свою жизнь без чрезмерных усилий, и перед тобой начинает открываться удивительное. Например, раньше, если ты владелец небольшой компании, у тебя был термин «надо масштабироваться». Ты набирал каких-то людей, ты уполномачивал их открывать какие-то филиалы, они уезжали открывать филиал и проворовывались, и ты говорил, меня опять кинули и так далее. Ты занимался масштабированием, потому что ты посетил какой-то тренинг по масштабированию от какого-то лучшего собаковода по масштабированию. Да, окей. В этот момент учитель открывает для тебя состояние, которое говорит, слушай, наилучший способ экспансии – это расширение настолько, насколько другие захотели к тебе присоединиться. Не когда ты отправляешь кого-то куда, вторгаешься, у тебя куча врагов, а ты такой весь… Да нет, другое. Тебе раздается звонок в твою компанию. Можно мы станем вашим филиалом в таком-то городе? Вы получаете 51% нашей фирмы, просто разрешите нам быть вашим представителем за 49%. Ты говоришь, нам надо подумать. Ладно, говоришь, мы даем вам 30%, а себе забираем 70%. Даем вам право быть нашим представителем в этом. Это и есть действенность. И это всего лишь один из 100 приемов действенности, который становится доступен на уровне 4. Действенность. Это просто настолько безопасное состояние и качественное, ну просто которое вообще даже сравнить нельзя. Кто там был, тот никогда не вернется ни в первый, ни второй, ни третий. Кто хочет это обрести, тот я.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
2: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! У меня в гостях Юрий Максимов, один из немногих предпринимателей в России, кому удалось построить в IT-секторе, это важно, в IT-секторе в России миллиардную в долларах компанию. Юрий, спасибо большое, что пришел. Бесконечно рад. Надеюсь, что наш разговор сегодня, он еще больше создаст сдвиг в этой индустрии, потому что я знаю, что ты много об этом размышляешь, много об этом думаешь. Но хочу начать со следующего. У нас, как я вот сказал, в России не так много предпринимателей в IT-секторе именно, которые создали нечто большое. Отсюда у меня возникает вопрос. На твой взгляд, что тебя и тех людей, у которых это получилось, объединяет? Да, таких людей, как Волош, Касперский, не знаю, кого ты еще ставишь в этот ряд. Что вас объединяет?
2: Успех там, где ты прокладываешь новую дорожку. Ты не повторяешь в 40-й раз, условно, то, что делали до тебя. Поэтому какое-то критическое мышление, оно, кстати, присуще очень русскому человеку, критическое мышление, которое позволяет отмести вот эти постоянные слова о том, что так никто не делал, делается по-другому. Ты такой, а ты чувствуешь, что здесь можно сделать вот так. И ты это делаешь. Смелость. Ты берешь и воплощаешь какие-то мечты и идеи в жизнь, несмотря на то, что есть очень много скепсиса. Наверное, какая-то долгая воля. Потому что все-таки мы говорим про айтишный бизнес, он часто начинается почти с нуля, и заканчивается чем-то большим, пройдя многие стадии. Поэтому ты сначала должен делать какую-то идею, потом формировать команду, потом какие-то корпоративные инструменты. Все равно ты проходишь достаточно долгий путь. Несмотря на то, что в IT-сфере он короток. Но он короток с точки зрения отдельно взятой компании. Но с точки зрения жизни человека он все равно достаточно длинный.
1: Ты затронул очень большое количество тем, которые сегодня хочу обсудить. Прям попал во все, что мне интересно. Но давай для тех, кто вообще тебя видит в первый раз, и кто, возможно, даже не знает компанию Positive Technologies, несколько таких ключевых цифр, метрик, которые о компании могут дать важную информацию нашим слушателям.
2: Компания Positive — одна из компаний, которую я сооснавал. На сегодняшний день там работает чуть меньше 3000 человек. Это продукты кибербезопасности. Количество акционеров больше 200 тысяч. Капитализация на сегодняшний день где-то порядка 200 плюс миллиардов рублей, ну или 2 с чем-то миллиарда долларов. Вот. И основная идея продуктовой линейки компании заключается в том, что она делает полный стек продуктов, технологий, которые позволяют обнаружить, остановить и удалить хакера из компании до того, как он может нанести неприемлемый ущерб компании. И в большей степени это делает на основе технологий, в которой практически отсутствует человек. За счет искусственного интеллекта. За счет того, что есть своя большая хакерская экспертиза, в хорошем смысле слова. Там, где хакеры добрые, белые, которые никогда не нарушали закон. Они знают, как взламываются компании, как взламываются разные технологии. И они свои мозги, по сути, с помощью российских инженеров, программистов, специалистов искусственного интеллекта, закладывают в алгоритмы. И машина начинает ловить хакеров лучше, чем человек. Это вот в двух словах про компанию.
1: Супер. Смотри, интересная история. Ты такой стайер, который уже много-много-много лет бежит в этом направлении. Несмотря на то, что ты сейчас в операционном управлении не участвуешь, тем не менее продолжаешь развивать там себя и свои компании в этих областях. И вот по итогу там, 20-летнего такого забега в этом году ты оказался в списке Forbes с состоянием больше миллиарда долларов. Скажи мне, пожалуйста, вот ты когда начинал всю эту историю, вот я не знаю вообще в тот момент, был ли список Forbes, но так или иначе был какой-то явно список там, самых влиятельных, самых богатых людей. Вот создавая эту компанию и задумываясь о том, чтобы создавать какие-то технологии, ты вообще задумывался о том, что вот это, оно имеет какую-то ценность, что хочется попасть куда-то вот в список самых богатых людей или самых влиятельных? Вообще думал ли ты об этом?
2: Ну, честно говоря, как-то я вспоминаю, как я мыслил в те моменты. Конечно, я не задумывался о том, что обязательно это должно привести к какому-то такому признанию, там, цифрам или еще чему-то. Мне в тот момент очень нравилась эта тема. Мне просто хотелось ей заниматься. И, конечно, мои, скажем так, ожидания, они были гораздо более краткосрочные. Где-то хотелось заработать денег, где-то хотелось получить какое-то признание. Ну, что хочет там, условно, 25-летний пацан, 20-летний пацан. Вот. Со временем, конечно, твое отношение к компании, оно сильно трансформировалось. Но в те годы, когда ты молодой, у тебя гормональная система работает одним образом, тебе хочется очень простых вещей. Ну, прямо вот так вот, машину, денег, там, признание, чтобы восхищались. Простых вещей. Очень простых.
1: Давай немножко еще назад отмотаем. Смотри, вот есть такая особенность у людей, которые создают что-то большое, да, которые вот, которым в том числе хочется на старте признания вот такого, да, казалось бы, тривиального, да, которые потом не останавливаются, продолжают что-то строить, развивать, вот создают супер что-то масштабное. У них, как правило, есть в жизни, в начале их пути, в детстве какие-то факторы, которые на это зачастую повлияли. Либо там, я не знаю, им что-то не хватало, либо, может быть, над ним там в школе издевались, а, возможно, кто-то, наоборот, очень сильно мотивировал. А про тебя, про твое детство вообще очень мало что есть. Я знаю, что у тебя родители инженеры, по-моему, да? И вот, собственно, это глобально все, что тебе известно. Фрязино.
2: Да,
1: Фрязино. Да, вот это вся информация, которая есть. Расскажи, пожалуйста, как вообще так получилось, что ты пошел в предпринимательство в довольно раннем для того времени возрасте?
2: Ну, смотри, мое детство, оно проходило в тяжелое время для страны. Мне 13 лет было, когда развалился Союз.
1: Угу.
2: Вот. И я помню, что мы из такой семьи, в которой, в общем-то, как-то никогда никто не парился по поводу ни благосостояния, ни каких-то там, ни супербогатств, ни сложностей, ни бедности. Мы превратились в семью, которая стала остро нуждаться. Ну, то есть родителям на заводах военных, не, ну, там, военная, отчасти промышленность была во Фрязино, не платили зарплату, там, по-моему, 4 года. Это сейчас я понимаю, насколько для них это была там большая проблема.
1: Mm-hmm.
2: Отец начал работать на стройке, какие-то, я не знаю, мы там строили гараж, мы какие-то выковыривали кирпичи из фундамента старых зданий, там, строили чего-то. Ну, то есть это было большое везение, что мне было 13 лет. Это было страшно романтично.
1: Ты до конца не осознавал суть проблемы, да?
2: Да, я вглядывался в лица родителей, и, конечно, я понимал, что у нас совершенно разное ощущение от происходящего. Все эти талоны на продукты. Ну и, конечно, мне хотелось там. Мне хотелось, ну, в тот момент мне хотелось другого. Мне хотелось уже там, я не знаю, ездить на машине, мне хотелось чего-то такого. Ну и, по сути, мое становление вот это подростковое, когда я как-то понимал, о чем мне хочется делать, мне хочется программировать, разбираться там в IT, ну, вот, оно прошло в формате, когда ничего не было, ничего не было. И мне это очень хотелось. И я все думал о том, а как можно там заработать денег, а как, кем работать. А, наверное, все-таки, коли я умею хорошо программировать, наверное, надо это развивать, наверное, этим знанием можно заработать себе на машину.
1: Uh-huh.
2: Вот. Ну и, по сути, я, начиная, наверное, со второго курса, я устроился в компанию и занимался разработкой софта, вот, который продавали. Я получал процент без зарплаты. Вот, и буквально за какое-то количество месяцев я купил свой вожделенный автомобиль.
1: Жигули, вот, который, если не ошибаюсь,
2: да, который был там на 3 года моложе меня, ржавый. Я неделю на нем ездил в институт или еще куда-то, а потом выходные чинил его. Чудом не стал автомехаником после этого, потому что я мог с закрытыми глазами его разобрать, собрать заново.
1: Так вот, где на самом деле была жизненная развилка,
2: да?
1: Пойти в IT или стать механиком. А я читал, что у тебя там была такая интересная история, что ты, собственно, делал софт, брат, да, и еще товарищ вот третий, и все, собственно, вот так вот оказались примерно там в одном русле, да, все занимались каким-то софтом, и потом вы решили вот вместе начать как-то выводить все это какое-то такое совместное предприятие, совместную компанию. У меня, знаешь, всегда вот возникает вопрос, когда... Вот того времени особенно это касается. Сейчас это, наверное, под другим углом немножко воспринимается, потому что другие реалии, но тем не менее, когда большинство людей, оно относится к предпринимательству как таковому, ну, очень так скептически на тот момент времени. Предпринимательство в стране его в целом, ну, довольно мало еще на тот момент, да. Если оно есть, оно очень тривиально. Это купи, продай, еще что-то. Вы начинаете какой-то софт делать, что-то продавать. Что послужило вот драйвером к тому, чтобы пойти, как ты сказал, вот в новое, вот новую тропинку протаптывать?
2: Угу.
1: Почему не в что-то такое очень банальное и понятное?
2: Там, знаешь, там получилось несколько таких, наверное, важных факторов сыграли роль. Ну, во-первых, я, несмотря на то, что я с братом и с товарищем, мы вместе как бы это там продумывали, там мечтали о чем-то, и я как бы соучаствовал, я не был в компании с основания. Я присоединился к ней там через 2 года. Потому что там я купил квартиру, мне нужно было чего-то там отдавать, какие-то долги, и у меня была офигенная работа, я зарабатывал кучу денег, а это просто, ну, чистой воды блудняк, потому что это российская IT, кибербес. Ну, в тот момент в стране просто ни одна уважающая себя компания за софт кибербези, мне кажется, даже предприятия не платили деньги. Ну, то есть все было, по сути, как бы это свободная лицензия, на рынке что-то продавалось. Вот только-только-только начинали покупать какой-то, мне кажется, американский софт. Ну, вот. И в тот момент идея сделать из этого бизнес, она выглядела абсолютно авантюристичной. Вот, это один фактор. Второй фактор. Мой брат, по сути, который создал основы вот, компании, первый софт, который был бесплатный, он просто в свободное от работы время писал вот эти какие-то сканеры, выкладывал их в интернет, и это расходилось много стотысячными экземплярами по миру. То есть было уже мировое признание. И было понятно, что в мировых масштабах это годная штука. Вот. И третье, то, что наш друг, товарищ, он в тот момент был генеральным директором Апорта. Апорта – это такая поисковая система.
3: Да.
2: Вот. И в тот момент это продали американцам, эту компанию. Он получил свою долю, потому что он был гендиром и совладельцем. И появились деньги. Ну и вот несколько факторов, по сути, ну как-то позволили поверить в то, что это можно сделать. И ребята, по сути, первые два года они делали из этого бизнес, какие-то там консалтинг, ПО превращали в коммерческую версию. А я стоял со стороны и смотрел. И я понимал, что вот вроде прямо сейчас, а как-то не очень. И я так смотрю, у меня здесь куча денег вот на текущие занятости. Вот здесь такие opportunity. Я так думаю, а, все, надо бросать, присоединяться и идти. И вот. И я присоединился, и в тот момент мы, ну, как бы, имея уже доказанного качества ПО, какую-то экспертизу хорошую и много энергии, мы начали превращать это, ну, в компанию, в бизнес. Сбербанк, Билайн, там, Магнитогорка. Ездили, уговаривали, показывали. Ну и в целом, мне кажется, тот период такой был. Не только люди, которые делали такой бизнес, но и люди, которые работали в компаниях, которые покупали такой софт, им это было интересно. И вот эта поддержка со стороны людей, которые работали в российских компаниях, она, наверное, тоже сыграла важную роль.
3: Слушай, вот такой вопрос. Многие предприниматели, которые построили большие компании, не только в России, вообще по всему миру, они говорят то, что одна из, наверное, вот основных вообще вещей, которая должна сложиться, как бы для того, чтобы получилось все, чтобы это не завяло на уровне чего-то небольшого, а чтобы это реально переросло в какую-то большую корпорацию, это в действительности ты, помимо твоих навыков, желания, упорства, правильных партнеров и так далее, ты должен оказаться в нужное время в нужном месте. То есть ты должен, вот должно совпасть столько факторов, чтобы в действительности ты попал в такую точку, где ниша, она вот буквально только зарождается, но у нее есть большой потенциал. И вот все вот эти вот факторы должны сложиться. На твой взгляд, насколько вот это вот ваше попадание на тот момент в нерв, оно важно? Какую долю от всего вашего успеха, успеха вашей компании, именно вот это попадание в нужное время, в нужном месте имеет?
2: Ну, это же, Саша, очень философский такой вопрос. Да, на самом деле, знаешь, как, ну, как говорится, везет тому, кто везет. Вот. Вообще жизнь, она в этом отношении прекрасна. Столько всяких случайностей происходит, когда ты идешь своим путем. Когда у тебя есть какой-то мотив, желание, мечта, ты туда идешь, и ты не успеешь оглянуться, как тут повезло, что-то случилось. И, конечно, если так вот посмотреть, мы ли это сделали вопреки, условно, там, движению Вселенной? Ну, нет. В тот момент это было правильное место, правильное время, правильные люди вокруг, правильная поддержка. Другой вопрос, что мы при этом тоже не собирались, по сути, заработать деньги, обманув каких-то людей. У нас был очень хороший мотив, мы хотели сделать что-то светлое, мы хотели сделать российскую компанию. С самого начала, кстати, мы ее планировали делать международной, потому что даже название, оно было не, там, не на кириллице, и даже произносилось оно не совсем по-русски, Positive Technologies. Но вот, устремления были такие, чтобы сделать российскую компанию, которая завоюет мир, но останется русской. Вот, поэтому... И момент был хороший, и как будто бы наши намерения были неплохие. Ну и в целом как-то повезло.
3: Смотри, учитывая то, что у тебя есть такое видение и себя, и компании, ты в целом, вот у тебя есть огромное количество вот этих драйверов, которые тебя зажигают, мотивируют, твоя зона интереса такая большая, в которой ты двигаешься. Как часто у тебя в жизни бывает момент, что ты просыпаешься такой с утра и думаешь, е-мое, как я от всего этого устал, что мне хочется вообще вот все это к чертовой матери бросить и поехать за город, и год, два, три, пять вообще не думать ни про какой этот бизнес и пожить обычной человеческой жизнью обычного спокойного человека.
2: Ну, знаешь, когда загоняешь себя, тебе уже запрещено даже об этом думать.
3: Я думаю, что... Настолько много обязательств, что я уже не могу себе позволить такой роскоши подумать об этом, да?
2: Да-да-да. Это очень, мне кажется, частая ситуация у предпринимателя, когда ты настолько загнан, что ты даже про это уже как-то и не думаешь. То есть это просто невозможный сценарий. Вот. И это удивительно, конечно. Ты не бегаешь, нет?
3: Нет, я не бегаю.
2: Ну, вот кто бегает, наверное, обращал внимание, там, пробегаешь марафон. Угу. И ты бежишь последние 5 километров и думаешь, боже мой, ну никогда, never, ever, ever.
1: Да, я еще... это я знаю.
2: Потом сидишь такой, типа, надо записаться на лондонский. Там, да, проходит 2 часа. Как это происходит, ты вообще не понимаешь.
3: Я недавно, прости, перебить, я недавно смотрел на Ютубе, мне как раз выпал видос, какой-то канал, где парень разбегает марафоны. И они там бежали сложный марафон, были ужасные погодные условия, там просто, и вот он записывает видео, вот он пересек черту, говорит, никогда в жизни больше. И потом вечером того же дня записывается на какой-то другой марафон, я сижу, ржу, смех.
2: Причем даже забавно, это прям физуха так работает. Ты, когда бежишь, ты мучаешься, а когда ты прибегаешь, у тебя же очень такой большой всплеск гормонов.
3: Да.
2: Такое счастье. Вот как ты, условно, когда бухаешь, сначала тебе хорошо, а потом ты расплачиваешься. У тебя портится здоровье, у тебя плохое настроение. А когда ты занимаешься спортом, все происходит наоборот. Ты сначала мучаешься, а потом кайфуешь, и как будто это, как знаешь, как кредит и депозит. Вот ровно то же самое. Здесь ты, получается, проценты отдаешь, а здесь ты проценты получаешь. Вот. Так и здесь, как в спорте вот эта вот награда потом, так и в бизнесе. Ты сначала что-то делаешь, ты достигаешь какого-то успеха. У тебя в целом вот в этом эпизоде времени жизнь выглядит консистентно. Тебе кажется, можно остановиться. И в целом у тебя там есть деньги, ты более-менее освободился, как-то ты устроил эту историю. Но ты так не можешь. Ты уже вписался во что-то новое. И вот это новое, оно все время создает какие-то новые сложности, которые по уровню фрустрации, ну, не уступают предыдущим. Ты задаешь себе ежесекундно на этот вопрос, какого черта, но потом понимаешь, ну, наверное, это и есть жизнь. Ну, то есть ты как-то идешь за своей мечтой, реализуешь какую-то, я не знаю, предназначение, как ты его понимаешь. Вот. Другой вопрос, что все-таки, если ты это делаешь, не повторяя эти сложности раз за разом, а, наверное, может быть, это и невозможно, а решая какие-то новые задачки, выходя на какой-то другой уровень, все-таки есть и чувство прекрасного от новизны, от того, что все-таки это что-то новое. Поэтому мой ответ, знаешь, не знаю. Не знаю, почему ты опять вписываешься, но как-то так получается.
3: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да. А вот эта вот концепция, например, с тем, чтобы постоянно самостоятельно запихивать себя вот в эти вот новые вызовы, на твой взгляд, это нормальная история для того, чтобы вот просто расти? Ну, условно, ты вот сделал что-то, закончил этап, и ты думаешь, а что дальше? Вот меньше думай, ввяжись во что-то новое. Или это все-таки должно как-то более осознанно-осмысленно происходить?
2: У меня лично происходит неосознанно.
3: Угу.
2: Ну, то есть я начинаю о чем-то мечтать, я, добегая свой марафон, видимо, думаю уже о новом марафоне. И так у меня какие-то уже мысли, там, я поехал в отпуск, думал опять про это. А потом в какой-то момент времени вот тебе плохо, ты такой сидишь, типа, сил нет. А потом, как это происходит день, у тебя силы есть, и ты с какого-то черта берешь телефон, звонишь там, алло, Леха, короче, есть такая тема, не хочешь там что-нибудь такое поделать? Потом смотришь на список звонков своих, думаешь, боже мой, во что я опять вписался?
3: Как, знаешь, как при биполярном расстройстве, да, когда да, у тебя да, есть две разные да, стадии.
2: Да. И твоя субличность, которая, собственно говоря, испытывала излишний оптимизм в этот момент, она назвонила черт знает кому.
3: Набрала черт знает каких обязательств, вписалась везде.
2: И потом другая субличность, которая с чемоданами, с рюкзаком, которая уже руки тянута до пола, она берет эти обязательства и опять что-то делает. Вот. Я как-то расстраивался первое время, а потом как-то понял, что так жизнь устроена. Вот. И перестал.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Сулакский каньон – один из самых популярных природных памятников Дагестана. Он притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. На сегодняшний день каньон является одним из самых глубоких в мире – 1920 метров, а протяженность его составляет 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье, наоборот, настолько широкое, что его противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Смерть никогда не сравнится с жизнью. Нет ни одного примера, чтобы смерть была лучше, чем жизнь. Пока ты живешь, ты должен жить. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Лев Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив. Men's Life представляет. Майк Тайсон. Правила жизни великого боксера. Хотите услышать мой секрет? Все банально, но это вера в себя. Если в вас верит 1000 человек, но не верите вы, у вас ничего не выйдет. Ведь все зависит от вас. Неважно, что говорят окружающие, верьте в себя и идите к своей цели. И это время, когда дисциплина вступает в игру. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно, но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош. Ты ничто. Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары и будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Ребята, мой вам совет. Учитесь признавать свои недостатки. Пока вы отворачиваетесь от своих недостатков, они будут мешать вам достигать поставленных целей. Поэтому нужно признавать, что вы не идеальны, и начать бороться с изъянами. Не огорчайся неудачам. Падают все. Только кто-то встает быстрее, а кто-то продолжает валяться и ныть. Мой тренер говорил: «Внимательно следи за своими мыслями, потому что жизнь будет полностью отражать твои мысли. Если ты будешь нерешительным или испуганным, такой и будет твоя жизнь. Живи чистым разумом». Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Однажды они заставили меня таскать деревянные ящики в заброшенный дом. В одном из этих ящиков были голуби, и увидев этих птиц вблизи, я просто влюбился в них. И эта любовь длится всю мою жизнь. Возможно, если бы не голуби, то я не начал бы заниматься боксом. Моя первая драка случилась из-за птицы. Один парень, он был старше и крупнее меня, взял моего голубя и у меня на глазах свернул ему шею. Прошло много лет, но я до сих пор помню эту сцену, которая оставила глубокий шрам в моей душе. Я бросился с кулаками на обидчика и измолотил его. В тот момент я чувствовал, что был сильнее его и поэтому победил. И тогда я поверил в свои силы и в себя. Голуби для меня – лучший способ отдохнуть и успокоиться. В отличие от людей, птицы не могут обмануть. Они отвечают добром на добро, и когда ты о них заботишься, платят тебе искренней привязанностью. К сожалению, с людьми все бывает иначе. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Знаете, что я делал? Я надевал лыжную шапку, старое тряпье и шел на улицу просить мелочь. Я мечтатель. Я мечтаю добраться до звезд. Но если я упускаю звезду, я все равно загребаю полную пригоршню облаков. Большинство людей относятся к себе плохо. Я счастлив от того, что безумно влюблен в себя. А люди от этого только сильнее меня ненавидят. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? Я люблю бить людей. Правда. Все эти знаменитости до смерти боятся, что кто-то вдруг бросится на них. А я хочу, чтобы на меня нападали. Никакого оружия. Я и он. Я люблю бить людей. И я люблю бить их сильно. Когда я дерусь с кем-то, я хочу отобрать его волю. Я хочу отобрать его отвагу. Я хочу вырвать его сердце и показать ему, как оно выглядит. Я всегда стараюсь бить по кончику носа, потому что я хочу загнать кость в самый мозг. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? И опять-таки, это невероятно. Но когда я вернулся домой из тюрьмы, я увидел эти чертовски огромные коробки из-под бананов. Вначале я подумал, что это просто мусор, но это были 20 или 30 коробок, целиком забитые книгами. И я подумал: «Господи, это же невероятно, что вся эта информация хранится сейчас в моей голове». Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, которые он прочел, и люди, которых он встретил. Вот что братья и сестры должны знать про книги. Самое важное – понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать и не уметь понимать прочитанное. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. До тех пор, пока мы упорны и несгибаемы, мы получаем то, чего хотим. Нас нельзя победить. Со мной другое дело, но это то, во что я верю. Еще одна штука, от которой мне сносит голову, это время. Время не будет ждать вас. Время как книга. У него есть начало, середина и конец. Сейчас я говорю с вами. Вы когда-то говорили с кучей ребят, которых уже нет. Это круг, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Я стараюсь стать другим. Мне не нравится тот человек, которым я был раньше. Я стараюсь искоренить в себе старые привычки, и мне порой очень неприятно вспоминать свое прошлое. Стараюсь не держать в себе зла. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на злость. Стараюсь тратить каждую секунду на то, чтобы у меня и вокруг меня все было хорошо. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане 2 часа.
0: Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В ДТП в Магарамкентском районе пострадали 7 человек. Сообщается, что вечером 22 августа на 40-м километре автодороги Магарамкент-Ахты-Рутул на мосту через реку Самур 45-летний житель Ахтынского района, управляя автомобилем «Лада X-Ray», выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Нива», за рулем которой находился 58-летний житель Магарамкентского района. В результате ДТП в больницу с различными телесными повреждениями доставлены водители обоих транспортных средств и их пассажиры. Трое пассажиров «Лада Нива» в возрасте 62, 58 и 34 лет и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11 и 12 лет. Об этом сообщает МВД Дагестана. Дагестан принял участие в крупнейшей международной туристической выставке Азиатско-Тихоокеанского региона «Рата Travel Март 2026 в малайзийском городе Кучинг, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. Делегация Дагестана представила регион в составе национального стенда «Discover Russia». В работе приняли участие туристический центр республики и представители международного туроператора. Экономический показатель динамика объема промышленного производства в Дагестане в первом полугодии составил 106%. Общий объем отгруженной продукции превысил 60 миллиардов рублей. В числе предприятий, которые показывают рост производства, отмечен, например, «Дагдизель», где выпуск металлоизделий увеличился в полтора раза. Средняя розничная цена арбузов в России составила 46 рублей за килограмм, а дынь – 107 рублей, свидетельствуют данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%, цена на дынь увеличилась менее значительно – на 26%. Я напомню, что основными регионами производства бахчевых культур остаются в нашей стране – это Астраханская, Волгоградская, Оренбургские области, а также Краснодар, Ставропольский край и наша Республика Дагестан. Спрос на бахчевые в сезоне 2026 года отмечается как стабильный. По данным корреспондента Диалога ФМ, средняя цена в Дагестане на арбуз сейчас составляет 30 рублей. Визит специального представителя президента США по Украине Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев и в Москву отложен, об этом сообщает издание «Комсомольская правда». Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка делегации США не была подтверждена на фоне подготовки к празднованию Дня независимости. Я напомню, что День независимости Украины пройдет 24 августа, о причинах переноса визита, а также о возможных новых датах пока не сообщается.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Каждый день учитель приходил в богатый дом заниматься сыновьями хозяина, которым во время уроков прислуживал мальчик. Однажды учитель заметил, что во время урока слуга шевелит губами. Оказалось, что он знает наизусть все, что говорил учитель. «Откуда ты родом, мальчик?» – ласково спросил учитель. «У меня нет рода», – грустно ответил слуга. «У каждого дерева есть корень, у каждой реки – исток», – заметил учитель. «Меня бросили здесь младенцем», – продолжил мальчик и показал бумажку с непонятными буквами. «Это капля твоего истока. Надо найти сам источник», – объяснил учитель и попросил хозяина отдать ему мальчика в услужение. Хозяин разрешил, так как не хотел отказывать учителю. В доме последнего мальчик обнаружил книгу, написанную такими же буквами, какие были на его бумажке. В ней рассказывалось о незнакомой стране. Когда мальчик повзрослел, учитель снарядил его в дальний путь. Юноша вернулся спустя много лет. Он низко поклонился учителю и сказал: «Вы были правы, я нашел своих родных, но вернулся к вам продолжить учебу, потому что без знания человек так же слаб, как и без истока».
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Я день и час помню, когда я наконец понял, что я должен продавать. То есть вот это пренебрежение к продажам, свойственно многим русским людям, к сожалению, и чего, кстати, нет у американцев, тоже был моей проблемой. Я плохо продавал, не умел продавать, боялся продавать, стеснялся продавать и, в общем, убегал от продаж. И когда я наконец понял, что убегать от продаж невозможно, открыл желтые страницы и стал звонить и говорить: «Здравствуйте, вам сайт не нужен?» Я говорю: «Не нужен. Спасибо, до свидания». Умение продавать – краеугольный навык в успешном бизнесе, потому что, когда я говорю «продавать», это не только желтые страницы и «вам сайт не нужен». Ты же потом все время продаешь. Ты продаешь идею партнерам, ты продаешь компанию сотрудникам, ты продаешь компанию контрагентам, идею сотрудничества с тобой, ты продаешь компанию инвесторам, в конце концов. В принципе, если ты умеешь продавать, если у тебя есть менеджмент, ты точно добьешься успеха. И даже с очень плохой идеей. Идея – это твой мультипликатор. То есть с хорошей идеей ты добьешься больших высот. Как говорит Передонов, по-моему, выбор ниши, выбор судьбы. Но если начал делать шашлычную, да, возможно, это будет самая лучшая шашлычная, ты будешь очень успешен. Продажи везде одинаковые. И в США, и в России продавцы везде цинично впаривают то, что хотят впарить. И когда тебе продают Тойоту, и когда тебе в дилерском центре где-то там в Пало-Альто, и когда тебе продают курсы у Лайка, инструменты манипуляции, дешевых приемов, типа у вас осталась одна неделя, скидка сгорит через 2 дня, очередь стоит желающих, только тебя не хватает, что ты лузер вообще, что денег нет, что ли. Все везде одинаковое. И, к сожалению, продавать всегда приходится, используя манипулятивные механики, просто что они работают. Ну, это все равно, что обвинять пианиста в том, что он играет хорошо на пианино. И дальше твой вопрос этический. Вот, возвращаясь к Лайку, мне кажется, что вопрос этики, ну, для меня, я для себя так выбрал, это точка, когда предлагаю взять в кредит. Вот если я продаю курс не в кредит, это абсолютно этичный товар. Ну, хочет человек потратить деньги, пусть потратит, его право. А вот если его продают в кредит, да еще и под соусом «сейчас возьми в долг, ты получишь профессию и на этом отобьешь», это, конечно, чистый обман. Никакую профессию ты не получишь, никаких доходов ты не увеличишь, просто зачем-то влезешь в кредит.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Инквалита. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено в 38 километрах к западу от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи отмечается, что село Инквалита окружает густые леса, сочные пастбища Билинского плато, плодородные пашни и сады в долине Андийского Кайсу. Таким образом, аул расположен в удобном, окруженном со всех сторон горами и лесами котловане и очень удобен для жизни горцев. По дошедшим до нас преданиям, село Инквалита основано охотниками-выходцами из села Тануси Хунзахского района. Вокруг этих мест были пышные леса, где было много разнообразных зверей и птиц, на которых можно было охотиться. Поэтому они и решили тут поселиться. Из истории Дагестана известно, что жители села активно поддерживали борьбу за свободу и независимость под руководством имама Шамиля. По преданиям одного из уроженцев Инквалиты Халита Вагаджи, в период Кавказской войны имам Шамиль часто приходил в село и как-то даже оставался здесь на неделю, на отдых. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли 20 молодых ребят из Инквалиты. Живыми вернулись только 5 человек. Также в годы войны оставшиеся в тылу инквалитинцы были в 1944 году депортированы в Чечню. По пути следования и по месту прибытия от болезни и от голода умерло немало детей, стариков и женщин. Позже депортированные вернулись на родину и заново восстановили свои разрушенные дома и хозяйства. Также по возвращении в горы инквалитинцы объединились с иштибуринцами в один колхоз. Это был в свое время один из самых передовых колхозов республики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Я думаю, что у маркетплейсинга сегодня два варианта. Первый вариант – это офлайн, намного более перспективный. В торговых центрах еще площади свободные есть, и стоимость трафика и конверсии продаж будет намного меньше.
4: Ну, то есть развивать собственную розницу, да. И при этом ты считаешь, что стоимость привлечения нового клиента в онлайне такая высокая, что зачастую офлайн присутствие может обеспечить более низкую стоимость привлечения клиента.
3: Да, у тебя будет, вот, первый фактор – это стоимость привлечения клиента, а второй – тебе будет очень сложно конкурировать клиентским опытом, потому что настолько люди привыкли пользоваться там приложением ВБ, Озон или еще чем-то, а ты им предлагаешь какой-то свой интернет-магазин.
4: Я с тобой не согласен. Объясню, потому что есть достаточно много товарных категорий, в которых высокий средний чек и, в принципе, неплохая маржинальность. И это позволяет организовывать прямые продажи. Вот. То есть я не говорю о там чеке 300 рублей, понятно, где там стоимость курьерской доставки выше, чем стоимость заказа.
3: Ну, вот, наверное,
4: если средний чек, например, выше 3000 рублей, а еще лучше выше 5000 рублей, то, в принципе, появляется возможность дотировать последнюю милю, делать бесплатную доставку. И при этом, в любом случае, та комиссия, которую ты заплатишь маркетплейсу, если ты продаешь на маркетплейсе, она будет существенно выше твоих расходов. Вот теперь вопрос в том, что люди привыкли покупать на маркетплейсах.
3: Да.
4: Значит, безусловно, частотные товары, я с тобой полностью согласен. Но есть товары, в которых тебе нужна какая-то дополнительная консультация. Есть товары, в которых ты хочешь сгенерить какой-то свой уникальный контент. Ты можешь использовать какой-то контент с точки зрения органики.
3: Бриди пример.
4: Ты можешь использовать блогеров. Да, пожалуйста, например, какой-нибудь, предположим, бренд в электронике.
3: Отлично.
4: Ну, мне кажется, что ты можешь быть или там в братской могиле условно, слушай, давай, или давай... ты можешь создать свою площадку. Я не беру сейчас какой-то премиальный кейс, там, как Борг, например. Нет, да?
3: Подожди, ну, есть, например, у меня товарищ тоже, Мэтт Роботс такую компанию создавал. Uh-huh. Ну, я не знаю, честно сказать, сегодняшние показатели, но я так понимаю, что им даже до миллиарда пробиться не удалось по выручке. И они нашли как раз такую категорию, эксклюзивные гаджеты и так далее. Поэтому тут вопрос как бы амбиции. Мне кажется, что если строят прям свой ритейл, ну, это надо играть в игру там 10 миллиардов плюс хотя бы.
4: Свой онлайн-магазин. Мне кажется, я думаю, что цена точно... входа, она не очень высокая.
3: Ну, вот смотри, по гаджетам. Приведи пример тогда, у кого это получилось.
4: Я думаю, много компаний, смотри, вот то, что ты сейчас говоришь, это же не приговор всем тем, кто развивает свою собственную онлайн-торговлю. А таких компаний очень много.
3: Ну, давай,
4: И это могут быть компании, которые при этом очень успешно продают и на маркетплейсах, но они имеют свою розницу. Они даже, может быть, у них есть сайт, и на этом сайте будет кнопка «Просто купить», «Купить на Озоне», «Купить на Wildberries». То есть, если кому-то удобнее, он с этого сайта перейдет там на Озон или Wildberries. Но если ему удобнее завершить сделку здесь и сейчас, то он может также ее завершить на этом сайте.
3: Это дискуссия, потому что мы говорим о будущем. Будущее никто не знает. Но я предлагаю через 10 лет увидеться и обсудить. И увидеть, какой будет ландшафт рынка. Действительно ли будут сильные игроки там, с выручкой там, 5-10 миллиардов плюс в рублях, кто смог построить свой онлайн-ритейл в вот подобных категориях. И насколько много таких будет успешных кейсов. Я думаю, что, ну, может, там, в цикле 5 даже лет, 10 лет сложнее сегодня прогнозировать, но я не думаю, что мы увидим много чемпионов. Но где бы я сегодня видел возможности, это вот в контент-маркетинге. Вот через контент-маркетинг строить свою клиентскую базу. Сегодня как раз эта ниша еще не занята тем же маркетплейсами.
4: Расскажи, пожалуйста, когда ты говоришь про контент-маркетинг, его возможности, так вот для нашей аудитории, так популярно, что ты конкретно имеешь в виду?
3: Ну, сегодня в соцсетях есть несколько форматов, да, того, что существует. Самые популярные, если во всех не говорить, это, конечно, короткие видео, там вот эти шортс, рилс и так далее. И сегодня уже есть много кейсов, когда люди делают вот этот, назовем так, рилсики, да, и через них так вкусно рассказывают про свой товар, находят такие товарные категории и через них продвигают свои же карточки товаров на маркетплейсах. Второй слой, что сегодня хорошо, на мой взгляд, работает, это инфлюенс-маркетинг, работа с блогерами. Они точно так же, они могут снимать те же рилсы, те же обзоры и так далее, и через них генерировать продажи на тех же маркетплейсах. Вот то, что мне, по крайней мере, известно, вот сегодня более уверенно себя на маркетплейсах чувствуют те, которые смогли сделать хотя бы там 30%+ выручки по своим каналам трафика, и они в eBay используют скорее как такой интерфейс и логистический хаб, если им это нужно, да, ну или как минимум интерфейс. Но при этом они вот эту первую часть воронки взаимодействия с клиентом берут на себя. Да, вот то, что я называю слово контент-маркетинг. И тогда есть шанс там лояльность бренда как-то формировать, накапливать вот этот интерес аудиторию и потом уже идти. Потому что это самый как бы красный океан, самым сложным и технической частью, и интерфейсной частью, и команду там намного сложнее сделать. Намного проще сегодня построить бренд продукта, да, или там категории, и формировать лояльность к бренду, а уже использовать там ВБ сначала или там Озон, потом, может быть, свои офлайн-точки, и уже как какая-то там более такая верхняя стадия развития, когда ты идешь и делаешь свой интернет-магазин. Или же, конечно, если ты, вот как вы там, Хофф, когда делали, да, у вас есть там ресурсы, экспертиза, понимание, вы нашли какую-то индустрию, и вы понимаете, что в ней можно сделать. Ну, даже вот возьмем там все инструменты, да, наш с тобой общий друг Виктор. Они все сегодня, слава богу, публичная компания, поэтому можем их цифры обсуждать. Вот они же интернет-магазин, по сути. Да, но 86% выручки – это B2B сделки. Они об этом в открытой отчетности говорят. Это их, по сути, конкурентное преимущество перед маркетплейсами. Потому что они понимают, что даже в их очень специализированной категории, в которой маркетплейсы очень давно хотели, долго у них не получалось, они чувствуют давление, и вот им только B2B-канал, он позволяет им сегодня, ну, вот эту устойчивость и следующий рост обеспечить.
4: Ну, мне кажется, 86% можно как раз, продаж. Да, можно на все инструменты с этой точки зрения посмотреть как на такой B2B-маркетплейс, в первую очередь, если это основа их выручки. Но не забывай, что... Еще у них очень большая физическая сеть магазинов, но их можно как угодно называть, там пункты выдачи заказов и так далее, но я думаю, что у них в магазинах есть такая комбинированная роль и физическое присутствие товара, который, может быть, не очень там много продается, но он создает такую как бы некую экспертность, да, и как раз я думаю, что вот такие более профессиональные ПВЗ, где вам не просто выдадут товар, да, а где еще и окажут профессиональную какую-то консультацию. Ну, то есть, по сути, это такая комбинация магазина и пункта выдачи заказов. Вот это, я думаю, их такой сильный дифференциатор от маркетплейсов. Ну и, конечно, высокая доля B2B заказов. Я не могу не пройти мимо такого явления, которое называется ритейл-медиа в последнее время и все больше и больше занимает долю в рекламном рынке, но на самом деле являясь в том числе и катализатором рекламного рынка, то мы говорим о различных инструментах, которые появились у больших розничных или онлайн-игроков, инструменты продвижения с точки зрения продажи трафика как существующим своим партнерам, так и просто компаниям извне. Да. Например, я думаю, что в среднем выручки Озона и Wildberries доход от рекламных услуг уже занимает более 5% от их оборота. То есть если оборот этих маркетплейсов суммарный, он там перевалит за 7 триллионов, и мы возьмем там даже 5%, то только эти две компании генерят потенциально более 350 миллиардов дополнительной рекламной выручки. И это такое, ну, мне кажется, сильное явление, какие-то, ну, просто новые появляются игроки. Вот с этой точки зрения вы как агентство перформанс-маркетинга продаете этот инвентарь?
3: Ну, во-первых, у Амазона, я смотрел отчет, мне кажется, еще лет 8 назад уже 40% их выручки было рекламы. 8 лет, там, 6-8 лет назад 40%.
4: Ну, я сейчас говорю 5% от оборота.
3: Да.
4: Да, то есть, если мы посчитаем вот...
3: От выручки, то там
4: да,
3: будет больше.
4: От выручки, я думаю, там будет гораздо больше, да.
3: Я бы смотрел в первую очередь с ракурса того, что они все конкурируют, и Google, и Amazon, или там в России, там, Wildberries, Яндекс, они, по сути, в итоге для бизнеса оказывают одну и ту же услугу. Они бизнесу поставляют клиентов, и в итоге они могут просто комбинировать свою модель. Для нас сегодня это не сильно влияет, потому что в основном это малый и средний бизнес. То есть мы даже внутри, когда обсуждали, стоит ли идти в это направление или нет, ну вот мы всегда в RTA фокусировались на сегмент крупных рекламодателей. Все-таки там пока превалирует малый и средний бизнес. Когда этот объем рынка вырастет, да, именно среди там, нашего портрета клиентов, мы точно туда пойдем, будем это исследовать, изучать и так далее. Потому что мы всегда должны быть на один шаг впереди нашего рекламодателя, но не на 10. Потому что сегодня просто это не нужно. Так, например, я, там, когда таргетированная реклама там только появился, я помню, еще в России, да, это была инновация. Знаешь, для многих рекламодателей она была неактуальна. Вот как только уже подходило время, нам надо было быстро туда разобраться и понять, как устроен там аукцион, настроить аналитику.
4: Ты знаешь, мне кажется, это уже на самом деле достаточно большой канал, не только с точки зрения того, что селлеры используют эти инструменты, для продвижения своих товаров на платформах, но в первую очередь используют компании, не знаю, если ты открываешь Озон, например, там будет всегда рекламироваться Тинькофф, и, кстати, Хофф там тоже будет рекламироваться, хотя при этом товары Хофф не продаются на Озоне. Yeah. Почему? Потому что на сегодняшний день в этих площадках большое количество трафика, и эти площадки научились очень хорошо его сегментировать. То есть ты можешь купить очень целевой трафик, ну, в принципе, за деньги, сопоставимые с результатом с других каких-то источников трафика.
3: Ты абсолютно прав. Ну, давай будем честными. Какую долю твоего рекламного бюджета в Хофе занимает размещение рекламы на Озоне?
4: Но эта доля будет расти.
3: Это другой вопрос.
4: И мне кажется, компетенция.
3: Это другой вопрос. А какая по факту? 0,01?
4: Нет, уже гораздо больше 0,01.
3: Ну сколько?
4: Ну давай так, я думаю, что это уже там могут быть, может быть, 10% от какого-то сегмента похожей
3: рекламы. Ну от всего бюджета, если мы посмотрим маркетинга, всего бюджета маркетинга Хофф, там это будет...
4: Ну ты же не во всем бюджете, ты в бюджете перформанса, правильно? То есть понятно, то есть зачем тебе брать от всего, если... суммировать там телек, наружку, не знаю, BTL абсолютно. И так далее.
3: Ну, смотри, мы размещение на маркетплейсах и вообще вот в интернет-магазинах первое сделали, мне кажется, лет 10 назад еще. Еще это на Озоне, вот, там первые рекламные кампании, у них еще баннеров не было, и мы с ними эти спецпроекты придумывали. На Авито, я помню, мы с компанией InTouch даже интерфейс их меняли и встраивали туда калькуляторы автомобильные там 7 лет назад. То есть это, ну, в этом, понимаешь, как бы в масштабе вот этого 2%, мы это 10 лет делаем, и оно по чуть-чуть растет. То, что этот тренд может быть, да, и он будет там подрастать. Но в этом плане, пока что-то не занимает даже там 10%, мы должны в этом разбираться, мы должны на это смотреть, но это не может отдавать приоритетное внимание. А вот, например, работа с искусственным интеллектом сегодня имеет намного большее значение, потому что это влияет не на проценты, а на десятки процентов.
4: Супер. Расскажи, пожалуйста, как искусственный интеллект применяется в бизнесе рекламных агентств на твоем примере.
3: Да. Вот тут мы как раз отличная площадка, где это надо внедрять, потому что у нас много ручного труда. Ну, там, возьмем самые простые вещи. Там, в контекстной рекламе нужно подбирать ключевые слова. Да, есть разные системы автоматизации и так далее, но все равно тебе нужно потом проверить, очистить, выбрать и так далее. Дальше, по вот этому семантическому ядру слов подобрать расширение его. И тебе там тот же чат GPT помогает эти ключевые слова разобрать. Дальше, там минус слова есть, ну, условно, там, брать слово бесплатно, там, взять мебель бесплатно, да, тебе такая реклама на этом ключевом слове не нужна, ну и так далее. Или там в Екатеринбурге, если у тебя там нету гипермаркета. И вот эти все минус слова, их тоже нужно, чат GPT тоже помогает делать, мы этим постоянно занимаемся. Дальше, все, что связано с разработкой креативов, да, картинки, тексты, заголовки. И мы, естественно, через чат GPT прям формулируем там, вот у нас вот такой-то рекламодатель, вот такая целевая аудитория, вот такие-то задачи, ну, то, что называется промты, ну, по сути, это сообщение, да, предложи там 10 вариантов лучших заголовков, он что-то предлагает, мы смотрим. Дальше, аналитика, да, мы постоянно, наша задача постоянно смотреть на статистику, когда у тебя там тысячи объявлений, мы их все загружаем, и он нам помогает формировать отчеты. Дальше, презентация, наш язык общения с клиентами – это презентация, соответственно, постоянно их создание, рисунки и так далее. Мы приезжаем на тендер, Михаил будет утверждать наш тендер, и мы можем сделать обложку, где Михаил стоит там, не знаю, на коне, условно говоря.
4: Понятно, потому, то есть искусственный интеллект помогает в создании контента для участия там, в тендерах, например, да, и так далее.
3: Да.
4: А расскажи, кстати, вот это тоже я хотел спросить, как вообще у тебя вот такая воронка происходит от вот холодного клиента до уже завершенного контракта?
3: С нашей стороны.
4: Сколько вообще, какой процент вот неудачного, не знаю, участия в тендерах?
3: Да.
4: Можно ли это сравнить, знаешь, с такой сложной профессией, как актер, который, не знаю, постоянно участвует в пробах и только в каждом, не знаю, в лучшем случае, десятом случае его утверждают на роль.
3: Это ты в суть смотришь, это ключевая, одна из ключевых метрик, на которую мы смотрим, вот операционная команда смотрит каждую неделю. Это наш винрейт называется, винрейт, процент выигрыша в наших тендерах. У нас он по году, вот по прошлому, если я правильно помню, там 47% получился, то есть достаточно высокий у нас.
4: Винрейт. Ну, да. То есть вы выигрываете каждый второй тендер, в котором участвуете?
3: Ну, от года к году, от месяца к месяцу оно, дело меняется, да, но вот по прошлому году, цифры, которые я посмотрел, получилось где-то 47%.
4: Ну, правильно я понимаю, что тут важная компетенция, это просто фокусировать команду на все-таки тендерах с определенной вероятностью, не идти вот подряд, куда зовут, да? А, кстати, я даже знаю, что есть такая функция, когда специально зовут проигрывать в тендере, и за это платят деньги. Приходите к нам, поучаствуйте, если вы проиграете, мы вам заплатим деньги.
3: Ну, это прям редкое явление. Как правило, оно не так звучит, оно звучит оплачиваемый тендер.
4: Оплачиваемый тендер,
3: да. Но это чаще всего не в перформанс-маркетинге, а в креативе.
4: Угу.
3: Когда тебе нужно придумать какую-то идею, и творческие люди, они, по сути, всю работу выполняют на этапе тендера. Да, дальше у них только сопровождение. И поэтому там какой-то небольшой фи оплачивается за факт участия, потому что уже все идеи свои предложили. А дальше на сопровождение кто-то из них получает бюджет. В перформанс-маркетинге я не помню, что такое было. Может быть, я какое-то пропустил событие. Угу. Вот. Ну, так возвращаясь про воронку, да, как она устроена. Вот мы считали у себя цикл сделки с момента, когда клиент с нами впервые соприкоснулся, до момента, когда мы вот можем выиграть его, он может занимать от 6 до 18 месяцев. Почему? Потому что вот ты как часто входишь в тендер проводишь? Раз в год. А познакомиться мы могли с тобой там в середине года, например, да, как с компанией, да, или вы с нами могли познакомиться. Дальше. Не факт, что мы выиграли с первого раза. Мы можем участвовать там несколько лет в тендерах и только в какой-то из них выиграть или какой-то кусочек. Вот, поэтому в среднем получается так. И наша воронка, мы, я думаю, такую одну из самых продвинутых со своей стороны сделали, она влияет на вот эту конверсию. В ней есть несколько этапов. Первый большой этап до тендера, второй этап тендер, третий этап после тендера. И это тоже все воронка. До тендера наша очень простая задача – быть всегда с тобой на связи. Поэтому мы выпускаем самый читаемый дайджест 10 факторов для маркетинг-директора, и мы агрегируем, делаем рейтинг топ-15 аналитических отчетов всех консультантов мира, которые есть там, Deloitte и прочее.
4: Ну, чтобы просто быть на слуху, чтобы попасть вот в этот лонг-лист, который формируется для участия в тендере.
3: Просто, чтобы мы каждый месяц тебе напоминали, мы существуем. Uh-huh. Следующая часть воронки – это наши ивенты. Там каждый месяц проводим мероприятия в разные года. Иногда мы там делали по 90 мероприятий, потом был ковид, мы их меньше делали, там последний год мы их стали там чуть больше делать и так далее. Это мероприятия там либо в нашем офисе, какие-то бизнес-завтраки или собственные конференции и так далее. Это создание еще одной точки касания, где мы также можем транслировать экспертность, показывая нашу команду. Дальше наша задача, да, попасть в ситуацию, когда ты при рассмотрении кого позвать, скажешь: о, я знаю RTA, я что-то про них слышал, давай посмотрим, что они там предложат. И, соответственно, нас приглашают в тендер. И вот тут очень важный момент, ты правильно сказал, это скоринг. То есть на нашей стороне 65 критериев, которые все ли сформулировали, могу не ключевые из них назвать, как мы выбираем, куда идти и куда не идти. И это первый фактор, который влияет на то, выиграем мы тендер или нет. Ну, простой пример. Если нам неизвестно, кто принимает решение, мы не будем участвовать. О, у нас там босс, с ними встретиться нельзя. Дальше. Если у нас прямой доступ к телу, то есть разговор с человеком, который будет принимать решение. То есть будет ли он на встрече, где мы будем защищать свою презентацию. Если он говорит: да нет, он не придет, мы ему потом просто расскажем, мы в таком не участвуем. Прозрачно должно быть бюджет. То есть они сразу называют такие-то суммы и так далее. Прозрачно, кто конкуренты. Если он говорит: ну, мы не скажем, кто конкурент. Как? А почему нам важно, что прозрачно, что конкуренты? Ну, потому что мы же знаем, ну, с какими компаниями работаем. Если в тендер перформанс-маркетинга позвали креативное агентство, то вызывает вопросики. И такое бывает. Ну, и поэтому нам знание конкурента, оно показывает в том числе экспертность нашего клиента, там, работаем, не работаем. Дальше. Мы себя просим там минимум 3 встречи провести с нами, что мы получили задание, устно нам рассказали, ну, или там по Zoom, да. Потом мы сделали дебриф, то есть пришли с какими-то доработками, версиями, расчетами и так далее. И третья, финальная защита. Ну, иногда это не получается, здесь тоже договариваемся. Но это тоже мы через слушаем, мы вообще сможем потом работать или нет. И потом... защита тендера, и если мы выиграли, на самом деле работа только начинается. Вот у нас, например, в моем пинеле интересная штука, которая тебе понравится, ты любишь метрики, это мы бюджеты планируем через вероятностную оценку. То есть, когда мы выиграли тендер, вот ты там выбрал нас и говоришь: Паша, даю тебе 1 миллиард рублей бюджет. В этот момент в мой пинель пойдет только 90% этого бюджета. Даже если ты мне подтвердил бюджет. Потому что-то еще может случиться. Если ты меня позвал в тендер, говоришь: Паша, знаю, вы классное агентство, хочу с вами работать, держи бриф, мы ставим вероятность там 2%. Но уже в бюджет закладываю. И дальше, поскольку параллельно идет несколько тендеров, оно формирует наш бюджет на будущее. Если качественная вот эта система развесовки процентов сделана, то попадание даже в нашем волатильном бизнесе, ну или таком непростом, как ты сказал, да, ну достаточно высокое. Мы там 90-95% можем попадать. И последняя часть, очень важная, это на самом деле продление контракта. Успех агентского бизнеса не в выигрыше тендеров, а в продлении контрактов. И определение контрактов зависит от того, у нас есть такой в компании термин, это мой партнер его внедрил, он был нашим клиентом раньше, к нам присоединился, он принес очень классную идею — выполненные обещания. У нас у всей команды бонусы в том числе подвязаны под выполненные обещания. Вот я посмотрел отчет по прошлому году, команда заявляет, я, честно говоря, не перепроверял, потому что я 5 лет не управляю компанией, но заявляет, что мы 110% обещаний своих выполнили. То есть все, что мы пообещали в договорах, это произошло. Ну, или не только в договорах, там, в презентациях. Потому что нам достаточно сложно что-то обещать. Ты спрашиваешь, сколько будет цена клика? На самом деле никто не знает. Потому что завтра, условно, Сбербанк залил в твой сегмент плюс 1 миллиард, ситуация поменялась. И поэтому, если мы точность высокая. Вторая важная метрика – это NPS. Мы были, я насколько знаю, вообще первым рекламным агентством еще там 10 лет назад внедрили NPS. То есть все, вот, например, если мы с тобой работаем, то всем твоим топ-менеджерам, кто с нами взаимодействует, будет приходить письмо, где он будет ставить нам звездочку. Этот NPS тоже влияет на внутреннюю систему бонуса. Он прозрачно, все смотрят. Если у нас хороший NPS, если мы выполнили обещание перед рекламодателем, и у нас, ну, NPS, как правило, отражает хорошие отношения человеческие, то есть люди нас понимают, мы друг другу доверяем, то, как правило, клиент продляется. И у нас, слава богу, там много клиентов, с которыми мы работаем, 3+. И это создает вот эту вот устойчивость и решает ту проблему, о которой ты сказал, немножко.
4: Супер. Я не могу тебя не спросить про размер твоей комиссии, чтобы лучше понимать, как устроен твой бизнес вообще.
3: Я тебе могу четко сказать, чистая прибыль у рекламного агентства, оно варьируется от 2 до 15% от биллинга, которыми он управляет. До 15%.
4: 15 это много. Это есть какие-то сегменты, в которых еще осталась такая высокая маржинальность. Там, где... Значит, мы как рекламодатели не дорабатываем, плохо как это торгуемся.
3: Ну вот я рад, что мы с тобой давно знакомы, я могу прямо тебе говорить. Это такое старомодное мышление с твоей стороны. Ну, потому что ты как бы представитель все-таки такого российского больше бизнеса, не только международного. Потому что тебе кажется, что агентства должны быть голодными, чтобы они хорошо работали. А на самом деле очень продвинутые рекламодатели, мировые в том числе, они вообще заботятся, чтобы агентство ни в коем случае мало не зарабатывало. Потому что ему невыгодно, чтобы оно обанкротилось. И, например, я могу сказать, например, некоторые корпорации, они даже устраивают корпоративы для команд, которые работают на стороне рекламного агентства. И...
4: Нет, просто я знаю много бизнесов, у которых больших бизнесов. Ну, например, весь ритейл-бизнес, очень много компаний, у которых, которые будут считать, что у них суперуспешный бизнес, если у них норма рентабельности по чистой прибыли будет 3% от оборота.
3: Да, только они товаром занимаются, а не услугами.
4: Понятно,
3: и,
4: да.
3: И это
4: да.
3: Совершенно... совершенно... Да. Дальше. У них есть активы, а у рекламного агентства какие у меня активы? Контракт и команда. И поэтому то, что у этого бизнеса такая низкая рентабельность, это уже сегодня ну, степень зрелости рынка, высокой конкуренции. То есть, конечно, раньше мы совершенно другие рентабельности делали, там 30 плюс спокойно. Вот. Поэтому то, что там где-то 15, это не неэффективность рекламодателя, а наоборот, прозорливость рекламодателя. Потому что на самом деле выгодно, чтобы все вокруг хорошо зарабатывали. Нам выгодно, чтобы наш клиент был богат. У нас такая формула: ты богатый, я богатый. То есть твоя компания должна классно зарабатывать, мы должны работать над эффективностью твоих вложений, и мы должны хорошо зарабатывать.
4: Смотри, я, кстати, в целом с тобой согласен, потому что это тот случай, когда, ну, во-первых, должна быть некая прозрачность, и хорошо, если агентство зарабатывает, вот, на самом деле плохо, если оно не зарабатывает, я даже часто слышу такой термин «убыточный клиент» или там «плановый убыточный клиент», ну, наверное… Вопрос в том, как это, ну, маржинальность на клиента считать, потому что может быть большой клиент, на нем норма рентабельности небольшая, но он позволяет в целом закупать большой объем инвентаря и иметь в целом агентству низкую какую-то цену или там высокий суперком и за счет этого зарабатывать на других клиентах, правильно? Поэтому, то есть, мне кажется, вот когда мы говорим 2.15, наверное, я думаю, что в твоей голове это скорее звучит так, что на каких-то клиентах вы зарабатываете меньше, которые большие, на каких-то клиентах вы зарабатываете больше, которые маленькие. Или я ошибаюсь?
3: Это один из факторов, но еще большой фактор – это бонусы, которые нам могут давать за достижение результата.
4: Окей, вот, вот это важно.
3: И это вот даже внутри вот нашего рынка, среди моих там коллег или конкурентов, есть это вот два разных мышления. Есть мышление такое, больше вот мышление от площадок, как от них получить больше комиссии. И тогда они заходят в такие, назовем так, убыточные или полуубыточные тендеры, чтобы там получить от площадок больше комиссии и так далее. Мы, конечно, этим пользуемся рычагом, но для нас это всегда был вторичный. Потому что в этот момент мы больше будем думать о площадке. Если мы будем сильно фокусироваться на том, чтобы определенные объемы загрузить на ту или иную площадку. Рынок, у меня вот RTA как расшифровывается, Real Time Agency, это была исходная биг-идея наша, что мы должны очень быстро адаптироваться. Поэтому мы должны все-таки думать об интересах клиента. И если ты заработал с нами больше, нормально заплатить на бонус.
4: Я с тобой согласен, что есть тоже, безусловно, сегмент, он тоже большой рекламодатель, для которых агентство – это такой бизнес-партнер, когда ты не планируешь in-house иметь какие-то компетенции, но ты планируешь по ключевым метрикам отслеживать эффективность своего бизнес-партнера, и как бы ты готов его мотивировать премией за результат.
3: Да.
4: И в этом случае действительно это такой классический вин-вин. Если будет результат выше ожиданий, то может и какой-то возникнуть доход выше ожиданий у обоих партнеров, и оба заработают, правильно?
3: 100%.
4: Да. Можно тогда тебе как главному эксперту по командам, вот назови мне три основных ингредиента успеха команды.
3: Правильно выбранные люди, очень классная атмосфера взаимоотношений в коллективе, и третье – четкие договоренности.
4: А вот насколько ты считаешь, вот смотри, вот я сторонник, если так вот немножко говорить про команды, я там, ты знаешь, там разные бизнесы построил и участвовал в разных бизнесах, и я видел ситуации, когда, например, в командах происходит такое, знаешь, как сказать, такая полная вообще любовь. Я видел, когда в командах происходит такая грызня, очень много таких-то войн, и тоже люди там, не знаю, 50% времени тратят вот на какие-то такие междоусобицы. и такая полная феодальная раздробленность. Вот. Но я пришел к выводу, что все-таки оптимально вот команда работает тогда, когда в ней есть какое-то такое конструктивное напряжение. Потому что я видел команды, в которых люди просто негласно друг друга не критикуют, но по сути это приводит к тому, что проблемы замалчивают. Да. Я видел, когда наоборот как бы происходят постоянно такие войнушки, и это очень сильно людей отвлекает. Они уже начинают думать не о том, что нужно клиенту, а о том, что сделать так, чтобы твой как бы визави по какой-то функции тебя там не выставил в неловкую ситуацию. Вот ты согласен, что здесь вот правильный баланс — это такая как бы конструктивная такая дискуссия, но когда люди не боятся поднимать проблемы, не боятся друг друга критиковать?
3: Когда с такими явлениями сталкиваюсь, это же такие абстрактные категории, да, там дружит, не дружит, воюет, не воюет, там любит, не любит, но при этом чувствую, что вот есть какая-то эффективная конструкция, я стараюсь ее правильно назвать. И вот я всегда говорю, что есть три типа команд. Команда как семья. Все друг друга любят, за ручки держатся, все там хорошо, одуванчики, смотришь, результата нет. Зато всем все хорошо. Другая – это армия. Жестко, там, конкуренция, борьба и так далее. Результат есть часто, но обычно краткосрочно. Потому что, в принципе, ну, эта система ориентирована на краткосрочный результат. Если мы хотим строить компанию, которая живет, там, в моем случае у меня пока есть успех, 13 лет существует компания, да, но я думаю, что она там и дальше проживет. Я для себя нахожу самую точную метафору – это спортивная команда. Вот футбольная команда. Вот там же есть то самое здоровое напряжение, о котором ты говоришь? Есть. Но оно обусловлено не критикой друг другу. Эй, вратарь, держи нормально мяч. Я не думаю, что это эффективно. Это связано со здоровым напряжением от того, что команда выбрала достигнуть цель.
4: Какую модель внутрикомандного общения ты считаешь все-таки оптимальной для компании, которая находится в активной фазе роста, на турбулентном рынке, в котором постоянно что-то меняется, очень высокая скорость изменений? Вот можешь это описать несколькими словами?
3: Я думаю, что это комбинация двух противоположностей. Однозначные договоренности, а в результате что-то, что точно должно произойти. И при этом готовность стремиться к результату больше. Если мы с тобой договорились, что мы в 10.00 встречаемся, то в 10.00 нужно, чтобы это все обязательно произошло. Но это не значит, что нельзя прийти пораньше, например, или там, прийти и там, проявить какую-то инициативу, и там, придумать какую-то идею классную, чтобы наша встреча прошла там, еще эффективнее, еще интереснее и так далее. Поэтому первое – это жесткие, твердые, однозначные договоренности, которые 100% должны произойти. Но и среда, в которой классно проявить инициативу, классно предложить новую идею, классно дать что-то больше. И так, чтобы и в обратную сторону. Чтобы сотрудникам тоже компания свои договоренности очень четко держала. Мы до сих пор живем в среде, где люди могут зарплату задержать и считать это нормальным. Это нонсенс. Ну, в твоих компаниях и там, в моих это невозможно, но в среднем, если взять по миру, знаешь, я когда стал работать с международными компаниями, я вообще думал, что там нет таких проблем. Все то же самое, как и во всем мире. То есть компания тоже свои твердые договоренности, и компания способна превзойти ожидания. Например, дать бонус, который ты не обещал.
4: Понятно. Вот смотри, бизнес — это пазл. То есть ты в каком-то смысле его так по крупицам создаешь, и в современном мире производительность компании зависит от производительности отдельно взятой функции. Ну, то есть если у тебя какая-то функция плохо работает, то неэффективность, она распространится по всему организму, причем очень быстро. Вот, соответственно, вопрос с этой точки зрения. Есть в команде 10 топ-менеджеров, например, 9. Понятно, что 10-й не пифомит.
3: Да.
4: Вот как в этом случае ты считаешь, как вот в команде должны быть построены в этом конкретном кейсе отношения?
3: Очень просто. Первое, что, на мой взгляд, нужно сделать, это прозрачность. Чтобы вот картинка, о которой ты говоришь, у 9 хорошо, у одного плохо, стала для всех прозрачной. Потому что часто это не так. Ну, делается это через там, 360 оценки друг другу и потом открытое проговорение.
4: Потому что у этого одного будет позиция, что нет, вы в девятером все плохо работаете, а я лучше всех.
3: Это зависит от культуры общения. Если культура общения нападания и поиска виноватых, то да. А если культура роста, развития и открытой обратной связи и готовности эволюционировать, меняться или готовности передать свое дело, то такой реакции не будет. И вот как раз ты правильно говоришь, вот эта реакция топ-менеджера на обратную связь и есть отражение того, какая у тебя культура. Если ты создал культуру, где человеку говорят, слушай, ну ты сейчас не тянешь, а он не слышит это, защищается, ну, может быть, ты взял не самых зрелых людей.
4: А если он сказал... Ну, то есть, если 9 сказали, что, ну, вот, ты плохо если... работаешь, как ему на это реагировать?
3: Ну, если мы исходим из того, что это сильный, перспективный человек, то ему стоит открыться, увидеть свою зону роста и зафиксировать своим руководителем индивидуальный план развития, что стоит пойти прокачать, чему пойти научиться. И дальше зафиксировать то, как мы увидим эти изменения по факту. Либо они произошли, либо не произошли. Бывает, что происходит, бывает, что не происходит. И у более-менее зрелого человека, он как бы... Ну, а у тебя в жизни все получается. Вот я могу тебе привести просто простой пример. Вот мы с тобой много про рекламное агентство говорили. Вот я тебе говорю, что я 5 лет не являюсь генеральным директором своей компании. 8 лет я этим занимался, она каждый год росла 30-40%. Потом в какой-то год мы выросли всего на 20, и я хотел 3x3 расти. Но я не понимал, как это сделать. И самое главное, все у меня мысли, которые были, они упирались в то, что я как в роли управленца, я кончился. Вот есть там, ты более талантливый менеджер, наверное, чем я. Ты можешь там больше компаний можешь довести. Но я как менеджер, вот я эффективен как по Адизасу. На жизненном цикле. От младенчества до активного давай-давай. Дальше я кончаюсь. И надо уметь оставить место. И вот мне мой друг Гоша Соловьев, он недавно очень классную идею мне тоже подкинул. Он сказал, попытка человека быть незаменимым – индикатор его незрелости. Наоборот, если ты в хорошей футбольной команде, и ты вратарь, но ты вдруг понимаешь, что ты сейчас как вратарь не тянешь. Это нормально. Ты же не должен быть лучшим вратарем. Ну, все, идешь, ищешь себя в другом, другим делом занимаешься. Вот я как менеджер, я закончился, я понял. Вот я смогу дорасти до там. Мне хотелось там несколько миллиардов первых сделать, все. Нет, очень мне было. Все, дальше я не могу. Я хорошо понимаю, на какой дистанции я эффективен. И это ответственность каждого человека в компании.
4: Ну что, ребят, наше интервью подошло к концу. Мы записываем его в Дубае, как раз в том городе, где Павел создал один из своих бизнесов. И сейчас я предлагаю, пока еще не стемнело, срочно пойти и искупаться. Да, спасибо тебе большое.
3: Спасибо тебе большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотников. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, сбитые части дронов упали на территорию логистического комплекса компании, что вызвало возгорание. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. Логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в штатном режиме. В Унсыкульском районе Дагестана временно перекрыли движение на участке автодороги Араканская площадка Унсыкуль-Сагринский мост. Об этом сообщили в Республиканском управлении МЧС России. Причиной закрытия дороги стал ремонт после разрушения земляного полотна полки дороги. Повреждения, я напомню, что произошли в результате ливневых дождей и аварийного сброса воды с водохранилища Ирганайской гидроэлектростанции. Ну и сотрудники полка ДПС задержали автомобиль Kia Rio 29-летнего жителя Махачкалы, у которого накопилось 411 неоплаченных административных штрафов. Об этом сообщила госавтоинспекция. Машину передали судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет, оперативное реагирование осуществляется при участии специальной комиссии. Для покрытия недостатка топлива власти также планируют, я напомню, что использовать импорт, объем которого будет изменяться в зависимости от актуального дефицита. Кроме того, на рынке ранее была выявлена схема мошенничества, связанная с продажей топлива по завышенным ценам. Ну и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что обсуждать его возможное переизбрание на следующий президентский срок пока преждевременно. По словам главы Казахстана, он обладает законным правом участвовать в новых выборах благодаря решению Конституционного суда. Однако более конкретное заявление о своих политических планах он намерен сделать только в следующем году. Цифровой рубль не станет инструментом дополнительного контроля за гражданами России. Такое мнение озвучил доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, объем данных о пользователях будет примерно таким же, как и при обычных безналичных расчетах. Эксперт также отметил, что цифровые рубли не имеют срока действия и не смогут сгореть. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. «Диалог ФМ». Все внятно. Все понятно.